0: задание, что называется, да, вот на производстве оно есть, а здесь было...
1: Вот... Чудовищно, да, вот скажи, абсолютно чудовищно об этом говорить, да, вот мы сейчас говорим спокойными голосами, не истерим и не впадаем в какое-то состояние агрессии, просто фиксируем факт в историческом пространстве. Было время, когда люди давали техзадания другим людям на построение газовых камер для как можно большего и быстрейшего уничтожения человека. Вот если вдуматься вот в это предложение, которое я сейчас сказал, это страшно, страшнее этого вообще нет ничего. Потому что когда, я не знаю, борьба за землю рыцарей каких-нибудь, которые ныне летели, прилетели, побились и разбежались, это одно. А когда вот так, с холодной головой, поставлены на поток производство газовых камер, для того, чтобы в этих газовых камерах травить себе подобного. Чудовищнее этого придумать вообще ничего невозможно, мне кажется. Ну и получается, смотри, что вот мы сейчас с тобой говорим, вот эта древняя максима, старинная пословица еще латинская: «Хочешь мира, готовься к войне», она имеет место быть. Может быть, кстати, вот как ты думаешь, вот мне сейчас, я слушал тебя, мысль такая в голову пришла, может, мы сейчас воюем, потому что слишком долго и крепко верили, что война уже невозможна? Как ты думаешь?
0: Да, да, отчасти это так, конечно.
1: Мы выросли с тем, что войны не будет, все будет хорошо, у нас крепкий тыл, у нас мощная армия, у нас ядерное вооружение, нас никто не тронет. И вот пятый год мы находимся в состоянии войны. Но вот мне так почему-то подумалось, когда я тебя слышал, что мы воюем именно потому, что слишком долго и слишком крепко верили, что война невозможна. Дорогие друзья, напоминаю, Ольга Погодина и Кузьмина сегодня у меня в гостях с книгой «Олимпийская башня». И я сейчас зачитаю следующий отрывок небольшой, который хотел бы тоже с вами обсудить и с Ольгой. Нестеров, сам не зная почему, вдруг вспомнил эти немецкие стихи и начал громко читать отрывок из Гейне по-немецки. И сам тут же его переводит. «Новую песню, лучшую песню, друзья мои, я напишу для вас». Гроховский подается вперед, показывая на блокнот Хильды, Хильдебрук. «Запишите там себе, запишите. У советских людей нет ненависти к другим народам. Мы ненавидим только нацизм, и мы никогда, ни за что не позволим ему возродиться». Вот скажи, пожалуйста, Оль, а может и правда наша роль вот так вот, я имею в виду как народа, потому что мы много говорим о том, что кто мы, европейцы, азиаты, кто мы, южане, северяне, кто мы вообще культурно, политически, экономически. Вот у нас все время вот эти споры почему-то продолжаются уже веками на самом деле. А может быть наша роль как народа как раз состоит в том, чтобы стоять на страже и не допускать большого зла, я имею в виду возрождение фашизма, нацизма. Ну, вспомним, ведь когда французы к нам пришли, там были не только французы, давайте говорить правду, там были войска Объединенной Европы, там были румыны, там были немцы, там кого только не было, пришли к нам. И это был нацизм, потому что они пришли, чтобы забрать нашу землю, а земля нужна им без людей, они сами готовы были ее заселять, и это нацизм. И тогда сломали хребет.
0: Есть замечательный цикл работы Верещагина, художника, «Французы в Кремле». И он написал там по воспоминаниям о войне 12-го года эти картины. И там можно видеть, что французы пришли в Кремль, и они из храмов сделали конюшни. Они стреляли в иконы, сдирали в иконы, жгли их, сделали конюшни, хотя... Они были, ну, там, поляки, кстати сказать, были. И,
1: ну, христиане они были,
0: были,
1: на самом деле,
0: христиане.
1: Да?
0: И вот это изумительно. Казалось бы, 19 век, когда религия является такой смыслообразующей частью политического устройства в каждой стране Европы практически.
1: Да.
0: А здесь приходят люди христианского вероисповедания и из церквей, из храмов божьих устраивают конюшни. Это, мне кажется, вот... Корень, он немножечко вот здесь надо искать, корни этого нашего противостояния, потому что наши земли такие вот, они суровые, они требуют труда, постоянного выживания. Они все время подвергались набегам, требуют вот такого... Ну, вот как казак, он и земледелец, и когда мирное время, он землю пашет, а когда война, он оружие взял, и воин. Ну, в общем, вот мы такой народ и вроде мирных землепашцев, но в то же время воинов. И Бог, и такой вот православная философия, скажу даже, вот не только религиозная, а еще и философия об общности, о братстве, о том, как возлюбить ближнего, как брата своего, она впитана здесь с самой землей, потому что без этого выжить-то нельзя было. И основы эти православные, они потом легли и в основу советского проекта, потому что самое главное, почему нигде не удался этот эксперимент, вот кроме нашей земли, потому что советский человек, он же, в общем-то, реализовал на практике отчасти идеи, философские идеи, вот учения христианского, братство, справедливость, нестяжательство.
1: Да. Отсутствие эксплуатации ближнего своего, да.
0: Да, и это очень важные такие моменты. Они вот на новом таком, в новом понимании, в новом изложении, они очень легли на душу русского человека и продолжают лежать.
1: Мне кажется, ты права, да.
0: И вот это вот европейское ницшеанство, которое свергла там и Бога, а вместе с Богом она же свергла и вот это братское, важное такое душевное отношение к другому человеку, уважение к его достоинству, к его сущности, потому что он же тоже...
1: Там, если... Смотри, ведь они к нам приходили, извиняюсь, я перебиваю, они к нам приходили как народ-богоносец. Не надо далеко ходить. На пряжках немецкого солдата вермахта было написано «Gott mit uns», «С нами Бог». То есть они пришли к нам, к варварам, нести правильного Бога, если говорить о религиозной составляющей. Здесь тоже очень интересный момент. Мы ведь всегда были для них до некоторой степени варварами. Да какой до некоторой? Да до прямой степени. Славяне должны быть уничтожены, говорил Гитлер. Славян не должно быть. Это недораса.
0: А там уже был, знаешь, там уже вот в этот момент был совершенно другой у них и Бог, и вот это вот то, во что они верили, вся эта мистика, это вся эзотерика, это Аненербе, эти все учения, возвращение к корням, все эти саги о Нибелунгах, все эти Одины, Торы и все эти скандинавские боги и мифы. Во многом нацистская Германия строилась на этом, а отнюдь не на христианских постулатах. Поэтому какого бога они там имели в виду в своих там крестах и так далее, можно еще об этом дискутировать. Да. Но мы говорим даже не, вот не столько о какой-то религиозной составляющей, сколько о таком вот внутреннем ощущении справедливости, братства, важности каких-то, ну, приоритетов духовных, душевных, важности вещей над материальными, над вот этим вот стяжательством, богатством.
1: Дорогие друзья, еще раз напоминаю, Ольга Погодина, Кузьмина. Мы сегодня говорим о книге «Олимпийская башня». Это книга о событиях Олимпиады в Хельсинки. Это первая послевоенная Олимпиада, на которую поехал Советский Союз и выступил там более чем достойно. И событиях, которые проходили параллельно этой Олимпиаде. Сейчас я прочитаю небольшой отрывочек. Первое выступление советской команды на Олимпиаде кардинально изменило соотношение сил в мировом спорте. Наши чемпионы установили несколько мировых рекордов на той Олимпиаде. Сборная СССР завоевала 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, уступив в медальном зачете только Соединенным Штатам Америки. Олимпиада в Хельсинки вошла в историю как игры, которые формально не были завершены. Президент МОК Зигфрид Энстрем во время своей заключительной речи забыл произнести формулу, предусмотренную Олимпийской хартией. Он не сказал: «Объявляю игры 15-й Олимпиады закрытыми». Олимпиада продолжается. Насколько эта история соответствует реальным событиям, Оль, скажи, пожалуйста, действительно ли были какие-то шпионские игры вокруг Олимпиады, вокруг нашей сборной там? И если да, откуда ты взяла вот эту информацию? Я так понимаю, что какие-то, наверное, источники были.
0: Да, нужно напомнить, что роман это не спортивная драма, это скорее шпионская драма. Там действительно происходят, да, шпионские игры, там этой линии очень много посвящено, она мне нравится самой. Ну, мы вот, когда я писала эту книгу, мы подружились с таким очень уважаемым человеком, пожилой же был, Феликс Дмитриевич Сутырин. Я посвятила ему эту книгу, и он рассказывал,

0: И как-то оно...
1: Как писал письмо Дональду Трампу.
0: И не вашим ни оптимизм, ни пессимистичность. Потому что, я напоминаю, самый массовый немецкий танк 8 тысяч машин, а Т-34 выпустили более 50 тысяч машин. Берем практически любой Ил-2 наш, там 36 тысяч, я говорю сейчас на память, если что, вот 36 тысяч штурмовиков Ил-2 выпущено. Да, их сбили 80%, по-моему. Да, но просто сделали столько, что, ну, сбивайте дальше, ну, сбивайте. К сожалению, гибли герои, летчики. 10 вылетов совершить на Ил-2, это было уже подвигом, действительно, к медалям представляли и так далее. Просто 10 боевых вылетов. Но их было столько, что сбить их просто не представлялось возможным, и фронт двигался.
2: А летчиков еще нужно было научить.
0: Конечно,
2: десятки
0: конечно.
2: Тысяч летчиков.
0: Десятки
2: заорганизовать
0: тысяч.
2: Обучение.
0: Абсолютно. И это все было подготовлено в 20-30-е годы. Аэроклубы были подготовлены, подготовлены заводы, были подготовлены рельсы. Это тоже, кстати, очень важно. Железнодорожная сетка была очень серьезно восстановлена, улучшена. Движимый состав, все эти тепловозы, электрички там и все остальное. И надо понимать, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, потому что он к ней нереально как готовился. И мы можем победить только и после, в Холодной войне. Советский Союз добился того, что на нас не напали по-горячему. К сожалению, проиграли информационку, проиграли холодильник. Вот, но, по крайней мере, те люди, которые занимались военной составляющей, они со своей стороны сделали все так, что все понимали, что напасть на Советский Союз не опция, потому что он к войне готов. Вопрос в том, мы уже на тех старых дрожжах, на дрожжах Иосифа Виссарионовича Сталина. Я знаю, что на многих заводах есть станки 20-х, 30-х годов, в том числе закупленные в Германии еще до войны, и до сих пор эти станки работают. Но все, на тех старых дрожжах уже мы не вывозим. Нужны новые, и у нас есть долг, знаешь, говорят, долг перед Родиной, у нас долг перед предками. Долг перед предками, которые в свое время порвали себя, как говорится, на все, что можно и нельзя, но смогли и сделали, мы не имеем права сейчас работать расслабленно, потому что противник с нами воюет. Мы ведем специальную военную операцию, противник ведет с нами войну. Это опасно. Это опасно, потому что, еще раз говорю, в личном составе они нам не уступают вообще никогда. А с момента начала специальной военной операции противник всегда превосходил нас в количестве личного состава. Да что говорить о специальной военной операции с Донбасса? Вот у вас с апрельских событий в Славянске, вот с 2014 года противник на линии боестолкновения всегда имеет больше личного состава, чем мы. И за 12 лет этой войны ничего не изменилось. Мы всегда были в меньшинстве.
2: Да.
0: И если на данный момент они, и так обладая преимуществом в личном составе, еще и сделают десятки тысяч роботов, которым не нужно есть, у которых нет страха, которых не жалко, у которых нет мам, пап, семей, детей, братьев и сестер, все это прикроют сверху дронами, я пусть буду пессимистенко, но это будет вообще не очень хорошо. Мы должны что-то предпринять, и работа должна вестись под эгидой выживания, а не под эгидой спец каких-то действий.
2: Да, тогда нам придется, скорее всего, как говорится, начинать меряться длиной орешника, как бы, да? То есть расчехлять ядерку, потому что других вариантов не будет.
0: Возможно, ядеркам. Еще раз говорю, я в прошлом эфире рассказывал про ядерное оружие и говорил о, скажем так, рисках его применения, потому что лупить им по полю — это бред, а лупить им туда, куда надо лупить, приведет к, ну, мягко говоря, непониманию многих стран мира и так далее. Но вопрос, что в критический момент,
2: да, возможно... плевать на понимание, тут когда речь идет о выживании. Поэтому, как сказал когда-то Путин, зачем нам мир, если в нем не будет России? Да,
0: да, но как будто бы нам не то, чтобы сейчас можем без Китая полностью.
2: Там, вопросов, например, нет, но я за на самом деле я тоже за честность. Я думаю, Китай нас будет больше уважать, если мы проявим решительность, а не будем, как говорится, невнятно что-то угрожать, там устать.

0: и некоторых наших депутатов, и Пескова, и дипломатов, и тому подобное. Поэтому я думаю, что мы, на нас вынудят все-таки к более решительным действиям, потому что других вариантов нет. Следующая новость, которую хотел бы озвучить. Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов России. То есть это граждане России, которые выехали за пределы страны, когда вот началась специальная военная операция, и там, будучи за границей, пытаются навредить России. То есть это не просто выехавшие, а те, которые приносят вред, то есть наносят ущерб нашей стране. И это правильно. Получается так, что мы заметили, многие и юмористы, и артисты, и актеры, и кого там только нет, они решили, что это их звездный час. И сейчас Запад будет платить им за предательство. И чем больше они будут плохого говорить о России и пытаться как можно сильнее навредить России, тем больше им заплатят средств. То есть они сделали такой коммерческий выбор. А любая предпринимательская деятельность, как мы знаем, по закону, она осуществляется на свой страх и риск. Вот они в 22-м году подумали, что Россия все, сейчас ее не станет из-за войны, а Запад нам, а мы...
1: Они вовремя переметнутся.
0: Мы на правильной стороне, и нам еще за это заплатят. Все, это их бизнес-план был. Ну, он не удался. Но ущерб России они нанесли? Нанесли. Продолжают это делать? Ну, некоторые продолжают. Поэтому Россия имеет право возместить ущерб нанесенный. Поэтому в рамках закона все справедливо и в рамках морального права вполне себе очень четкий закон. Я думаю, что он можно было бы пару лет назад еще его принимать.
1: Я предлагаю не останавливаться.
0: Так.
1: Отобрать у них не только имущество, но после того, как отобрали имущество, отобрать еще и гражданство. И выдать это гражданство тем, кто наносит серьезный постоянный ущерб
0: врагам России.
1: Врагам России,
0: да. Кстати, хорошо. Так, ну, допустим, хорошо, ты будешь... Тебе отдадут паспорт Семена Слепакова. И ты будешь уже не Кирилл
1: Федоров. Можно ли какого-нибудь не еврея?
0: А Семен Слепаков.
1: Можно хоть не еврея? Можно какого-нибудь более русского? Хоть и предателя, но хотя бы вот не гражданина Израиля. Вот надо подумать.
0: Алла Пугачева тоже не подходит.
1: Она тоже еврейка же. Там они в основном... Я, на самом деле, когда смотрю на фестивали, ну, назовем это фестивали, у них там какие-то антивоенные комитеты, ну, назовем это фестивали, фестивали предателей, вот, там, в принципе, Купитманы, Быковы и прочие Зильбертруды активно рассказывают про то, как русским надо жить в России, какая вообще Россия должна быть.
0: Да, это понятно. Слушай,
1: ну... Не, у меня, если что, админ еврей.
0: Вот я хотел сказать, евреев не надо под одну гребенку.
1: Да нет, вот вопросов-то прям, никаких.
0: Что у меня... У нас многие ребята на фронте, на СВО.
1: Да, понятно.
0: Вот, в Донецке у меня много друзей, которые также в форме, с оружием в руках с 2014 года, вот, будучи...
1: Да нет, вопрос, вопрос
0: поэтому не здесь в этом. Вопрос не в национальности.
1: Нет, да. Ну просто почему все вот эти представители России, они трижды не русские, и более того, у них есть свое государство. Вот, то есть,
0: подожди, я понял, подожди, я наконец-то
1: пусть вот они сейчас
0: до меня дошел ход,
1: Израилем.
0: Ход твоих мыслей.
1: Да.
0: То есть, смотрите, Кирилл предлагает ему отдать чей-то паспорт, то есть лишить релоканта какого-то еще паспорта,
1: да,
0: в пользу Кирилла.
1: После имущества.
0: А дальше Кирилл скажет по логике,
1: да,
0: в принципе, можно и имущество тоже. Новому гражданину нужно где-то жить.
1: Не-не, у меня все нормально с имуществом, слава богу, как говорится.
0: Слава богу.
1: В этом плане ничего не надо, было бы неплохо вот паспорт какого-нибудь релоканта врага. Ну, чтобы совсем уж не было стыдно туда вклеивать свою фотографию.
0: Ну ладно, блин, Макаревич тоже не
1: будет. Тоже еврей. Да. Я тебе говорю, там вот как ни копни, вот у них есть своя
0: подожди,
1: прекрасная страна.
0: Подожди, Юрой Дудем будешь. Кстати, тоже блогер.
1: А он украинец.
0: Подожди, нет, по-моему.
1: Да.
0: А где он родился?
1: Да, он говорит везде, что он украинец.
0: Не, он родился в России.
1: Но он украинец.
0: он просто так, типа...
1: Не-не-не, ну у него вся семья, типа, оттуда и так далее. Ну, ну него... хотя бы, ну ладно, ну хотя бы,
0: все,
1: ладно, черт с ним.
0: Все, итак, буду, все, Кирилл Федоров Дудя может стать Юрием Дудем.
1: По возрасту
0: все.
1: Там, он чуть старше меня. Ну, в принципе, нормально подколотый, в
0: ну,
1: принципе,
0: ничего
1: там...
0: страшного, ничего страшного.
1: Я слышу, жизнь помотала.
0: Ты тоже выглядишь не на свои года.
1: Ну и все, и нормально.
0: Уже тоже, да, с и пробегом. Нормально. Уже не первая свежесть, так
1: ну,
0: сказать.
1: Да,
0: потом,
1: да,
0: ну, будет
1: да,
0: тебе за 40.
1: Да, да.
0: Ну, ну, что тут? Ну, наоборот.
1: Все, да. Тогда, короче, имущество в пользу государства мы решили, а паспорт в пользу меня. Вот и все. И нормально.
0: Да.
1: И других, на самом деле, ребят, кто активно участвует в помощи нашей стране. На самом деле это было бы правильно, на самом деле это было бы верно, и на самом деле это было бы хорошо. А люди с гражданством Израиля, Кипра и прочих историй, пусть они занимаются проблемами своей страны, которая вечно нападает на соседей вокруг, ведет агрессивную политику и занимается геноцидом. Ну, я про Израиль говорю. Вот, которые там то бомбят Палестину, то бомбят Ливан, то бомбят Иран. Ну, Израиль, как день, если не бомбанет каких-нибудь своих соседей, легально или нелегально, Сирию они бомбили еще недавно, у них было развлечение, сейчас вроде как-то перестали. Вот. То я думаю, что пусть они занимаются этой страной. Вот, Латвии там некоторые им какие-то гражданства выдают. Вот. Так что нормально. Живем потихонечку. Ну вот, на самом деле, надо поговорить еще про одну важную
0: Давай.
1: Новость. Про Владимира Путина и его такое хорошее путешествие в Казахстан на этой неделе. Во-первых, мне очень понравилось, в запрещенной сети, принадлежащей экстремистской мете, есть казахский летчик-истребитель, вот, и он снял, как они сопровождали вместе с российскими летчиками, борт номер один наш, вот, с президентом, и там, типа, дружба России, Казахстана, все, все такое. Вот, причем это не какая-то история, типа, вот, официальщина, когда это вот личный аккаунт личного, личного летчика, и он набрал достаточно много позитивных комментариев.
0: Но
1: достаточно
0: это пропустил,
1: много,
0: прикольно.
1: Прикольно, просто вот летчик-истребитель, по-моему, Су-35 или Су-30, я могу ошибаться, вот, точно, Су-35, по-моему. Или 127. Ну, в общем, сушка. А на сушке он летел, снимает... ну, если одноместный, либо 27-й, либо 35-й. Вот, летит, снимает, соответственно, флаг России, Казахстана, как говорится, он говорит, у меня там, типа, должен был быть выходные, но, как говорится, меня привлекли.
0: Слушай, ну, его привлекли к такому историческому событию.
1: И он очень довольно привлекся. Поэтому, но что интересно во время этого визита, что, несмотря на некие двусмысленности последних лет, они были порой в отношениях России и Казахстана, но вот почему-то именно эта встреча, она была наполнена позитивом с двух сторон, и со стороны Токаева, и со стороны Владимира Путина были высказаны ряд заявлений о глубоком уважении, стратегическом партнерстве, ну, и почему-то в этом виделось не просто слова, а то, что действительно какие-то договоренности вышли, и как будто бы... После этого, кстати, было вот это заявление совместно по Армении, в том числе по «выбирайте уже свою сторону» и так далее. Как будто бы Казахстан объективно показал, что дружба с Россией — это приоритет, что Владимир Путин — великий лидер. Ну, там, в общем, было сказано много чего такого достаточно
0: комплиментарного. Да, Армения, кстати, подписала США устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве на этой неделе. Потому Армения под руководством Пашиняна далеко пойдет.
1: Да, но про Армению мы как бы уже немножко высказались, а тут хочется сказать, что дай бог, чтобы с Казахстаном дружба, так сказать, была долгой, она продолжалась. Мне никоим образом не хочется, чтобы мы вступали в какие-либо конфликты. Мне хочется, чтобы в Казахстане был мир. Там большое количество по-прежнему русских людей, огромное количество казахов тоже считают себя, ну, частью русской культуры, при том, что они казахи, но они разговаривают на русском языке, живут в нашем информационном пространстве, и я всецело рад их в этом деле приветствовать. Мне абсолютно все равно, какой у человека там разрез глаз, цвет кожи, волос там или чего-то еще. Ребята красавчики, пусть будет. Я не хочу всех очередных Украин, Прибалтик, того ужасного времени, что было с Грузией. Пусть все будет у нас долго и счастливо.
0: Слушай, The Guardian пишет, что президент Чехии Петр Павел предложил НАТО рассмотреть асимметричные меры против России, включая отключение страны от глобального интернета. Вот скажи мне, как специалист по интернету, технологиям.
1: Скажи мне, немец. Мне особенно вот это в братье. Помните? Скажи мне, немец.
0: Скажи мне, прибалт.
1: Да. Скажи мне, гражданин Верс.

0: Интернет такая штука.
1: Будут застрахованы от случаев, когда...
2: От современной...
3: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
4: Если посчитать вот тот объем, который необходим для нашей страны, кроме текстильной промышленности, еще поднимается промышленность машиностроительная, которая должна поставить большое количество машин от поля до глубокой переработки этого сырья. Там тоже ежегодно потребуется не менее 500 миллиардов рублей на изготовление этих машин. Вот если все в сумме сложить, то только по грубым подсчетам мы могли бы иметь ВВП дополнительно порядка 5 триллионов рублей. Вот если сегодня 201, еще 5 добавить бы 200, а там 5-7, а если 10% хотя бы, как раньше было 12%, то это порядка еще бы 15-20 триллионов можно добавить, если сделать более глубокую переработку и выйти на мировые рынки. А мировой рынок – это около триллиона рублей можно было экспортировать за пределы нашей страны.
3: В гостях на крестьянской заставе был Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Спасибо вам, Петр Александрович. Надеемся, что такие встречи подтолкнут правительство и бизнес всерьез обратить внимание на отрасль, которая всегда была славой России и источником наполнения казны. В студии был Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья. Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой. Сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела, а восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
6: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз.

Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично! Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга. А локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто.

Получилось? Отлично! Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз! Отлично! Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два! Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся.

0: Вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Представьте, что у врача появляется возможность заглянуть в ваше будущее. Не метафорически, а буквально. Узнать заранее, как организм отреагирует на лечение, какие осложнения могут возникнуть в процессе и какая терапия будет самой эффективной. Сегодня это стало возможным за счет технологии цифрового двойника. Технология цифрового двойника пациента становится одним из самых мощных инструментов современной медицины. Цифровой двойник – это не электронная карта и не условная модель, а полноценная вычислительная копия организма, построенная на данных о генетике, анализах, метаболизме, истории болезни и особенностях образа жизни пациента. Такая модель может проигрывать сотни сценариев лечения еще до начала терапии. Как подействует препарат, как поведут себя несколько лекарств в комбинации, или какова вероятность риска осложнений при операции. Раньше на эти вопросы отвечали медленно, через клинический опыт и усредненные статистические модели. Теперь через точные симуляции, основанные на данных конкретного человека. Особенно ценны цифровые двойники в онкологии, кардиологии и трансплантологии, там, где любое решение должно быть выверено. Например, модель может заранее показать, на какую химиотерапию опухоль конкретного пациента отреагирует лучше всего. Рост инноваций ускоряет искусственный интеллект. Модели распознают тончайшие биологические сигналы от ранних нарушений сердечного ритма до микроскопических метаболических изменений, связанных с риском осложнений. В 2025 году такие системы переходят из исследовательских проектов в клиническую практику. Их внедряют крупные медицинские центры, а регуляторы обсуждают стандарты, по которым технология может официально использоваться в принятии решений.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». У микрофона ведущий солист театра Алексей Тихомиров.
4: Господин Шаляпин, будьте так любезны, громко позвать моего шофера Кароля.
1: Зеленый спектакль с Алексеем Тихомировым. И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: На правах рекламы.
6: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
7: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
6: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
7: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
6: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
7: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
6: От чего возникает эта болезнь?
7: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
6: А в каком возрасте обычно это начинается?
7: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
6: 45? Так рано!
7: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и на

0: Они реально настолько успешны?
1: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
0: И в чем разгадка?
1: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
0: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
1: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
0: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
1: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203».
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
1: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
0: Отлично. А как насчет побочных явлений?
1: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
0: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
1: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
0: А если перевести с научного на обычный язык?
1: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
0: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
1: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203», «#2203». Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
0: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
0: Звоните 8 800 100 01 3.

0: 33 или с мобильного на короткий номер *2203. *2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного *2203.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
0: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
0: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8-800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного *2203.
1: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
1: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
0: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные. *2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
4: Нарвалы относятся к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
3: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Санцепёк выжигает опорные пункты противника в зоне СВО. На госуслугах можно будет пожаловаться на маркетплейсы. Новые детали появились в деле о теракте в Крокус-Сити-Холле. Подробности далее. 4 опорных пункта и 2 десятка солдат ВСУ уничтожили за минувшую ночь расчеты Санцепёка группировки войск «Север» в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Кроме того, артиллеристы «Севера» выполнили более 320 огневых задач, в результате которых уничтожены более полусотни военных ВСУ, 19 единиц бронированной и автомобильной техники, 4 пункта управления БПЛА, а также 5 минометов и 3 радиоэлектронных станции. На Запорожской АЭС обеспокоены ситуацией вокруг ударов ВСУ по объекту. Атаки на АЭС несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. Тем временем международное сообщество экспертов осудило действия Киева. В частности, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал атаку на ядерные объекты игрой с огнем и отметил, что подобные удары ВСУ ставят под угрозу сразу несколько принципов ядерной защиты. В свою очередь ООН попросила стороны конфликта допустить ее экспертов для осмотра поврежденного энергоблока. Напомню, что Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, а в октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. В Старобельске построят новый колледж на месте разрушенного укронацистами здания. О планах строительства рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью программы «Соловьев Лайф».
2: Где будем воспитывать учителей, готовить, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами, потому что, ну, как говорит наш президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин, на поле брани воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники. Поэтому самая главная ценность в нашей жизни – это люди. И, конечно же, наше будущее – это наши дети. Вот как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить.
1: Напомню, ВСУ хладнокровно ударили по спящим студентам общежития в Старобельске в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, свыше 40 пострадали. На госуслугах появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы. Над экспериментом трудятся Минцифры и Роспотребнадзор, пишет РБК. К примеру, пожаловаться можно на отказ продавца вернуть деньги или же товар надлежащего качества в течение 7 дней после покупки. С помощью электронной книги жалоб покупатели смогут в онлайн-режиме решать споры с продавцами и маркетплейсами без обращения в суд. Ответ на обращение будет поступать в личный кабинет пользователя. О сроках введения цифрового ноу-хау пока не сообщается. Оценку за поведение не будут ставить в первом классе. Внедрение новых школьных стандартов начнется только со второго класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минпросвещения. Согласно документу, оценивать поведение школьников будут по шкале образцовое, допустимое и недопустимое. Эксперимент стартует со следующего учебного года в 10 школах каждого из регионов. Еще спустя год эту модель планируют распространить на все общеобразовательные организации страны. Школьников будут оценивать специально социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что медленно, но уверенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях. При этом он вновь предупредил, что готов возобновить боевые действия, если Тегеран не пойдет на сделку. Трамп добавил, что никуда не торопится, поскольку при спешке невозможно заключить хорошее соглашение, хотя и признал, что сделка сильно снизила бы цены на бензин. А по данным портала Axios, президент Соединенных Штатов хочет изменить некоторые пункты возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которые связаны с иранской ядерной программой и открытием Ормузского пролива. Новые детали появились в деле о теракте в Крокус-Сити-Холле. С материалами следствия ознакомилось агентство ТАСС. Как выяснилось, изначально боевикам отводилась роль смертников, однако за сутки до нападения куратор из-за рубежа изменил план. Он сообщил исполнителям, что умирать им не нужно, и за свой труд те получат на Украине по 1 000 000 рублей каждый. Кроме того, по указанию куратора, боевики частично покрасили свое оружие в желтый цвет, чтобы имитировать причастность Киева к преступлению и создать нужный информационный повод. Напомню, в результате теракта в подмосковном Крокус-Холле в марте 2024 года погибли свыше 150 человек. В Якутии 10 судов унесло течением из-за обрыва тросов. ЧП произошло в Абыйском районе. Из-за резкого начала ледохода на реке Индигирка оборвались якорные цепи судов у села Белая гора. Как передает Минэкология Республики, транспорт принадлежит администрации Ленского бассейна внутренних водных путей, а также местному речному пароходству. Сейчас суда свободно дрейфуют в море. По факту случившегося власти провели рабочее совещание. Принимаются оперативные меры по возвращению судов. Курильщикам сегодня напоминают о здоровье. 31 мая во всем мире отмечается День без табака. К этому событию Роспотребнадзор подготовил статистику по борьбе с никотином. Ведомству удалось выявить и закрыть около 5000 сайтов с дистанционной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Повлияло ли это на количество в стране курящих, не уточняется. В день борьбы с курением Роспотребнадзор призывает граждан обратить внимание на свое здоровье и отказаться от вредной привычки. Тысячи детей из Московской области бесплатно отправятся на 21 день к Черному морю. Первый поток из более чем 700 ребят отправится от столичных вокзалов Геленджик на отдых по путевкам областного Минсоцразвития, пишет российская газета. Всего будет 4 смены, и в итоге за нынешнее лето на Черном море смогут оздоровиться более 3000 ребят из семей с низкими доходами. Об этом рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин. По его словам, помимо стандартных процедур, направленных на оздоровление и акклиматизацию, в лагере подготовлена обширная творческая программа, которая помогает детям раскрыть свои таланты на фоне природы российского Черноморья. С началом календарного лета в Москву вернется теплая погода, сообщил главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, тепло будет нарастать постепенно, и в климатическую норму регион войдет в конце первой пятидневки летнего сезона. А пока что температурный фон в российской столице еще остается ниже нормы как минимум на 5 градусов, отметила синоптик.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Французская команда в финале обыграла лондонский Арсенал. Основное время встречи в Будапеште завершилось со счетом 1-1. У канониров на 6-й минуте отличился Кай Хаверц. В составе парижан на 65-й мяч с пенальти забил Усман Дембеле. В серии 11-метровых, точнее, были игроки ПСЖ 4-3. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. Российский вратарь не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Оппоненты дважды отправили мяч мимо ворот. Футбольная «Балтика» выкупила у Панамской альянсы права на защитника Эдуарда Андерсона, сообщает пресс-служба калининградского клуба. Договор с 25-летним игроком рассчитан на 4 года. Легионер пополнил состав команды в феврале на правах аренды. За команду Андрея Талалаева он провел 7 матчей. Также на счету Андерсона 8 игр за сборную Панамы. Боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 79 килограммов. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей трижды по 120-107. Теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала Ролан-Гарос. В третьем круге она обыграла колумбийку Камилу Осорио 6-3, 0-6, 6-2. Ее следующая соперница – представительница Австрии Анастасия Потапова. Сборная России завоевала 53 золотые медали на российско-китайских играх, которые проходили в Светлогорске. Также на соревнованиях в Калининградской области наши спортсмены завоевали 35 серебряных и 9 бронзовых наград. Китайцы 34 раза становились первыми и 52 вторыми. Соревнования проводились в 12 видах спорта. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус, облачно, без осадков. Во Владивостоке 17-19, тепла. В Сургуте 22-24, переменная облачность. В Мурманске от 9 до 11 градусов. В Петрозаводске плюс 16-18, осадков не ожидается. В Кирове 15-17, в Ростове-на-Дону плюс 15-18, облачно, временами дожди. В Ставрополье 14-16, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве ожидаются кратковременные дожди, днем в столице 15-17 градусов.

0: пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарет, и это программа «Пути дороги». Для начала обсудим все важнейшие новости, которые прозвучали на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Первая новость. Все инструкторы по вождению с 1 сентября должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им предстоит пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Большая довольно эта группа профессиональная. Инструкторы по вождению точно не знает никто, сколько их на самом деле. У нас в стране около 7500 автошкол, и предполагается, что их более 100 тысяч инструкторов. Собственно, это люди, которые на сегодняшний день обучают вождению, они должны иметь как минимум два документа. Документ о среднем специальном или среднем профессиональном или высшем образовании. Первое и второе, они должны пройти дополнительное профессиональное обучение, как вот инструкторы по вождению, поскольку в вузах, в техникумах и так далее такой специальности нет, поэтому они должны пройти вот такое обучение, по-моему, 250 часов занимает это, и тогда они имеют право работать. Но теперь решили обязать их проходить еще курс подготовки как педагогов, дабы получить еще дипломы педагогические. Как это будет выглядеть, я пока не знаю. Сколько это будет стоить, пока тоже не знаю. Ну, давайте спросим у человека, который, может быть, знает немножко больше. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы оцениваете это нововведение?
2: Мне оно кажется очень странным, и есть какое-то количество неопределенностей в формулировках, которые в этом профессиональном стандарте присутствуют. Давайте сначала, так сказать, немножко успокоим. Да, действительно, инструкторов у нас сейчас около 100 тысяч. У нас не существует отдельной средней профессиональной или высшей профессиональной деятельности по специальности водитель, но руководствуясь этим документом, если у инструктора в его основной профессии, знаете, когда он учился там в техникуме или когда он учился в вузе, вот если в паспорте его основной профессии есть получение водительского удостоверения, таких людей довольно много, то в этом случае ему никакого дополнительного педагогического образования проходить не потребуется. Приведу пример на себе. Поскольку я офицер в прошлом космических войск, то в паспорте профессии специальности любого офицера есть получение профессии водительского удостоверения. И мне вот это вот педагогическое дополнительное не потребуется. Возникают вопросы относительно тех, у кого нету в паспорте его основной профессии нету получения водительского удостоверения, потому что добавилась формулировка «профессиональная переподготовка по направлению образования и педагогические науки». Почему кажется странным? Потому что при получении вот доп. Образования на мастера производственного обучения вождению, там тоже педагогические часы тоже есть. Как это будет происходить, пока непонятно. И более того, могу сказать, что Межрегиональная ассоциация автошкол направила в Минтруд письмо с запросом получить разъяснение, как это будет происходить, где, как и каким образом, как они предполагают, что за 3 месяца до 1 сентября оставшиеся 100 тысяч инструкторов пройдут эту переподготовку.
1: Да вот мне тоже кажется это странным, может быть, это даже избыточным. Тем более, что реально люди работают, люди учат, получили за какие-то деньги, это не бесплатно, дополнительное образование как мастер обучения, имеют специальный диплом, а их обязует еще один документ получить, еще 250 часов обучения, получить еще один диплом. Сколько это будет стоить и нужно ли это вообще, я тоже пока не очень понимаю. И, честно говоря, боюсь, что часть этих людей просто уйдет куда-нибудь в таксисты. Как вам кажется?
2: Исходя из Трудового кодекса, если на момент вступления в силу профстандарта инструктор трудоустроен, то есть он работает где-то там по найму, по договору, неважно, то введение профстандарта не является основанием для того, чтобы его отстранять от этой работы. Готов предположить, что большое количество инструкторов накануне 1 сентября побегут перезаключать договора с автошколами или обновлять процедуру трудоустройства. Но мне тоже кажется странным, еще раз остановлюсь на том, что в дополнительном профобразовании обучающего вождению, там есть порядка 40 часов педагогики уже есть. Мне кажется, что в том объеме, в котором она там представлена, этого достаточно.
1: Мне тоже так кажется. Спасибо большое. Вот какая интересная новость. На этой неделе вновь зазвучало предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам. Причем озвучил это предложение министр транспорта. говорят, что если вот разрешить мотоциклистам выезжать на выделенку, то это снизит число ДТП. Вообще таких предложений и раньше поступало немало. Более того, в Москве проводился такой эксперимент. В целом ряде районов разрешили мотоциклистам на выделенку выезжать. Это продолжалось месяца три. Я так понимаю, эффект был ровно нулевой, потому что не увеличилось количество ДТП, не уменьшилось количество ДТП, не изменилось совсем, но как-то немножко, видимо, затормозился общественный транспорт, а может быть нет, потому что результат признали отрицательным и эксперимент прекратили. Собственно, выделенная полоса для общественного транспорта придумана была не у нас, но активно внедряется в крупных городах, в частности, в Москве, уже несколько сотен километров. И это реально помогло общественному транспорту выиграть конкуренцию транспорта личного. Плюс к тому, там сейчас разрешено ездить такси, которое в реестре есть. Там, конечно, может передвигаться спецтранспорт, некий коммунальный транспорт. На эту несчастную полосу для общественного транспорта все время кого-то хотят подселить. На моей памяти уже неоднократно предлагали разрешить въезд электромобилем. Предлагали пустить туда автомобили с газомоторным двигателем, тоже для поощрения владельцев. Да кого только не предлагали. Я считаю, что это лишнее. И, собственно, мотоциклисты и так хорошо себя чувствуют на дороге, потому что они могут маневрировать в потоке и могут двигаться быстрее потока. Нужна ли им еще дополнительная полоса? Считаю, что нет. Но давайте спросим у нашего гостя на прямой линии, независимый мотоэксперт Роман Ситников. Роман, здравствуйте.
3: Игорь, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а вы как смотрите, как мотоциклист, нужна ли вам еще дополнительная автобусная полоса? И улучшится ли от этого безопасность для всех участников движения, как для мотоциклистов, так и для остальных?
3: В целом, я считаю, что при разумном подходе это будет хорошо, потому что сейчас в Москве, я про Москву в первую очередь буду говорить, ситуация следующая. На многих участках дорог, я думаю, водители автомобилей тоже обратили на это внимание, вместо трех полос стало четыре при неизменной ширине проезжей части, вместо четыре – шесть и так далее. То есть, а восемь шапок сможешь? Смогу. Полосы стали уже автомобильные, а безопасный боковой интервал при движении между полосами, между рядами автомобилей соблюдать сложнее. В целом, если вывести мотоциклы, ну, если разрешите двигаться по выделенным полосам, я думаю, это будет гораздо лучше с точки зрения безопасности и с точки зрения конфликтов и недовольства автомобилистов, мимо которых едут мотоциклы в потоке.
1: Еще раз говорю, я езжу на легковом автомобиле, я не мотоциклист, и мне казалось всегда, что вот того пространства между двумя соседними автомобилями, современному мотоциклу, ну, если это не Honda, вот это могучая, вполне хватает.
3: На самом деле нет. Если вспомнить Тверскую улицу, ее же самую первую начали увеличивать количество полос. Там сейчас между рядами расстояние небольшое. А если машины едут не идеально друг за другом, а они обычно едут так, плюс еще праворульные выглядывают из-за леворульных, получается, что там сплошные маневры для мотоцикла. А в автобусной полосе, которая у нас шириной от 3,5 до 5 метров, мотоцикл автобусу не создаст никаких помех, потому что, ну сколько, 2,40 ширина автобуса. На полосе 3,5-5 метров там можно спокойно проезжать и при этом не нервировать автомобилистов.
1: Вполне аргументированная точка зрения. Я говорю, я думаю немножко иначе. Но я думаю, сейчас, если реально проанализировать ситуацию, посчитать количество мотоциклов в крупных городах, и потом, в конце концов, я думаю, на уровне закона можно разрешить, а уже каждый из региональных властей, из муниципалитетов для себя примет решение, надо это или не надо. В любом случае, инициатива любопытная. Спасибо большое. На этой неделе в Москве в выставочном комплексе «Крокус» прошло аж целых 5 специализированных выставок, связанных с коммерческим транспортом. Станция технического обслуживания, «Экспо», «СТТ», «Экспо», «Комвекс» — это коммерческий транспорт, и еще выставка, посвященная горному оборудованию. Я не ожидал, что это будет такое интересное и захватывающее зрелище. Во всяком случае, к «Крокусу» было невозможно подъехать в эти дни. Припарковаться невозможно, и все павильоны были заняты под выставочные площади, под технику. Все площадки перед комплексом были заняты под технику. Кто проезжал, видел, стояли красивые самые разные краны и прочая техника. И посетителей было очень большое количество, огромное количество. Причем были стенды не только российских компаний, их, конечно, было больше всего, но было много компаний, естественно, из Китая, из Турции, из других стран. И на фоне того, что рынок коммерческой техники переживает такой тяжелый период, у нас падение в прошлом году продаж было грузовых автомобилей, серьезной дорожной техники, Но, похоже, такой сложный период заканчивается, потихоньку видны признаки оздоровления. И вот на выставку собралось огромное количество компаний и огромное количество посетителей. Было реально очень много, я не ожидал такой. Ну, и я, естественно, в первую очередь ходил по павильонам, где проходила выставка Comvex, это коммерческого транспорта и технологии. И очень интересные были стенды у российских производителей. Был там и ГАЗ, и МАЗ, и КАМАЗ, и БАЗ, АвтоВАЗ, АвтоТОР и многие другие. Китайские производители в большом количестве, там Шакман, Ситрак и так далее, Данфен, выставляли свою технику. Много было премьер, причем премьер очень серьезных. Ну, условно говоря, автозавод «Урал» привез 5 специализированных машин для коммунального сельского хозяйства. КАМАЗ показал новый седельный тягач поколения К5 6х4 хай-тек с форсированной силовой установкой. Премьеры нового сегмента для КАМАЗа. Он показал карьерные самосвалы «Атлант» и «Геркулес». В общем, очень любопытные, причем многие из них уже готовы работать без водителя. Там все уже автоматизировано, и это очень серьезно. Очень интересный стенд был у группы ГАЗ. Собственно, главная премьера была достаточно скромной. Это платформа будущей «Газели». Но она суперсовременная, платформа, которая масштабированная. Это, кстати, очень сложная конструкция, но она может быть больше-меньше, шире-уже. Можно устанавливать любой тип двигателя, можно любые типы шасси делать. Это очень серьезная работа. Говорят, это чисто российская разработка, и на этой платформе будут базироваться новое поколение «Газелей», и это очень серьезно. Ну и, кроме того, были премьеры магистрального тягача «Валдай 45 Pro» с могучим двигателем. Был показан очень любопытный автомобиль для любителей-путешественников «Соболь НН 4х4 Off-Road». Целая линейка автобусов выпуска Ликинского автозавода, который тоже входит в группу «ГАЗ». Собственно, было что посмотреть. Народу было очень много специалистов. И чем ценна такая выставка, что это площадка, где могут пообщаться профессионалы. Хотя, я думаю, многие профессионалы, поскольку приходили с детьми, мальчишкам, знаете, как здорово забраться в кабину какого-нибудь магистрального тягача и представить себя за рулем этой машины на какой-нибудь современной трассе. Так что вот такая выставка прошла, и это здорово, это некий показатель того, что наша экономика развивается, что наши производители готовы предложить современнейшую технику, которая отвечает самым современным требованиям, но и при этом техника это создана для России, для российских условий, соответственно, отличается повышенной надежностью. К сожалению, она подошла к концу, пятница был последний рабочий день, но я провел там 2 дня с огромным удовольствием.
0: Главная тема.
1: Вот теперь главная тема этой недели, которую все обсуждают, все СМИ, ну и, в общем, автомобилисты тоже. Правительство одобрило план по воплощению в жизнь стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Что это такое? Значит, была стратегия, написана сначала, мы ее обсуждали в прошлом году, в том числе и в эфире «Радио России». Это важный документ, цель которого – сделать так, чтобы смертность на дорогах России к 30-му году снизилась в 1,5 раза, а к 36-му году – в 2 раза. Это очень амбициозная цель. Да, у нас идет снижение смертности на дороге. За 20 лет удалось снизить более чем в 2 раза. В начале этого века погибало до 36 тысяч человек в год. Ужасная цифра. Последние 2 года у нас порядка 14 тысяч человек погибает. Это тоже очень много. И вот стоит задача снизить через 10 лет в 2 раза эту цифру. Стратегию тогда обсуждали, что-то одобрили, что-то нет. В конечном итоге в ноябре ее подписал президент Владимир Путин. Но это такой, скажем так, рамочный документ, под который должно быть постановление правительства с пунктами, с конкретными мероприятиями, с конкретными сроками и ответственными. Вот такой документ был подписан в конце прошлой недели. Подписал его премьер-министр Мишустин. И, соответственно, документ, есть пункты, которые мне понравились, есть пункты, которые мне показалось, ну, чистая вода, абсурд. Судить, разработать рекомендации, поставить задачу, это все понятно. Есть пункты, где конкретные вещи изложены, есть пункты, которые мне показались очень странные. Повысить сознательность по безопасности дорожного движения среди граждан России. И все. Вот как это сделать, не объясняется. Ну, сейчас мы поговорим с коллегой. У нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вадим, как вы оцениваете вообще эту стратегию и план конкретно, который уже называет конкретные мероприятия?
3: стратегии это крайне важный документ, потому что, по сути, учитывая всю такую постепенность и поэтапность развития, у нас сейчас внимание к теме вышло на самый высокий уровень. Есть документ, утвержденный первым лицом, собственно говоря, который диктует все обозначимые задачи, да, которые в целом и раньше существовали, но сейчас они там дополнительно подтверждены документально. Что касается плана, то он действительно достаточно всеобъемлющий. Я думаю, что он в необходимом объеме дополняет, собственно говоря, существующие инициативы в рамках национальных проектов и постоянную деятельность профильных ФАЮ, которые занимаются этой темой. Но в целом, безусловно, это описание той комплексной работы, которая, по сути, ведется и должна вестись в этом направлении. Я с вами полностью согласен, что, по сути, тот уровень динамики снижения аварийности и смертности в России, который сейчас наблюдается, он подтвержден и всеми предыдущими усилиями. Ну и, собственно говоря, можно, наверное, сказать, что вот этот план, документ, да, это некое обобщение всех уже существующих практик, и, соответственно, это направлено на то, чтобы достичь тех амбициозных целей, которые, собственно говоря, поставлены и в стратегии, и озвучены на самом верху. И отдельно я хочу сказать, что это показатели, которые по сравнению с общемировой тенденцией, на самом деле, крайне амбициозны и важны, потому что, насколько я знаю, там в ряде европейских стран, там в тех же Штатах, наоборот, ситуация в обратную сторону идет, там идет рост смертности. Россия должна показать свой пример.
1: Я с вами согласен совершенно. А вообще, как вы считаете, что изменится конкретно для автомобилистов? Вот я посмотрел по многим пунктам, там, конечно, много касается совершенствования инфраструктуры, собственно, новых дорог, новых средств безопасности на автомобиле, которые будут требоваться и так далее. Я считаю, что это очень важно. Но есть несколько сложных пунктов, которые, ну, пока не могу никак оценить. Например, там все-таки рекомендуется провести некие исследования по безопасности автомобилей с правым рулем. В стратегии этот пункт выбросили, а здесь он снова появился. То есть, что изменится для автомобилистов?
3: Ну, вы знаете, я бы на самом деле так и сказал, может быть, немножко неожиданный ответ, но все же, на мой взгляд, в рамках реализации этого плана и стратегии, главное, что должно измениться, это на дорогах должно стать еще более безопасно, и, собственно говоря, мы все, выходя на улицу, должны будем понимать, что, по большому счету, это комфортная среда для передвижения там, детей, взрослых, родителей там, и так далее. Наверное, это ключевое, что должно измениться по прошествии там, определенного времени, что это как бы вот такое ощущение. А если говорить про детали, вот, которые вы говорите, относительно там, правого руля и так далее, то, знаете, я думаю, что сейчас преждевременно говорить про какие-то конкретные изменения, потому что, как вы верно отметили, вполне возможно, что будут изменения, дополнения. В любом случае, любая корректировка должна проходить определенную процедуру согласовательную. Так что я бы, наверное, ограничился тем, что действительно мы все ожидаем, будет на дорогах еще более комфортно и безопасно, причем это касается всех видов транспорта, от средств индивидуальной мобильности, заканчивая пешеходами, там, автомобилями и так далее.
1: Спасибо большое.
0: Путешествие.
1: А вот теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, ну, мне так кажется. Это к путешествию. Я продолжаю рассказ о большом путешествии по Рязанской области. Стартовал я в прошлой программе, в этой продолжу о поездке по Большому Рязанскому кольцу. 600-километровая дорога, которая идет по всей области, соединяет небольшие, но очень интересные города. В этот раз я доехал до дивного старинного города Спас-Клепики, большой рыночный город в свое время, и сегодня сохранил свое обаяние. И есть какие-то очень приятные места, интересные, например, учительская школа, которую надо обязательно посетить, она знаменита тем, что в начале прошлого века в ней учился Есенин. Кто не знает, Есенин окончил эту самую школу, получил диплом учителя. Сохранено здание, очень любопытное здание, показывают и классы, где занимались, и комнаты, где жили учащиеся, где учителя жили, как это было. Очень любопытно посмотреть, узнать про быт вот этих самых учащихся и про то, как формировался великий русский поэт. Кроме того, в окрестностях Спас-Клепиков очень много любопытных мест. Ужасно понравился музей деревянного зодчества имени Грошева. Около 4 гектаров, большое количество деревянных, самых разных. Несколько музеев, где собраны изделия из дерева. Между прочим, потрясающе красивые. Ну и, конечно, здесь же находится один из въездов в национальный парк Мещерский. Это заповедный такой уголок России, дикая природа. Это одно из самых популярных мест для посещения. Много пляжей, кстати, и очень много комаров, честно вам скажу. Ну и дальше, собственно, там есть очень много интересных мест. Заехал в небольшой городок, который называется Гусь Железный. Вот у нас есть гусь хрустальный в Владимирской области, а здесь гусь железный. И тут, конечно, впечатление производит очень сильная церковь Троицы Живоначальной. Потрясающий гигантский храм. Гигантский для этого поселка. Это небольшой поселок был при железоделательном заводе, которого уже давно нет. Но этот белокаменный храм производит впечатление. Это псевдоготика. Он вмещает внутри, говорят, 1500 человек. Это чтобы вы представили его масштабы. Потихоньку реставрируется. Можно зайти внутрь, идут службы, а можно просто посмотреть, задрав голову вверх, удивляясь вот этой мощи, которую построили посредине небольшого совсем поселка. И здесь есть усадьба «Орлиное гнездо». Оно принадлежало одному из Баташовых, Алексею. С ней связаны много легенд. Есть еще Петелинский округ, где тоже посредине деревни, где сейчас живет 80 человек. 80 человек. Стоит потрясающей красоты Введенская церковь в селе Пет, построенная в начале прошлого века. Просто гигантская. Сейчас она потихоньку реставрируется, в основном на средства меценатов. Ну и еще один город, про который я расскажу. Город называется Сасово. Много интересного. Тоже есть старинный центр, красивый. И в этом городе есть единственный музей русской песни. Дело в том, что там жил композитор Аверкин. Человек, который написал множество песен в стиле русских народных песен. Многие из них мы считаем народными, типа «На побывку едет молодой моряк», а это он. Ну и, собственно, есть музей, дом, где он жил, и там собраны личные вещи как его, так и тех его любимых певиц. Тем, кто любит русскую народную песню, здесь будет, наверное, интересно. Самое интересное, это на въезде в Сасово стоит памятник Эрнсту Хемингуэю. Единственное, говорят, в России. Правда, точно неизвестно, кто его соорудил, и правда ли, что это Эрнст Хемингуэй. Но на въезде в город, у придорожного кафе, памятник сидящему бородатому мужику, который очень похож на Хемингуэя. Какие-то местные умельцы его сделали в начале 60-х годов. Не знаю, зачем. И вот он стоит, и вот местная традиция, когда люди въезжают в Сасово, они фотографируются. Ну, в общем, неожиданно. Смотрите, вот несколько таких маленьких городков, а сколько интересного. И вообще путешествие по маленьким городам Рязанской области, по Большому Рязанскому кольцу, оказалось на редкость интересным и плодотворным. Я продолжу рассказ об этом на следующей неделе. Закончу, вернее, его рассказ.
0: Тест-драйв.
1: А пока хотел рассказать об автомобиле. Это обновленный кроссовер компании Havail, семейства F. Есть у них такое семейство, это F7. Это автомобиль, который у нас выпускается на заводе в Туле с 2019 года. Он, естественно, сильно обновлен. Был в прошлом году и обновлен в этом году. Популярная машина, важный автомобиль для компании. Он современный, он относится уже к классу D. И внешне он почти не изменился, практически не изменился. Компания Havail вообще провела в этом году рестайлинг практически всех своих популярных моделей. Обновила, изменила электронику очень серьезно. По части машины изменились двигатели, но внешне они почти не изменились. Действительно, зачем портить бестселлер, который и так хорошо продается? Ну и что изменилось в машине? Изменился новый экран. Появилась, наконец, для этой модели, смешно, но отдельная кнопка стояночного тормоза на центральной консоли. Раньше стояночный тормоз включался через экран медиасистемы. И базовая версия 1,5 литра, турбомотор, передний привод. Хотя двигатель доработан, мощность не изменилась, крутящий момент увеличился. Ну и, соответственно, он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. А полноприводная версия стала мощнее. Тоже роботизированная трансмиссия 7-ступенчатая прежняя. Ну и что приятно, несмотря на доработку, несмотря на то, что теперь это Евро-6, производитель допускает применение бензина с октановым числом 92. Ну хотя лично я рекомендую не рисковать и заливать 95-й бензин. Естественно, здесь система полного привода, 6 режимов движения, эко, норма, спорт, снег, песок и оффроуд. Машина довольно большая, степенная, суеты не терпит. И хотя может ехать быстро, но все-таки агрессивного стиля как-то не приветствуется, агрессивный стиль вождения. Зато получаешь удовольствие при спокойной езде. Автомобиль плавно едет, хорошо управляется, он тихий, хороший акустический комфорт. Имеет все современные системы безопасности, все современные системы комфорта. Добавили тут память сидения водителя, вентиляция передних сидений, подогрев заднего дивана. Есть голосовое управление. Havail F7 немного подорожал. Переднеприводные модели в комплектации Optimum и Premium стартуют от 2 999 тысяч рублей, ну от 3 миллионов. А полноприводный F7 стоит 3 400 000 рублей. Там несколько вариантов исполнения. И это автомобиль российской сборки. Нельзя назвать дешевым, но он, что называется, в рынке и пользуется большим спросом. Вот такой автомобиль Havail F7, обновленный модель 2026 года. Ну, на этом наша программа подошла к концу. С вами в студии с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей дороги и берегите себя!
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Летний лагерь. Отправить ребенка в летний лагерь в первый раз – непростая задача для родителей, особенно если не до конца понятно, готовы ли все к разлуке. Летний лагерь – это место, где дети получают новые навыки. Общение на иностранном языке, если лагерь языковой, умение разжечь огонь, поставить палатку, если это выездной или палаточный лагерь. Кроме этого, летние лагеря создают для детей среду, которая дает им возможность личностного роста, способствует психосоциальному развитию. Из плюсов – лагерь дает детям возможность почувствовать себя частью единого сообщества или группы, гимны, командные песни, чувство общей цели – все это объединяет группу сверстников. Ощущение личного контроля собственной жизни. Дети учатся быть самостоятельными, заботиться о своих потребностях, включая гигиену, питание и сон. Кроме того, летний лагерь позволяет детям принимать собственные решения без руководства родителей или учителей. Новые отношения не только со сверстниками, но и с доверенными взрослыми, вожатыми, педагогами, воспитателями. Уметь выстроить отношения и договориться о чем-либо со взрослыми без помощи родителей – это большое достижение. Давайте послушаем практикующего детского психолога и арт-терапевта, автора 9 книг-бестселлеров Елену Бурьевую о плюсах и минусах детских лагерей.
5: Есть смысл пробовать. Отдавайте ребенка в лагерь, потому что лагерь – это совершенно новый опыт, это совершенно другая реальность. Это потрясающий опыт, это то, что просто останется в воспоминаниях навсегда.
4: «Мама, забери меня домой», – говорила я своей маме в трубку, звоня из детского лагеря. Мне кажется, каждый хоть раз так говорил. Тоска ребенка по дому – это всегда стресс для родителей. Телефонный звонок со слезами или печальный смс из лагеря – очень распространенное явление. Это естественное переживание, которое возникает при расставании с домом и близкими. Около 90% детей и подростков, проводивших время вдали от дома, сообщали о некоторых грустных чувствах. 20% испытывали тоску по дому от умеренной до тяжелой степени, 7% испытывали чрезмерную тоску. Более сильные переживания при расставании могут быть связаны с возрастом, жизненным опытом, готовностью ребенка находиться отдельно от родителей, дома, а также его индивидуальным особенностям. Как мы, родители, можем помочь ребенку подготовиться к поездке? Решите заранее, что вы будете делать, если ребенок начнет тосковать. В основном на адаптацию на новом месте вдали от дома уходит от 1 до 3 дней. Вам тоже придется справляться со своими переживаниями и подавлять импульсивное желание забрать ребенка домой. Для начала поговорите с педагогом и спокойно предложите ребенку немного подождать, присмотреться, оставляя у него ощущение вашей поддержки. Продумайте план отступления. У небольшого процента детей тревога может быть очень сильной. Постоянные слезы, проблемы с едой и сном в течение нескольких дней подряд вряд ли оставят вас равнодушными. На случай появления подобных проблем продумайте возможность приехать в лагерь и при необходимости забрать ребенка домой. А чтобы это осуществить, не надо отправлять ребенка куда-то далеко. Ребенок беспокоится, потому что не знает, чего ему ожидать от лагеря. Тревогу можно снизить, если предоставить ребенку информацию. Вместе посмотрите сайт лагеря, поделитесь тем, что вы знаете о нем, отзывами, которые вы слышали или читали. Как помочь ребенку подготовиться к поездке, расскажет детский психолог Елена Бурьевая.
5: Первое, что необходимо сделать, это узнать у ребенка, а готов ли он, а хочет ли он поехать в детский лагерь. Дальше необходимо ребенку рассказать про тот лагерь, куда вы планируете ребенка отправлять. Сколько человек будет жить в одном номере, что там есть определенный режим дня, есть определенные правила, анимация, какие-то задания и так далее. Но все это будет для того, чтобы всем было весело, хорошо и классно. Дальше, чтобы снизить свою тревогу и вообще оценить, может ли ваш ребенок поехать уже в детский лагерь, я предлагаю построить такое колесо баланса. Разбиваем на 8 сегментов. Первый сегмент – это режим дня. Второй сегмент – это самостоятельность. Сюда войдет и гигиена, да, и внешний вид, расчесаться, ну и так далее. Третий сегмент – может ли ребенок оставаться без родителей. Четвертый сегмент – это питание. Пятый сегмент – как он выстраивает общение со сверстниками, сколько у него друзей, как он выходит из конфликтных ситуаций. Шестой сегмент – это общение со взрослыми. Седьмой сегмент – это вообще есть ли у ребенка опыт адаптироваться в какой-либо группе. Восьмой сегмент – это есть ли у ребенка возможность заинтересовать себя чем-то помимо гаджетов. Дальше расставляем от 0 до 10 баллов. И сейчас необходимо соединить все ответы со всех шкал, всех сегментов в колесе баланса. И по логике вещей у нас с вами должен получиться хороший такой круг. И вот если этот круг не получается, если получается какая-то звездочка, то, скорее всего, вашему ребенку и вам будет достаточно сложно. Но это не означает, что не нужно пробовать. Просто означает, что, скорее всего, могут быть слезы. Скорее всего, может быть желание «мама, забери еще что-то» и так далее. И вы можете это сразу, как говорится, на берегу обсудить.
4: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Как выбрать летний лагерь? Ориентируйтесь на состояние здоровья ребенка, его склонности и интересы, его расположение, направленность, наличие активности. Внимательно читайте отзывы в интернете. Список проверенных российских лагерей публикуется на сайте Мосгортура. Еще один способ выбрать подходящий лагерь для ребенка – найти его сайт и странички в социальных сетях. Наличие на них подробного описания лагеря, контактов, сведений о директоре и педагогическом составе, а также описание предыдущих смен с фотографиями и отзывами родителей, говорит о том, что лагерь, скорее всего, соответствует всем нормам и подготовлен к приему детей. Если лагерь открыт для контактов с родителями, это хороший знак. Если информационно закрыт, стоит насторожиться. Узнайте, сколько лет лагерь работает в сфере детского отдыха. У давно работающих лагерей есть определенная репутация, которая поможет определиться с выбором. Обратите внимание, предоставлены ли на сайте программы, по которым лагерь работает, насколько подробно и профессионально они отражены. Как понять, какой лагерь будет интересен вашему ребенку, языковой или математический, расскажет Елена Бурьевая, практикующий детский психолог и арт-терапевт.
5: И здесь можно спросить у ребенка, что он хочет. Хочет такой лагерь, а хочет такой. Мы должны прекрасно понимать, что летом хотелось бы отдохнуть. И если лагерь предполагает, что дети по 4 часа будут заниматься чем-то вот прям с таким напоминающим школьную деятельность, то это должен ребенок прям очень сильно хотеть. Отправить ребенка в лагерь, чтобы он подтянул или нагнал какую-то там программу, идея плохая. Желание ездить в лагерь отпадет навсегда. Ребенок, например, год ходит в секцию танца, карате и так далее, и в лагерь отправляют его с этим же уклоном. Одно дело, если с этим же коллективом ребенок едет в лагерь, и другое дело, если вы отправляете ребенка в танцевальный лагерь. И здесь можно ребенку, наоборот, дать разнообразие и показать, что смотри, ты можешь поехать поизучать языки, или ты можешь поехать в лагерь, где там рисуют. Ну, то есть предложить ребенку какую-то прям совершенно другую реальность. А вдруг ребенок заинтересован. Ну и вообще, в принципе, смена деятельности – это достаточно хорошая перезагрузка и отдых. И здорово вообще, в принципе, детям давать возможность пробовать себя еще в чем-то. Самое главное – это, конечно же, смотреть на возраст детей, которые будут в лагере. То есть, если это предполагаются смешанные какие-то группы, допустим, там, с 7 лет до 16, и это один отряд, то есть смысл тоже узнавать по набору этой группы, сколько детей будет у возраста вашего ребенка, мальчики ли это, девочки будут.
4: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут. Пока-пока, мама.
6: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
7: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, национально мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
6: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу, Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
8: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
6: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. «Три измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское.
0: Московский спорт.
9: Всем привет! Это программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. И здесь мы традиционно рассказываем вам о спортивных мероприятиях и событиях в столице. В минувшие выходные в Москве прошел Кубок России по падлу. Победителями среди мужчин стали Денис Меркулов и Виктор Балуда, среди женщин – Влада Кутузова и Велена Петрова. Итоги турнира же мы подвели вместе с руководителем медиаслужбы Федерации падла России Антоном Лисиным. Антон, приветствую! Кубок России прошел в новой локации в этот раз. Насколько ей остались довольны и менялся ли формат в сравнении с предыдущим розыгрышем турнира?
10: Да, действительно, Кубок России прошел в новой локации, можно сказать, в спортивном кластере на севере Москвы, на Ленинградском шоссе, в районе Ходынского бульвара, за знаменитым уже спортивным комплексом «Мегаспорт». Открылась Академия падла «Ходынка», новый премиальный комплекс из 9 падл-кортов внутри, и также еще 3 корта будут установлены снаружи для возможности играть в теплое время года. Локация новая, спортсмены остались очень довольны, поскольку очень хорошие современные корты там установлены по современным стандартам, и высокие потолки, что, безусловно, тоже очень важно для игры в падл, поскольку профессиональные спортсмены часто выходят из сложных игровых ситуаций или сбивают слишком быстрый темп соперников, закидывая высокие свечки. И вот, собственно, высота потолка позволяет кидать эти свечки высоко, таким образом спортсмены ничем не ограничены.
9: Кто мог принять участие в Кубке России? Это только лидеры российского рейтинга или же все желающие из любых точек нашей страны?
10: Сам Кубок России, собственно, второй раз он проходит и ставит новый рекорд по количеству и по географии участников. В этот раз приняло участие больше 200 спортсменов в мужском и женском турнирах, и представляли они 36 регионов страны. Действительно, падл география уже охватывает практически всю страну от края до края. Были представители Калининградской области и Приморского края, и Мурманска, и южных регионов России, поэтому география обширная. Формат и регламент турнира позволяет парам из регионов, которые, наверное, не настолько искушены пока и технически, и в какой-то такой вот высокоуровневой борьбе, формат позволяет принять участие в основной сетке парам действительно из всех регионов, если заявки поданы через региональное министерство, оформленные через региональную федерацию

0: И в хорошем смысле сидели друг у друга на головах. Мы вот так вот при беглом подсчете насчитали где-то, наверное, единовременное нахождение более 500 человек в клубе. Это такая уже, мне кажется, практически максимальная возможная вместимость, потому что мы освободили соседние корты, через которые через стекло смотрели зрители матчи. Но это одна из таких болезней роста, что ли, и наших болей как федерации, которая заключается в том, что, к сожалению, пока инвесторы, которые вкладываются в развитие инфраструктуры, а это на 90% частные инвестиции, они, конечно, строят клубы коммерческие и целятся в то, чтобы насытить их большим количеством кортов, чтобы потом их сдавать, нежели чем подумать о статусе своего клуба, который мог бы принимать, например, общенациональные соревнования.
1: Какие ближайшие турниры запланированы в принципе и что из этого календаря состоится именно в Москве?
0: Календарь российского падла насыщенный. Тут так на секундочку скажу, что если в прошлом году было проведено 229 турниров под эгидой ФПР, то есть рейтинговых турниров, то в этом году мы эту отметку преодолели уже сейчас, то есть меньше, чем за полгода, и планируем, что по итогам 2026 года количество рейтинговых турниров будет более 600 в России. Ну а что касается Москвы, то, например, в первый уикенд июня состоится турнир категории ФПР 750. 750 очков рейтинговых получает победитель турнира. Это первый турнир такой категории, хотя предусмотрены еще и более высокие, но пока организаторы присматриваются и прощупывают такие новые для себя планки. Этот турнир пройдет в клубе Paddle Hubble на Нагатинской, поэтому все желающие, там много интересных пар, можно посмотреть. Ну а что касается турниров, проводимых непосредственно Федерацией Paddle России, то, можно сказать, такой эксклюзивный анонс: в июле пройдет первый в истории командный турнир среди регионов российских. Вот он пройдет как раз в Москве, пройдет в клубе «Пари» 8 марта, и там будут сражаться между собой регионы. Это очень интересный формат. В командных турнирах в этом году еще предстоит межклубный чемпионат. Он пройдет уже ближе к зиме, ближе к концу календарного года. Поэтому вот так, надеюсь, мы слушателей заинтриговали и приглашаем всех понаблюдать за командными соревнованиями по падлу.
1: В эти дни в Москве проходит такое серьезное событие, как Большой Московский Триатлон. Детали мероприятия нам рассказала участница Олимпийских игр 2016 года, комментатор, эксперт и тренер по триатлону Мария Шорец. Мария, здравствуйте. Где и в каком формате состоится этот старт и чем он, в принципе, особенный?
2: 30 мая будет проходить Большой Московский Триатлон. В Крымском участники поплывут в гребном канале. Затем велотрассу будет на малом кольце, велокольце, и с выездом на Мневнике. А беговой этап будет проходить вдоль гребного канала. Большой Московский триатлон, который организует ГРОМ, он проходит каждый год. Немного даты меняются, но каждый год на протяжении многих лет этот старт есть. И в его программе олимпийская дистанция, то есть стандартная, и половинка. Полужелезная, 1900 плыть, 90 ехать и полумарафон бежать, 21 километр. Спортсмены любят этот старт, он доступный, ехать далеко не нужно, все очень компактно, оперативно. Постановка велосипедов будет производиться накануне, в пятницу, а сам старт будет в субботу. Многие его выбирают как и простартоваться перед основным сезоном, попробовать свои силы, но в основном это уже такой привычный старт, который все ждут. И есть даже кубок Грома, несколько стартов входят в этот зачет и по итогам года награждают спортсменов.
1: В этом соревновании профессионалы принимают участие или только любители?
2: Там нет в этот раз профессионального зачета, то есть этот старт не совмещен с этапом Кубка Москвы или с этапом Кубка России, поэтому это соревнование только для любителей.
1: А какие-то возрастные ограничения есть на этом событии? Как вообще делится турнир?
2: Есть награждение в абсолюте, то есть по абсолютному времени, кто первый пришел, тот и награждается первые три места. И также есть разделение на группы, это или по 5 лет, или по 10 лет. И также производится там награждение по мужчинам и по женщинам отдельно.
1: Знаем, что и ваши спортсмены, кого вы тренируете, будут участвовать. Кто будет и как оцениваете шансы своих подопечных на высокие призовые места?
2: У меня будут участвовать 5 спортсменов, 2 девочки и 3 парня. Девчонки могут забраться в призы возрастных своих.

0: категориях в процентном соотношении мужчин больше и конкуренция больше. Я сама буду присутствовать на этом старте, участвовать не буду, но буду поддерживать своих ребят.
1: А насколько, в принципе, высокий уровень у этих соревнований?
0: Насколько, опять же, я знаю, там будет участвовать Ольга Буренкова, которая является бронзовой призеркой чемпионата России прошлого года на полужелезной дистанции, поэтому можно сказать, что этот старт, особенно на полужелезной дистанции, он будет с очень сильным составом.
1: Как обстоят дела с наградным фондом этого турнира?
0: Денежных призов нет, есть призы всегда от партнеров и спонсоров соревнования. По возрастным и по абсолютным, конечно же, тройке призеров, мужчины и женщины, даются какие-то призы.
1: В Москве уже проходит открытие летнего сезона проекта «Мой спортивный район». Подробности нам рассказала куратор тренеров этого проекта Полина Ермошина. Полина, здравствуйте. Что нового будет в этом летнем сезоне в вашем проекте?
2: Из нового у нас добавились 4 локации в спецпроект на высоте, то есть их было 12, станет 16, и также возраст теперь от 16 лет, был от 18. Ну, плюс добавление каких-то новых площадок по игровым видам спорта, теперь у нас 125 площадок на лето именно по и фитнесу, и игровым видам. А также еще у нас добавилась такая программа, как «Культура бега». Это когда тренировки проходят раз в 3 недели в разных локациях в Москве, и в них принимает участие наш тренер, тренер проекта «Мой спортивный район», и какой-то приглашенный эксперт. Это может быть профессиональный спортсмен, это может быть врач, это может быть экскурсовод. И, в общем-то, проходит тренировка в течение часа на различных локациях. Стараемся выбрать какие-то более живописные локации. Вот. Это, наверное, самое новое, что у нас есть. Из того, что обычно происходит, проект мэра Москвы, где под руководством профессиональных тренеров проходят бесплатные тренировки по различным направлениям. Летом это 13 направлений, много игровых видов спорта, ушу, бег, фитнес, который идет круглый год, роллер-спорт, йога, зумба, растяжка, бадминтон, волейбол. В общем, 13 видов спорта. Вся регистрация через сайт мойспортрайон.рф.
1: А где искать площадки? По какому принципу и как проще найти нужное место жителям Москвы?
2: Самый простой — это через сайт мойспортрайон.рф. Там есть карта со всеми локациями и со всеми видами спорта. То есть просто через поисковик можно выбрать свой район, можно выбрать, отсортировать по видам спорта, можно по локациям. То есть там есть интерактивная карта, это самое простое. И также сразу видно расписание, когда и какие тренировки проходят.
1: Правильно понимаю, что все это бесплатно и можно просто зарегистрироваться и, наверное, паспорт с собой иметь для тренировок?
2: Нет, паспорт не нужен. Все тренировки нашего проекта абсолютно бесплатные. Нужно просто зарегистрироваться на сайте, и по прибытию на локацию встретят наши администраторы. У администратора будут согласия, которые нужно подписать. Это единственное условие принятия участия. Паспорт не нужен.
1: На этом на сегодня все. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы обязательно продолжим рассказывать о спортивных мероприятиях в столице. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
3: Московский спорт. Радио России. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: пункты управления БПЛА уничтожили бойцы группировки «Восток» в Запорожской области. Более 200 дронов сбили за ночь средства ПВО над Россией. И Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты. Подробности далее. Артиллеристы группировки войск «Восток» с применением гиацинта уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Замаскированные вражеские объекты обнаружил боевой дрон в ходе воздушной разведки. Координаты выявленных опорников передали артиллерийским подразделениям, после чего гиацинт ударил по заданным точкам и нанес огневое поражение противнику. Ликвидация пунктов управления беспилотников существенно снизила возможности ВСУ по ведению разведки и обороне на данном участке СВО, пояснили в Минобороны. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 216 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Следствием ударов ВСУ по Ростовской области стали разрушения гражданской инфраструктуры. В результате ночного прилета дронов повреждения получили аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Инцидент произошел в поселке Матвеево-Курган. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Тем временем атаки на Запорожскую атомную электростанцию идут вразрез со здравым смыслом, а те, кто отдает приказ атаковать энергообъект, лишены каких-либо моральных принципов. Такое мнение в интервью агентству ТАСС высказал директор станции Юрий Чернячук.
2: Может быть, кто-то не совсем до конца понимает, что может произойти, да, и вот этим вот моральным, психологическим, физическим воздействием как на работников станции, так и на, в принципе, все наше государство пытаются нас принудить, скажем так, к сдаче каких-то своих позиций. Ну, а может быть, те, кто отдает приказы, они живут немножко не в Европе или совсем не в Европе. Это все противоречит здравому смыслу, логике нормальной человеческой и там моральным принципам.
1: Напомню, глава «Росатома» Алексей Лихачев накануне сообщил об ударе украинского дрона по машинному залу 6-го блока. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. В МАГАТЭ осудили удары Киева по атомной электростанции, а в ООН попросили стороны конфликта допустить своих сотрудников на АЭС для объективной оценки инцидента. Япония закупила очередную партию российской нефти. Черное золото на танкерах доставили из Сахалина. Об этом агентству ТАСС стало известно из данных сервисов наблюдения за местоположением судов. Напомню, что после 2022 года страна восходящего солнца перестала закупать российские ресурсы и перешла на нефть из Ближнего Востока. Однако в связи с блокировкой Армуза японские компании по запросу властей вынуждены были покупать небольшие партии из проекта «Сахалин-2». Объемы и подробности контракта импортеры не раскрыли, однако источники в структурах власти говорят о нескольких сотнях тысяч баррелей российской нефти. Президент США заявил, что Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. Дональд Трамп добавил, что потенциальная сделка также подразумевает, что Армузский пролив может быть открыт сразу после подписания документа. Хозяин Белого дома также хочет уточнить детали передачи Вашингтону обогащенного иранского урана и формулировку пункта об открытии Армузского пролива в проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа. По данным портала, на данный момент проект соглашения содержит обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В рамках сделки у сторон будет 60 дней на то, чтобы договориться по вопросам иранской ядерной программы и смягчения санкций США. А главным пунктом повестки станет запас обогащенного урана в Иране и ограничения на дальнейшее обогащение. И вернемся в Россию. Чечня, Чукотка и Краснодарский край возглавили список некурящих регионов. Такой вывод следует из данных Минздрава, с которым ознакомилась РИА Новости. Согласно цифрам ведомства, за апрель текущего года количество курящих в Чечне составило 0,5%. На Чукотке и на Кубани распространенность курения табака в возрасте от 18 лет немногим превысила 1% и 4% соответственно. Помимо этого, в список самых некурящих регионов вошли Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. Спрос российских туристов на отдых в Анапе вырос как минимум на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Ательеры, в свою очередь, стимулируют спрос скидками от 10 до 30%, спецпредложениями и возможностью бесплатного размещения детей до 15 лет. Так, тур в Анапу на двоих на неделю с завтраками в трехзвездочном отеле с вылетом из Москвы в первой половине июня можно забронировать на сумму от 46 тысяч рублей. Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты. За 15 лет в столице общее число светильников выросло в 2,6 раза. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в городе каждый вечер зажигается более 1 300 000 уличных фонарей и других источников света, 58% из которых – современные светодиодные светильники. Собянин отметил, что к 2030 году доля таких приборов должна достичь почти 100%. Из-за влияния североатлантического циклона температурный фон в Москве будет как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице и области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. И, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, прошумят кратковременные ливневые дожди.
3: Заключительный день весны. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. Поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до 4-5 литров воды на метр квадратный. Ветер северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в утренние часы плюс 7-10, а днем прогреется до 13-16 с плюсом. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Французская команда в финале обыграла лондонский Арсенал. Основное время встречи в Будапеште завершилось со счетом 1-1. У канониров на 6-й минуте отличился Кай Хаверц. В составе парижан на 65-й мяч с пенальти забил Усман Дембеле. В серии пенальти, точнее, были игроки ПСЖ 4-3. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. Футбольная «Балтика» выкупила у Панамской альянсы права на защитника Эдуарда Андерсона, сообщает пресс-служба калининградского клуба. Договор с 25-летним игроком рассчитан на 4 года. Легионер пополнил состав команды в феврале на правах аренды. За команду Андрея Талалаева он провел 7 матчей. Также на счету Андерсона 8 игр за сборную Панамы. Боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 79 килограммов. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей трижды по 120-107. Теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала Ролан-Гарос. В третьем круге она обыграла колумбийку Камилу Осорио 6-3, 0-6, 6-2. Ее следующая соперница – представительница Австрии Анастасия Потапова. Сборная России выиграла 53 золотые медали на российско-китайских играх, которые проходили в Светлогорске. Также на соревнованиях в Калининградской области наши спортсмены завоевали 35 серебряных и 9 бронзовых наград. Китайцы 34 раза становились первыми и 52 вторыми. Соревнования проводились в 12 видах спорта. А у меня на этом все. Удачи!
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 25-27, облачно. В Екатеринбурге, Иркутске и Красноярске до 19 тепла, кратковременные дожди. В Мурманске 9-11, без осадков. В Сыктывкаре плюс 17-19, синоптики обещают кратковременные осадки. В Уфе 16-18, кратковременные дожди. В Пензе 17-19 градусов, облачно и дождливо. В Ростове-на-Дону плюс 15-18, временами осадки. В Сочи плюс 15-17, дожди. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве ожидаются кратковременные дожди, днем в столице плюс 15-17. Сейчас в Москве 11 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 744 миллиметра ртутного столба.
5: Говорит Казань.

0: Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня выходим в эфир в преддверии Международного дня защиты детей. И сегодня речь пойдет о детях, о поддержке семей с детьми, о проектах и мероприятиях для наших юных граждан. Также в программе «Дела аграрные», «Новости религиозной жизни», «Проекты от старшего поколения».

0: Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемдей.
1: Райс Татарстан Рустам Миниханов совершил рабочий визит в Белоруссию. Он побывал в Бресте и Минске. Посещая Брестскую крепость, Миниханов подчеркнул.
2: Брестская крепость в памяти у нас, нашего поколения советского, это вот пример героизма. Я даже вот себе такую мысль задал, почему я сюда до этого не приехал. И, конечно, надо отметить такое бережное отношение к истории, тем героям, к примеру этих героев. Мы очень впечатлены, и много вещей мы для себя поняли.
1: Миниханов знакомился с предприятиями Белоруссии, принял участие в мероприятиях «Дней Казани» в Минске. Состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Миниханова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Миниханов поблагодарил президента Беларуси за личное внимание к реализации проектов на уровне регионов. Активно развиваются контакты как с правительством вашей страны, так и с ее регионами, сказал Рустам Миниханов. Республика Беларусь – один из наших ведущих внешнеэкономических партнеров. Наш торговый оборот в последние годы показывает неплохую динамику. В прошлом году он составил 718 миллионов долларов. 27 мая Раис Татарстан Рустам Миниханов принял участие в праздничном намазе по случаю Курбан-Байрама. Намаз прошел в мечети Аль-Марджани в Казани. До начала праздничной проповеди муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин зачитал поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина в адрес мусульман России и от Раиса Татарстана Рустама Миниханова в адрес мусульман республики. В поздравлении Путина отмечено, что мусульманские организации активно и созидательно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных благотворительных инициатив. И, конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких, сказано в поздравлении Путина. Завтра в Казани, как и по всему Татарстану, пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Центральный праздник состоится на территории Казанского Кремля. И об этом расскажем после информационного блока.
3: Шумбрата Довечки Виксьялгат, Парумельса, Мордовия.
4: Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. В стране проводится работа по обновлению коммунальных сетей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в Мордовии ежегодно ведется замена изношенных коммуникаций. Ключевой проект прошлого года – многоэтапное обновление канализационных сетей в Саранске. Также окончен капитальный ремонт очистных сооружений. Мордовия стала лидером по числу замененных лифтов в Приволжском федеральном округе. С начала года в республике заменили 143 кабины. В регионе идет масштабная работа по замене оборудования. Новые подъемники устанавливают в многоквартирных домах не только в Саранске, но и по всей республике. Работа ведется в рамках реализации регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мордовия стала лидером по объему производства органической продукции в России. Задачу по развитию органики поставил президент Владимир Путин. И в республике ежегодно растет количество сертифицированных производителей. Кроме того, Мордовия единственная в стране производит молочные продукты для детей раннего возраста, участвует в проекте «Органика детям». В Саранске прошел межрегиональный земельный форум «Мастер». Мордовия собрала специалистов земельно-имущественной сферы из нескольких десятков регионов России. Название выбрано не случайно. Слово «мастер» с мордовских языков переводится как «страна-территория». По мнению организаторов, богатые земельные ресурсы, которыми обладает Россия, при грамотном распоряжении способны стать базой для решения социально-экономических и политических проблем. Форум прошел в третий раз. Он уверенно превращается в площадку профессионального общения специалистов разных уровней. В Мордовии накоплен большой опыт по поддержке семей с детьми, в их числе обеспечение бесплатным питанием в школах, полное или частичное освобождение от платы за детский сад, зачисление детей из многодетных семей в сады в первоочередном порядке. В некоторых районах имеется практика по выплате единовременного пособия на ребенка к началу учебного года. Предоставляются земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства. По инициативе главы Мордовии успешно успешно реализуется проект «Мамин день». Женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, предоставляется дополнительный выходной с сохранением заработной платы. В Саранске востребованным стал сервис городского семейного такси. При поддержке главы республики будет увеличен автопарк семиместных машин для многодетных семей. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
5: Бурасов, Дона Йортьяс, Тианас Чоламала, Коми Республика.
6: Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Татьяна Мельхер. В Коми с начала года меры поддержки на оплату ЖКУ получили 170 тысяч жителей. В числе получателей компенсационных выплат более 9 тысяч многодетных семей. Такая помощь супругам с тремя и более детьми – часть работы по достижению целей национального проекта «Семья». Как отметила его министра труда и соцзащиты Татьяна Майкова, учитываются не только несовершеннолетние дети, но и студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Кроме того, республика входит в число регионов, где такие выплаты назначаются без оценки дохода семьи. Это делает поддержку доступной для всех многодетных семей. Власти республики приведут в нормативное состояние трассы, ведущие к учебным заведениям. Работы будут проводиться в Сосногорском, Усть-Цилимском и Ударском районах. Подрядчики обустроят не только проезжую часть, но и тротуары. Создадут безопасную среду для юных жителей. Подробнее о масштабном обновлении рассказывает начальник отдела строительства и эксплуатации автодорог и дорожных сооружений Минстроя Коми Михаил Доронин.
7: В 2026 году на автодорогах, задействованных в школьных маршрутах, запланировано привести в нормативное состояние порядка 114 километров покрытия. В рамках национального проекта запланировано привести в нормативное состояние 105 километров региональных дорог, 3 мостовых сооружения. На автодорогах местного значения планируется привести в норматив 4,5 километра. Кроме того, в рамках социального партнерства САО СЛПК планируется привести в нормативное состояние 4 километра дороги в Ударском районе. Дорожные работы планируется выполнить в 13 муниципальных образованиях. Кроме работ по ремонту и капитальному ремонту для приведения в нормативное состояние, предусмотрены мероприятия в рамках государственных контрактов на содержание. Будет выполняться ямочный ремонт и ремонт покрытия проезжей части на всю ширину картами. 86% автомобильных дорог, задействованных в движении школьных автобусов, находятся в нормативном удовлетворительном состоянии.
6: В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат СЗФО по фиджитал-спорту. В соревнованиях приняли участие сборные команды Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Коми. В финале наша команда выиграла в противостоянии со сборной Санкт-Петербурга со счетом 9-4. Для нас этот выезд не просто серия соревнований. Это история о том, как команда проходит путь вместе. Через дорогу, усталость, тренировки, ответственность друг перед другом и желание становиться сильнее, отметил ее руководитель, президент Федерации по фиджитал-спорту Республики Коми Ренат Махмуддинов. Благодаря высокому результату наши спортсмены отправятся на чемпионат России в Сириус, который состоится в сентябре. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Татьяна Мельхер.
8: Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
9: С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. О школе, точнее об окончании. В этом году школы республики заканчивают почти 5000 11-классников и более 15000 9-классников. Глава Чуваш Олег Николаев обратился к выпускникам в день последнего звонка. Он подчеркивал, что гордится каждым выпускником. Именно им предстоит строить будущее региона, прославлять его своими достижениями, трудом, знаниями, талантами. С 1 июня отдыхаем. Завершилась комплексная проверка детских лагерей, а была поставлена задача обеспечить в лагерях Чувашии все условия для безопасного, комфортного и полноценного отдыха детей. Все должно быть организовано должным образом по всем направлениям. В этом году финансирование детского отдыха увеличено почти в полтора раза. Общий объем средств превысил 1 миллиард рублей. Для сравнения, в 2025 году на эти цели направлялось 685 миллионов. Как сообщает министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, масштабные вложения позволят существенно расширить рамки кампании и модернизировать инфраструктуру. Так, на федеральные средства сейчас построен быстро возводимый корпус в Чебоксарском лагере «Волна» и выполнен капитальный ремонт пищеблока блока в Новочебоксарской звездочке. Всего же в Чувашии в 17 загородных лагерях за 73 смены отдохнут более 15 тысяч детей. Еще 272 пришкольных лагеря примут порядка 62 тысяч ребят. Правительство Чувашии выделило более 20 миллионов рублей на оплату путевок для детей участников спецоперации. Свыше 12 миллионов рублей направлено на оздоровление 300 ребят из Бердянского района Запорожской области в лагерях «Бригантина», «Березка», «Волна» и «Лесная сказка». А программа летнего отдыха включает 24 профильные смены, среди которых военно-патриотическая «Воин», проекты «Орлята России», «Лидеры ученического самоуправления», «Навигаторы детства», а также «Движение первых» и «Время побеждать». Совет при главе Чувашской Республики по стратегическому развитию проектной деятельности подвел итоги реализации национальных проектов в регионе. На базе 12 национальных проектов в республике идет работа над 44 региональными проектами. В числе новых направлений это обеспечение технологического лидерства. По данным ежемесячного рейтинга, который в 2026 году ведут проектный офис России и Федеральное казначейство, Чувашия в этом плане опережает средние показатели по стране. Министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Райфко отмечает, что в апреле показатель достижения национальных проектов республики составил 99,8%, что позволило региону подняться на 15-е место в России. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в республике действует региональный проект «Все лучшие дети». В этом году капитальный ремонт пройдет в 38 школах, причем в 36 из них работы планируется завершить до конца года. В микрорайоне «Новый город» продолжается строительство школ на 1400 мест. Работы идут по графику. Также полностью поставлено оборудование для профильных предметов 54 школы. В нынешнем году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 855 тысяч квадратных метров жилья. За январь-апрель сдано более 223 тысяч квадратов. Переселение людей из аварийного жилфонда. В рамках первого этапа долгосрочной программы на 2025-30 годы предстоит расселить 256 человек из 20 аварийных домов в 5 муниципалитетах. На сегодняшний день новые квартиры получили 26 человек. Николай Мулянов специально для журнала «Между Волгой и Уралом».
10: Поро эр пагалмы йолташ влак. Тендам Мариэл саламла.
6: Доброе утро. С новостями Республики Мариэл корреспондент Марийского радио Ксения Кислицына. Республика заняла 4-е место в рейтинге регионов по экономической привлекательности 2026 года. Оценку проводил финансовый университет при правительстве России. Итоговый балл в рейтинге основывался на 4 критериях. Оценки численности действующих компаний в регионе, динамики числа компаний, занятых активным привлечением персонала, валовых доходах и их динамики. Первое место заняла Москва, второе место у Московской области, третье у Тюменской и четвертое место заняла Мариэл. Первый заместитель председателя Государственного собрания, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Лариса Яковлева приняла участие в совещании по подготовке к 7-й Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Провел его генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Артур Латыпов. Участники обсудили обеспечение информационной и заявочной кампании в регионах в рамках подготовки межрегиональных этапов, ключевые задачи по привлечению участников, организационные механизмы и сроки проведения отборочных этапов. Команда ветеранов СВО из Мариэл «Ратник» завершила свой первый сезон в любительской слэдж-хоккейной лиге. Завершающими стали игры в Самарской области, которые помогли нашей сборной определить, к чему стремиться дальше. Капитан команды Александр Кармаенков рассказал, что соревнования в Самаре прошли хорошо. Ребята старались, но в этот раз соперники оказались сильнее. В целом, по итогам сезона любительской слэдж-хоккейной лиги в копилке нашей команды есть 2 бронзовых кубка. Как отметили в Марийском филиале Фонда «Защитники Отечества», спорт для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью является одним из самых эффективных инструментов реабилитации и ресоциализации. Правительство установило на 2026-2027 учебный год квоты на целевое обучение в медицинских вузах за счет федерального бюджета. По информации регионального Минздрава, Мариэл по программам специалитета выделено 62 целевых места и 44 по программам ординатуры. Нашим абитуриентам предложены такие вузы, как МАРГУ, Ижевская медицинская академия, Чувашский госуниверситет, Самарский и Казанский государственные медицинские университеты и другие.
11: Дючись буреш, клядли важіще удмуртель кун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова.
12: Первый отряд боевого армейского резерва страны «Барс» в Удмуртии собран. Сейчас резервисты проходят специальную подготовку в другом регионе. По возвращении они будут охранять предприятия на территории республики, рассказал глава Удмуртии Александр Бричалов. За первым отрядом будет закреплено пока 4 предприятия, которые определены постановлением правительства страны. Впоследствии список объектов пополнят. Напомним, отряды «Барс» в Удмуртии начали формировать в середине мая. В подразделения вступают ветераны СВО, граждане в запасе, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Они усилят действующую систему противодействия БПЛА. Для 10 тысяч выпускников школ Удмуртии прозвенели последние звонки, а уже завтра в школах начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета 11-классники будут сдавать историю, литературу и химию. Стоит сказать, что в этом году в списке самых популярных у наших школьников предметов по выбору профильная математика, обществознание, информатика, физика и биология. Всего в республике почти 160 пунктов проведения государственной итоговой аттестации. В Ижевске начался капитальный ремонт одной из главных транспортных артерий города – улицы Удмуртской. Это будет самое масштабное обновление за последнее время. На Удмуртской будет обустроено 4 карманных парка, полностью отремонтируют дорожное полотно, на всех пешеходных переходах появятся островки безопасности, приведут в порядок все тротуары и сделают велодорожки. Около 1000 молодых специалистов придут на работу в больницу Удмуртии в этом году. Основной источник новых врачей – это Ижевский медуниверситет, а среднего медперсонала – медицинский колледж. В этом году почти 600 человек, в том числе 215 целевиков, выпускается из университета и столько же из колледжа. Новый электропоезд Ижевск-Казань назвали «Тюрагай», что в переводе с удмуртского «жаворонок». Напомним, современные электрички сменили те, что курсировали между городами почти 20 лет. В новых вагонах повышенный уровень комфорта, удобные сиденья, большие багажные полки. Голосование по выбору названия шло 10 дней. С большим отрывом победил вариант «Тюрагай». И теперь власти Удмуртии планируют обратиться в РЖД, чтобы имя «Тюрагай» появилось на борту электропоезда. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
13: Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
14: Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. 27 мая мусульмане отметили Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения был посвящен подвигу пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву Всевышнему своего сына, но Аллах заменил его бараном. В Башкортостане Курбан-Байрам начался с утренней молитвы. В Уфе праздничная проповедь с участием Верховного муфтия России Талгата Таджудина прошла в мечети Ля-Ля Тюльпан. Ее посетил глава региона Ради Хабиров. Он поздравил всех мусульман с праздником. Глава сказал, что в этот день люди возносят молитвы Всевышнему о благополучии детей, родных, помогают близким. В эти непростые времена молитвы обращены и к воинам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. И в тот же день Ради Хабиров побывал в парке «Патриот» в Чишминском районе. Там начали строительство мечети и часовни в память о героях, погибших за родину. Храм и мечеть будут объединены в единый духовно-просветительский комплекс. Его планируют сдать в ноябре, ко Дню народного единства. Мемориальный комплекс станет местом встречи ветеранов и молодежи, где они смогут почтить память павших товарищей. Глава подчеркнул важное значение духовного комплекса для воспитания молодежи. 26 мая для выпускников школ прозвенел последний звонок. В этом году школы Башкортостана заканчивают 18 тысяч 11-классников и 54 тысячи 9-классников. Ради Хабиров поздравил выпускников. Он назвал праздник светлым и немного грустным. Впереди у школьников экзамены, поступления в вузы и колледжи и совсем другая, уже взрослая жизнь. В Уфе прошла международная книжная ярмарка «Китаб-Байрам». В ее рамках состоялись презентации книжных новинок, автограф-сессии с известными писателями, дискуссии и мастер-классы. Одним из главных событий стала встреча с председателем Союза писателей России, руководителем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. На ярмарке выступили герои современности, известные спортсмены, блогеры и военкоры. Они представили свои книги и пообщались с читателями. На ярмарке были представлены десятки издательств с классической и современной литературой. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
1: Обзор событий недели завершен. Перейдем к подробностям. Завтра Международный день защиты детей. Завтра пройдут праздники, концерты. Будет организовано многое другое для наших дорогих детей. И в это же время, 1 июня, это повод еще раз задуматься о том, достаточно ли взрослые делают для того, чтобы дети выросли здоровыми, счастливыми, умными и стали достойными гражданами. В преддверии Международного дня защиты детей в Кабинете министров Татарстана состоялся брифинг, где и шла речь на эту тему. Открыла встречу с журналистами вице-премьер Татарстана Лейла Фазлиева.
15: Ну, безусловно, День защиты детей – это только один день внимания, но весь год насыщен мероприятиями, связанными с детством, мероприятиями, связанными с такими понятиями, как сохранение и укрепление здоровья детства и незыблемо с детством связано материнство. Соответственно, мы не разграничиваем вопросы охраны, не ограничиваем только детьми, в том числе сохранение и укрепление здоровья репродуктивного, здоровья женщин и мужчин, здоровья матерей, здоровья детей. Все это единый комплекс мероприятий.
1: Завтра в Казани, как и по всему Татарстану, пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Центральный праздник состоится на территории Казанского Кремля. С подробностями помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения движения первых Тимур Сулейманов.
16: Ожидается, что участниками фестиваля, центрального фестиваля, который пойдет в столице, в Кремле, в Казанском, станут более 10 тысяч человек. Это дети, родители, участники движения первых, а также все жители и гости города. Фактически на этот день вся территория Казанского Кремля, она превратится в город детства. В программе абсолютно разнообразные события, мероприятия, которые направлены на то, чтобы дети и интересно, и с пользой встретили первый день лета. Главная сцена будет работать с самого утра, с 10 часов во дворе присутственных мест, где в течение дня будут проходить выступления артистов, диджеев, национальные творческие коллективы. И самое важное, что сами дети, детские коллективы школьные, музыкальных школ будут активно участвовать в этом. Отдельная программа будет творческая от Шаян ТВ. Затем, я думаю, все хорошо представляют двор присутственных мест. Вот площадь вокруг пруда во дворе присутственных мест, она превратится в такую активную, интерактивную зону, где будут спортивные площадки, которые позволят детям вместе со взрослыми участвовать в разных видах таких активностях, видах спорта. Во дворе присутственных мест запланированы научные, творческие мастер-классы, как для детей, так и для семей. Что мы запланировали, это детская ярмарка, которая с 12 часов будет работать. Там подростки смогут представить свою тематическую продукцию, сделанную своими руками, а гости фестиваля смогут приобрести понравившиеся изделия от юных предпринимателей. Книжную ярмарку мы запланировали, где каждый сможет приобрести и для себя, и для своего ребенка детские книги.
1: «26 мая по всей России звучали последние звонки. Республика Коми не исключение. О главных героях этого дня, выпускниках, расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Татьяна Мельхер.
6: Последний звонок, как звонкое эхо уходящего детства, напоминающее о том, что впереди ждут новые свершения. Как символ прощания со школьными годами и начала нового жизненного пути. Как прощальный аккорд, символизирующий окончание школьных уроков и начало, возможно, нелегкой, но очень интересной взрослой жизни. Так какие же они, наши современные дети? Будущее нашей республики. Слово выпускникам средней общеобразовательной школы номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов имени Майгова.
17: Школа мне запомнилась тем, что тут постоянно была какая-то реальная школьная суета. Это что-то отдельное в жизни, мне кажется, каждого ребенка. Планы, мечты — найти себя в жизни, обучиться, обзавестись семьей. Четверо детей — это вообще моя мечта.
18: Школа — это действительно такой период времени, полноценная эпоха, которая закладывает базис формирования личности. Я вырос таким, какой сейчас есть, благодаря все-таки нашей школе, благодаря вот классному руководителю. Планы наполеоновские. Буду подавать документы в другие города, но в Сыктывкаре также планирую оставлять документы. Как ни крути, Республика Коми навсегда останется внутри, в глубине нас. Куда бы мы ни уехали, где бы мы ни оказались, мы всегда будем тепло помнить Сыктывкар, который нам подарил столько эмоций.
19: Здесь очень-очень теплый город, конечно, можно тут остаться, ничего страшного в этом нету, даже тоже хорошо. Там уже как пойдет, как экзамены сдам. Просто в Сыктывкаре много близких, много родственников. Даже если я перееду, Я буду приезжать сюда, навещать их всех.
20: У меня недавно появилась мечта открыть свое игровое пространство, где будут люди собираться, даже, может быть, незнакомые. У нас сейчас есть такое цифровое одиночество, когда люди сидят по домам, общаются только в интернете. И я бы хотела, чтобы они вот приходили, радовались, знакомились в течение, в процессе игры как-то друг с другом.
21: Ее ребята называют «вторая мама». Конечно же, речь о классном руководителе. Это трудная работа, призвание. Это должно идти от души. А как иначе, говорит классный руководитель тех самых выпускников 11 А-класса школы номер 35 Ольга Балакина.
22: Я считаю, что они все очень разные. Они навигаторы в цифровом мире. Но, несмотря на это, они невероятно ценят живое общение. Именно мой класс... Они любят собираться, любят общаться. Мы в этом году ездили в Санкт-Петербург на экскурсию. Это, конечно, событие очень запоминающееся. И я видела, как дети тянутся именно к общению без телефонов. Они не боятся быть собой. К знаниям тянутся в доверие, я бы сказала. Вот если им учитель интересен как личность, то они горы свернут по этому предмету. Чем запомнился этот выпуск? Наверное, особым микроклиматом. В классе никогда не было такой жесткой конкуренции или буллинга. Дети очень активные, очень позитивные, умеют дружить и поддерживать друг друга. Мне очень повезло с этими ребятами. Они решают такие глобальные вопросы уже как взрослые люди. И рядом с ними находишься, чувствуешь себя наставником, партнером, советником, но никак не нянькой. Я хочу пожелать, чтобы они ставили высокие цели и достигали их. Не боялись трудностей, не боялись ошибок, потому что все это опыт. Желаю большой-большой удачи, любви, гармонии и счастья.
21: С праздником, дорогие выпускники! В добрый путь! Татьяна Мельхер из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
1: В рамках Всероссийской недели семьи Дворец молодежи Йошкар-Олы организовал мероприятие для будущих и молодых родителей. Оно было посвящено важным вопросам воспитания и здоровья детей. Об истории недели семьи и мероприятии корреспонденту Марийского радио Ксении Кислицыной рассказала старший специалист Дворца молодежи Марина Яковец.
23: С 2024 года в последнюю неделю мая начала проводиться Всероссийская неделя семьи «Семья-фест» как наследие года семьи 2024. Неделя семьи проводится в преддверии Международного дня защиты детей и Дня памяти святых благоверных Дмитрия Донского и его супруги княгини Евдокии Московской. Стала доброй традицией для сотен тысяч человек по всей стране. Мы в этом году тоже не исключение, присоединяемся к этой Всероссийской неделе. И сегодня в рамках этого мероприятия мы проводим открытую встречу с молодыми семьями и молодыми родителями, на которую мы приглашаем священнослужителя, который нам расскажет о крещении и традициях детей, расскажет нам врач-педиатр, расскажет о вакцинации в первые годы жизни, как важно, что необходимо проводить. Также мы пригласили педагога-психолога из Республиканского центра доверия, который будет проводить знакомство со школой молодых родителей. Такие встречи у нас планируются на постоянной основе. Во Дворце молодежи всегда в рамках клуба молодых семей мы проводим такие встречи разного характера. Иногда проводим развлекательного характера мероприятия, интерактивные части, лекции, приглашаем спикеров или просто семьи поучаствовать в каких-либо эстафетах. Также сегодня на открытой встрече у нас будет открытие выставки «История семьи. История России. История семьи Романовых».
24: Так заместитель руководителя отдела по делам молодежи Йошкар-Олинской Марийской епархии отец Игорь Коваль рассказал о значении и таинстве крещения.
25: Крещение – это таинство, которое дает человеку благодать Божию, в которой человек становится наследником Царства Небесного. Это то семечко, получивший которое человек при должном возделывании может это семечко вырасти в такое древо, которое приведет человека к Богу, возвысит его до неба. Таинство крещения – это не обряд и не просто священнодействие. Это начало жизни в церкви. Поэтому после таинства крещения, если человек принял крещение или крестил своих детишек, необходимо продолжать церковную жизнь. Исповедоваться, причащаться, ходить в церковь, чтобы ребенок, возрастая в этой благодати, укрепляясь в ней, когда войдет сознательный возраст, чтобы он эту веру уже не воспринял от кого-то, но, будучи знакомы с ней с детства, следовал этим Божьим путем. И тогда это спасет его от многих страшных поступков, из-за которых человек порой очень сильно страдает, а потом о них всю жизнь жалеет.
24: Педагог-психолог Центра доверия Мария Владимировна Тихонова рассказала о теме своего доклада.
0: Сегодня я говорила молодым родителям о программе нашего центра, которая направлена на формирование родительских компетенций по взаимодействию с детьми раннего возраста от 0 до 3 с любовью с пеленок. Рассказала, из каких частей состоит программа, что интересного каждый может узнать из нее, что может вынести полезного и нового, а также рассказала более подробно о технике эффективного взаимодействия друг с другом, я-сообщение, что очень полезно в любых отношениях.
24: Программы для будущих и молодых родителей проходят в Йошкар-Оле, во Дворце молодежи и в Центре психолога педагогической помощи населению доверия. Слушательницы курсов «Будущие мамы» Настя и Наталья рассказали об изученных темах.
2: Мы изучили, вот как взаимодействовать с детьми от 0 до 3 лет, про выгорание родителей, вот как из этого выйти, психологический этап, какое развитие, какой месяц, там, в начале, как развивается младенец, потом в 1 год, 3 года, там, про кризис 3 лет, вот такое. Такие занятия очень полезны для молодых родителей, просвещают их, как общаться с детьми, взаимодействовать с ними правильно, функционально.
3: Первый раз на такое мероприятие я попала в садике, было собрание, и приходил психолог из Центра доверия. Я вот записалась, посещение так часто, по мере возможности. Очень много ценной информации узнала, потому что что-то не знаешь, где-то не знаешь, как поступить, узнаешь какие-то лайфхаки, как что применять с ребенком, и появляется уверенность в своих действиях.
24: А еще на мероприятии молодые мамы обсудили с представителями медицинской сферы тему вакцинации. А завершилось мероприятие открытием фотовыставки, посвященной семейным ценностям. История семьи, история России. По итогу каждый слушатель получил для себя много полезной информации и смог пообщаться с выступающим. Мероприятие прошло интересно и вдохновляюще.
1: В июле Мордовия ждет в гости всю страну. А в республике пройдут сразу два всероссийских мероприятия – семейный форум «Родные, любимые» и семейный туристический фестиваль «Больше, чем путешествие». Все подробности у Ирины Колесниковой.
4: Здравствуйте! Глава Мордовии Артем Сдунов провел заседание оргкомитета по их подготовке и проведению. В мероприятиях планируется участие более 6 тысяч человек. Главная задача, по словам Артема Сдунова, сделать их по-настоящему яркими для гостей региона и провести на высоком, и все провести на высоком организационном уровне.
5: Обращаю внимание прежде всего на проживание, потому что количество большое, мы должны заблаговременно все с вами определить. Минэкономики Мордовскому государственному университету прошу держать вопрос на постоянном контроле. Обращаю внимание, что участниками форума будут семьи. Средства размещения должны соответствовать соответствующей категории.
4: Артем Сдунов поставил задачу всем ведомствам активно включиться в работу по подготовке к предстоящим событиям и создать необходимые условия, начиная от комфортного размещения участников, удобной логистики и заканчивая насыщенной культурной и экскурсионной программой. Как отметил герой России, председатель правления движения первых Артур Орлов, семейный форум «Родные и любимые» приурочен ко Дню семьи, любви и верности и пройдет с 7 по 10 июля под девизом «Россия – семья семи». Его цель – показать уникальность России как многонационального государства. Напомним, что 2026 год объявлен президентом страны годом единства народов России. Участниками форума станут в том числе и многодетные семьи, семьи участников СВО и семейные династии.
7: Семейная столица, она сама говорит, благоволит о том, что и провести мероприятие «Родные, любимые» именно у вас, это и актуально.
4: По словам генерального директора автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествия» Олеси Тетериной, семейный туристический фестиваль состоится с 9 по 12 июля в Рузаевском районе на территории Сузгаревского водоема. Более 150 семей со всей России получат возможность поучаствовать в этой программе Росмолодежи, запущенной благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».
26: Семейная аудитория является одной из
8: ключевых с точки зрения формирования новых связей между поколениями, чтобы у родителей и их детей были совместные воспоминания.
4: Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря. Все желающие смогут присоединиться к мероприятию в режиме свободного размещения или посетить его в рамках фестивального дня 11 июля. В программе мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и спортивные активности для всей семьи, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты любимых артистов. Цель фестиваля – это формирование новых традиций семейного туризма, укрепление семейных ценностей и развитие молодежных патриотических путешествий. Мордовия поставила для себя серьезную планку – проведение на высоком уровне двух всероссийских мероприятий – семейный форум «Родные и любимые» и семейный туристический фестиваль «Больше, чем путешествия». Это большая ответственность, а главное – большое желание принять у себя самые дружные семьи России. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
1: Далее о нашем старшем поколении. В Уфе живет удивительная женщина Рабига Закирова. В свои 95 лет она знает священные суры Корана и хранит уникальную семейную реликвию, пережившую века. И что самое важное, навык чтения Корана в их роду не прерывался 7 поколений. О том, как слово Всевышнего объединяет династию, репортаж Карины Юзбашьян.
9: Этот голос завораживает. Так читать может только человек, который впитал мелодику священной книги с молоком матери. Рабиге Закировой 95 лет, и Коран она изучает ровно столько, сколько себя помнит, так, как учила ее бабушка.
10: Бабушка возьмет книги. Ему сноха был, сноха на полу, лампа поставил, книги читает, а мы слушаем. Потом я говорю, ха, я тоже буду, ну-ка посмотри. Я начинал, это время я маленький была, четвертым класс только читал.
9: В семье Рабиге Таеповны испокон веков бережно чтут мусульманские традиции. Еще ее прадед совершал паломничество к святым местам.
10: Бабушка, отец пешком ходил и пешком пришел. Бабушка была только 9 лет.
9: От прадедушки достался уникальный Коран конца 1802 года. Это книга истинный свидетель семи поколений. Навыки чтения священных текстов в этой семье передают избирательно. Только одному, самому способному ребенку, Рабигу Таеповну, благословили. Она сама изучила арабский язык. Родилась Абыстай, как называют близкие, мудрую мусульманку, в 1931 году в деревне Адетарова Аургазинского района. Детство закончилось рано, началась Великая Отечественная война. Тогда юная Рабига заменила мужчин в колхозе, сеяла и убирала хлеб. За помощь фронту удостоена медали «Труженик тыла». В 1954 году она вместе с супругом переехала в Уфу. Трудилась помощницей каменщика. Общий стаж работы больше 50 лет, но главная ее гордость и опора сегодня – это

0: они ведут вот эти беседы на исламские темы.
1: У Рубеги Закировой большая и дружная семья. 4 внука и 5 правнуков. Религиозную традицию продолжает и племянник Фаниль Акбашев. Именно ему она передала священный Коран прадедушке. При участии имам-хатыба в Аургазинском районе в деревне Новоадзитарова построили мечеть.
2: Мечеть мы в 2009 году
3: открыли
2: нашу мечеть, ага. Когда открыли у нас Талгат-Тажиттин, и такие высокие гости были.
1: И главным праздником, где голос Рабиги Таеповны звучит по-особому проникновенно, остается Курбан-Байрам. Именно в этот день, вспоминая историю пророка Ибрахима, здесь чтят традиции предков.
4: Для каждого верующего человека является нужным, обязательным, если есть возможности, в этот день совершить жертвоприношение. Жертвенное животное делится на 3 части. Первая часть раздается, вторая часть раздается среди родственников, соседей, друзей. И третью часть хозяин жертвенного животного может оставить себе.
1: Сегодня старинный Коран из рук Абыстаю читается с особым трепетом. Страницы священного писания связывают поколения, которые уже пришли к вере, и тех, кто только начинает этот светлый путь.
5: А в Удмуртии бурановские бабушки построили Дом милосердия. Послушаем подробности.
6: Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Бураново завершают строительство Дома милосердия. Его начали возводить почти 10 лет назад. Деньги наши знаменитые бабушки-пивуньи собирали со своих концертов. Когда планируют открытие и кого примет дом, в нашем сюжете.
7: Зима очень хорошая. И Будда лежит.
6: Сегодня Дом милосердия Буранова почти готов. Осталось установить мебель, создать в селе приют для пожилых – идея знаменитых на весь мир бабушек. Строительством занималась команда Александра Серова. Профессии он почти 20 лет. Но этот объект особенный.
8: Это абсолютно не про деньги, это не про строительство. Это исключительно от души, исходя из того, что я их очень долго знаю. Они меня знают, знают мою семью. Я не могу этого не делать.
6: Бурановский Дом милосердия начали строить в 2018 году, как возводили местный храм всем миром. Но основные заботы взяли на себя бабушки-пивуньи. Завершить долгожданный приют удалось именно благодаря их концертам. Несмотря на возраст, артистки продолжают выступать. Ездят не только по республике, но и соседним регионам, рассказывает участница коллектива «Бабушки из Буранова» Алевтина Бегишева.
9: Не этим живут сейчас бабушки. Я сама даже чувствую. Но я всегда с народом работала, всегда в народе. И мне как-то дома сидеть, если тем более одна остаюсь, мне это дико кажется. Я привыкла в народе, я что-то надо рассказывать, что-то надо делать.
6: В Доме милосердия могут жить 10 бабушек и дедушек. Уже есть желающие из Малопургинского района республики, Ижевска и Сарапула. Звезда знаменитого ансамбля Галина Конева тоже планирует переехать сюда. Дети звали в город, но 87-летняя бабушка отказалась.
10: Как я буду там жить, в городе, в пустой комнате, на 4-м этаже, без земли, без травы, без воздуха? Но всех животных я люблю. Я и с петухом разговариваю. Петя, ну что сегодня не поешь? И он начинает петь. Декоративный кролик есть у меня. Тютенька, тютя. Я глажу. Он меня лапы дает.
6: С момента триумфального выступления удмуртского коллектива на Евровидении в Баку прошло 14 лет. За это время бабушкам удалось построить храм, трапезную, баню и Дом милосердия. Здесь им будут помогать медики, сиделки и батюшка, сказала председатель приходского совета храма Святой Троицы села Буранова Зоя Петрунина.
11: Круглосуточно будут дежурить, кормить, ухаживать за ними. Во всем все. Лишь бы они как на курорте отдохнули у нас.
6: Открыть Дом милосердия планируют уже в июне. Сейчас нужно благоустроить территорию, сделать тротуар из брусчатки. Бабушки из Буранова будут очень рады любой помощи. Хамида Гайфуллина, Юлия Ильмурзина, Александр Карпов, Удмуртия.
12: В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
13: Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. 5-й молодежный агродобровольческий слет «Лучший на селе» в Ениковском округе объединил более 1500 представителей сельской молодежи. Здесь учителя, врачи, аграрии, работники культуры и спорта, студенты.

0: Сам форум прошел в рамках проекта «Российское село» под эгидой «Года единства народов в России» и «Года дружбы народов Чувашской республики». Глава Чувашской республики Олег Николаев отмечал, что за 5 лет слет стал площадкой, объединяющей активную и неравнодушную молодежь. Здесь происходит диалог поколений и обмен опытом. Здесь вырабатываются практические решения по развитию сельских территорий. По его словам, за это время изменилась не только инфраструктура площадки, но и качество жизни в республике. В селах строятся и обновляются школы, ФАПы, дома культуры. Самое главное, изменилось наше отношение к жизни. И мы понимаем, что развитие каждого населенного пункта и всей республики зависит от личной включенности каждого из нас, подчеркивал глава республики. А сочетание опыта старшего поколения с возможностями новых технологий открывает возможность для реализации проектов в сфере сельского туризма и агропромышленного комплекса. Особую роль он отвел молодежи. Сегодняшняя молодежь уже активно включена в преобразование и будет только наращивать эту динамику. Все в наших руках, подчеркнул он. И были награды за добросовестный труд в агропромышленном комплексе и на муниципальной службе. Депутат Государственной Думы Алла Салаева назвала слет «Лучший на селе» уникальным для страны проектом. По ее словам, в условиях современных вызовов особое значение приобретает единство общества. Каждый раз, сталкиваясь с давлением, Россия выходила победителем, потому что мы вместе, нас объединяет любовь к нашей великой стране, гордость за ее историю и великие имена наших предков, подчеркивал депутат, выразив уверенность в дальнейшем развитии проекта. А представитель кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов отметил главные ценности слета в его атмосфере. Здесь мы обсуждаем и решаем насущные вопросы, как одна большая семья. Деловая программа слета была разделена на 4 тематических блока, и одной из самых массовых собравших порядка 250 участников стала дискуссия «Глубинные традиции Чувашии». Центральная тема – это сохранение культурного кода региона, историко-культурного наследия, народных обрядов и семейных традиций как основа преемственности поколений. Площадка «Клуб молодых законодателей», приуроченный к 120-летию российского парламентаризма, объединила студентов юридических и экономических направлений, а также молодых депутатов. Участники обсудили становление представительной власти, вклад уроженцев Чувашии в работу дореволюционной Государственной Думы, современный механизм законотворчества и формирования федерального бюджета. С дискуссии «Герои нашего времени» начал свою работу патриотический блок. Ветераны и участники специальной военной операции рассказывали о мужестве сослуживцев, вспоминали подвиги своих близких в годы Великой Отечественной войны. И стратегическая сессия «Выбор молодых» была посвящена вопросам закрепления кадров и профессиональной самореализации в аграрном секторе и смежных отраслях. Работа прошла в формате проектной лаборатории. Участники определяли ключевые кадровые и организационные вызовы, систематизировали успешные корпоративные практики и представили проектные решения. Вице-премьер правительства Чувашии, министр сельского хозяйства Андрей Макшев с впечатлениями.
1: На агрослете у нас общее число участников превысило 1500 человек, представители работающей молодежи, учащейся молодежи всех муниципальных округов республики. Очень важно, что в этом году впервые в истории агрослета участие приняли делегации всех ведущих основных вузов Чувашской республики. Это и классический университет, Чувашский государственный аграрный университет, кооперативный институт и филиал политех. В этом году были в образовательной программе слета были 4 площадки. Площадки все были новые. Я напомню, что все 5 лет мы не повторялись в организации образовательных мероприятий. Площадка глубинной традиции чувашского народа – это фактически апробация всей идеологии празднования Дня Республики. В этом году вызвало большой интерес не только у молодежи, но даже и у представителей старшего поколения, которые как бы, были на форуме как тех, кто сохраняет и передает глубинные традиции Чувашии. И есть понимание, что вот эту повестку нужно продвигать и масштабировать.
0: Практическим итогом агрослета стало формирование предложений в народную программу. От молодежи собрали более 200 инициатив по широкому кругу вопросов. В их числе развитие сельской инфраструктуры и поддержка молодых специалистов. Николай Мурянов, Чебоксары, специально для журнала «Между Волгой и Уралом».
2: Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йолда Скрепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гюльсия Зябарова. Мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели, до следующей недели. Всего вам доброго!

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: свыше 200 дронов ВСУ уничтожены за ночь над регионами России. За здоровьем мигрантов будут пристальнее следить. Российское посольство выясняет детали смертельной аварии с пассажирским автобусом в Турции. Подробности далее. Военная хроника в начале выпуска. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 31 тяжелый боевой дрон Р-18 и 34 пункта управления беспилотной авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, также уничтожено 11 наземных робототехнических комплексов противника. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» составили 70 тяжелых боевых квадрокоптеров и 55 пунктов управления беспилотной авиацией, а также 3 станции спутниковой связи «Старлинг». В Матвеево-Курганском районе Ростовской области продолжают ликвидировать возгорание на хранилище топлива после атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе. Ранее губернатор Юрий Слюсарь рассказал о пожаре на топливном хранилище частного предприятия. Пострадавших в результате атаки дронов нет. Всего за минувшую ночь средства ПВО отразили атаку 216 украинских беспилотников над регионами России, из которых 50 перехватили над Ростовской областью. ООН и МАГАТЭ выразили серьезную обеспокоенность ударом беспилотника по Запорожской АЭС. В офисе генсека Всемирной организации призвали все стороны избегать атак на критическую инфраструктуру. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подтвердил получение информации об атаке на машинный зал и подчеркнул опасность таких действий для ядерной безопасности. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что разрушение реакторного или машинного зала может привести к катастрофе масштаба нового Чернобыля. В случае реализации такого сценария Москва не исключает симметричных ударов по атомным станциям Украины и стран НАТО, вовлеченных в конфликт, подчеркнул Медведев. За здоровьем мигрантов будут пристальнее следить. На этой неделе Госдума приняла сразу 3 закона, которые совершенствуют законодательство в данной сфере и тем самым обеспечивают безопасность граждан внутри страны. Как напомнила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, теперь срок обязательного медицинского освидетельствования сокращается с 90 до 30 дней, а перечень заболеваний расширяется, в него включают в частности вирусные гепатиты. В случае выявления опасных заболеваний мигранта выдворят из страны, заключила Яровая. Новые детали появились в деле о теракте в Крокус-Сити-Холле. С материалами следствия ознакомилось агентство ТАСС. Как выяснилось, изначально боевикам отводилась роль смертников. Однако за сутки до нападения куратор из-за рубежа изменил план. Он сообщил исполнителям, что умирать им не нужно, и за свой труд те получат на Украине по 1 000 000 рублей каждый. Кроме того, по указанию куратора, боевики частично покрасили свое оружие в желтый цвет, чтобы имитировать причастность Киева к преступлению и создать нужный информационный повод. Напомню, в результате терактов под подмосковном Крокус-Холле в марте 2024 года погибли свыше 150 человек. Смертельная авария с рейсовым автобусом произошла на юго-западе Турции. Во время следования маршрутом Измир-Анталия пассажирский транспорт по неизвестным пока причинам врезался в дорожное ограждение и загорелся. Авария произошла у населенного пункта Сарайкёй. Об этом сообщили в полиции. По данным на этот час, жертвами ДТП стали 8 человек, включая грудного ребенка. 33 пассажира получили травмы. Известно, что помимо турецких граждан в аварии пострадал приезжий из Киргизии. На месте ДТП работают медики, спасатели и пожарные. Причины инцидента устанавливаются. Тем временем посольство России выясняет, есть ли среди погибших или пострадавших наши граждане. Тегеран считает себя победителем в противостоянии с США. Такую точку зрения высказал глава Комитета парламента по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи в беседе с РИА Новостями. Он напомнил, что победителям не диктуют условия и не указывают, как им поступать. Между тем, американские переговорщики ожидают реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта, сообщает Axios. В пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сформулировал новые идеи по соглашению. По данным портала, Трамп выдвинул более жесткие требования, в частности, по вопросу судьбы иранского обогащенного урана. Дональд Трамп призвал кандидатов в президенты и вице-президенты США проходить когнитивные тесты повышенной сложности. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. Отмечу, что данное тестирование оценивает общие умственные способности, а также выявляет деменцию, болезнь Альцгеймера на ранних стадиях. К слову, американскому президенту это не грозит, по крайней мере, со здоровьем у него все в порядке. Трамп недавно завершил медосмотр, во время которого в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности. В отличие отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный тест, я получил идеальные 30 баллов, что считается признаком крайне высокого уровня интеллекта, указал хозяин Белого дома в соцсети. И вернемся в Россию. Юных москвичей приглашают отпраздновать День защиты детей. Его отмечают по всему миру завтра, 1 июня. В эти дни на ВДНХ проходит международный фестиваль «Движение первых». Участников ждут на мастер-классах и профессионально-ориентировочных коучах. В московском парке «Музеон» сегодня пройдет детский фестиваль искусств «Небо». На главной сцене покажут восточную сказку Московского академического театра имени Маяковского. Здесь же состоится концерт симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии. В эти же выходные в кинопарке «Москино» посетители смогут поучаствовать в квесте по мотивам повести «Маленький принц». Сегодня в музее-заповеднике «Коломенское» пройдут показы мультфильмов, спортивные состязания, лекции. Можно будет послушать чтение сказок в исполнении актеров, посмотреть постановки «Сказка о царе Салтане», «Кот в сапогах» и «Сказка о золотом петушке». По меньшей мере 290 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна. По прогнозам синоптиков, непогода может обрушиться на Окинаву уже завтра. Об этом сообщил телеканал NHK. По данным Национального метеорологического управления, эпицентр тайфуна в настоящее время находится к югу от Окинавы и движется в северном направлении. Ожидается, что сегодня он достигнет островов Амами, а на следующий день – главного острова префектуры Окинава. Но в Москве и области до 9 вечера сегодняшнего дня действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. В последний день весны в столичном регионе ожидается кратковременный дождь с грозами. При этом воздух прогреется в столице до 15-17 градусов тепла. И к погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
2: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Таблица коэффициентов Союза Европейских Футбольных Ассоциаций обновилась после окончания сезона 25-26. Россия прямо сейчас занимает 28 место в континентальном рейтинге. Лидер списка по-прежнему Англия. Напомню, год назад наша страна была на 26-й строчке. Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в Еврокубках. Футболистки «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче Суперлиги 2-1. В составе победителей дубль оформила Нина Матеич. У хозяев отличилась Полина Юкляева. На 21-й минуте Екатерина Пантюхина из «Зенита» не реализовала пенальти. Петербурженки набрали 25 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 19 баллами пока четвертый. Хоккейный «СКА» продлил контракт с нападающим Матвеем Поляковым. Новое соглашение между клубом и 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Игрок пришел в систему «СКА» в 2020-м из «Нефтяника». 1 февраля прошлого года хоккеист дебютировал в КХЛ в матче с московским «Динамо». Всего Поляков провел на турнире 69 матчей и набрал 29 очков. Боксер Мухаммад Шехов одолел венесуэльца Эрни Бетанкура на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Он победил в поединке во втором легчайшем весе единогласным решением судей. После этого россиянин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Борец Арман Царукян проведет схватку с Колби Ковингтоном на турнире RAF. Поединок состоится 18 июля. Накануне спортсмен боролся с американцем Киланом Джимисоном. Бой завершился уверенной победой Царукяна техническим туше в первом раунде со счетом 16-4. У меня на этом все. Успехов!
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: И о погоде в Петропавловске, Камчатском и Магадане плюс 7-9 облачно ожидаются кратковременные дожди. В Екатеринбурге и Иркутске, а также Красноярске 17-19 облачно и дождливо. В Вологде и Великом Новгороде 17-19 без осадков. В Оренбурге и Казани плюс 19-21 кратковременные дожди. Во Владимире, Туле и Воронеже 15-17 облачно. Синоптики обещают кратковременные осадки. В Перми, Владикавказе и Симферополе 18-20 дожди. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и до 17 градусов. В Москве ожидаются кратковременные дожди, днем в столице плюс 15-17. Сейчас в Москве 13 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба.
3: первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты в ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
3: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 31 мая, день, который завершает всю весну. Завтра наступает уже календарное лето, а в центральные районы страны возвратится, ну, наконец-то, тепло. Прозвенели последние звонки, школьники отправляются на каникулы, а кто-то уже думает об отпуске. Это ли не повод для хорошего настроения? Более того, это хорошее начало. Сегодня пока еще в весенней студии. Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Жлаков и Павел Сухов. Здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
2: Мы проведем экскурсию по необычному Констравскому музею, где все экспонаты звучат, причем знакомыми голосами и мелодиями.
0: Воспользуемся проверенным временем рецептами домашних бабушкиных пирогов.
1: И направимся на встречу с жителями псковской деревеньки Толбица, где нас уже заждали сельские истории.
2: 8-925-222-9992 – это номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Конечно же, следить за нами на национальной платформе Макс. И все подробности и оперативная информация на сайте вести.ру.
0: Друзья, наш эфир начинается.

0: И прямо с порога нас встречает Кострома, где местный энтузиаст Владислав Лазаренко совместил работу и хобби. В помещении своего агентства недвижимости он разместил коллекцию раритетной аудиотехники и назвал музей, соответственно, «Звук», органично вписав его в пространство делового офиса.
1: Как говорят посетители, тут все не просто смотрите, а чувствуете, как звучало время от патефона Российской империи до отечественных разработок 20 века. Редкие радиоприемники, проигрыватели, магнитофоны, все в рабочем состоянии, находится в окружении предметов старинной мебели.
2: Мы вот-вот свяжемся с Владиславом Лазаренко, а это действительно потрясающий музей, и экскурсии в нем всегда проводит сам основатель и сам хранитель музея.
0: Интересно, что для чего он сделал музей для агентства недвижимости, для агентства недвижимости создал при музее.
1: А может быть, когда он посещает квартиры, которые на продажу берет, и
2: старый приемничек. Или в магнитофон какой-нибудь.
1: Я помню, покупал квартиру, а там была старая мебель. И мне говорят, вы же оставите ее себе? Я говорю, никогда. А теперь жалею.
0: Ну вот и правильно.
1: Были резные буфеты,
0: трияж.
2: А кстати,
0: что пропал из моей квартиры старенькая радиола, которую мы с семьей купили в 73-м году. Я очень хорошо помню, как она появилась в нашем доме. Отец внес ее торжественно. Мы привинтили 4 черных ножки, поставили через всю комнату, провели такую винтажную антенну и поставили первую пластинку, как сейчас помню.
2: Что это было?
0: Ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гороняна.
1: А я до сих пор не могу забыть пионерское детство, когда у нас был такой огромный ящик с зелененьким огоньком. И он так подмаргивал.
2: А у меня у дедушки и бабушки была такая радиола «Дружба», она называлась тоже. Они были такие клавиши, которые были под цвет слоновой кости, было находить разные частоты.
0: УКВ, ДВ, КВ.
2: Да, конечно. Да, да.
1: Я так чувствую, Павел, что вы слушали «Голос Америки» из Вашингтона.
2: Ну что вы, нет.
1: А я слушал.
0: Нет, мы тоже слушали с отцом, но очень все хрипело, все постоянно глушили, но я ничего тогда не понимал, мне было всего 5 лет.
1: Да.
0: Вот. Я не белемеса, кто, кого, чего, почему. Вот, мне недоходчиво было.
2: Зато были такие пластиночки маленькие, которые покупались.
1: Гибкие.
2: И просто миньончики на 2 песни. В магазине «Аккорд» мы их покупали. Вот отсюда, совсем близко. Я помню там...
1: На Нижнем Масловке.
2: Он до сих пор есть и до сих пор торгует пластинками, в том числе. Я там гитару недавно покупал. Очень приличный магазин. Так вот, я помню, как принесли однажды пластинку, на ней было написано «Песня девушка, музыка и слова народные». Так я впервые услышал группу «Бит».
1: Да, я вот такой. А я на такой пластинке слушал песню Высоцкого.
2: Да, это тоже были маленькие такие.
0: А если уж мы до пластинок дошли, то я вам могу сказать, что я заказывал пластинки очень редкие. Открытка, обычная открытка. На открытке вообще еще меньше миньона. По одной песенке было записано. Стоило безумных денег 5.30.
2: 5 рублей, точно.
0: Я заказывал эти пластинки в городе Донецке. Вот мне из Донецка шла, значит,
1: ничего себе.
0: А деньги брал у мамы. И мама всегда говорила, я сначала заказывала, потом маме объявляла о том, что вот стоит 5 рублей. Гоняла она меня, конечно.
1: Слушайте, может, давайте о еде.
2: Давайте о еде. Духовном поговорим.
0: С Владиславом мы еще обязательно свяжемся. Есть запахи, которые мгновенно переносят нас в беззаботное прошлое. Свежий хлеб, ваниль, яблоки с корицей и только что вынутый из духовки румяный пирог.
1: Именно домашняя выпечка хранит себе память о бабушкиных руках, воскресных щепитиях большой семьей, о счастливом детстве, где главным сокровищем было рассыпчатое печенье и воздушный бисквит с вареньем.
2: Давайте сегодня вспомним проверенные рецепты, которые годами передаются из поколения в поколение, и разберем секреты той самой выпечки, от которой на душе становится тепло и уютно. И с нами на связи историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев. Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте, доброе утро. Действительно, запах пирожков – это просто счастье. Но чтобы пирожки были вкусными, важно соблюдать правильные пропорции, работать над тестом и начинкой.
1: Вот, Антон, поэтому у меня первый вопрос. Скажите, это правда, что для каждого повара самое главное – это весы и сантиметр, линейка?
3: А в кондитерке однозначно, в отличие от кулинарии, кондитерское искусство Это гораздо более точная наука.
1: Ага, хорошо. Но мы все-таки говорим сегодня о пирожках. Начнем с самого сладкого, с теста.
0: Это раз самое сладкое.
2: Это, ну, самое важное.
0: Самое важное. А вот это я с тобой
3: согласен. Самое сладкое вообще-то начинка бывает. Да, да.
1: Ну ладно, ладно.
0: Не придирайтесь.
1: Набросились. Да.
2: Как правильно тесто сделать? Такое вот, чтобы оно было пышное, настоящее. Такое, ух. Как у бабушки.
3: Ну, во-первых, тесто должно быть, естественно, дрожжевое. Дрожжевое тесто должно прежде всего сделать что?
1: Что?
0: Подойти.
2: Подняться.
3: Подняться. Подняться, подняться.
1: Подождите, тесто, Антон, там же будет глютен тогда.
0: Ну и что? Ты знал о нем, когда бабушка... Никогда не знал. Бабушка тебе говорил такое слово?
3: Нет. Нет, знаете, глютен вообще-то не в тесте. Глютен содержится в пшеничной муке. Так что, если мы говорили о глютене, то мы можем заканчивать эту беседу просто.
1: Хорошо, так.
2: Забыли про глютен. Тесто поднялось.
3: Да, но нет, оно не просто поднимается. Ему надо дать подняться и выбродить. Оно должно бродить 2-2,5 часа. Тесто для пирожков обычно выбраживается одной обнимкой, то есть где-то через час-полтора тесто надо обнять, и оно снова поднимется. После этого мы, соответственно, сочень тесто разделываем на порционные кусочки. Вот тут нам очень потребуются весы, чтобы либо, ну, тут есть два как бы типа разделки, либо мы раскатываем тесто в условный квадрат, разделываем его, разрезаем на части, либо просто с помощью какого-либо приспособления, есть такие специальные кондитерские лопатки, разделяем на сочень на более мелкие и просто по весам их откидываем. Там, ну, плюс-минус какой-то вес. Правило при расчете пирожков и начинок, соотношение пирожка и начинки в среднем 50 на 50.
2: То есть 50 теста, 50 сколько теста, столько и начинки?
3: Да, да. Угу. В среднем, конечно, пирожок будет вкуснее, если начинки будет
1: вот,
3: больше.
1: Вот, Антон, чем давайте теста. Вот без этих советских стандартов. Все-таки хотелось бы начинки поболее.
3: А здесь дело не в советском стандарте, дело просто в том, что большее количество начинки упаковать меньшее количество теста уже требует некоторой сноровки.
1: Ага,
3: то есть
1: понятно,
3: тесто должно быть, конечно, чем тесто тоньше, чем оно более такое сдобное, тем, конечно, сложнее с ним работать. Его надо растягивать, надо обволакивать начинку. Ну и третий важнейший момент, это не надо сразу пихать пирожки в духовку, надо дать им хотя бы 40 минут под полотенцем расстояться, чтобы шов не разошелся. И перед закладкой пирожков в духовку надо желательно проверить целостность шва. Если шов разошелся, снова его защипнуть.
2: А вот у меня бабушка всегда клала кусочек масла, немножечко маслица сверху на пирожок, чтобы они были такие чуть подмасленные сверху.
3: А можно масло, можно смазывать яйцом, можно смазывать желтком, можно смазывать сладкой водой. Все эти четыре. Можно смешивать сладкую воду с маслом и яйцом. Вариантов множество. Самое главное, можно даже просто ставить пирожки просто без какого-нибудь
1: Антон,
3: смазывания.
1: Антон, слушай, проси...
3: Семьи правда жизни.
1: Антон, простите, конечно, мы возвращаемся обратно к напечатанному, я по поводу теста. Я вот понимаю, что некоторые из вас, ну, поваров, тесто разводят на кефире, а вот у меня мама добавляла в тесто майонез.
2: Майонез?
1: Да, и было очень вкусно.
2: Оно же солененько тогда такое получится.
1: Да.
0: Не знаю, не представляю.
3: Что это такое майонез? Майонез – это масляная эмульсия. Мы так или иначе добавляем в тесто масло и яйца, то есть это основные ингредиенты майонеза. Но также в майонезе содержится горчичный либо экстракт, либо горчица, либо горчичное масло и соль. Вот если мы хотим такого вот несдобного теста, то можно, собственно говоря, играть с теми же ингредиентами.
1: А получалась корочка такая золотистая?
3: Ну, корочка золотистая все-таки получается от смазывания.
1: Ну, хорошо, ладно. Антон. Да.
3: А вот все ингредиенты, это все равно про сдобу. То есть, чем больше сдобы, тем тесто лучше подпекается.
1: Слушайте, Антон, поделитесь секретом. Вот лук с яйцом. Я так любил эти пирожки в детстве.
2: Они самые лучшие были, мне кажется, самые сытные.
3: С зеленым луком.
1: Да,
2: зеленым, конечно.
3: Да. Но здесь, собственно, как раз секрета никакого нет. Но мы отвариваем яйца, режем их. Мелко режем зеленый лук, смешиваем, добавляем соль, перец. И самое удобство этой начинки в том, что лук даст сок, яйца этот сок впитают, и не надо добавлять ни дополнительного, ни масла, ничего. Потому что очень важный момент, чтобы любая начинка должна быть, с одной стороны, сочной, а с другой стороны, лишняя влага не должна вытекать. То есть с начинками условно сухими, например, это может быть жареная капуста, фарш, в них мы дополнительно вводим влажный ингредиент. То есть это может быть, например, сливочное масло, как в капустную начинку, или мясной бульон, как фарш.
2: Для фарша, да?
3: А вот в случае...
2: Да-да, а вот, кстати, про фарш. Всегда, как правильно выбрать фарш для пирожков, как его правильно сделать? Потому что вот сколько пирожки с мясом не берешь, у каждой хозяйки свои. У каждой хозяйки свой какой-то вкус. Фарш и секрет.
0: Ну, так на... было, так и останется.
3: Но в любом случае фарш должен быть, не должен быть, лучше брать смешанный, то есть свинина-говядина. Свинина даст нежность, сочность, а говядина насыщенный мясной вкус. Классическое соотношение где-то 60-40, 60% свинины, 40% говядины. Можно варьировать. Можно делать пирожки из чистой говядины, но тогда надо добавлять больше бульона и масла для сочности. То есть главное не использовать сырой фарш, иначе мы получим пирожок с котлетой внутри.
0: Антон, и сейчас сезон зелени. Вот я в своем детстве ел пироги с щавелем и ревенем. А вот чтобы сделать эту начинку такой кисло-сладкой, подскажите, как ее подготовить? Потому что я был ребенком и не соображал, там еще не успел подсмотреть, как это все, значит, делалось и готовилось. Как правильно совместить, скомпоновать эту начинку?
3: Но в любом случае готовить надо их по отдельности, потому что ревень для мягкости надо немножко потушить, а щавель для мягкости достаточно просто бланшировать, то есть ошпарить его кипятком.
1: Слушайте, да.
3: И после того, как мы термически обработаем обе этих начинки, составляющих можно смешать и немножко связать, например, просто панировочными сухарями.
1: Слушайте, Антон, мы все-таки продвинутая программа, 21 век на дворе, а что-нибудь свеженькое, новенькое. Вот, например, вы знаете, что на Западе в последнее время очень популярны так называемые краффины. Это смесь круассана с маффином. То есть это слоеное тесто, только оно не как круассан сделано, а завершено как вот маффин. Вот, называется краффин.
2: Ни разу не видел такого.
3: Да, такая тема, да-да-да. Которая, кстати, у нас не приживается от слова совсем, потому что круассан еще не наелись.
1: Ну, в принципе, да. А вот что-нибудь тоже такое свеженькое, из нового. Может быть, какая-нибудь необычная начинка из авокадо.
3: Нет, ну, с начинками варьировать можно как угодно, потому что можно, например, взять какую-нибудь мексиканскую начинку, то есть обжарить фарш с луком, перцем, добавить туда кукурузы, ярких специй. Например, добавить тмин, молотый кориандр, зиру. Уже будет и паприку обязательно острую. Будет уже ярко и не банально. Можно взять, например, зелень, смешать с сухой фетой, чтобы соленые крошки связывали между собой свежую весеннюю зелень.
1: Все, Антон, вы сделали мое утро.
0: Да, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев. Друзья, мы сегодня говорили о домашней выпечке. Готовьте и вы вкусные сладкие пироги. Присаживайтесь за один большой семейный стол и угощайтесь.
4: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
5: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
6: Брось пистолет на землю. Бросай.
7: Маньяк ловить?
6: Ловлю.
7: И как? Много поймали?
5: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
8: У вас тоже есть свои секреты.
9: Это все маскировка. Все ложный след.
5: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
10: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
5: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
11: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.
12: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Региональные проекты «Радио России». Знакомимся, слушаем. «Радио России Псков».
1: В любом из нас крестьянин дремлет.
2: Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит.
1: Как нету леса без деревьев.
2: Как нет деревьев, нет и леса.
1: России нет без деревень.
3: Сельские истории.
4: Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница новых впечатлений и знакомств Светлана Васильева. С тех пор, как в Пскове еще в 90-х годах закрылся речной порт, деревня Большая Толба невольно оказалась единственным пунктом отправки и прибытия людей на Талапские острова. Маленькая деревня на берегу озера стала псковским портом номер один. Вся сезонная и внесезонная связь островов с Большой Землей происходит теперь именно отсюда. Цель – деревни Толбица Псковского района. Узнаем, чем местные жители сегодня дышат.
3: Сельские истории.
4: Задавшись этим вопросом, я отправилась искать собеседников, найти которых оказалось не так просто. Единственный магазин закрыт на ремонт, во дворах тоже никого не видно. И уже в конце деревни только мне повстречались две женщины.
5: Барышня, здравствуйте. Расскажите, вы местные, здесь живете?
6: Да.
5: Ой, думаю, хоть когда живую душу-то увижу. Сколько 15 минут гуляй, ни одного.
6: Ну, мы как пенсионеры, так и живем.
5: Рассказывайте, чем и как тут вообще живут местные? Особенно в такое время года.
6: А вот мы шьем.
5: Шьете?
6: Шила себе внучечкам.
7: Да, я вяжем. Покрывала с лоскутками, вязанием.
6: Занимаемся.
7: Дел столько, что даже... Ну, просто...
6: Спать некогда.
5: Ничего себе.
7: Скучать некогда.
5: А магазин у вас здесь не работает?
6: Будет работать с выходного, с лета, да.
7: Сейчас делают ремонт.
6: Сейчас автолавка приходит.
7: Ну, среда, суббота. Так. И еще и туда автолавки приезжают. И так дети приезжают, нам все привозят. И мы в город ездим.
5: Деревня-то, смотрю, большая ведь, да?
6: Да,
5: большая,
6: у нас хорошо здесь.
7: Очень большая.
5: А сколько народу местного постоянно живет?
7: Даже не знаем.
6: Постоянно. Как-то ну, вот, считали 27, да, точно. 20.
7: Вот сколько домов. Где-то вот сотый, наверное, на Гирина еще только зарегистрированы, как вот. А еще нет номеров ни везде. Mm-hmm. Как по домам.
5: А почему Толбица называется Толбицами?
6: Потому что река Толба. На реке Толба. Вообще должно быть правильно река Толба, а деревня Толбица.
7: А у нас неправильно
6: написано. Нас немножко там перепутали.
7: Да.
5: Перепутали?
6: Реку назвали Толбица.
7: Большая Толбица называется.
6: Деревня. Была Большая Толбица.
7: Да, Толба. Толбица. Там Толба. По документам два. Вот я оформляла как документы. Мне пришлось в городе числиться так, а на зале в сельсовете по-другому. И потом дополнительные справки, что-то одно и то же.
5: А как вам вот эта вот идея с благоустройством территории?
6: Мы очень положительно к этому относимся.
7: Вот раньше,
6: и очень даже рады.
7: Раньше, вот когда еще не было, да, приезжали... Очень часто приезжали из-за границы люди, даже
6: вот
7: большая земля там. Где-то еще. И не знаешь, мы всегда вот этот зелененький домик кирпичный сейчас обложен, но мы тут...
6: Беленький вот этот.
7: Угу.
6: Мама всегда пускала,
7: да,
6: ночевать.
7: Всегда ночевать.
6: Не было
7: нам
6: места,
7: они из Прибалтики приезжали. И у нас даже, мы с мужем... Вот с коричневым там тоже приходил, ночью приехал один этот святой, хотел, чтобы его как бы благословили.
6: Вот я хочу сказать, например, там были мужики, вот разница такая. Он берет, чтобы отвезти от нашего причала до Белова и до Залита, 3000 он брал, когда на простом катере 200 или 300 рублей. До Залита доехать было. Тед, который вот действительно был для этого специального назначения, вот катерок маленького такого пароходика.
7: Знают люди, как...
4: Мои новые знакомые Людмила и Анастасия каждый день совершают пешие прогулки по деревне. Кардионагрузки на свежем воздухе, они уверены, идут на пользу. Провели они и для меня небольшую экскурсию.
6: А вот эти домики, это самые первые домики после землянок.
5: Я смотрю, они такие приземистые, маленькие.
6: Домик. Это дедушка наш строил. Вот этот домик.
5: Это какого они года постройки получается?
6: Если я 52-го года, то этот домик уже стоял.
8: Да, конечно.
6: Да. Вот бабушкин, вот где гаражок, там был бабушкин домик. Но наш был домик, в котором мы жили, он сразу за гаражом. Вот точно такой же домик. Вот эти домики, это домики послевоенные. Сначала были землянки, я даже сама помню землянки. А потом уже появились вот эти домики.
8: Землянка даже вот за
6: колхоз помогал уже строить.
8: Отделанная землёй. Сама настоящая землянка.
5: И она там так и стоит?
8: Ну, стоит, только она отделана уже не как землянка.
5: Ее уже не узнаешь, что это землянка.
8: Да, да, да.
6: Сделали,
8: да,
6: знаете, как внутренний погреб, вход в погреб. А на самом деле это была землянка.
5: Но сейчас это погреб, не жилое помещение.
6: Нет, сейчас уже не жилое помещение.
7: Люди такие есть... неаккуратные, все в лес везут, всякий мусор, все с банки. Не знаю, прям прям это неприятно.
5: Я смотрю, это поставили... на территориях во дворах многих всякий хлам свален.
7: Ну да.
5: Крыши,
7: да,
5: проваливаются. Это дома бесхозные или это вот такие? Нет, хозяева
8: тоже
5: у них?
8: Уже родители.
6: А дети не каждый могут поставить на место.
8: Да.
6: Вот тоже здесь вот дом родителей. Дома. Они поставили себе маленький пока домик. Нет возможности как бы подправить это все.
5: Угу.
6: Вот она здесь вот хозяйка была. Они умерли, родители остались. Да и сын у них, да, вот рядом там здесь домик. Они...
5: Вот я тоже шла мимо, смотрю,
6: тоже,
5: очень.
6: Тот же послевоенный очень домик.
8: Да.
6: Ну, там... здесь рыбаки. Они...
8: И один, ну, это такие... мама умерла, так он
6: неблагополучные рыбаки.
8: Ну, там строят, он есть.
6: Ну, строят, там себе дом, другой строят. Баньку сделал себе.
5: А вот на въезде я видела там что-то разрушенное такое большое здание, видимо, когда-то было. Что это были? Это гаражи?
6: Там были гаражи. Теперь эти гаражи снесли, осенью все это раскидали, разбросали. А кое-какие балки они там поставили. Остальное так.
9: Развлечений и занятий, по словам моих собеседниц, в Толбице хватает. Всегда есть дело.
6: Рыбку ловят, клюкву собирают, чернику.
8: Ягоды, да,
6: у нас грибы. Много ягод, брусника, клюквы. Здесь очень много. И на той стороне клюквы, и на этой стороне. Приезжайте к нам за клюквой.
5: Никогда клюквенных мест не знала.
6: Да вы
5: где
6: что?
5: Же их собирают?
6: 5 минут от моего дома, он через дорогу перешел и клюква.
5: Но это теперь надо ждать какого-то другого времени года или сейчас еще можно?
8: Собирают.
6: Да и сейчас собирают.
8: Да. И по снегу ходят.
5: Угу.
8: Ходят. Вот сейчас она самая вкусная, когда после мороза.
9: На прощание, получив приглашение на клюкву, я, конечно, согласилась. А потому обязательно вернусь в Толбицу.
0: Региональные проекты «Радио России».

0: Театр у микрофона представляет.
1: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
0: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
2: Это очень кстати.
1: Что кстати?
2: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
1: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
0: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
1: Лида! Идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
3: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
1: Идите, Лида.
3: Лида.
4: Не пойду.
0: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни, и уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция.
4: Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты ООО «Prodex», ОГРН

0: и роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
1: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может

0: помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
5: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
6: Брось пистолет на землю. Бросай.
7: Маньяков ловить?
8: Ловлю.
7: И как? Много поймали?
5: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
9: У вас тоже есть свои секреты.
10: Это все маскировка. Все ложный след.
5: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
11: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
5: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия».
12: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Войска группировки «Восток» пресекли попытку снабжения позиций ВСУ в Запорожской области. Мошенники обманывают с аккаунтами знакомых. Православные верующие сегодня отмечают Святую Троицу. Подробности далее. Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» пресекли попытку снабжения передовых позиций ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Для доставки грузов противник задействовал тяжелые гексокоптеры типа «Баба-Яга», а также наземные робототехнические комплексы. По выявленным целям отработали операторы ударных дронов. В результате попаданий техника противника БПЛА уничтожена вместе с грузом. Оперативные службы работают на месте атак беспилотников по российским регионам. Воронежские специалисты оценивают масштаб повреждений частного дома в одном из районов области. По словам губернатора региона Александра Гусева, пострадавших по предварительным данным нет. Тем временем в Ростовской области в результате ночного прилета дронов повреждения получили аптека, два магазина, автомобили, газовая труба. Инцидент произошел в поселке Матвеево-Курган. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет. Всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 216 беспилотников над российскими регионами. Об этом говорится в сводке Минобороны. Россия может симметрично ответить на удары врага по Запорожской АЭС. С таким предупреждением выступил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, ответом в случае катастрофического разрушения на электростанции может быть удар по украинским АЭС или в странах НАТО. Напомню, что накануне украинский дрон ударил по зданию машинного зала 6-го энергоблока и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Между тем, удар по АЭС вызвал серьезную озабоченность у международных экспертов. В частности, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал атаку на ядерные объекты игрой с огнем и отметил, что подобные удары ВСУ ставят под угрозу сразу несколько принципов ядерной защиты. Об этом глава МАГАТЭ написал в соцсети X. В свою очередь, ООН попросила стороны конфликта допустить ее экспертов для осмотра поврежденного энергоблока. Напомню, что Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией в Европе. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. К другим темам. Мошенники начали создавать групповые чаты с подставными аккаунтами знакомых. С помощью переписки жулики вынуждают жертву перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение. После этого злоумышленники могут получить доступ в том числе к мессенджерам или банковским сервисам, рассказал агентству ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Особенность этой схемы заключается в том, что давление оказывает не один человек, а группа людей, предупредил сенатор. Кредиты могут подешеветь к концу года, а в Госдуме не исключают снижение ключевой ставки Центробанка до 10% годовых. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума. При этом он отметил, что по текущей динамике снижения роста цен ключевая ставка должна быть на уровне 11-12%. Напомню, сейчас Центробанк выдает кредиты коммерческим заемщикам под 14,5 годовых. Очередная дата заседания регулятора запланирована на 19 июня. США не спешат напрямую вооружать Украину, хотя и приветствуют стремление Европы сделать Киев более сильным игроком в вооруженном противостоянии. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хексет.
2: Мы меняем подход к производству всех видов важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всем направлениям. США оказывают Киеву помощь там, где это возможно. Меня воодушевляет приверженность Европы этому делу. Если вы посмотрите на количество потраченных денег, то увидите, что Европа активизировалась, и Украина стала более эффективной в этом процессе.
1: Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет ПАК-3 к системам «Патриот» из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. Православные верующие сегодня отмечают Святую Троицу или Пятидесятницу. Согласно Священному Писанию, через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа на апостолов снизошел Святой Дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого его ученики на разных языках начали проповедовать учение. В этот светлый праздник христиане по традиции должны посещать богослужения и разделить радость сошествия Божественной благодати. Такие рекомендации православным дал в интервью РИА Новости настоятель храма Святой Мученицы Титианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигелянский. Удивительное астрономическое явление смогут увидать россияне под конец весны. В мае нам доведется быть свидетелями так называемой «голубой луны». Напрямую с цветом спутника Земли это небесное событие никак не связано, но явление называют из-за появления полнолуния одновременно дважды в месяц. Как напомнили в Институте космических исследований РАН, первое полнолуние мая текущего года произошло во второй день месяца. Второй раз полнолуние случится этим вечером. В предыдущий раз два полнолуния мы могли наблюдать в августе 23 года, а в следующий раз голубая луна будет присутствовать в новогоднюю ночь 28 года. Из-за влияния североатлантического циклона температурный фон в Москве будет как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице и области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, и, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, прошумят кратковременные ливни.
3: Заключительный день весны. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. Поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до 4-5 литров воды на метр квадратный. Ветер северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в утренние часы плюс 7-10, а днем прогреется до 13-16 с плюсом. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Желтый уровень погодной опасности будет действовать сегодня в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили агентству ТАСС в гидрометцентре. В последний день весны в столичном регионе ожидается кратковременный дождь с грозами. При этом воздух прогреется в столице до 15-17 градусов. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Таблица коэффициентов Союза Европейских Футбольных Ассоциаций обновилась после окончания сезона 25-26. Россия прямо сейчас занимает 28 место в континентальном рейтинге. Лидер списка по-прежнему Англия. Напомню, год назад наша страна была на 26-й строчке. Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в Еврокубках. Футболистки «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче Суперлиги 2-1. В составе победителей дубль оформила Нина Матеич. У хозяев отличилась Полина Юкляева. На 21-й минуте Екатерина Пантюхина из «Зенита» не реализовала пенальти. Петербурженки набрали 25 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 19 баллами пока четвертый. Хоккейный «СКА» продлил контракт с нападающим Матвеем Поляковым. Новое соглашение между клубом и 21-летним форвардом рассчитано на 2 сезона. Игрок пришел в систему «СКА» из «Нефтяника» в 2020-м. 1 февраля прошлого года Поляков дебютировал в КХЛ в матче с московским «Динамо». Всего хоккеист провел на турнире 69 матчей и набрал 29 очков. Боксер Мухаммад Шехов одолел венесуэльца Эрни Бетанкура на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Он победил в поединке во втором легчайшем весе единогласным решением судей. После этого россиянин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Борец Арман Царукян проведет схватку с Колби Ковингтоном на турнире RAF. Поединок состоится 18 июля. Накануне спортсмен боролся с американцем Киланом Джимисоном. Бой завершился уверенной победой Царукяна техническим туше в первом раунде 16-4. У меня на этом все, не прощаюсь.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 25-27 облачно. Во Владивостоке 17-19 без осадков. В Петрозаводске плюс 16-18, в Архангельске 12-14 градусов. В Пензе 17-19, ожидаются кратковременные дожди. В Ярославле плюс 16-18, небольшие осадки. В Уфе такая же температура, синоптики обещают небольшие дожди. В Волгограде 14-16, кратковременные осадки. В Сочи плюс 15-17 и дождливо. В Ставрополе 14-16 градусов, облачно, временами пройдет дождь. В Ялте 18-20, облачно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве ожидаются кратковременные дожди, днем в столице плюс 15-17. Сейчас в Москве 14 градусов, ветер северный, атмосферное давление в норме, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Нарвал относится к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
0: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
4: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
5: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
6: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
3: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом провожает весну. На календаре воскресенье, 31 мая. В студии Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Жалков и Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы развеем все мифы о блондинках и поздравим их с личным праздником.
0: Подскажем, как на летних каникулах не попасться на новые уловки мошенников.
1: И поднимем острый финансовый вопрос. Реально ли в наше время накопить на собственную квартиру?
2: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. Конечно, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС. Не все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас, как всегда, позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Они неизменно прекрасны, обаятельны и обворожительны. Про них снимают кино и их рисуют на картинах, но при этом про них рассказывают и анекдоты. А еще как раз сегодня они отмечают свой праздник. Они — это блондинки.
1: Но откуда же взялся миф о связи цвет волос с интеллектом и почему он так живущ даже сейчас в продвинутом 21 веке?
2: Сейчас и узнаем. С нами на связи, правда, шатенка, психолог Ольга Богатая. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: Ольга, у меня вот первый очень важный вопрос. Все-таки мне кажется, что многое зависит от нас. Посмотрите, например, в Древнем Риме кто были блондинки? Это были женщины с низкой социальной ответственностью. А в Средние века блондинка – это чистота и невинность.
2: Нет, подожди, они были жрецы богини-весты, то есть это...
1: Прости, ничего личного, да. И все-таки, Ольга, как вы думаете, зависит ли это от мужчин, скажем так, от общего общественного интереса и отношений к блондинкам?
3: Исследования показывают, что светлый цвет волос, конечно же, усиливает первое впечатление.
1: Да.
3: Здесь мы не можем с этим поспорить. Но фактор привлекательности также подпитывает стереотипы.
1: Угу.
3: Допустим, в исследованиях, которые проводили среди блондинок и брюнеток, они на самом деле не настолько легкомысленны и тоже компетентны. Поэтому миф о том, что блондинки глупые, это всего лишь миф.
2: А откуда он взялся вообще? Кто посмел так очернить, извините, блондинок в глазах общественности?
3: А данных подлинных нет. Скорее всего, это стереотип.
1: Стереотип, да? Тогда следующий вопрос, Ольга. Посмотрите, я посмотрел вот женщину-ученые. Софья Ковалевская, Мария Кюри. Они все были шатенки. Нет ни одной... Вспомнил эту блондинку.
2: Да, краски просто не было нормально.
1: Да. Нет, и все-таки, как вы думаете, может быть, действительно все-таки есть какое-то рациональное зерно в этом?
3: А на самом деле научные данные подтверждают, что уровень IQ у рыжеволосых брюнеток и блондинок на одном уровне.
1: Ага.
3: Угу. Возможно, просто блондинки более мягкие и не такие карьеристки, как брюнетки. Вот с этим, наверное, можно согласиться.
2: Я понял, кто анекдоты про блондинок сочиняет. Это делают брюнетки долгими, одинокими вечерами.
1: И еще, Ольга, как вы думаете, а почему многие женщины все равно мечтают стать блондинками? Ольга, выключите радио, а то у нас эхо идет. Стать блондинками. Почему? Действительно, блондинки более сексуально предпочтительны для мужчин?
3: А в исследованиях, которые проводились среди мужчин, действительно так и есть. Мужчины чаще выбирают блондинок, поскольку это привлекательный действительно момент во внешности.
1: Ага.
4: Ну, не знаю,
3: она более миловидная.
1: Так.
4: Но я вот когда смотрю на Аллу Духову, мне кажется, миловиднее вообще и прекрасней смеха этого человека в жизни не придумать. Настолько она манка и притягивающая.
1: Ну, да.
4: Но брюнетка, жгучая брюнетка.
1: Жгучая брюнетка, крашеная.
4: Да. Ну, какая разница. Да.
1: Ольга, и еще, вы знаете, в чем дело? Я посмотрел статистику, оказывается, действительно, блондинки выходят чаще за богатых мужчин, чем брюнетки. Как вы думаете, с чем это связано? Да.
3: А здесь как раз-таки работает визуал, то есть сигнал, который мужчина получает от момента знакомства, флирт, контакт. Это и привлекает мужчин обеспеченных, мужчин, которым нужна картинка, но при этом, еще раз повторюсь, блондинки не настолько глупые, как они думают.
1: Да, это понятно. А еще вы знаете, вот я вспоминаю о моих встречах с блондинками, они не умеют экономить деньги, особенно мужчины. С чем это тоже связано?
3: Здесь, конечно, вопрос очень интересный. Женщины, в принципе, очень любят тратить деньги.
1: Молодец, сейчас хорошо сказал, Ольга.
2: Да, это вообще от цвета волос не зависит.
1: Нет, это прямо...
2: А зависит от щедрости мужчины.
1: Так не надо мне смотреть так.
4: Это если есть мужчина. Вот представьте, блондинку или брюнетку, да какую уже угодно женщину посадить на голодный паёк. Но нет у нее денег. Она и тратить не будет, потому что нечего тратить. И все, и проблем не будет.
2: И пойдет и найдет, где можно потратить.
4: Да, ну не знаю, если
1: сможет, то пусть ищет. Скажите, пожалуйста, чисто психологически, если, например, я познакомился с блондинкой, а потом впоследствии вдруг оказалось, что она не блондинка, а брюнетка, как певица Мадонна.
4: То есть ты увидел корни волос.
1: Да. Могу ли я подать на нее в суд и вообще, скажем так, может быть, у меня психологическая травма из-за этого?
4: Если у тебя есть брачный контракт, то да.
1: Вот, кстати, тоже неверно замечание.
3: Ну, что там не исключено, да. Мужчина, конечно, у нас очень так неожиданно узнают, что не блондинка, а брюнетка с ним от природы.
1: Да, это здесь обман на самом деле.
3: Вопрос вашего отношения, конечно. И травму вряд ли вы получите, поскольку
1: компенсацию,
3: мужчины...
1: да? за травму.
3: Даже не будет.
5: Ну а что, ну потраться просто на хорошую краску для волос. Подари девушке, и все будет хорошо.
3: Стилиста, конечно, сертификат. Хороший салон.
4: Да, Оля, а по поводу стереотипов и сочинителей анекдотов. Вот вы знаете, я долгое время был на Чукотке и наблюдал за местными жителями. Они не говорят слово «однако». И, например, никто вообще, я ни разу не слышал. И, например, есть песня «Чукча в чуме ждет рассвета». Так вот, чукчи никогда в жизни в чуме не жили. Они живут только в Яранах.
5: Да. И блондинок там нет.
4: Поэтому сочинители анекдотов, они могут напридумывать все, что угодно.
1: И все-таки, Ольга, если я буду работодателем, кого я должен лучше все-таки брать на работу? Ну, предпочтительно, брюнетку или блондинку?
3: Профессионала. В рабочей среде лучше брать профессионала. Еще раз повторюсь, уровень IQ одинаковый.
1: Ну, хочется, чтобы она была привлекательной, профессионал.
2: Ну, тогда на свой вкус просто смотришь. Главное, проверяешь профессиональные данные, проверяешь, а потом уже внешне оцениваешь.
4: Оль, вы когда-нибудь перекрашивались в блондинку?
3: Был у меня опыт в студенческие годы. Я была платиновая блондинка.
4: Так, вам скажите, понравилось?
1: Да, а характер у вас изменился после этого?
3: Наверное, нет.
1: Угу. Понятно, то есть камуфляж.
4: Ну, как ты хотел.
3: Совершенно верно.
2: Да. Просто внутреннее состояние духа меняется, все настроение.
4: Если ты надел какую-нибудь кепку хаки, это не значит, что ты военный человек. Это, ну, господи, так просто захотелось в данный момент.
1: Ольга, спасибо за разъяснение. Теперь я все понял.
4: Да, но я лично нет.
2: Я тоже нет.
4: Спасибо огромное. Психолог Ольга Богатая, друзья, была вместе с нами. Какая разница, какой цвет волос? Любите тех женщин, которые вам нравятся. Хорошее начало. В предвкушении отпуска мы теряем бдительность, хватаем горящие туры, снимаем квартиры по первому объявлению и часто пренебрегаем правилами безопасности. А этого только и ждут аферисты.
1: Именно в сезон каникул расцветают самые коварные схемы. От поддельных сайтов бронирования до фальшивых родственников, попавших в беду за границей.
2: И сегодня мы постараемся помочь разобраться в сути самых популярных обманных тактик, которые используют мошенники летом. Мы должны уметь распознавать их до того, как отправим злодеям свои кровные. И с нами на связи адвокат Наталья Демина. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Наталья.
6: Добрый день.
1: Наталья, давайте начнем не вот с аферистов, а начнем вот с конкретных ательеров. Вот, например, купил я тур, ну, за полгода до сезона, чтобы было подешевле. Сейчас смотрю, в Турции подешевели все путевки на 30%. И получается, что я не сэкономил, а наоборот, переплатил. Могу я подать в суд на них?
6: Вы знаете, в данной ситуации необходимо эту информацию проверить. Часто скидки только сегодня, вот только сейчас, и уже 10 человек покупает, и вы буквально последний можете бежать в этот последний вагон, да, успеть, да, как правило, ну, вызывает определенные сомнения, которые требуют проверок. Ну, самая главная проверка, я, например, как юрист, как адвокат, что я делаю, я захожу и смотрю информацию об продавце, кто продает мне этот тур. А он вообще есть о нем ВКонтакте, есть договор, есть лицензия.
1: Не-не-не, Наташа, смотри, вопрос. Да. Вопрос в другом. Вот я купил, например, в Турцию тур на июль месяц. Сейчас смотрю, тот же самый тур, та же самая гостиница стоит на 25 тысяч дешевле.
4: Я тебе могу сказать, почему. На 25 тысяч рублей.
1: Да, естественно.
4: А тур ты покупал по курсу доллара тогда. А 3 месяца назад он был 80, а сейчас 71.
2: О, вот как. И все тебе. Вот и математика.
1: Ладно, хорошо.
6: Доллара это тоже, кстати, много зависит.
1: Хорошо, Наталья, теперь переходим к аферистам, которые вот сейчас горящий тур, быстренько переведите нам деньги, дайте ваши 30 волшебные цифры, и будет вам счастье. Как не попасться? И на что смотреть в первую очередь?
6: Прежде всего нужно проверять, кто продает эти туры. Если вы нашли эту компанию на сайте, значит, на сайте необходимо первое, что посмотреть, а этот сайт не имеет ли какого-то двойника с похожим, в отличие от, например, в названии. Это первое.
1: А как определить, вот это настоящий сайт или подставной?
4: Разница в букву, наверное.
6: Визуально никак.
4: Да-да-да.
6: Это клоны. Визуально никак. Обычному человеку это никак. Я покупаю такие сайты, захожу, например, бронирую билеты на самолет, на авиасейл, и вижу точно такую же компанию двойника, которая абсолютно идентичный, разница в одной букве, которую я, например, тоже могу не заметить.
1: Ну да.
6: Потому что я покупаю билеты не каждый день, и, соответственно, нет у меня вот этого глазомера, да,
1: ой-ой-ой-ой.
6: На эти буквы. Нет памяти этого названия. Но важно обращать внимание. Всегда на сайте должна быть контактная информация. Тот телефон, адрес офиса в Москве. Именно главное, что определяет вообще действительность продавца, какие-то инвестиционные данные, именно ОГРН, юридический адрес. Мы можем зайти на общедоступный сайт, например, налог.ру, общедоступный сайт, где каждый гражданин у нас имеет вообще личный кабинет, зайти в раздел «Прозрачный бизнес», ввести номер ИНН или ОГРН, которого вы видите, и, соответственно, вам выдаст юридический адрес, контактные данные всей этой компании. То есть вплоть до того, где это зарегистрировано. Если нету ИНН ОГРН, есть название компании, вот там ООО или какая-то форма собственности, можно также найти в налог.ру по названию компании, и вам выдадут все компании с этим названием. Вы выбираете свой регион и смотрите, есть ли такая компания или нет. Но отсутствие информации о продавце, о компании, которая реализует этот тур, это, как правило, наводит сомнение. Ну, соответственно, следующее, на что падает подозрение, если вам предлагают оплатить наличные карты, пройти по каким-то ссылкам, платежным реквизитам и так далее. Компания, которая действительно занимается, ну, скажем так, официально и легально этими формами, выставляют счета с QR-кодом, если это физическое лицо, для удобства, да, где написано и реквизиты компании, получателя, и ИНН, и адрес там. То есть там все реквизиты будут правильно. Для чего это нужно? Вот как раз если вы решили этот тур потом сдать, ну что-то случилось. У нас есть право у потребителя в любом случае отказаться от этого тура в течение 14 дней. Это период охлаждения, когда вы что-то купили, потом решили отказаться. Либо в последующем у вас возникли обстоятельства, вы заболели, это уважительная причина, либо у вас там какой-то страховой случай возник, то, соответственно, ваши платежные же документы, банковские переводы всегда являются доказательством того, что вы перевели в эту компанию. Никаких расписок, не дай бог, переводов и так далее.
1: Наталья, я правильно понимаю, что все-таки все зависит в первую очередь от нас, от нашей бдительности?
6: От нашей ответственности к этой покупке. Мы когда спешим в отпуск, мы иногда теряем голову.
1: Это да.
6: Мы теряем деньги.
2: А потом теряем деньги в результате.
4: Ну и вообще очень часто бывает вот такой ход, и вы знаете, я по нему прошел, рискуя, но все-таки оказался прав. Например, агентство выставляет тебе такое условие, они показывают тебе, что ты можешь иметь, например, в том же Крыму, но сначала заплати предоплату, и мы тебя напрямую свяжем с продавцом. И вот пока ты предоплату не внесешь, то тебя не свяжут. Вот я внес, меня связали. Но только лишь потому, что я списался с хозяином по, значит, Максу. И он мне ответил, что говорит...
2: Потратил время?
4: Да, не бойтесь.
2: Но сохранил деньги.
4: Да, не бойтесь, но заходите к этому. Да. Вот это мне такая работа понравилась. Но будьте осторожны, потому что и на этом рынке, в этой системе есть свои аферюги.
1: Спасибо большое.
4: Спасибо огромное адвокату Наталье Деминой. Готовьтесь, друзья, к отпуску. Готовьтесь, как это, вместе с нами. Готовьтесь лучше нас. Да. Спасибо огромное.
7: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
8: Хватит меня анализировать.
9: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
10: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
11: Загляни ему в голову.
10: Категория 16+.
12: Информационное сотрудничество. 8 499 739 30 23.

0: Эх, какая страна была. 8-925-222-99-92. Телефон нашего прямого эфира. Также, дорогие друзья, вы можете заходить к нам на телеграм-канал и на наши мессенджеры, приложения в наших социальных сетях, странички. В общем, все-все-все мы специально для вас подготовили, для того,
1: да,
0: чтобы
1: Дмитрий,
0: быть с вами на связи.
1: Но приходят критические замечания.
0: Так.
1: Ведущих трое, а эксперт один. Перебивайте.
0: Ну, как...
2: Жизнь такая.
0: А как иначе?
2: Разговор на тему, на актуальную,
0: кстати, сейчас будет. Давайте, друзья, дальше. Собственная квартира сегодня для многих кажется недостижимой мечтой. Цены растут, ипотека пугает, а накопить нужную сумму для многих из нас нереально.
1: Но действительно ли невозможно купить жилье без миллионных доходов? Надо выяснить, какие способы накопления сегодня реально работают. На чем можно сэкономить и какой путь приведет нас к квартире?
2: Поговорим об этом с экономистом и финансовым аналитиком Татьяной Волковой. Она с нами на связи. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
1: Татьяна, скажите, если у меня зарплата невысокая, смогу ли я жить в отдельной что квартире, делать? Даже на окраине города Москвы?
0: По математике у него 3 было в школе, если что.
1: 2.
0: 2 даже?
1: Да.
0: А ну, елки.
2: Сможешь, но с трудом.
1: И все-таки.
3: Знаете, да, я бы так ответила, что покупка квартиры – это не только про математику, на самом деле, и размеры зарплаты человека. Это скорее вообще комплекс мер. Мне кажется, ошибка большинства в том, что у нас люди просто думают, что квартира – это недостижимо, и вообще в эту сторону не смотрят, никаких шагов не делают, маленькие деньги обесценивают, программы, которые есть для покупки квартиры, не изучают, и просто ставят крест на этой цели, говоря, что это просто недостижимо. Но на самом деле, если задаться такой целью, то сегодня маленькая зарплата, завтра можно начать делать действия, чтобы она хотя бы чуть-чуть начала подрастать. Можно изучать программы, которые есть, их больше 45, кстати, ипотечных программ. И есть с минимальным первоначальным взносом, да, есть траншевые ипотеки, семейки. Ну, в общем, разного рода программы, которые позволяют человеку решить этот вопрос. Есть такая вообще стратегия, которую мало кто знает. Это договоры пожизненной ренты, которые можно заключать законно,
0: да,
3: через нотариуса, например, с пожилыми людьми, выплачивая им вознаграждение какое-то время. То есть способов покупки квартиры на самом деле огромное множество. Но население, к сожалению, не изучает и ставит крест на этой теме. Говорит, просто это невозможно, и все.
1: Татьяна, ну давайте сделаем первый шаг. Вы знаете, вот совсем недавно я делал ремонт, и в конце концов деньги у меня вообще полностью кончились. И теперь я начал резко контролировать свои расходы.
2: Получается?
1: С трудом. С чего начать, скажем так, вот для того, чтобы действительно приступить к покупке квартиры? Ну вот кроме изучения программ, да.
3: Да, вы правильно подметили, что если мы говорим про тему деньги, то первое, что нужно сделать, вообще посмотреть, на что мы тратим деньги, сколько мы действительно зарабатываем, потому что многие не управляют деньгами, не контролируют доходы и расходы. С точки зрения расходов, как бы вы четко их не контролировали, безусловно, высвободить 20-30% бюджета может абсолютно каждый, потому что у нас есть эмоциональные покупки, маркетплейсы, чашка кофе, такси, ну, у каждого здесь будет свой набор. У кого-то вредные привычки. И если задаться целью, то высвободить 5-10, порой гораздо больше 1000 рублей в месяц точно можно. Но эта тема не бесконечная. Мы не можем затянуть так пояса, чтобы ни пить, ни есть.
1: Ну, это да.
3: Так иногда по оценкам. Экономисты считают, что если откладывать всю зарплату, всю, не тратить ни копейки, то чтобы накопить на квартиру, нужно 5-10 лет. Но мы не можем ни есть, ни пить 5-10
1: конечно.
3: Лет, ни одеваться, ни обуваться. Вот. Поэтому тут без крайности. Я бы посмотрела, что можно сэкономить грамотно, без потери качества жизни, чтобы не было срывов, когда мы все себе запрещаем, потом происходят срывы, и мы тратим гораздо больше. Поэтому только с точки зрения без потери качества жизни. Но самый главный рычаг – это все-таки рост доходов, изучение возможностей, гранты, субсидии, сертификаты. Вот это более эффективный рычаг, но он должен быть в комплексе со снижением.
1: Слушай, расходов. Татьяна, а может пойти...
3: снизим?
1: Ну да. А может пойти по другому пути? Вот один мой знакомый, знаете, что сделал? Он просто занимал небольшую сумму денег у своих друзей.
2: Ну, возвращать же надо.
1: Ну, они же богатые.
0: Нет, ты с этого и начинай. Не имей 100 рублей, а имей 100 богатых друзей.
2: А потом заканчиваются эти богатые друзья. Уже второй раз ты не займешь.
1: Ну, квартиру-то он купил.
2: Не займешь.
0: Ну, не знаю.
3: Ну, давайте так, я думаю, что это исключение из правил.
0: Конечно.
3: Но... наверное, особенно может это касаться тех, у кого действительно супербогатое окружение, или этот человек может быть артист, ему готовы дарить деньги, дарить квартиры, мы же знаем такие случаи.
0: Ну да, да, да.
3: Но если все-таки быть реалистом, то это комплекс меры, покупка квартиры – это путь. Это путь ни одного дня, ни одного месяца, когда мы изучаем способы грамотной экономии, когда мы учимся управлять деньгами, даже небольшими суммами. Просто еще, знаете, проблема в том, что, вот, например, есть сложный процент, такое понятие, его называют еще восьмым чудом света.
0: Так.
3: И в чем дело? Например, часто звучит, там, чашка кофе в день может привести к капиталу, допустим, 5-10 миллионов рублей. А с одной стороны. С другой стороны, эту тему люди высмеивают и говорят, еще никто... экономия на чашке кофе не купила там квартиру в Москве или Ламборджини.
0: Ну да.
3: Но правда она посередине. Правда она посередине. То есть даже небольшие суммы, которые системно семья или человек ежемесячно сохраняет и отправляет эффективно в работу не на банковский вклад, а изучает инструменты, учится создавать доходность хотя бы 20-25% годовых благодаря знаниям, они приведут его через 3-5 лет к сумме, которая позволит либо первоначальный существенный взнос внести, либо целиком купить квартиру.
0: Татьяна, еще можно рассмотреть такой вариант. Вот, например, совсем недавно показывали за Полярным кругом, там, по-моему, я не помню, какой город, там вообще можно за копейки купить квартиру, и если ты можешь позволить себе переехать из одного региона в другой, и, например, ты фрилансер или работаешь на удаленке, ты вполне можешь там купить себе квартиру, проживать там, а, значит, куда-то там, ну, работу свою осуществлять уже по удаленной линии. Или же, например, совсем недавно, года два назад, мы проезжали по городу Черкесску, столице Карачаево-Черкесии. Нам экскурсовод сказал, что вполне возможно трехкомнатную квартиру здесь купить за 700 тысяч рублей.
2: Ого!
0: Да, вот поэтому мы-то ого говорим, а, например, из Нижнего Новгорода вполне можно переехать в Карачаево-Черкесию, а из Карачаево-Черкесии вполне можно переехать в Воркуту в ту же самую.
1: Слушай, Татьяна, вот, а можешь просто нарожать детей?
0: И?
1: Материальный капитал.
3: Ну, тоже вариант.
0: Тоже вариант, да.
1: И молодая семья.
0: Да, то есть им пососки сунул.
1: Да.
0: Не надо молочную смесь, ничего. Просто пососки по пустой сунул и покупал.
2: Конечно, да, да, да. Есть оно, что будет.
0: Я тебе про что и говорю. Я тебе про что и говорю.
3: Именно все это сложно. Друзья, работают все, не работают люди.
0: Да. Да. Спасибо, Татьяна, вам огромное. Финансовая аналитика, экономист Татьяна Волкова, друзья, была в нашем эфире.

0: от Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: О первом нагайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
2: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты нагайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
1: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
6: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
5: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находится

0: Порами действительно чувствуют себя смыслы.
1: Они считают эту вершину центром.
2: Миссия. Мы не можем мириться с тем, что такие великие партитуры, как «Золушка» Сергея Сергеевича Прокофьева, ну просто не должны и не могут отсутствовать долго в афишах как Большого, так и Мариинского театра. Это так же важно, как присутствие в этих афишах «Спящей красавицы» или «Щелкунчика». Я думаю, что балетом Прокофьева во второй половине этого года мы вернемся с огромным желанием. Если говорить о наших ближайших планах, то все, что мы будем делать до конца 2026 года, будет связано с обогащением афиши в преддверии празднования 250-летия Большого театра. Если мы говорим о великом Прокофьеве, который будет доминировать сейчас, ближайшие 5-6 недель в афишах Большого театра, тут прозвучат его оперы, и симфонии, и концерты, и балеты. И вот «Золушка» — это крупный шаг навстречу решению такой задачи. Ну и, наконец, хочется подчеркнуть еще и то, что в общении музыкантов всего мира сегодня одна из разгадок, а что будет происходить с миром, в котором мы живем. В свое время здесь бывали и Берлиоз, великий француз, Верди, великий итальянец, и Густав Малер, австриец. Тут бывали и Дебюсси, Онегер. Нам предстоит поработать все вместе, чтобы народы услышали друг друга лучше. И мы жили в более безопасном, более спокойном, гармоничном мире. Я тоже считаю, что эта задача стоит прямо перед нами. Нам не надо ждать, чтобы кто-то нам объяснил, а зачем музыкантам общаться, а почему должна звучать русская музыка по всему миру или музыка всего мира в России. Это и так происходит.
3: Достойно.
4: Да, это, мне кажется, ключевые слова. Почему вот Гергиев замахивается на такие проекты? Это, в общем, какая-то всемирная такая его деятельность. Он, конечно, такая мировая, крупнейшая личность. Мы тоже должны об этом помнить, что мы живем в эпоху Гергиева, который нам открывает то, на что, может быть, многие закрывают глаза. И будет ярчайшая мировая премьера сейчас. Ну, не мировая, конечно, но это последняя опера «Повесть о настоящем человеке». Она прозвучит уже 13 июля на сцене Большого театра. И да, конечно, мы все пойдем. Сергей Новиков поставит тот же.
3: Будем ждать.
5: Будем ждать.
4: Новиков, да,
3: действительно интересно. Спасибо, Ольга, огромное. Спасибо.
5: Музыкальный обозреватель Радио России Ольга Русанова о премьере «Золушки» в Большом театре.
3: Представьте себе человека, который каждый день ходит на работу нюхать духи. Или специалиста, чья задача расставлять книги на полках так, чтобы вам хотелось их купить. Да, такие профессии у нас тоже есть. И это реальные вакансии с зарплатой, обязанностями и даже профессиональными стандартами.
6: Какие профессии самые необычные, редкие, а порой откровенно странные? Об этом мы сейчас расскажем.
7: И с нами на связи эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Илья.
8: Здравствуйте, рад вас слышать.
3: Илья, я знаете, о чем думаю? Вот в последнее время как-то пиар-служба плохо работает.
5: В каком плане?
3: В каком плане? Ну, плохо продвигает, например, нашу радиостанцию, нашу программу. Может быть, там завести штатного блогера, который бы продвигал?
5: У меня же такая модная профессия. Быстро найдем блогера-то.
3: Среди нас.
8: Ну, да. Блогера, вы, мне кажется, за день можете найти, потому что все-таки охваты есть хорошие, и есть приверженная целевая аудитория, которая, собственно, вам в этом поможет. А сейчас с насилием цифрового интеллекта большое количество СММщиков остаются без работы, поэтому в любом случае у вас отбоя не будет.
3: Ага. Mm-hmm. То есть все-таки, скажем так, вот есть смещение неких трендов в профессии, тем более редкой профессии?
8: Ну, с появлением искусственного интеллекта смещение идет по всем фронтам. Он наступает со своим замещением все больше и больше везде, а сейчас с появлением человекоподобных роботов у нас это смещение пойдет еще и по рабочим профессиям, в том числе и заводским.
3: Илья, вот скажите,
8: кстати, рынок труда изменится весь.
3: Илья, скажите, вот мы совсем недавно с вашей помощью обсуждали список профессий мужских, скажем так, которым в недавнем будущем будет разрешен доступ женщинам. А если, например, вот как сказал Вадим, смещение тренда, то есть уход, например, мужчин в женские профессии, например, чаще ли мужчины идут, например, на должность воспитателя детского сада?
8: О. Нет, ну это не какая-то новая практика. Все года, если мы посмотрим историю, такая практика была, потому что есть очень много мужчин и с хорошей эмпатией.

0: и с хорошими навыками общения с детьми, и с хорошим педагогическим талантом. Вообще мужчина-педагог это всегда ценилось, потому
1: ну,
0: что
1: это да.
2: Педагог, да.
0: Дети всегда по-другому это воспринимают. Если говорить с точки зрения медицины или сферы обслуживания, или массажа, или даже красоты, мужчина всегда там тоже имел особое место, особое отношение. То есть тут нельзя сказать, что да, этого прям... никогда не было. Ну, это да. Есть. Это есть, так же, как и женщины в мужских профессиях в Советском Союзе. Всегда пионерки у нас были, которые и в забой уходили, и на самосвалах.
1: Но вы знаете, все-таки, Илья, я не представляю себе, например, мужчину, который будет делать маникюр женщине в салоне.
0: А зря.
2: Хотя сериал уже об этом есть.
1: Есть, да? Да.
0: Да, да. Первая история об этом мы прочитали где-то 5 лет назад, о том, что один мужчина после армейской службы решил плюнуть на все и пойти делать маникюрчик. У него стало очень хорошо получаться, у него прям очередь от клиентов.
1: Надо же.
0: Не останавливалось.
1: Слушай, Илья, а если, например, вот я в последнее время смотрю, на столбах постоянно висит «пропала собачка». Может быть, стать детективом по поиску собачек?
0: Ну, фантазировать можно много чего.
1: Да.
0: Да, да, да. То есть тут как бы, если душа лежит, и если получается, почему
1: нет,
0: бы нет?
1: Нет, я просто к чему это, да.
0: Интересных редких профессий много,
1: вот. На самом деле. А вот какие, Илья, я вот просто к чему? А может быть, предвосхитить тренд, скажем так, какой-то необычной профессии?
2: Но если ты пойдешь в опережение рынка, то ты тоже проиграешь, так же, как и опоздаешь.
1: Да.
2: Конечно.
0: Тут вопрос не профессии, наверное, как массового явления,
2: а занятия.
0: Вид деятельности.
2: Да. Да,
0: занятия. Потому что профессия — это все-таки, когда у нас уже не только есть один человек, ищущий собачек по дворам, с вашей внешностью, да, а когда какой-то поток, да, поток людей, которые, во-первых, известны на рынке, как вот представители профессии, так и к этому уже подготавливается система обучения, система стандартов и так далее, и так далее. Вот только тогда мы это занятие можем назвать прям профессией.
1: Ага. Ну, смотрите, например, у Дмитрия очень такой завораживающий голос. Может, его сделать надо, например, человек, который успокаивает
2: женские сердца. Если Дмитрий этого захочет, то, конечно, да.
0: Мы сегодня решили всем профессии найти интересы.
1: Конечно. Сейчас мы Паша найдем профессию тоже.
3: Ой, у меня есть столько.
1: Ну, такой тренер по медитации, например.
0: Это не особенная профессия, таких много. Вот, например, есть профессия переворачивателя пингвинов.
2: Вот, в Антарктиде,
0: Смотритель маяка, который там, допустим, уходит на год, и к нему никто не приходит.
2: Ой, я бы с удовольствием.
3: Хорошая профессия.
0: Классная была статья 15 лет назад, как провели огромнейший конкурс, смотритель острова. Жить на острове, фоткать его, и тебе еще... И там где-то 1000 человек приняли участие, потому что оказалось, что психоподиночку много, а тем, кто хочет жить, и чтобы им еще зарплату платили, они при этом просто фотки отправляли, их еще больше. И поэтому там был какой-то дичайший конкурс на эту тему.
3: Вот это ажиотаж.
1: Да, а сегодня я встретил промышленного альпиниста.
2: Ну, дичайшая профессия в Москве, вот, на ваш взгляд, какая?
0: А у нас можно такая, чтобы 18+ прозвучало или нет?
1: О, нет,
0: все пристойно, это не про похабщину, но это немножко вот такая тема. В общем, есть такая профессия, извините, но это действительно официальная профессия, она используется в медицине, особенно в зарубежных странах, в профессии декларатора, например.
2: А, понятно.
1: Илья,
2: спасибо вам огромное, мы не успеваем, к сожалению. Илья Варакин был с нами, друзья.
4: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
5: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
6: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуля.
7: Брось пистолет на землю, бросай.
8: Маньяков ловить?
9: Ловлю.
8: И как, много поймали?
6: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
10: У вас тоже есть свои секреты.
11: Это все маскировка, все ложный след.
6: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
12: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
6: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
13: Загляни ему в голову.
6: Категория 16+.

0: А где сегодня в Москве медом намазано? Не трудитесь с ответом, подскажем. Традиционно в эти дни в Коломенском проходит ярмарка великолепного, полезного и столь необходимого каждому из нас продукту пчеловодства.
1: Кроме традиционных, на ярмарке представлены эксклюзивные сорта королевской белой акации, горки каштановые, эспарцетовые и многие другие, а также пыльца, перга, прополис, маточное молочко и много другое.
0: Около 150 известных непревзойденным качеством своей продукции потомственных пчеловодов принимают участие в работе ярмарки. Из 40 регионов необъятной родины, от Калининграда до Владивостока, от Крыма до северных областей России, привезли лучшие отборные сорта меда со своих многочисленных пчелиных пасек. И как в этом во всем не потеряться? С нами на связи пчеловод, председатель Ассоциации медовых дегустаторов Иван Козярский. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте.
1: Иван, скажите, пожалуйста, это правда, что вы можете с закрытыми глазами определить сорт меда?
2: Да, даже с закрытыми и даже с открытыми. Потому что сенсорный анализ, он включает в себя использование всех возможностей организма. Глаза не обязательно закрывать.
1: Вы знаете, в чем дело? Некоторые винные сомелье делают так. Они смешивают разные сорта вина, и получается третий сорт, да?
0: То есть купажированный.
1: Да, купажированный. Скажите, а можно ли так делать с медом?
2: Ну, так делают даже. То есть, на самом деле, на производство при переработке меда часто бывает, ну, в угоду, допустим,
1: снижение
2: цены, да. Меда, да, его смешивают с более дешевыми сортами, получая некий купаж. Вот. Ну, а потом, на самом деле, точно так же делают пчелы, потому что в любом, даже монофлорном меде мы сможем увидеть присутствие каких-то других сортов, конечно же, да. То есть чистых монофлорных медов не бывает.
1: Слушай, Иван, а если, например, пчелы находятся рядом, например, с болотом, или там, где черемша растет,
0: это
1: что же получается? Не получается мед, ну почему дикий? Ну, дали мне участок на болоте.
0: Ну, так не построишь там пасеку.
1: Нет, дело не в этом. Вкус меда...
2: Вы сказали черемша, черемшовый мед тоже бывает.
1: Да вы что, серьезно?
2: Да, да, однозначно совершенно. И на него даже выезжают, кочуют пчеловоды, у него есть такая вкус-ароматика, чем-то чеснок напоминает.
1: В том-то и дело, да.
0: Иван, вот подскажите, я когда прихожу на ярмарку меда, я всегда обращаю внимание, что одного пчеловода несколько сортов, там, например, условно говоря, каштановый, липовый, там, майский, там еще какой-то, но ведь при этом у него пасека в одном месте, как с одного места можно получить разные меда?
2: Пасеки бывают стационарные, вот вы совершенно справедливы. Вот у нас, допустим, в Подмосковье мы собираем 6-7 видов различных медов, стационарных пасеках, потому что в течение сезона медоносные растения, цветение их сменяет одно другое. Вот. И, к примеру, ну это вот что касается стационарных тачков. А на самом деле пчеловоды очень часто кочуют. Есть такой так называемый кочевой пчеловод, когда ставит ульи на прицепы и едет. И иногда плечо кочевки доходит до 2-3 тысяч километров, когда пчеловоды, к примеру,
1: надо же,
2: с Алтайского края едут на юг за белой акацией и наоборот.
1: Слушайте, Иван, очень часто врачи нас пугают тем, что мед — это аллерген. А правда это? Есть ли, скажем так, малоаллергенный мед для детей?
2: Самый гипоаллергенный мед считается мед белой акации, потому что там очень мало пыльцевых зерен. Вот, да, и он, как правило, не вызывает аллергической реакции. Но если вы хотите убедиться, вызывает вот конкретный образец, вы можете его помазать себе на запястье либо на локтевой сгиб, это самые нежные у нас места, и посмотреть, нет ли покраснения. А уже потом, собственно говоря, применять такой мед, использовать его, как говорится, по назначению.
0: Иван, еще вот такой вопрос. Мы попадаем на продажу, на ярмарку меда и видим, что у разных пчеловодов один и тот же мед может стоить, один и тот же сорт, может стоить по-разному. А из чего складывается цена меда? Ведь если по большому счету всю основную работу делают пчелы.
2: Ну, вот это одно из заблуждений таких, то, что пчеловод сидит, ничего не делает, и, значит, отдыхает и грабит пчел.
1: Да-да-да.
2: На самом деле, все, да, совершенно верно. На самом деле, все современное пчеловодство, оно построено на неком симбиозе, то есть, как бы, сотрудничестве пчелы и человека. То есть, мы берем на себя часть их работы, там, по чистке улья, по расширению гнезда, по помощи им при заболеваниях, вот, по стимулированию расширения пчелы, пчелиной семьи и так далее. Очень много над чем приходится следить. И благодаря этому пчелы собирают не 25 килограмм в сезон, а, допустим, могут и до 100 килограмм с улья можно снять. И, естественно, вот тот мед, который мы получаем, ну, излишком, ну, да. Да, для пчелиной семьи столько не нужно, мы можем себе забрать.
1: Слушайте.
2: Вот, иногда, иногда я говорю, что пчелы нас нанимают, пчеловодов, платят нам медом за то, что мы им помогаем.
1: Иван, еще, скажите, а как вы относитесь к таким новым трендам? Вот, например, сейчас у зумеров очень популярно такой соус, это мед с острым перцем чили. И они сейчас поливаются на свете.
2: Мед хорош в любом своем состоянии, да, и никаких проблем использования его в соусах. Я сам это использую сплошь и рядом. Вот, никаких проблем с этим нету. Мало того, даже есть миф такой, что можно отравиться, если его нагреть. При нагреве мед теряет часть своих полезных свойств, естественно, да, но отравиться вы им, ну, не отравитесь. Не в том количестве мы его употребляем.
1: Но острый мед — это вкусно.
3: Еще очень часто в магазинах, в торговой сети можно встретить мед с добавками. Вот я совсем недавно приобрел баночку меда с мумиё. Скажите, такое возможно или нет?
2: Да, такое возможно, но я бы рекомендовал, на самом деле, если вы хотите получить мед с добавками, купить качественный мед, и я мог бы немножко, может быть, если будет время, рассказать, то есть на что обращать внимание.
1: Расскажите.
2: Вот. И, допустим, добавить туда, если вы хотите мед с орехами или мед с мумиё, купите отдельно мумиё, орехи, либо маточное молочко, смешайте, и вы будете знать конкретно, что там внутри есть. А вот готовые смеси, конечно, можно покупать, если у вас
3: если есть определенное
2: доверие.
1: Конечно. Слушайте, Иван, еще раз возвращаясь к тому, что где находится пасека. А если у меня пасека находится прямо посреди макового поля?
3: Очень хорошо.
1: Нет, может ли мед немножечко быть потом
3: опиумным?
1: С дурманящим, да, эффектом?
2: Ну, что касается макового поля, мед дурманищем не будет. Да. Вот, это, ну, как бы есть такая особенность. У нас есть на территории Российской Федерации несколько растений, мед которых может содержать там алкалоиды, к примеру, тот же самый мед с рододендрона, вот, которым действительно можно будет отравиться, если мы соберем этот мед с рододендрона. Ну, поэтому пчеловоды, как правило, не ставят пасеки вблизи рододендрона. Но опять же, мы должны понимать, что тот рододендрон, который у нас находится в садах, вот, в таком минимальном количестве мы его практически, ну, не заметим в меде. Имеется в виду, конечно же, десятки, сотни гектаров сплошных посадок. Это у нас на Кавказе такое бывает, на альпийских лугах. Вот. Но, опять же говорю, пчеловоды, как правило, за этим следят. А все остальные вот эти мифы по поводу того, что мед с борщевика, он опасен и так далее. Это все больше миф.
1: Угу. То есть не надо бояться. И напоследок, вы же знаете, Иван, наверное, настоящий рецепт медовухи.
2: Конечно, знаю, но...
1: Но не скажу.
2: Но не скажу, потому что, понимаете, любые алкогольные напитки, они, в общем, не...
1: Это я сам согласен, да.
2: ...на здоровье нации, поэтому как-то популяризировать употребление напитков, даже полезных медовых, я бы не стал. А вот по поводу сбитий, которые на
1: рынке
2: использовались... Вот, мед со всевозможными специями, то есть разбавляется мед с водой, делается медовое сыто, вот, где-то 15% меда, это можно употреблять и со специями, разные,
1: с
2: корицей.
3: Иван, спасибо вам
1: большое.
3: Да. Друзья, напомню, что в эти дни работает в Коломенском традиционная ярмарка меда, и с нами на связи был пчеловод и председатель Ассоциации медовых дегустаторов Иван Козярский.

0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
2: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
3: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
2: А разве это не так?
3: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
4: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800.

0: диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
0: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
0: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
0: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем.

0: и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю: 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
5: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластин Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
4: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 20.10 по времени Омска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
6: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
4: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Кредиты могут подешеветь к концу года. Один человек погиб, 8 пострадали в ДТП в Подмосковье. И 6-й день подряд ищут людей после взрыва на бумажном комбинате в США. Подробности далее. Жители ряда домов Матвеева-Курганского района Ростовской области эвакуировали из-за возгорания топливного хранилища. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале «Макс». Пожарные пытаются потушить пламя на частном предприятии. Как ранее сообщили в региональном оперштабе, ночью область атаковали полсотни украинских беспилотников. Пострадавших в результате вражеских ударов нет. Киевские террористы продолжают атаковать территорию вблизи Запорожской атомной электростанции. Удары наносятся целенаправленно по Энергодару. Как сообщила ТАСС, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ВСУ атаковали городскую администрацию, жилые дома, автозаправки и въезд в город. Информация о пострадавших не поступала. Представитель ЗАЭС уточнила, что как только будет безопасно, сотрудников МАГАТЭ пустят осмотреть поврежденный машинный зал 6-го энергоблока. Атаки на Запорожскую атомную электростанцию идут вразрез со здравым смыслом, а те, кто отдает приказ атаковать энергообъект, лишены каких-либо моральных принципов. Такое мнение в интервью агентству ТАСС высказал директор станции Юрий Черничук.
2: Почему это делают европейцы? Лучше, конечно, спросить у них. Может быть, кто-то не совсем до конца понимает, что может произойти, да, и вот этим вот моральным, психологическим, физическим воздействием как на работников станции, так и на, в принципе, все наше государство пытаются нас принудить, скажем так, к сдаче каких-то своих позиций. Может быть, те, кто отдает приказы, они живут немножко не в Европе или совсем не в Европе. Это все противоречит здравому смыслу, логике нормальной человеческой и там моральным принципам.
1: Напомню, глава «Росатома» Алексей Лихачев накануне сообщил об ударе украинского дрона по машинному залу 6-го блока. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. В МАГАТЭ осудили удары Киева по атомной электростанции, а в ООН попросили стороны конфликта допустить своих сотрудников на АЭС для объективной оценки инцидента. Кредиты могут подешеветь к концу года, а в Госдуме не исключают снижение ключевой ставки Центробанка до 10% годовых. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума. При этом он отметил, что по текущей динамике снижения роста цен ключевая ставка должна быть на уровне 11-12%. Напомню, сейчас ЦБ выдает кредиты коммерческим заемщикам под 14,5% годовых. Очередная дата заседания регулятора запланирована на 19 июня. На госуслугах появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы. Над экспериментом трудятся Минцифры и Роспотребнадзор, пишет РБК. К примеру, пожаловаться можно на отказ продавца вернуть деньги или же товар надлежащего качества в течение 7 дней после покупки. С помощью электронной книги жалоб покупатели смогут в онлайн-режиме решать вопросы с продавцами, маркетплейсами без обращения в суд. Ответ на обращение будет поступать в личный кабинет пользователя. О сроках введения цифрового ноу-хау пока не сообщается. Хроника происшествий далее. Один человек погиб, еще 8 пострадали в ДТП с участием 3 легковушек и маршрутки в Московской области. Об этом сообщает подмосковная полиция. Авария произошла около 9:30 утра на 93-м километре автодороги А107 Московского Малого Кольца неподалеку от Ногинска. По предварительной информации, мужчина Тойоты столкнулся со встречным Фордом. От удара японку вынесло на встречку, после чего машина также столкнулась с другой иномаркой и маршрутным автобусом. После столкновения транспорт с пассажирами перевернулся. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и медики. Участок федеральной трассы М4 Дон перекрыт из-за непогоды. Ливни в горах вызвали сели, которые заблокировали движение участка дороги Джубга-Сочи, граница с Республикой Абхазия. Об этом сообщили в госавтоинспекции города-курорта. Из-за инцидента транспорт пускают в реверсивном движении. Специальные службы расчищают от грязи проезжую часть. Между тем, горную часть Сочи накрыл сильный снегопад. Все городские службы перевели в усиленный режим работы. Такое распоряжение отдал глава города Андрей Прошунин. Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать осторожность и в случае ЧП звонить по номеру 112. Шестой день подряд ищут людей после взрыва на целлюлозно-бумажном комбинате в США. ЧП произошло в городе Лонгвью, штата Вашингтон, еще 26 мая. Во время смены взорвалась цистерна с химическим раствором, который используется для превращения древесины в бумагу. В первые же минуты трагедии спасатели извлекли из массы тела двух рабочих завода. Останки восьмерых нашли спустя 5 дней. Поиски оставшихся троих людей продолжаются. О причинах взрыва на заводе не сообщается. Как уточнило агентство Reuters, загрязняющие вещества попали в близлежащую реку Колумбия. Однако, со слов санитарных властей, инцидент не сказался на качестве воздуха и питьевой воды в городе. Япония закупила очередную партию российской нефти. Черное золото на танкерах доставили из Сахалина. Об этом агентству ТАСС стало известно из данных сервисов наблюдения за местоположением судов. Напомню, что после 2022 года страна восходящего солнца перестала закупать российские ресурсы и перешла на нефть из Ближнего Востока. Однако в связи с блокировкой Армуза японские компании по запросу властей вынуждены были покупать небольшие партии с проекта «Сахалин-2». Объемы и подробности контракта импортеры не раскрыли, однако источники в структурах власти говорят о нескольких сотнях тысяч баррелей российской нефти. Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты. За 15 лет в столице общее число светильников выросло в 2,6 раза. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в городе каждый вечер зажигается более 1 300 000 уличных фонарей и других источников света, 58% из которых – современные светодиодные светильники. Собянин отметил, что к 2030 году доля таких приборов должна достичь почти 100%. В Москве и области до 9 вечера действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили агентству ТАСС в гидрометцентре. В последний день весны в столичном регионе ожидается кратковременный дождь с грозами. При этом воздух прогреется в столице до 15-17 градусов тепла. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
3: В эфире Данил Многаров. Здравствуйте. Хоккейная Сибирь объявила о расставании с 4 игроками. В связи с истечением срока действия контрактов команду покидают защитники Егор Зайцев и Чейз Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семен Кошелев. К слову, Приски в минувшем сезоне был самым высокооплачиваемым игроком новосибирского клуба. Сибирь завершила регулярный чемпионат КХЛ на 8-м месте Восточной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина коллектив проиграл «Металлургу» 1-4 в серии. Хоккеист Джошуа Лива покинул челябинский «Трактор». У него закончился договор. Об этом сообщила пресс-служба команды. Кроме того, клуб оставили американские защитники Логан Дэй и Джордан Гросс, а также словацкий игрок обороны Михал Чайковский. Лива перешел сюда в августе прошлого года. В сезоне 24-25 нападающий выступал за уфимский Салават Юлаев. Тогда он стал самым ценным игроком турнира и установил рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат – 49 шайб. Серебряный призер Олимпиады 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина назвала Софию Ильтерякову лидером сборной России. Накануне спортсменка заняла 5-е место по итогам личного многоборья на чемпионате Европы. Цитата. «Ильтериковой всего 15 лет, но она сумела так уверенно выступить. На такое далеко не каждая спортсменка способна», — отметила Батыршина. Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник Сергей Устюгов больше не планирует выступать на официальных стартах. Ранее двукратный чемпион мира в скиатлоне и в командном спринте уже заявлял о паузе в спортивной карьере из-за нехватки мотивации и проблем со здоровьем. Также Устюгов упоминал, что не планирует отбираться на Олимпийские игры 2030. А мне на этом все. Счастливо.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 1 июня. В Петропавловске-Камчатском плюс 5-7, пасмурно, ожидаются дожди. В Магадане 6-8 со знаком плюс, облачно, небольшие осадки. В Екатеринбурге 17-19, кратковременный дождь. В Ханты-Мансийске 19-21, временами дожди. В Красноярске 17-19 градусов, облачно, без осадков. В Петрозаводске 12-14 градусов. В Сыктывкаре плюс 15-17, временами пройдут дожди. В Калининграде 20-22 градуса, в Кирове, Нижнем Новгороде и Ярославле 14-16, кратковременные осадки. В Оренбурге и Самаре плюс 18-20, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков, температура воздуха составит 16-18. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в Москве 16 градусов, ветер северный, атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
6: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
7: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
8: Не зачем? Обижай.
7: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Просвещение.
10: О животных. С Иваном Затевахиным.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, а также он исполнительный директор, как правильно называется?
12: Ну, если полностью, региональная общественная организация «Совет по морским млекопитающим».
11: «Совет по морским млекопитающим». Это такой орган, где ведущие российские ученые собираются и обсуждают наиболее актуальные темы, связанные с морскими млекопитающими. Здравствуйте, Дима.
12: Здравствуйте.
11: Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о нарвалах. Эти замечательные дельфины, о них довольно часто говорят, но никто не представляет, какие они, где живут, чем питаются. Ну, известная история про зуб нарвала или рог нарвала, или бивень нарвала. Как сейчас систематики, куда его относят?
12: Ну, давайте начнем, если уж говорить про зуб или бивень или прочее, то, конечно, с давних, так сказать, времен известны вот эти бивень единорога, так называемый, который был валютой при взаимоотношениях между государствами и поставлялся он в основном из Дании, и, там, из Гренландии, из Канады, поскольку там промысел до сих пор существует этих нарвалов. Нарвалы относятся к зубатым китам, они нарваловые, вместе с ними в этих нарваловых еще находятся белухи. И вот этот зуб или бивень, это левый резец, единственный зуб, который у взрослых.
11: Клык.
12: Нет, это резец с левой стороны, такой вырастает в основном у самцов, у самок он тоже есть, но он
11: как у слона.
12: Маленький, да.
11: Ну, один.
12: Бывает два, но чаще всего один. Вот, и он в детском возрасте, он небольшой, там, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, с чем-то метров, но при этом он довольно ломкий. Поэтому он не предназначен, конечно, для того, чтобы наносить какие-то удары или там что-то еще. Но бывает, что в добытых нарвалах находят обломки этих бивней чужих.
11: Ну, вы имеете в виду колющие удары?
12: Колющие, да.
11: Ну, потому что есть видео, где они лупят
12: они
11: рыбу.
12: Они скрещивают, да, их там и как бодаются, ритуальные такие. Да,
11: когда у них эти ритуальные игры. Да,
12: да, да. Но все-таки вот до сих пор толком не очень понятно
11: зачем?
12: Назначение. Да, и почему, собственно говоря, они лишились зубов всех остальных. Они же ловят рыбу, как
8: все остальные. Нет, ну это понятно, они его засасывают. Эту
12: рыбу, да, правда. Но засасывать иногда, наверное, полезнее зубами прихватить, потому что те же самые белухи, да, у которых зубов тоже полно, засасывают. Они тоже умеют засасывать вполне
8: себе хорошо. Я это снимал хорошо. Да. крупным планом. Да, да.
12: Так что, ну, и они, причем вот эти вот белухи, которых мы тоже довольно много смотрели, изучали и снимали, вот, они же морды раскапывают на дне как белухи, да, ил, и там оттуда вытягивают всяких там червяков и прочее. А у норвов такой возможности нет, особенно им мешается вот этот бивень, если говорить про какие-то донные организмы. Но, тем не менее, рыбу, кальмаров совершенно спокойно у них в желудках находят.
8: Так что... Ну, они глубоководные, они же не могут нырнуть километра на 4,
12: нет,
8: ну, и там раскопать.
12: Они ныряют. Передатчики, которые на них поставлены, показывают, что они ныряют там на километры больше. Могут
8: не
12: нырнуть.
8: На дно же?
12: Нет, они могут и на дне. Просто вопрос, что они там делают, потому что те же самые белухи, которых мы тоже метили, ну уж извините, что я так параллели,
8: да, но... Не, правильно.
12: Вот, но...
8: О белух мы поговорим с вами.
12: Да, да, но я просто говорю, что 600 метров они ныряют. Что они там делают? Вопрос как бы не праздный, питаются. Потому что энергетически довольно затратно туда нырять. Да. По времени это тоже превышает среднее время, которое они, в принципе, заныривают под воду. Вот, и нарвалы то же самое. Но на других животных было показано, что такие большие заныры им нужны не для того, чтобы там на дне питаться, а чтобы из-под воды увидеть объект своего питания, который находится чуть выше. То есть, занырнув там условно на 600 метров, на 500 метрах можно увидеть там какое-то скопление рыбы,
8: они же...
12: которое будет...
8: А что, они не прозванивают их локации?
12: Нет, они, конечно, обладают и те, и другие их локации, как все, собственно говоря, зубатые киты.
8: Вот. Но мы сейчас про нарвалов говорим.
12: Да, вот. Но нарвалы, по всей видимости, питание нарвалов, вот, которое связано и с донными организмами, оно сопряжено еще с каким-то поведением, да, специфическим, потому что они все-таки кормятся не только поодиночке, но и группой, и, соответственно, эта группа, наверное, умеет загонять рыбу в какие-то ограниченные стаи, в которых потом уже можно это все дело выхватывать.
8: В комочек,
12: комочек, да. Так что нарвалы, конечно, очень интересные звери. Вопрос вот вы затронули вначале по поводу того, что мы их не видим, да, ну, не знаем, но да. Это у нас в стране, просто у нас очень мало мест, где мы можем их найти. У нас фактически это север Баренцева моря, земля Франц Иосифа, там, ну, и чуть-чуть, может быть, окраина Карского моря. Все. В отличие от той же Гренландии там,
8: мне вот
12: или Канады
8: повезло,
12: и так далее.
8: Я не видел их на земле Франции, видишь, те месяцы там болтались.
12: Ну, вот на самом деле показано, очень хорошо показано, что нарвалы не подпускают к себе судно ближе 5 километров. Это, да, они хорошо слышат суда, причем яхты. Это было показано, опять же, вот для Гренландии нашими коллегами издания. Они сравнивали треки нарвалов, которые помечены были передатчиками, и треки судов, которые... И вот ближе 5 километров почти ни один нарвал не подпустил к себе. Они уходят. То есть, если начинается
8: сближение... Это промысел, скорее всего.
12: Скорее всего, да. Да, промысел активный, он до сих пор идет. Инуиты, ну, или там какие-то местные коренные народы Канады и Гренландии добывают. Вот, и, собственно говоря, исследования там происходит именно во время промысла. У них там очень интересные всякие способы, как найти этого нарвала. Там, например, есть такие трубочки, которые погружаются в воду, с помощью которых человек фактически лоцирует этого нарвала. То есть поворачивает эту трубочку, да, слушает и понимает, в каком месте нарвал находится.
8: Пассивной локации пользуется, как касатка.
12: Да, да, да. Так что там это активно развито. Есть квоты, есть разрешения, есть, соответственно, специалисты, которые этим занимаются, местные. У них это традиция. Они из этой шкуры нарвала там много чего делают, и из костей там всякие поделки, и рог для производства каких-то сувениров там или еще чего-то.
8: Ну, понятно. А вообще, вот были исследования, насколько я помню, бывший стоматолог, который взялся исследовать зуб нарвала, он обнаружил, что он так богато иннервирован, что может служить, как вот у самолета метеоразведчика, там, у него такой шов впереди.
12: Да, да.
8: Вот бивень может служить тем же целям примерно. Это подтвердилось? Все-таки стоматолог не биолог, да?
12: Все, да, ну...
8: Нужны объективные какие-то еще исследования, кроме изучения анатомии.
12: Да, ну вот как раз вы правильно сказали, что изучение анатомии возможно на мертвых животных. К сожалению, изучение вот этого поведения, связанного с анатомическими какими-то особенностями, нужно на живых животных. Да? Если белух можно содержать в неволе, то нарвал, к сожалению, не умеет содержать в неволе, это невозможно. Поэтому понять и каким-то экспериментальным образом оценить, что именно иннервирует этот действительно очень обогащенный клетками чувствительными бивень, непонятно. Так же, как и, допустим, у моржей, это сенсорная система, вибрисы на морде, а у нарвала, по всей видимости, вот этот вот бивень, но... Тогда вопрос, как же быть самкам, у которых такого бивня нет.
8: Ну, у них бывают ведь маленькие.
12: Бывает, но это не регулярно.
8: Ну, они, может быть, у них зубы-то остаются у самок?
12: Нет, вообще у них есть маленький, вот этот один, он есть левый, да, но он спрятан под губами.
8: А если рот раскрыть?
12: Ну, да, может быть, может быть. Ну,
8: дельфины часто так делают,
12: да. Раскрывают. Нет, рот, может быть, это какой-то атавизм, но функциональность его до сих пор пока, ну, она и много всяких разных предположений, но...
8: Когда мы не можем объяснить функцию выроста какого-то, да, или цвета, мы говорим про половой отбор обычно, вот, что это для того, чтобы оставить более плодовитое потомство, чтобы либо привлечь, либо испугать, либо еще что-то, да?
12: Либо найти,
8: Либо найти, да. Ну, там, наверное, самцовые группы, да, у них вне сезона размножения, самки с детенышами, такая же понятная структура,
12: вот,
8: нет?
12: Значит, я не могу сказать за группы, которые вот не в наших водах, а то, что мы видели летом, то есть это... период не размножения, собственно говоря.
8: На Франц Иосиф?
12: На Франц Иосиф, да. Или, это смешанная
8: или левее
12: группа.
8: Севернее?
12: Нет, на земле Франц Иосиф, на севере земли Франц Иосифа мы в 19-21 году активно наблюдали нарвалов. Ну, правда, с вертолета, как бы, из коптера, но, тем не менее, мы видели смешанные группы, причем группы смешанные не только там самцы, самки и детеныши, но еще и белухи в них же. То есть такое впечатление, что это вообще какой-то конгломерат такой, знаете, как вот птицы бывают, сборная такая.
8: Ну, у дельфинов это такая. Часто бывает, потому что они дифференцируют во время кормежки время и глубину, на которой питается.
12: Да.
8: Нарвал, наверное, как мы с вами говорили, более глубоководный, да? Или мы не говорили?
12: Нет, еще? Нет, мы говорили, что действительно отмечено глубоководное его заныривание, в том числе по объектам питания, которые известно, на какой глубине обитают. Но, тем не менее, он совершенно не против питаться и не на больших глубинах.
8: Вместе с белухой,
12: да. Понятно. Просто я почему отметил именно такой факт, что вот эта смежная группа, потому что для других районов именно сборных таких групп белухи и нарвалы не отмечено.
8: В других?
12: Да, у нас вот у нас и это некая такая уникальная ситуация.
8: Может, там
12: ситуация
8: фронт была. Какой-нибудь?
12: Там или... действительно фронт. Там вот из Атлантики по всем этим желобам подходит вода, собственно, Гольфстрима, да, и там известно, что вот эти глубины, заходящие внутрь архипелага земля Франц Иосиф, они богаты рыбой и объектами питания. Поэтому наверняка они, собственно говоря, там и общаются на почве еды. Вот.
8: Поесть.
12: Кроме этого, еще там...
8: Надо объяснить, Дим, вы запомните мысль, я быстро объясню. Фронт, потому что не все понимают, о чем речь. Это столкновение водных масс, разной температуры, солености и так далее. И там очень много биогенов, на которых произрастает первичная продукция. На ней зоопланктон – это место повышенной биологической продуктивности. На зоопланктоне рыба. Рыба, кальмары, ими питаются дельфины.
12: Да. Вот, извините, и, да, кстати, человек старается
8: и человек,
12: ловить рыбу,
8: да.
12: Но тоже в этих
8: смотрит,
12: же районах.
8: Смотрит, где дельфины, да, и там ловят. Понятно.
12: Так что тут есть такое. Нет, там просто еще ключевой момент в том, что земля Франца Иосифа даже в период позднего лета или начала осени, там остаются ледяные поля. И лед арктический, он достаточно недалеко от архипелага. И те же самые нарвалы и белухи, они очень умеют хорошо пользоваться ледовым покровом для того, чтобы скрыться, для того, чтобы перейти с полыни на другую. И мы это, собственно говоря, и видели. Когда вертолет летит, нарвалы тут же начинают уходить вместе все под вот этот лед.
8: Прям под лед.
12: Под лед, да. И там сидят какое-то время, соответственно, мы их не видим. То есть,
8: ну, я рискну предположить, что отсутствие спинного плавника у нарвалов — это адаптация к таким вот условиям.
12: Да. Вот, ну, многие виды, которые обитают, ну, не многие, их не так много, китообразных, собственно говоря, гренландский кит, там, белуха и нарвал, они все без спинного плавника, собственно.
8: У меня вопрос такой, ну понятно, почему белуха белая.
12: Да.
8: Потому что лед, белуха белая. А почему нарвал в пятнышку?
12: Ну, нет, я бы не связывал здесь белуха, снег там белый и прочее. Наверное, это действительно адаптация не, скорее не ко льду, а к солнечной активности, да, поскольку все-таки белухи довольно часто на поверхности воды, и солнечная активность летом, во всяком случае, она довольно интенсивная.
8: Да, там можно сгореть, да.
12: Вот, поэтому и белые медведи, и белухи, и те же самые там какие-нибудь северные олени, да, у них достаточно много способности отражать этот агрессивный свет. Вот, что касается нарвалов, они тоже достаточно достаточно светлые, но, по всей видимости, их природой и отбор наградили вот этой вот изменчивостью такой окраски, потому что мы вот за 2 года наблюдений пытались идентифицировать этих нарвалов по окраскам, но мы отметили при том, что были характерные шрамы на теле, которые, ну, понятно, что он где-то приобрел, его не изменить. Но окраска меняется в течение вот 2 лет, она меняется, да. То ли животное растет, то ли оно взрослеет, то ли еще что-то. Но оно там выцветать начинает, например. Так же, как вот у крупных китов, у тех же гренландских, они начинают сидеть, да, вот у них седина проявляется. И с возрастом у нарвалов тоже они рождаются темненькие такие прям. И дальше он, соответственно, ну, во-первых, он, у него пропорции там немножко меняются, а во-вторых, он растет, светлеет и приобретает вот это вот, может быть, плохое сравнение, но вот для наблюдателей, которые в море работают, цвет нарвала, все говорят, если увидел грязную тряпку на воде, значит, это нарвал. Да, потому что вот именно такого какого-то непонятного цвета именно у них шкура.
8: У меня-то было предположение, что он в бликах не виден. Вот во льдах, в мелкой рябе, там, ну, хищники... Наверное, косаток было больше когда-то, да, их просто подвыбили. Нужно же смотреть не на сейчас, а на то, что
12: ну, было. Да, наверное, эволюционно какие-то были причины для такого. Вот,
8: тысяч, там, по, 30-40.
12: Да, по касаткам сейчас они не соприкасаются с плотоядными касатками. Во всяком случае, у них...
8: А вот эта исландская популяция?
12: Нет, нет, нет, они в основном соприкасаются, если соприкасаются, то с касатками, которые питаются селёдкой, там, рыбой и так далее. Вот.
8: Не страшными.
12: Да, для них не страшными. Вот. А, может быть, это связано с каким-то другими вещами, действительно, их сложно заметить на воде, это однозначно. Вот. Их проще заметить, кстати, среди льдов, наверное.
8: С другой стороны, касаткам-то все равно, на самом деле.
12: Ну, они же, их локации,
8: они,
12: да,
8: да, они слушают, глазами, да, вот да, это самое, то, что я называю по старинке пассивной локацией, то, что да. Называете мониторингом. Но белые медведи остаются.
12: Ну, белые медведи нарвалов взять очень сложно. Они белуху-то с трудом, так сказать, охотятся на нее. Вот. Это только обстоятельства. То есть на воде.
8: Дима, если кинематографисты, которые там бывают раз, там, я не знаю, в 10 лет по обещанию, сняли этот эпизод, значит, это бывает более-менее регулярно.
12: Ну,
8: не бывает такого везения, да, прям ну, везения. Такого не бывает, вот правда.
12: Нет, ну, опять же, стечение обстоятельств должно быть достаточно такое мощное, потому что на воде ни нарвал, ни белух медведь, конечно, не возьмет.
8: Ну, он не догонит, я понимаю. Он должен ждать где-то, прыгнуть сверху.
12: Да, в каких-то полынях.
8: Да. Но, тем не менее, с белухами зарегистрировано, а с нарвалами нет.
12: Нет.
8: А, ну, вообще, это довольно тихоходные, да, я так понимаю.
12: Нарвалы-то?
8: Да, ну, да. Неправильно, по старинке называем дельфинами, но сложно. Представитель семейства нарваловых – нарвал. Вот, ну, тихоходный дельфин довольно,
12: да?
8: Им как бы особо не нужно этого, да?
12: Развивать скорость? Нет, ну, как, они, наверное, в погоне за жертвой какой-то могут рывок сделать, но так, чтобы перемещаться какие-то большие расстояния, как там дельфины, вот, сопровождающие пароходы, им, конечно, не нужно совершенно. Ну, потом масса у них все-таки не такая, чтобы.
8: Но они носиться. До 6 метров, да, бывают?
12: Они 6, да, они тяжелые, они достаточно грузные, да, и свои эти тонны таскать не очень хочется.
8: Ну, наверное, тонны-то нет.
12: Нет, они-то от тонны 100 до
8: тонны 100, там, да?
12: Да, да.
8: Ничего себе. То есть это такой китяр, ну, самцы. Да?
12: Ну да, нет, у них половой диморфизм в плане, значит, самки-самцы не сильно по вот размеру они различаются. Вот. Но опять же, поскольку мы основываемся на промысле, да, берут достаточно специфическую группу, вот, то ну, пока считается, что от тонны 100, по-моему, до тонны 300, что ли, там идет такой разброс.
8: Ну, понятно, что большой размер, холодно, да, проще греться.
12: Да, проще сохранять тепло, скорее.
8: Сохранять тепло, да. Ну, все, в принципе, виды, которые там ныряют глубоко и в холодных местах, вот у животных сравнительно, да, если сравнивать, даже морских слонов, северных с южными, и все больше получается. Ну, мы вот начали говорить об устройстве их как бы семейных групп, но перешли сразу на увлекательное, так сказать, взаимодействие с другими видами. И тем не менее, ну, если на кормежке понятно, что на фронте они собираются там вместе, и самки с детенышами, и самцы все могут прокормиться. Мне интересно два момента. Ну, вот у Гринта я, например, точно совершенно видел такой момент, когда самка-мать, видимо, оставляет, просто даже снимали мать, оставляет гринденка маленького своей сестре или маме своей, или младшей, тут уже не скажешь, дочке, ну, которая с ней в одном этом, как наши коллеги, называются стрючке находятся, да, вот. А сами заныривают, питаются там, поднимаются, и потом обратный процесс берут. Вот с нарвалами вот такое вот сложное поведение удавалось?
12: Ну, наши, ну, опять же, вот у нас такого нет наблюдения, к сожалению, но просто из-за того, что нарвалов очень мало, и они далеко. А коллеги наши, да, в литературе это описано, взаимоотношения вот эти в социальных группах, это как бы сложное взаимоотношение, да, и матери детеныша, и родственниц, условно, там, и каких-то самок сопутствующих, и потом воспитание молодых нарвалов и их уход в самцовые вот эти группы, если это самец. Вот. То есть у них социальные взаимоотношения, наверное, чем-то похожи на белух, но, соответственно, есть, наверное, отличие в том, что они все-таки в других немножко условиях, да, обитают, то есть у них нет такой жесткой привязки к территории, они более мобильные и больше привязаны, больше, наверное, к ледовым и кормовым условиям. Ну,
8: к
12: и...
8: течению.
12: К течению, да? Ну да, в течение в том числе, да. И вот, наверное, ключевое для них это все-таки их такая пугливость относительно антропогенного воздействия, потому что, ну вот, в 19-м году, помимо того, что мы наблюдали, то, что они близко к самому судну не подходят, мы еще видели, что там, где развивался, например, активный рыболовный промысел, это Шпицберген, да, в 19-м году за счет отхода льдов было прям активное рыболовство. И наши норвежские коллеги, которые мы зафиксировали, что нарвалы стали вот переходить на нашу территорию, потому что там просто им некомфортно с точки зрения вот антропогенов.
8: Пароходов. Да.
12: Да? Да.
8: Ну, а вообще кто-нибудь считал, в каком сейчас состоянии популяции нарвалов?
12: У нас?
8: Ну, вообще.
12: Нет, ну, значит...
8: Она же, наверное, я не знаю, конечно, да, я рискну предположить, что те, которые у Шпицбергена, и те, которые у нас, это представители одной популяции.
12: Вот это сложный вопрос. Дело в том, что, ну, периодически собирается некая комиссия такая
8: по морским млекопитающим,
12: именно по группам, да, то есть вот есть группы нарваловые, там, нарвалы и белухи, вот было заседание там в какой-то момент, вот, и есть, например, потерянные популяции. Около Гренландии есть популяция нарвалов, которые исчезли. Причина пока не
8: понятна.
12: Ну, они не то, что вымерли, они перестали там появляться, да, вот, они считались вроде как изолированными, генетически обособленными и так далее, но их нету теперь, ну, это в заливах каких-то. Вот, соответственно, у нас, например, нарвалов, ну, опять же, это связано не с тем, что они стали появляться чаще, а из-за того, что люди просто стали появляться чаще в этих районах, да, и мы в большей степени стали их наблюдать. Вот, ну, численность их до конца, ну, вот 100% всех неизвестна, она в любом случае в каком-то пределе, да, то есть больше их в западной части Атлантики, это Канада и Гренландия, меньше вот в восточной части, разрыв между ними. Как бы он есть. Но
8: есть,
12: мы,
8: да?
12: Мы пока не можем его 100% зафиксировать, потому что, во-первых, нет генетики, с той, с другой стороны, чтобы ее нормально сравнить. А во-вторых, собственно говоря, наблюдений посередине, ну, как не было, так и нет этих нарвалов. Вот. Но это не значит, что их там нет. Да, просто там людей.
8: Людей нет, нет, да, да, это так бывает, да. Честно.
12: Мы на самом деле очень рассчитываем на то, что вот эта плавучая платформа, которую сейчас Росгидромет запускает периодически дрейфовать в арктических льдах, она выходит как раз, свой дрейф заканчивает в проливе Фрама, вот там, и мы очень надеемся, что они тоже, наблюдения, которые они ведут там с этой платформы, они этих нарвалов тоже, может быть, когда-нибудь и зафиксируют.
8: Ну, вообще, это достаточно интересный момент взаимодействия вот этих двух популяций, действительно, как они перетекают, и вообще, как нарвалы распределяются по океану. Вот интересно, что и те, и другие, да, и третьи, это чисто вот северного полушария виды, а даже аналогов нету в южном,
12: да,
8: полушарии.
12: Ну, в южном полушарии там просто континент, поэтому там
8: ну хорошо, а вокруг?
12: Но вокруг там другая экология, ну, другая
8: там,
12: экосистема.
8: Да, ну, многие виды, там те же касатки, там, как говорятся,
12: ну,
8: цветут и пахнут.
12: Да. А это панарктические. Да. Нет, ну, на самом деле, для нас, например, по нарвалу до сих пор остается вопросом, а что же у нас на востоке с нарвалом?
8: То,
12: что,
8: да,
12: например,
8: его тоже там нету.
12: находят остатки какие-то на берегах, ну, то есть на Чукотке зафиксирован выброс на, там, нарвала, на Командорах была встреча, значит, этих труп нарвала-то, еще где-то. То есть, ну, опять обидится. Же, в этих высоких арктических широтах, где вот этот вот динамичный такой ледовый покров, наверное, что-то происходит. Мы пока для нас это...
8: Ну, белухи-то там есть, и есть, просто есть, огромное есть. Количество. Да, да. Да.
12: Ну, значит, ну, во всех как-то случаях нарвал было. Просачивается.
8: Да, наверное, как-то нарвал заходит. Интересная вообще история с ними. А вот интересно, почему у такого рода дельфинов северных у них не выражен рострум? То есть, как бы жировая подушка у него тоже, как у белухи.
12: Да,
8: да, да, вот да. Такая огромная. Но, возможно, это тоже адаптация к ледовой.
12: Ну, это, жизни, я думаю, да? И к ледовой, и к способу питания, потому что, ну, известно для белухи, к сожалению, да, для нарвала таких исследований нет, что они очень умело пользуются и своим вот этим меланом, да, то есть изменяя геометрию.
8: Это я, опять-таки, самого, простите, да. Дима, я это снимал вот так
12: вот.
8: Да, он изменяет, действительно, фокусирует, направляет.
12: Да,
8: вот я хотел сказать про нарвала, в чем все, про белуху.
12: Нет, ну, потому что у нас, я еще раз говорю, сравнить.
8: Мы про белуху будем разговаривать подробно.
12: Сравнить мы можем только с лабораторными исследованиями, проводились только на белок, к сожалению. Поэтому аналог у нас единственный.
8: И приходилось резать этот мелан.
12: Просто они используют ведь для эхолокации, например, в том числе и нижнюю поверхность льда. То есть это отражение от нижней поверхности льда, оно тоже используется ими для вот этого так называемого звуковидения. Вот. И плюс к этому рострум-то, собственно говоря, для чего нужен? Для того, чтобы ловить какую-то быструю рыбу.
8: Да, как пинцетом.
12: Да. Как сказать, попробуйте в воде поймать бутерброд, что называется. Да, нужно очень хорошую реакцию. Вот. А у нарвалов другая, у нарваловых, у них другая стратегия. Да. Вот. Они в основном как бы собиратели и всасыватели, и они умеют еще вдобавок глушить рыбу своим этим звуком.
8: Импульсом.
12: Они импульсом, да. Они перед тем, как поймать рыбу, они ее сильно оглушают. Поэтому им, собственно говоря, не нужно вот этот вот пинцета, чтобы, значит, поймать. А опять же, наверное, в условиях арктических и там таких вот полярных тяжело с этим пинцетом еще и с рогом.
8: Ну да, рог плавать. Рог явно лишняя штука. Вот тут вот такая классика, да, когда половой отбор входит в противоречие с естественным. Дмитрий, спасибо вам огромное. Итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Говорили мы с ним о нарвалах, об этих замечательных зубатых китообразных, практически широким массам неизвестным. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
10: О животных с Иваном Затевахиным.
13: Радио России. Радио России. Общество.
14: Детский вопрос.
15: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых.
16: Сколько тебе лет, Ника, ты знаешь?
17: Знаю, 5. Через 2 года, когда мне будет 7, пойду уже в школу.
15: Этот разговор моего коллеги Геннадия Сыркова с Никой состоялся незадолго до ее дня рождения. Сейчас девочке уже 6 лет. Из них только первый год и 2 месяца она прожила в кровной семье. Потом малышку забрали органы опеки, и почти до 3 лет она была в доме ребенка. А 2 января 2023 года Нику увезли в свой дом приемные мама и папа – Анна и Александр. Мы уже рассказывали об этом в одном из прошлых выпусков радиожурнала, как и о том, что в жизни девочки и ее опекунов появилась кровная бабушка.
18: Когда мы приходили в детский дом навещать Нику, последний раз уже с согласием, что мы, да, забираем девочку в семью, мы увидели издалека эту биологическую бабушку. И нам было сказано, что бабушка не хочет с вами общаться пока. написала документ, по которому хочет, чтобы внучка осталась жить в детском доме, что ей там хорошо, а у нее пока условия не позволяют ее забрать. Нет ремонта и так далее.
15: Однако продолжать встречаться с девочкой Елена Георгиевна захотела. Поначалу Анна с Александром ничего не имели против и передали ей свои контакты. Вскоре первый разговор состоялся.
18: Я с ней абсолютно нормально поговорила, и мне показалось, что мы пришли к какому-то пониманию. Она спрашивала, из кого у нас состоит семья, как мы дальше планируем. Вообще мы должны понимать, что встречи с ней будут. Мы говорим, да, мы не против, дайте девочке время немножко на адаптацию, и мы будем с вами встречаться.
15: Как утверждают приемные родители, довольно быстро общение с бабушкой стало плохо сказываться на психологическом состоянии девочки. В 2024 году по инициативе Анны и Александра эти встречи закончились и больше уже не возобновились. А в мессенджер приемной мамы Ники пошел поток весьма неприятных сообщений от Елены Георгиевны. В итоге бабушка подала на опекунов внучки в суд. В одном из прошлых выпусков программы мы выслушали позицию Анны и Александра. Сегодня Геннадий Сырков предоставит возможность высказаться другой стороне этого конфликта.
19: История с продолжением.
20: Здравствуйте, Елена Георгиевна.
21: Да, добрый вечер.
22: Горка не очень большой и немного необычный парк в Москве. От метро Китай-город по склону холма парк тянется вверх. На мой взгляд, он красив прежде всего террасами. С моей собеседницей сядем на самом верху. Это я выберу место подальше от шумного фонтана. А парк для встречи предложила Елена Георгиевна. Она скажет по телефону, что бывает в этих местах часто.
21: А парк-то за что любите, Елена Георгиевна?
23: Он очень удобный, очень такой компактный, красивый.
21: А как думаете, Нике понравилось бы тут?
23: Да, я думаю, что понравилось, особенно вот те фонтаны, которые бьют, как говорится, прямо из-под земли. Да, было бы здорово.
22: Как давно вы видели Нику? С этого вопроса я начну разговор с Еленой Георгиевной.
23: 24 мая 24 года в Кузьминках мы встречались. Она была приболевшая немножко, квелая такая, не получилось погулять. Плели с ней веночки. После этого я ее не видела.
21: Почему прекратились встречи?
23: Потому что так хотят опекуны. Не хотят соблюдать наших с Никой прав. Потому что тогда наступало лето, они предупредили, что в детский сад ее водить не будут, повезут ее к бабушке, к другой на все лето на дачу. Потом они были на море, присылали мне опекунные фотографии с Никой, немножко совсем. А потом, когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами. Я так думаю, что... Все-таки опекуны Ники хотели изначально быть единоличными ее, так сказать, владельцами. Ну вот, простите меня за это слово, да. Хотя намерения их были, насколько они мне говорили, да, давайте будем говорить Нике, что есть еще папа, есть еще мама. Вот были такие моменты. А потом вдруг раз резко все схлопнулось. И вот эти встречи, ведь это же только благодаря тому, что я ходила в опеку, писала заявление, просила о том, чтобы по закону я имею право общаться со своей внучкой. Только вот таким образом. А, и было обидно, что опекуны соблюдали прям строго-строго регламент. Один час, и все. А мне хотелось больше с ней быть, больше ей отдавать. Да, был еще такой момент, когда вдруг на нашей встрече появился Александр, когда уже встреча наша заканчивалась, в грубой достаточно форме, предъявил мне претензии, что если я буду обращаться в суд или еще что-то, что у него найдутся тоже крутые знакомые, которые не позволят. Подхватил в охапку просто Нику. Все были в недоумении. Те же психологи, которые присутствовали в этот момент, в общем-то, обескуражены. И вот просто взял и унес Нику, не дав мне попрощаться с ней. Конечно, она попросила извинения за его такое поведение, но это меня очень оскорбило. Мужчина все-таки не должен был так со мной поступать.
22: Уже были два суда. Сначала Елена Георгиевна потребовала восстановить свое право на свидание с Никой, и суд встал на сторону бабушки. Приемные родители Анны и Александр подали апелляцию. Совсем недавно, в марте 2026 года, они проиграли и этот суд. Закон действительно на стороне бабушки. Но у нашей истории есть и неправовая подоплека. Переписка Елены Георгиевны с приемной мамой очень хорошо показывает. Отношения были напряженными почти с самого начала. и очень быстро переросли в чудовищную конфронтацию. У Елены Георгиевны находилось очень много претензий к приемной семье. Например, их она упрекала за то, что без предупреждения крестили девочку. Была недовольна фотографиями ребенка. Встреча со внучкой переписки называла подачками, хотя неприемные родители установили их частоту и продолжительность. И не раз им говорила: «Ребенок должен знать, что у него есть настоящие папа и мама, а вы – зам-мама и зам-папа. Не забывайте свой статус». Требовала: «Ребенок должен быть на связи со мной в режиме 24/7». И еще было очень много оскорблений в адрес Анны и Александра. «Такие, как вы, железобетонные, крадут, берут чужих детей», – писала бабушка маме Анне. Издевательски критиковала пиджак приемного папы, едко и бесцеремонно упрекала Анну за то, что у нее второе замужество. «Раз вы не могли ужиться в предыдущих своих браках-союзах, это говорит о вашем нежелании принимать и терпеть своих близких». Признаюсь, в парке «Горка» я буду готов сказать Елене Георгиевне: «Если бы в моей жизни появился такой же токсичный человек, как вы, я бы сделал все, чтобы он исчез и меня больше не беспокоил». Я вижу, как вы хотели причинить боль Анне и Александру. В конце концов, что-то такое я и скажу, но гораздо мягче и не сразу.
23: Говорю, что они хотели, чтобы все-таки Ника забыла про меня и про нас, чтобы только вот они были вселенной для нее. Они присылали замечательные фотографии, как они отдыхали, как развивается Никуся, как они с ней занимаются и какие наряды ей покупают. Все это я видела, и огромное им за это спасибо. Действительно, вот от всего сердца, от всей души. Но когда вот хотят Нику совсем от меня, нас с Никой разделить, вот ключевое слово «разделить», это, конечно, было очень обидно, очень больно. Да, вот мои обращения к ним в СМС где-то были не сдержаны вот именно от того, что вот эта боль, вот эта тоска, вот эта несправедливость, она просто кричала во мне: ну так не должно быть, это неправильно. Если вы взяли на себя такую ответственность, и вы взяли ребенка, то будьте добры, принимайте, что у нее есть тоже люди, родные, по крови. Не надо вот так обособляться.
21: Слушайте, вы сами заговорили об этих СМС, некоторые из них, Елена Георгиевна, кажутся мне ужасными. Это агрессия.
23: Да, я прекрасно понимаю, что это агрессия. И за это я тоже себя много раз ругала, потому что, да, все-таки это от боли, от несдержанной такой глубокой обиды.
21: Елена Георгиевна, такой вариант развития событий есть. Принять и смириться. Вы ведь уже многое приняли в жизни. Простите, у вас умер супруг, да? Это неизбежно требует принятия, уход близкого человека. Ника замечательная, милая девочка, она ваша родная внучка. Но так повернулась жизнь. Что делать? Можно сказать себе так. Я не говорю, что это вы должны сделать, но можно.
23: Да, я прекрасно понимаю. Вот вся эта боль от того, что не могу смириться. Я не могу через себя переступить. Не могу. Я понимаю, что смирение – это наилучший добродетель. И знаю, что когда смиряешься с какой-то ситуацией, эта ситуация поворачивается совершенно по-другому. Да, и это было в моей жизни. Но, еще раз повторяю, нельзя нарушать законы Российской Федерации. Подтверждение тому, что опекуны это нарушают, решение судов в нашу с Никой пользу.
21: Я не могу смириться. Я смотрю на вас, и я верю, что вы не можете с этим смириться. Но попробуйте объяснить, почему.
23: Ну, почему что? Что я не могу смириться?
21: Да.
23: Можно не под запись?
22: Конечно, мне сейчас жаль, что Елена Георгиевна попросила выключить микрофон. Сквозь рыдания она вспомнит недавнее прошлое. В конце концов, вытирая слезы, Елена Георгиевна позволит взять в передачу из ее рассказа одну, но очень важную фразу. «Я не могу потерять еще и эту внучку».
23: Да, я не могу потерять еще и Нику. Как бабушка, как женщина. И что тоже было больно, когда опекуны вопросы мне задавали по поводу моей первой внучки. Это было тоже так больно. Потом это закрытая информация. Зачем еще расковыривать сердце мое? Ну вот, понимаете, не совсем тоже корректно вели себя и опекуны. Они называли меня скандалисткой, но я не скандалила. Я старалась общаться только со своей внучкой, только с ней быть. Но когда в конце встречи мне начинали задавать вот эти вопросы каверзные, которые бередили мою рану, не заживающую еще вот так расковыривая,
1: это очень больно.
21: Про первую внучку?
1: Да, и про первую, и то, что я такая предательница, что я от Ники отказалась, написала это заявление.
22: Все последние 6 лет вдруг посыпалось, будет рассказывать Елена Георгиевна. Беда и проблема, как из рога изобилия. Умер муж Виктор. С наркотиками задержали ее старшего сына и его жену, родителей Ники. И родителей другой старшей внучки. Но ту девочку изъяли из семьи еще раньше. Сына Георгия суд приговорил к большому сроку. И он подписал контракт с Министерством обороны. Отправился на СВО. Невестка тогда тюрьмы избежала, но спустя время и ее арестовали и осудили за кражу. Сейчас, правда, женщина уже на свободе. Все, буквально все в доме стало рушиться. Будет рыдать Елена Георгиевна. Вдруг полопались и потекли трубы, то вдруг холодильник поломался, то на даче что-то. Проблема на проблеме и проблемой погоняет.
21: У меня такое ощущение, что Ника – это ваша возможность почувствовать семью. Другой нет.
1: Да, совершенно точно. Я тоже об этом думала, что я лишена семьи. И мне очень... Когда вот идет бабушка с внучкой, как же это трогательно. И я тоже так хочу. Я никогда не говорила, что я не хочу быть бабушкой. Вот эти всякие новомодные, да, там, бабушки молодые. Нет, я хотела быть бабушкой, именно бабушкой. Я говорю, вот рухнуло все в одночасье. И правда, семьи не стало.
21: Вы никак не хотите признать, что Анна и Александр – приемные родители. Вы не хотите их называть родителями. Это же ревность.
1: Ревность. Да, это ревность. И обида.
21: Но они-то не виноваты.
1: Нет, отчасти они виноваты. Ну, нельзя так рвать на корню. Все-таки мы есть. Нельзя нас списывать со счетов. Ну, почему? За что? Ну, за что?
22: Я не знаю, что ответили бы вам Анна и Александр. Но на их месте любой другой человек мог бы заявить. Сочувствую вам, Елена Георгиевна, но мы хотим жить спокойно. Той тихой и радостной семейной жизнью, в которой нет места беспокойным посторонним.
1: Неправильное слово. Мы не посторонние. Мы родные Ники. Мы не посторонние. Мы для них посторонние. И они тоже не хотят никак принять. Вот вы говорили мне смириться. А почему они тоже не могут смириться, что есть еще родные люди у Ники? И что тоже родные люди хотят видеть и встречаться с Никой? Почему они не могут смириться с этой ситуацией?
22: Сын Елены Георгиевны прислал в адрес нашей программы голосовое сообщение. Это произошло после того, как вышла первая передача, в которой мы предоставили слово Анне и Александру. Потом я напишу Георгию. Мы даже будем договариваться об интервью.
2: Геннадий, добрый вечер. Извините, пожалуйста, что заставил вас ждать. Просто говорю то, что писал ранее, что интернет-соединение нестабильно. Не всегда получается оперативно ответить на ваши сообщения.
22: Георгий пришлет фотографии Ники. Много фотографий. И я, ставя под каждое красное сердечко, попрошу. Вижу, что вы любите дочь. Расскажите о ней. Георгий в голосовом сообщении назовет Нику капелькой радости. «Мы жили маленьким мирочком, я, Татьяна, Ника». Отметит, мы все прививки делали. Зачем-то с

0: эту конфронтацию. Да и вообще, знаете, Геннадий, тяжело вот так вот вперед смотреть, все-таки нахожусь в таком месте, что с вами разговаривал, а сейчас приду, блин, Дашу могу не дойти, ничего не поделать. Вот, Геннадий, мы тогда постараемся с вами созвониться, пообщаться, полностью постараюсь ответить на все ваши вопросы. Желаю всего доброго, будем на связи, до свидания.
1: Через 2 дня после встречи с Еленой Георгиевной в парке Горка я получу от нее СМС. Она напишет: «Сегодня мне сообщили в военкомате, что мой сын Георгий пропал без вести в зоне СВО. Я позвоню на следующий день, но бабушка девочки трубку не возьмет». Потом напишет, что у нее нет сил разговаривать. Сейчас о той встрече с Еленой Георгиевной в парке мне хочется сказать так. Был тихий и теплый вечер, и разговор получился ему под стать. Несмотря на слезы, на обвинения, звучали в том разговоре ноты явного умиротворения и миролюбия, какой-то отчетливой надежды на все то же благополучное будущее, которое как будто бы можно умно и по-доброму устроить.
2: Елена Георгиевна, вот что я спрошу. Кто все-таки родители, папа и мама Ники?
3: Ну, как говорится, родители не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Я прекрасно это понимаю. Но родители все. И биологические родители, значит, мой сын, и моя невестка, и Анна с Александром. Раз они взяли на себя такую ответственность, все родители. И надо Нике вот эту вот тоже историю как-то потихонечку ее в эту историю посвятить, что у нее может быть большая семья, еще больше. Потому что, потеряв вот свою семью, я осознаю, как это все-таки ценно, когда есть семья.
2: Вот мне показалось, что за время нашего разговора вы отказались от этого утверждения, что приемные родители Ники не настоящие.
3: Нет, я всегда их признавала. Что значит, я отказалась? Ну, я говорю, для меня это тире опекуны родители все-таки.
1: Будет в нашем разговоре момент, который нахожу по-настоящему удивительным, даже более удивительным, чем готовность Елены Георгиевны признать Анну и Александра тоже родителями. Осторожно, она меня спросит, верю ли я сам в благоприятный исход ее ссоры с родителями Ники, и я также осторожно отвечу: суд решил, значит, встречи со внучкой у вас будут. Но вот они возобновятся, Елена Георгиевна, и, скорее всего, запустят новый виток вашей конфронтации. Потому что и 2 года назад в этих встречах уже было что-то, что только провоцировало взаимное раздражение и непонимание. Елена Георгиевна не согласится. И сделает это как-то очень мягко. До самого конца разговора она будет убеждать, что я слишком мрачно смотрю в ее будущее. Бывает же, что люди закапывают топор войны. До интервью я думал, что все будет ровно наоборот, что убеждать в этом свою собеседницу придется мне. Мы попрощаемся. Елена Георгиевна скажет, что она хочет еще немного побыть в парке. Просто тихо тут посидеть.
4: Продолжение следует.
5: Кто тут прав, кто виноват? И почему мы вообще решили рассказать эту непростую семейную историю? Во-первых, потому что главный ее герой – не названные родители, не бабушка и другие биородственники. В центре тяжелейшего конфликта взрослых – маленькая девочка – Ника. И именно она будет либо действительно счастлива, либо не очень. И это напрямую зависит от мудрости самых близких ей людей. Есть еще одна причина нашего пристального внимания к событиям в этой семье. Попытаемся в капле воды увидеть целое море. Будущие приемные родители, приходя в детский дом, должны понимать, что не все его воспитанники – круглые сироты. Может случиться так, что вместе с малышом или подростком в новую семью придет человек, который считает себя роднее и ближе ему – по крови. И если такой ребенок не усыновлен, он юридически продолжает оставаться социальным сиротой при живых кровных родителях – государевым ребенком. А если у него еще есть и бабушки, дедушки, братья и сестры, другие родственники, вероятность встречи сторон серьезно возрастает. И с этим надо будет как-то жить. Что произойдет с нашими героями дальше? Очевидно, это еще совсем не конец истории. Завершая программу, напомню, что на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру размещены полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала. Там же вы найдете много интересной и важной информации. А самое главное, увидите фотографии

0: и анкеты детей, которые ждут своих названных родителей в разных регионах нашей огромной страны. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
1: Детский вопрос. Радио России. Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
2: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, эмоционально мы разбегались, и в девятую волну, и с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи, когда приехали, я говорю: ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
1: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу, Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
3: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя. Боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
1: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. «Три измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Режим ЧС введен в Ростовской области после удара беспилотника по хранилищу с топливом. Мошенники вернулись к давней схеме обмана россиян с историями блокировки счетов. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в частном доме в ингушском селе Троицкое. Подробности далее. Российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные объекты в тылу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, военнослужащие нанесли удары по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Помимо этого, уничтожены пункты временной дислокации украинских подразделений в 143 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 405 беспилотников и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» ВСУ, сообщается в сводке ведомства. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1400 военных. Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Кроме того, в преддверии форума российский лидер традиционно встретится с главами ведущих мировых информационных агентств. О планах президента сообщают «Вести» со ссылкой на журналиста Павла Зарубина. Запланировано у главы государства и мероприятия социальной направленности. Путин проведет встречу с многодетными семьями, а также вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Ожидается, что президент проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации. Россия обсуждает в контактах с США все вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По его словам, речь идет также и о роли США в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий. Естественно, стороны касаются темы поведения американцев в данном конфликте, подчеркнул помощник президента. Режим ЧС введен в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после удара беспилотника по хранилищу с топливом. Об этом сообщили региональные власти. Площадь возгорания превысила 3500 квадратных метров. Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал о пожаре на топливном хранилище частного предприятия. Пострадавших в результате атаки дронов нет. Всего за минувшую ночь средства ПВО отразили атаку 216 украинских беспилотников, из которых 50 перехватили над Ростовской областью. Украинский конфликт в случае нападения Киева на Белоруссию примет совсем иной оборот. С таким предупреждением выступил президент республики Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Вести». Ранее Украина заявила, что определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт. Президент Белоруссии назвал это заявление бредом. Новые детали появились в деле о теракте в Крокус-Сити-Холле. С материалами следствия ознакомилось агентство ТАСС. Как выяснилось, изначально боевикам отводилась роль смертников, однако за сутки до нападения куратор из-за рубежа изменил план. Он сообщил исполнителям, что умирать им не нужно, и за свой труд те получат на Украине по 1 000 000 рублей каждый. Кроме того, по указанию куратора, боевики частично покрасили свое оружие в желтый цвет, чтобы имитировать причастность Киева к преступлению и создать нужный информационный повод. Напомню, в результате теракта в подмосковном Крокус-Холле в марте 2024 года погибли свыше 150 человек. Мошенники взялись за старое. Они вернулись к давней схеме обмана россиян с историями о блокировке счетов. Жулики звонят якобы от лица сотрудников банков и предупреждают о попытке списания средств. Чтобы решить проблему, преступники просят назвать код из СМС-сообщения, данные карты для отмены операции и убеждают перевести деньги на безопасный счет. С таким предупреждением выступили в пресс-центре МВД. В ведомстве отметили, что задачей липовых колл-центров становится не только хищение денег, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в частном доме в ингушском селе Троицкое. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Дело расследуют по статье «Оказание услуг, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сообщение о взрыве газа в доме поступило на пульт спасателей в 10 часу утра. В результате инцидента пострадали 5 человек, в том числе 3 детей. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Людей с травмами доставили в Сунжинскую центральную районную больницу. По факту ЧП проводится проверка. Дональд Трамп ужесточил условия мирного соглашения с Ираном, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, изменения касаются утилизации обогащенного урана и возобновления работы Ормузского пролива. О ситуации на Ближнем Востоке и расстановке сил театра военных действий в регионе корреспондент информационной службы «Вести» Александр Белибов.
2: Трамп хочет заключить сделку и рассчитывает на ее скорейшее подписание, но при этом намерен усилить несколько важных для него пунктов, в частности, касающихся ядерных материалов Ирана, сообщили два американских чиновника.
3: О чем бы ни шла речь, если новые условия будут противоречить интересам Ирана, то переговоры могут вновь затянуться. Как сообщают иранские медиа, будущее соглашение должно решить вопросы безопасности Ормузского пролива и судьбу заблокированных активов Ирана. Во время проправительственных митингов на улицах Тегерана Ксир представил новый быстроход ударный катер. Если раньше на подобных мероприятиях демонстрировали баллистические ракеты и беспилотники, то теперь Иран делает ставку на свой москитный флот, который призван защитить интересы Исламской Республики в Ормузском проливе. Там пока без изменений. Иран сообщил, что за последние сутки пролив прошли около 20 судов, а в Центральном командовании США, которое отвечает за военно-морскую блокаду Ормуза, отчитались о поражении очередного корабля-нарушителя.
2: Американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение после того, как экипаж Lion Star не подчинился требованиям. Судно больше не следует в Иран.
3: На Ливано-Израильском фронте ни о какой деэскалации пока тоже говорить не приходится. Армия обороны Израиля лишь увеличивает географию и масштабы авиаударов по югу Ливана, жертвами которых, по данным Минздрава страны, с начала конфликта стали уже почти 3400 человек. Сегодня израильская армия заняла господствующие высоты у Набатии, городе на юге Ливана с населением более 100 тысяч человек. В Ливане считают, что такие действия могут стать предвестником израильского наступления на город и последующей его оккупации. Александр Белибов, «Вести», Ближний Восток.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Гимнастка София Ильтерякова выиграла чемпионат Европы в упражнениях с обручем. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горнасько, третья – итальянка София Рафаэли. Турнир проходил в болгарской Варне с 27 мая. Сегодня день закрытия. Хоккейная «Торпедо» продлила договор с нападающим Василием Атанасовым. Соглашение 23-летнего игрока с нижегородским клубом рассчитано на 2 сезона. Всего форвард сыграл 226 матчей в КХЛ и набрал 132 очка при показателе полезности плюс 26. Хоккейный «Авангард» объявил об уходе 3 игроков. В связи с истечением срока контрактов омский клуб покинули нападающие Иван Игумнов и Кирилл Пилипенко, а также защитник Вячеслав Войнов. В минувшем сезоне омская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина и уступила в серии «Локомотиву» 3-4. Регбийный «Енисей СТМ» обыграл в дерби «Красный Яр». Встреча 4-го тура чемпионата России завершилась со счетом 38-16. Заводчане поднялись на 2-е место в таблице, набрав 12 очков. Уступившая команда с 8 очками осталась 4-й. Волейбольный «Зенит» из Казани объявил об уходе центрального блокирующего Артема Вольвича. Атлет выступал здесь с 2016 года. В составе команды он 3 раза становился чемпионом России, по 4 раза выигрывал кубок и суперкубок страны и 2 раза побеждал в Лиге чемпионов. Также в России Вольвич представлял «Югру», «Самотлор», «Урал» и «Локомотив». Со сборной он становился серебряным призером Олимпийских игр, 2 раза побеждал на чемпионате Европы и выигрывал Лигу наций. Детский футбольный турнир от «Спартака» пройдет в Лужниках. Центр спортивной подготовки краснобелых анонсировал соревнования, в которых выступят 24 команды из разных регионов России и более 250 юных футболистов. Турнир охватит возрастные категории до 8, до 10 и до 12 лет. У меня на этом все. До свидания.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 1 июня. В Южно-Сахалинске 18-20, малооблачно, без осадков. В Хабаровске 25-27, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Челябинске 19-21, в Ханты-Мансийске такая же погода. В Сургуте 20-22, временами осадки. В Иркутске 15-17, кратковременный дождь. В Красноярске 17-19 градусов, облачно. В Архангельске 11-13 градусов. В Сыктывкаре 15-17, облачно, с прояснениями, временами пройдут дожди. В Калининграде до 22 градусов. Кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и плюс 16-18. В Москве облачно, воздух прогреется до 20.
0: Как рождаются коллекции? Расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведя. А есть еще охотничьи птицы, есть еще
6: глухари. Я читал, что в Западной Европе очень популярные, но да, в качестве...
5: Глухари являются у них так с культом птицы и так далее.
0: Гость – коллекционер-фалерист, охотник Леонид Палько. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
8: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Общество.
10: Максимова.
4: Выпуск 244.
11: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем темы, близкие многим. Согласитесь, редкий ответственный родитель не переживает о том, чтобы взрослеющее дитя как следует выучилось бы и, упорхнув из родного гнезда, нашло бы свое место в жизни, устроилось, обзавелось хорошей второй половиной и зарабатывало бы на кусок хлеба и прочие нужды любого взрослого человека. Как, впрочем, и почти что любой молодой человек, ну, конечно, за редким исключением, ждет не дождется, когда обретет финансовую независимость и будет избавлен от унизительной необходимости, ну, к примеру, выпрашивать у родителей деньги на свои подростковые хотелки. А хочется-то всего много, и, что главное, сразу, здесь и сейчас. И модной красивой одежды, и сводить девушку в кино, да и просто поесть чего-нибудь между парами. Как говорится, желудок у котенка не больше наперстка, а молодому и пока еще активно растущему организму с его пока еще здоровым метаболизмом, ой, как надо закинуть в топку 1000-другой питательных килокалорий. И купить бы все это в буфете, так же, как и другие сверстники, однокурсники, одногруппники, а не жевать смущенно в углу напиленные заботливые мамой бутерброды. Знакомы? Уверена, что приблизительно чуть более, чем всем. А теперь давайте добавим к этому чудовищное коварство современного рынка товаров народного потребления, различных услуг и финансовых продуктов, которые буквально отовсюду. С экранов телевизоров, из радиоприемников, из интернета шепчут вкрадчиво: «Купи, купи, купи. Зачем ждать, когда появятся деньги, чтобы позволить себе все, что так желаешь, если можно получить это прямо сейчас? Чем ты хуже Данила или Есении, у которых все это давным-давно уже есть?» И что же мы имеем в итоге? А вот что. Число банкротов среди зумеров в России выросло в 10 раз за 2 года. В 10! На начало 2026-го у нас насчитывалось уже почти 2,5 миллиона человек, которые либо проходят через процедуру несостоятельности, либо уже признаны банкротами. Мне недавно довелось общаться с юристами, так они мне просто с круглыми глазами сказали, что сегодня просто каждое первое банкротство зумерское – преимущественно те, кому еще нет 25, проходят эту процедуру. Те, кто насмотрелся той самой заманчивой рекламы и сказал: «Эх, эгегей, живем один раз», и пошел за кредитом. И чаще всего это микрофинансовые организации с немыслимыми кредитными ставками, тем более, что там и ходить-то никуда не надо. Как-нибудь да дам. А потом набирается 500 000, 1 000 000, 3, а то и больше, и выходит, что отдать-то как-то совсем не получается. А кто должен отдавать-то? Родители? Семейная недвижимость или прочее имущество должны идти в счет погашения. Мы сегодня об этом еще чуть позже подробно поговорим, и, может, кого-то удастся нам предостеречь. Кстати, зумеров уже называют поколением легких денег. Так, может, это и наоборот хорошо, что они сейчас, сегодня, схватились, наконец, за голову и пошли не в микрофинансовые организации, а работать. И пусть не по специальности, ну а хоть бы и курьером, а хоть бы и продавцом. Я на днях по одному из телеканалов ВГТРК видела рассказ нашего президента о том, как он, юрист по образованию, тоже первые свои деньги заработал не по профильному обучению, а трудился плотником в студенческом стройотряде. Работа была не из легких. Первые заработанные деньги, если не ошибаюсь, 60 рублей потратил в том числе на покупку пальто, которое потом еще лет 10 носил. А вспоминая о своем студенческом прошлом, могу сказать, что на филфаке МГУ все было очень по-разному. Конечно, мажоры, дети из семей номенклатурных работников, из тех, кто приезжал на учебу на папиных «Волгах», трудиться никуда не торопились идти. А вот иногородние студенты работали уже со второго курса. Правда, по специальности чаще всего. А потому что есть капустные листья, смазанные краснодарской томатной пастой в общежитии, было как-то не очень питательно. Ну, а все москвичи били баклуши, потому что были уверены, что дома их всяко ждет сковородка жареной картошечки. В итоге все иногородние рано достигли карьерных успехов. Правда, с оговоркой. Если однокурсники начинали рано подрабатывать, то исключительно по профилю образования. Это были 90-е, когда с перестройкой к нам хлынуло огромное количество товаров от иностранных фирм и компаний. Сначала требовались переводчики для различного уровня переговоров и встреч. Я, к примеру, ездила как-то в Стокгольм переводчиком со шведского на встречу по обмену опытом между тверскими гаишниками со своими скандинавскими коллегами. Но чтобы никто сейчас не обольщался на предмет значимости и масштаба данной международной коллаборации, скажу по секрету, что это та еще была поездочка, которую я провела как на жерле вулкана. Представители нашей делегации каким-то невероятным чудом провезли через строгую шведскую таможню целую коробку фирменных горячительных напитков с каким-то веселым и праздничным русским названием вроде «Золотой петушок» или «Жар-птица». Поэтому на ответственном круглом столе всем составом спали, приведя в недоумение иностранных спикеров, которых я переводила на русский, в общем-то, исключительно получается для себя, что было абсурдным. Но вот такие вот они были, эти 90-е. А тогда к нам хлынуло огромное количество и диковинной бытовой техники, и требовалось переводить бесчисленное количество инструкций и описаний с различных языков. Как настроить пульт от немецкого телевизора, подключить к нему видеомагнитофон, двигать сиденье в шведском автомобиле или записать номер в шведский же мобильник. Так что языковой практики хватало, доставки тогда еще не было, а расклейщикам объявлений, курьерам или официантам работать не было нужды. Зато у подруги, которая несколько десятилетий управляла одним очень модным американским ресторанчиком, трудились официантами и будущие гениальные неврологи, и эндокринологи, и экономисты, которые до сих пор без стыда, а наоборот с благодарностью вспоминают те времена, потому что они научили их главному – труду, терпению, дисциплине и дали истинное понимание, чего стоят деньги. Сегодняшняя программа по этому случаю называется так.
0: На карманные расходы. Студенты начали массово штурмовать рынок труда. Сегодня на одно место претендуют до 60 учащихся. А интерес молодежи к поиску вакансий за год вырос в 6 раз.
10: Самым конкурентным стал сегмент стажировок. Молодые люди охотно идут и в торговлю, доставку, общепит и IT-сферу. Зарплатные ожидания составляют около 60 тысяч рублей в месяц. И уже очевидно, что данная тенденция наблюдается на фоне дорогого обучения, сокращения бюджетных мест, снижения доходов семей и замедления найма. Эксперты рынка труда считают, что данная ситуация может смягчить дефицит кадров, но при этом усилить скрытую безработицу. Это означает, что часть учащихся будет вынуждена соглашаться на временные подработки, неполную занятость или работу не по специальности, формально оставаясь трудоустроенной, но при этом не имея стабильного и полноценного места. Поскольку студенты будут трудиться не по специальности исключительно ради быстрого заработка, а экономика при этом будет неизбежно терять квалифицированные кадры.
0: В эфире Максимова.
11: Впрочем, бизнес, который таких соискателей охотно на работу берет, на глобальные вопросы вроде будущего экономики чихать хотел. Перед ним стоят сиюминутные задачи, которые надо срочно закрывать. Поэтому он охотно берет молодых людей на стажировки. И надо сказать, что в этом сегменте соискателей дефицита в данный момент не наблюдается. Потому что на рынок труда вышло большое число представителей поколения зумеров, рожденных в период улучшения демографии приблизительно в начале 21 века. И это с квалифицированными работниками и теми, у кого рабочий стаж хотя бы 3 года, по-прежнему есть проблемы. Зато насчет спроса и конкуренции работодатель сегодня может на новичках неплохо сэкономить. При том, что по данным Росстата, среднее жалование в России в 2026-м составило свыше 100 тысяч рублей, зумера вполне реально нанять и за 70. Тем более, что тех, кто только-только начинает свой трудовой стаж, поджимают персональные потребности. И это не только повседневные расходы или оплата аренды жилья. Самая сознательная часть молодых людей хочет финансово помогать родственникам, а другим надо содержать уже собственные семьи. Ну а что? Это тоже проявление сознательности, ведь государство-то призывает молодых людей как можно раньше подключаться к борьбе за демографию, а те и рады стараться. Госдума в конце 2025-го отрапортовала о том, что количество студенческих браков выросло аж на 17%. А работать у молодых людей сразу на 2 стратегически важных для страны фронта – демографический и кадрово-экономический – одновременно получается как-то не очень. И многие выбирают здесь и сейчас семейную финансовую ответственность. Можно понять? Можно. Да и разве это плохо? Эксперты говорят, что да, плохо. Потому что если молодой человек в долгих поисках работы не понимает, как бороться за профильную вакансию, он неизбежно уходит в сферы попроще, вроде торговли или курьерской службы. И рынок теряет будущих специалистов, да и вообще рискует потерять целое поколение кадров. Есть и еще один очевидный момент. Активная трудовая деятельность во время учебы предсказуемо снижает качество получаемого образования, а некоторые и вовсе по этой причине не оканчивают вуз, бросают. Похоже на какой-то тупик, вам не кажется? Предлагаю сверить ощущения с нашим первым уважаемым экспертом, который погружен в эту проблему на 200%. С нами Ольга Безрукова, доцент факультета социологии СПбГУ, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики. Ольга, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Вообще, если честно, то все, о чем до этого момента шла речь, представляет собой какой-то довольно-таки странный, если можно так выразиться, нравственный выбор, тупиковый причем. Молодому человеку, пусть и не напрямую, но будто бы предлагает отказаться от собственных потребностей во имя блага экономики страны. Откажись от своих пубертатных хотелок, отучись сначала, а уж потом будешь в столовой котлетами перекусывать и девушку на концерты водить. Ну а кто тогда должен все, между прочим, тоже очень важные вот эти вот потребности молодого человека обеспечивать? Родители? До 23-25 лет спонсировать, а студент жертвовать своей персональной жизнью во благо экономики? Мне кажется, давайте вот оставаться в рассудке. Такое вряд ли произойдет даже при наличии высокого уровня сознательности и патриотизма. А для того, чтобы это происходило, наверное, нужна чья-то поддержка. Я не знаю, может быть, государство, может быть, вуза, а может быть, сразу всех вместе взятых. Вот каковы ваши наблюдения по этой очень сложной и очень важной ситуации?
12: Но прежде всего, сегодня вот исследования так показывают, что происходит снижение потенциала индивидуального и общественного развития именно потому, что студенты очень рано начинают работать. С чем это связано? Связано, безусловно, с тем, что студенты фактически не участвуют или мало участвуют в повышении своего профессионального уровня. У них огромная нагрузка, если они работают, особенно если это полная занятость. Даже если это гибкие формы занятости, очень сложно отследить, сколько по времени работает человек, как правило, даже больше, чем в ограниченных объемах занятости. А сфера занятости обычно очень бывает далека от профессионального выбора студента. То есть это часто работа неквалифицированная, это и сфера услуг, и общепит, и различного рода образовательная деятельность, там репетиторы и так далее. Это курьеры сегодня среди студентов очень много. Поскольку эта работа такая вот часто не требует квалифицированной профессиональной такой подготовки, а мы можем приходить к выводу, что, собственно говоря, она связана с нестабильностью, временностью, с отсутствием социальных гарантий, там, достойной оплаты труда. И в целом вот это характеристики, которые вообще-то связаны с формированием вот этого класса прекариата. То есть вот такой временной, непостоянной работы, занятости такой непостоянной. Это, конечно, большой минус. И, конечно, эта ситуация, она может влиять и на самочувствие самого человека, молодого студента. То есть есть и рост тревожности, какой-то апатии, невовлеченности именно в свою профессиональную сферу, куда человек поступал, какую он пытался получить профессию. И ведь иногда студенты поиск возможности иметь работу, в общем-то, приводит к тому, что человек просто уходит из такой занятости учебной и фактически теряет эту работу. И здесь, конечно, это тоже очень большой минус. И фактически такое негативное отношение к сфере труда формируется. Ну и, конечно, снижает шансы ранняя такая занятость на профессиональный рост, способствует в определенной мере социальному неравенству, потому что все-таки работают сегодня не все студенты. И очень часто работают дети из социально уязвимых семей. И, конечно, у очень рано начинающих работать студентов вот этот вот социальный горизонт планирования, он достаточно недолговременный, то есть долговременные проекты отсутствуют, и это тоже приводит вот к такой, может быть, депрофессионализации. Ну, сегодня, конечно, современным семьям в условиях экономических, в которых мы находимся, трудно содержать детей своих. И, как мне кажется, огромная роль и задача в том числе и самого общества, и работодателей, и вузов. Действительно, нашим детям, а это все-таки еще дети, хотя им 18+, но, в общем-то, помогать. И в этом смысле, конечно, очень важно развивать сегодня программы. С одной стороны, конечно, повышение вот стипендий, потому что стипендии очень маленькие. Даже хотя бы это были стипендии на уровне прожиточного минимума, они так или иначе дают возможность учиться или хотя бы иметь какие-то ресурсы для просто обычной жизни. Ну и, конечно, вот работая в вузе, могу сказать, что огромную роль вуз мог бы отыграть, если бы, например, обеспечивал студентов, не знаю, бесплатным питанием, либо какие-то доплаты были для того, чтобы студенты могли учиться спокойно целый день.
11: Давайте подведем итог. Так что же, рано начинать трудиться – это плохо? Ну а в каком возрасте тогда правильно начинать?
12: Нет, конечно, я думаю, что очень важно, когда студенты начинают, в том числе, рано работать, поскольку они, напротив, получают как сами, так и для экономики страны действительно, наверное, очень позитивные такие вот ресурсы. Ну, в чем это заключается? Ну, конечно, заключается в том, что происходит ранний старт карьеры, приобретение навыков, компетенций, которые человек может перенести в другую сферу и будет развивать эти новые такие навыки. Это возможность, конечно, более раннего осознания себя в профессии, понимание того, что хорошо, что ему плохо, как он может развиваться. И в этом смысле он приносит пользу не только самому себе, но и экономике страны, и тому предприятию, на котором он работает. И это понимание своих возможностей, своих собственных ресурсов. Это, конечно, возможность сепарации от родителей. Это возможность развиваться самостоятельно, строить свою собственную жизнь. Сегодня же мы видим, как люди не могут создать семью, потому что они не имеют своих собственных средств. Они не умеют зарабатывать, а ведь это очень важно, чтобы ребенок становился взрослым. То есть вот эта ранняя работа, она фактически, ее можно расценивать как школу взросления, как школу обретения себя, как школу понимания того, кем ты хочешь быть.
11: Спасибо. С нами была Ольга Безрукова, доцент факультета социологии СПбГУ, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики. Ну а мы к музыке. И сегодня в этом разделе программы успешные музыканты, звезды, чьи хиты знает и поет вся страна, а также охотно покупают билеты на их концерты, способствуя процветанию, финансовому благополучию и возможности вести богемный образ жизни. Но так было не всегда. Далеко не всегда. И обладатели голосов, которые впоследствии полюбит вся страна, на заре своего становления, видели свое будущее далеко не в радужном свете. Как говорится, не до жиру быть бы живу. К примеру, наш первый исполнитель, с детства мечтавший о сцене и натиравший от игры на аккордеоне мозоли, в молодости был вынужден оставить разборчивость для поиска срочных решений финансовых трудностей. Обучение в Гнесинке, а затем и в ГИТИСе, требовало оплаты счетов, поэтому по ночам приходилось горбатиться грузчиком в магазине обуви. Но, таская бесконечные коробки, не оставлять свою мечту и верить в то, что невозможное возможно. Я знаю.

0: Дима Билан. Путь от грузчика до главного экспортера русской музыки. Напомню, что это единственный наш музыкант, у которого получилось выиграть Евровидение. Правда, еще в те времена, когда это был относительно приличный конкурс. Как видите, такие трансформации вполне возможны. Еще один невероятный профессиональный кульбит, музыкальный кейс из серии «Невозможное» возможно в следующем разделе нашей программы. Что же до Димы Билана, то некоторые интернет-ресурсы утверждают, что несмотря на хлынувшую через край после победы в международном конкурсе на певца славу, у него остались со старых времен долги. Поэтому пришлось распродавать нажитое непосильным трудом имущество, брать ипотеку и влезать в новые долги. Якобы сейчас он даже живет в 17-метровой музыкальной студии. Правда это или нет? Да вы знаете, нам это не столь и важно. А вот за повод вернуться к разговору о долгах и закредитованности поколения зумеров, Диме спасибо. Надо сказать, что наряду со многими другими сферами и такое явление, как банкротство, претерпело удивительные трансформации за последние десятилетия. И если еще некоторое время назад для людей это была целая жизненная драма, то сегодняшнее поколение юных российских граждан воспринимает это как не очень, конечно, приятную, но все же рутинную процедуру. И у меня, честно говоря, вопрос к тем, кто производит банковские продукты. А зачем в принципе так агрессивно агитировать кредитоваться 18-летнюю аудиторию? Когда неоспорим тот факт, что возможность занять-то у них есть, а вот возможность отдать приблизительно равна нулю. И то, что 18-летка этот кредит не отдаст, составляет вероятность чуть более чем 100%. Ну, это, простите, капитан очевидность. За редкими, конечно, исключениями, вроде малолетних блогеров, чей контент в соцсетях неожиданно выстрелил, и им вдруг полились легкие рекламные деньги. Но, повторюсь, это единицы. А все остальные элементарно неплатежеспособны. Их предкам несказанно повезло, потому что в пору их вступления в совершеннолетие в сберкассе желторотым щеглам кредиты не выдавали. А сегодня для многих 18-летних взять кредит – это что-то вроде эксперимента, игры. Это демонстрация своей взрослости и независимости от предков, если хотите. И если раньше для этого их деды ходили курить за гаражи или распивали чего-нибудь покрепче, то сегодня молодые люди берут кредит. Смотрите, какой я большой. Возьму у банка в долг и никого даже спрашивать не буду. По закону я уже совершеннолетний. Ну, а взятые под процент деньги тратятся на очень нужные вещи, вроде создания контента в соцсетях, фотосессии, видеосъемки или покупку статусных вещей и шмоток. Ну и родителям, конечно, спасибо. Вырастили своей гиперопекой целое поколение инфантилов с перекошенными представлениями о реальности, в которой все за них как-нибудь решится или само собой рассосется. И все это без каких-либо серьезных последствий.
1: Эксперты финансового рынка обращают внимание на изменения возрастной структуры банкротов. Если ранее к данной категории относили людей среднего и старшего возраста, переживающих финансовые проблемы, то сегодня она зачастую представлена молодежью. И случаи такие далеко не единичны. Ситуацию провоцирует целый комплекс причин. Прежде всего, это доступность финансовых продуктов. Сегодня банки охотно кредитуют даже 18-летних, несмотря на отсутствие у тех как финансовой стабильности, так и финансовой ответственности. Важную роль играет также изменение психологического восприятия современного мира, который из реального перемещается для зумеров на стык с цифровым, где важно получение мгновенного результата и не принято задумываться над долгосрочными последствиями. Другой важный фактор – простота процедуры банкротства, которую можно запустить через портал «Госуслуги», и агрессивная реклама фирм по списанию долгов, создающая иллюзию легкого решения проблемы. Как результат, молодые люди воспринимают банкротство как игру, не осознавая реальных последствий процедуры, которая может серьезно ограничить человека в правах на годы вперед, а также лишить имущественных активов, в некоторых случаях, даже если жилье единственное, спровоцировать запрет на выезд за границу, а порой привести к уголовному преследованию, если возникнут подозрения в том, что банкротство преднамеренное или фиктивное.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Согласитесь, на фоне всех этих тенденций информация о том, что студенты-зумеры в поисках подработки буквально хлынули на рынок труда, звучит как отличная новость. Ну а банкротство и закредитованность молодых людей, как ни крути, заслуживают еще немного внимания, в том числе в качестве возможного предостережения для кого-то. Кто-то уже думает, что «эх, живем один раз, а взятый микрофинансовой организацией кредит как-нибудь сам с собой выплатится». С нами председатель Совета общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков. Игорь Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Поколение легких денег. Действительно ли зумеры с такой легкостью берут займы и под порой очень большие проценты?
3: Ну, на самом деле, действительно, доля растет. Я не могу сказать, что это позитивно, но пока это не страшно. Это не такие катастрофические цифры, которые могут вызывать, так сказать, прямо то, что нужно срываться и что-то делать. Что касается микрофинансовых организаций, дело в том, что и проценты ставки, которые в кредите, уже это все заложено. То есть вы, когда берете кредит, вы оплачиваете банкротство других людей, невозврат других людей. То есть это все учтено, это, так сказать, все просчитано, и для микрофинансовой организации, грубо говоря, ваше банкротство особой роли не играет. Ну, получится у них взыскать у вас какие-то, так сказать, это следующий бизнес, а дальше это заработок коллектора, и коллектор будет из вас вытаскивать все, что можно вытащить. Это очень плохая ситуация, потому что банкротство, оно, что бы мы ни говорили, оно скажется на всей карьере молодого человека. Поэтому, когда мы говорим о том, что молодежь идет банкротиться, она идет банкротиться, потому что все объясняют, что это легко и просто, а на самом деле это большими, серьезными последствиями в будущем. И ваш кредитор всегда найдет информацию о том, что вы когда-то банкротились.
0: И что же получается, работать рано и не по специальности – это плохо, а обращаться в МФО – хорошо. Эксперты вон говорят, что не надо молодежи работать, для экономики не полезно, так что пусть студент лучше учится.
3: Поэтому, когда мы говорим о том, что молодежь старается выйти на работу не по специальности, я не вижу здесь ничего плохого. То есть мы все с вами проходили период после вуза, мы все искали себя, и мы прекрасно понимаем, что не всегда вуз и полученная специальность становится нашей жизненной, так сказать, дорогой, по которой мы идем. Поэтому тут я не вижу никаких проблем, даже считаю, что это очень хорошо, что народ идет работать.
0: Спасибо за совет. С нами был председатель Совета общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз» Игорь Костиков. Ну а мы к музыке. Шансов стать суперзвездой рок-н-ролла у нашего следующего исполнителя, жителей села Боярка Колыванского района, что под Новосибирском, не было почти никаких. Попытки поступить в Новосибирское театральное училище провалились. Впрочем, как и в Свердловске с Ростовом-на-Дону. Единогласно выступила против экстравагантного студента в 1982-м и вся приемная комиссия ГИТИСа. А из музыкального училища имени Гнесиных следующего участника музыкальной части нашей программы и вовсе выгнали, сказав, что «простите, нет голоса». И тогда пришлось осваивать во все времена востребованную профессию маляра и поступить в строительное ПТУ номер 178, чтобы к тому же еще и получить койко-место в общежитии. И человеку непосвященному будет трудно поверить, что все это о Жанне Агузаровой.

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: Напомню, что сегодня поводом для нашего разговора стала новость о том, что студенты, представители поколения зумеров, активно вышли на рынок труда. В 6 раз увеличилась их активность в агентствах по найму. И речь тут не о традиционном сезонном интересе, связанном с летними каникулами, а о глобальной тенденции. Я склонна к тому, что работать и зарабатывать – это хорошо. Это умение нести ответственность за себя и своих близких. И чем раньше познать, чего стоит кусок хлеба, тем лучше. А вот экономисты считают, что это плохо – работать не по будущей специальности. О том, что же реально происходит сегодня на рынке зумерского труда, я решила расспросить нашего следующего эксперта. С нами Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления HeadHunter. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рада слышать.
1: Расскажите, что сейчас происходит в этом сегменте и какие вакансии интересуют молодых соискателей?
2: Конечно, количество вакансий, в том числе для подработок и летних сезонов, тоже увеличивается. И для молодых людей в качестве подработков, особенно если мы говорим про подростков, например, они выбирают варианты такие традиционные уже, как курьеры и промоутеры, но помимо этого еще есть достаточно большие доли вариантов. Это как упаковщики, аниматоры, те самые официанты и расклейщики объявлений. Люди, кто занимается озеленением городов. И это на самом деле достаточно большая часть. Сборщик заказов. И вот, наверное, вот такая сезонная, как озеленители, да, и вообще все, что связано в том числе и помимо городских инфраструктур и потом еще с сельским хозяйством, конечно, это вся временная история, которую активно используют студенты. Скоро начнутся появляться вакансии, и подростки отлично откликаются на различный сбор урожая, например, в том числе. И это классно, когда ты можешь совместить интересный опыт и заработать еще.
1: Спасибо. Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления HeadHunter. Мы уже познакомились с историей представителей нашего шоу-бизнеса, чей путь к славе начался далеко не с фанфар. И случаи такие не уникальны. Но и путь к мировой известности большинства знаменитостей первой величины тоже пролегал далеко не по красной ковровой дорожке. Дорога звезд к признанию и богатству шла через тернии и повторяющиеся раз за разом отказы на кастингах. Поэтому параллельно с бесконечными попытками получить хоть какую-нибудь роль, в юности приходилось не брезговать никакой подработкой.
3: Выпускник журфака, секс-символ Голливуда Брэд Питт, до того, как стать всемирно известным актером, работал промоутером в сети фастфуда. В костюме гигантского цыпленка он танцевал на улице, зазывая прохожих. Приятель Питта и тоже красавчик Джордж Клуни также учился на телевизионного журналиста и зарабатывал, продавая женскую обувь. Еще один выпускник факультета журналистики Хью Джекман до того, как стать росомахой, подрабатывал дежурным на заправке, учителем физкультуры и клоуном по прозвищу Коко на детских праздниках. Но дети его не любили, потому что у него не выходило их рассмешить, и плохо получались фокусы. Учащийся драматического театра Пирс Броснан, один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда, подрабатывал факиром и глотателем огня в цирке Шапито и дизайнером в универмаге. Студент юрфака Мэтью МакКонахи мыл тарелки, следил за состоянием песка на гольф-поле в загородном клубе, чистотой в курятниках, мыл тарелки, ощипывал птиц и до сих пор считает, что эта подработка научила его трудолюбию. Выпускник Академии драматического искусства Дэнни Девита до того, как начать сниматься в кино, подрабатывал сторожем и парикмахером-стилистом в морге, делая прически покойницам. Сложная история была и у Вупи Голдберг. Дипломированный косметолог и будущая звезда фильма «Привидение» была вынуждена искать заработков, трудясь примером в похоронном бюро, где накладывала макияж усопшим. А звезда рок-н-ролла и солист группы Rolling Stones Мик Джаггер работал носильщиком в психиатрической больнице, чтобы заплатить за свое обучение в Лондонской школе экономики.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: А сейчас предлагаю приглушить пафос повествования и вернуться к звездам попроще и породнее из нашего российского шоу-бизнеса. Встречайте, Евгений Феклистов, группа «Конец фильма». Привет.
4: Добрый день, Оля.
1: Расскажи, в каком возрасте начал работать, почему, кем и на что потратил первые заработки?
4: Это впервые произошло в школьные годы, когда захотелось иметь свои какие-то карманные деньги. Это было, наверное, после 6 класса. Мне было 13 лет, скорее, наверное, 13. И так как мы жили не в городе, в 20 километрах от города, рядом с нами, в 2-3 километрах, был колхоз. И на лето многие сельские там школьники подрабатывали. У них была такая трудовая практика. Ну, соответственно, и те школьники, которые не учились в сельских школах, но просто проживали неподалеку, могли тоже пойти. Каждый день приезжал автобус в определенное место. Туда надо было подойти к 7 утра. Там выдавали тяпки. И была сдельная работа, кто сколько там прополол. Тот в конце вечера получал, то есть мне удавалось заработать от 4,50 там до 5 с копейками рублей в день. Ну, это вот в 8 утра начинали, там до 5 где-то. Ну, так вот я за неделю заработал 35 рублей, это была моя первая получка, свои деньги. Вот, потратил я достаточно, ну, как-то как все подростки, на какую-то фигню. Единственная какую-то вещь более-менее нормальную я купил альбом марочный. Альбом стоил 10 рублей. Такой был шикарно огромный. Первый заработанный рубль. Вот он запомнился таким мне.
1: Как считаешь, сегодня с какого возраста хорошо бы уже познать цену деньгам и труду?
4: Вообще это неплохо, когда возникает желание почувствовать себя самостоятельным. И вообще, чем раньше человек узнают цену деньгам, тем лучше. То есть я наблюдаю, например, какие-то странные вещи, когда людям уже далеко за 18 лет, там приближается к 20, они учатся, там студенты, им родители покупают айфоны, кроссовки там по 150-200 тысяч, какие-то вот совершенно. Ну, не потому, что родители хотят, а так хотят их чада. Но мне кажется, что есть просто какие-то вещи несоотносимые. Возникает вот такое паразитарное, что ли, отношение. Мне такие вещи немножко коробят. Мне кажется, что человек, который не заработал вообще ничего, ему как-то надо вначале почувствовать

0: конечно, разные. Деньги тоже по-разному может работать. Можно преступным образом заработать много денег, а потом сесть на 20 лет. Но все-таки деньги должны быть трудовые, в первую очередь. Поэтому... А курьер, не курьер, и если, опять же, ты учишься, то ты должен понимать, что образованный человек заработает гораздо больше денег и гораздо меньшим трудом. То есть тот труд, который он вложил в учебу, он рано или поздно окупится и будет гораздо более востребованным. Всегда, конечно, тот труд, который требует усилий интеллектуальных, он более... востребован, меньше людей имеют возможность приложить свой интеллект. И такие люди, в конечном итоге, специалисты, требуются в жизни гораздо больше. И, наверное, это и интереснее тоже. Так что не зря родители в школе заставляют детей учиться. Хотя, когда в школе учились, они так скептически относились к образованию. Поэтому я всячески и за физический труд, для того, чтобы понимать, как вот деньги достаются тяжело, могут достаться тяжело. И за умственный, потому что если упустить какой-то момент и не развивать свои мозги, то кроме физического труда уже ничего и не останется. Поэтому это не то чтобы хуже и лучше, но просто всегда хорошо, когда есть многообразие выбора. Многообразие выбора позволяет человеку точнее определить, чего он хочет в жизни, и сделать его более счастливым, и его труд более нужным для, наверное, всех окружающих людей. Вот так я вот рассуждаю.
1: Спасибо. С нами был Евгений Феклистов, лидер группы «Конец фильма», которому после того, как он написал заглавный саундтрек «Про юность в сапогах» к сериалу «Солдаты», уже, думаю, вряд ли придется задумываться о подработках. Этой песней и закончим сегодняшнюю программу, потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Первый диплом.
1: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
2: Это очень кстати.
0: Что кстати?
2: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
0: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
1: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
0: Лида, идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
3: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
0: Идите, Лида.
3: Лида.
4: Не пойду.
1: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки поразили военные объекты Украины. Американская военная помощь Украине обсуждалась. Россия и США. И Дональд Трамп ужесточил условия мирного соглашения с Ираном. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Российские военнослужащие в течение суток поразили цеха производства площадки запуска беспилотников дальнего действия, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемых авиационных бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В оборонном ведомстве также сообщили, что в результате удара ВСУ 30 мая по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской АЭС поврежден фасад машинного зала. Жертв нет, станция работает в штатном режиме. Напомню, накануне глава «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го энергоблока АЭС. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию якобы случайного попадания. Лихачев отметил, что мир стал на шаг ближе к инциденту, от которого пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины. Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара ВСУ по Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Комментируя атаку ВСУ на станцию, глава МАГАТЭ Гросси выразил лишь беспокойство. Ну и сегодня ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС. Удар пришелся по транспортному цеху станции. Уничтожено 6 автобусов и 2 газели. Пострадавших среди персонала нет, говорится в сообщении АЭС. Уточняется, что ВСУ применили 2 беспилотника при атаке по транспортному цеху. Станция работает в штатном режиме. Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена в полном объеме. Все технологические параметры находятся под контролем персонала. Россия так или иначе обсуждает в контактах с США все волнующие ее вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью корреспонденту информационной службы «Вести». Речь идет также и о роли США в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий. Естественно, все вопросы, касающиеся поведения американцев в данном конфликте, мы так или иначе с ними обсуждали и будем обсуждать, я так думаю, сказал помощник президента. Ушаков также заметил, что Вашингтон в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже пониманий по украинскому регулированию столкнулся со сложностями со стороны Киева, который, пользуясь поддержкой Европы, начал проявлять упертость, больше негатива, добавил помощник российского президента. Дональд Трамп ужесточил условия мирного соглашения с Ираном, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, изменения касаются утилизации обогащенного урана и возобновления работы Ормузского пролива. В Пентагоне сообщили, что ударили ракеты по сухогрузу, который нарушал блокаду и следовал в иранский порт. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что силы ПВО сбили американский беспилотник над территориальными водами страны. За развитием событий в регионе следит ближневосточный корреспондент информационной службы «Вести» Александр Белибов.
2: Сделки между США и Ираном по-прежнему как не было, так и нет. Но если в начале недели американские официальные лица говорили, что в меморандуме о взаимопонимании с Тегераном осталось согласовать пару формулировок, то к ее концу спорных вопросов в документе, похоже, стало только больше.
3: Трамп ужесточил условия меморандума США и Ирана и направил Тегерану новые предложения. Какие именно изменения внесены в текст потенциального соглашения, неизвестно.
2: Как пишет американская пресса, Трамп пытается составить будущий документ с максимальной выгодой для США. При этом надавить американский президент намерен на самые болезненные для Тегерана точки.
3: Трамп хочет заключить сделку и рассчитывает на ее скорейшее подписание, но при этом намерен усилить несколько важных для него пунктов, в частности, касающихся ядерных материалов Ирана, сообщили два американских чиновника.
2: О чем бы ни шла речь, если новые условия будут противоречить интересам Ирана, то переговоры могут вновь затянуться. Как сообщают иранские медиа, будущее соглашение должно решить вопросы безопасности Армузского пролива и судьбу заблокированных активов Ирана.
4: Сообщается, что проект также предусматривает обязательство США помочь вернуть замороженные иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов в течение 60 дней. Однако в докладе подчеркивается, что текст не является окончательным и продолжает обсуждаться.
2: Во время проправительственных митингов на улицах Тегерана Ксир представил новый быстроходный ударный катер. Если раньше на подобных мероприятиях демонстрировали баллистические ракеты и беспилотники, то теперь Иран делает ставку на свой москитный флот, который призван защитить интересы Исламской Республики в Армузском проливе. Там пока без изменений. Иран сообщил, что за последние сутки пролив прошли около 20 судов, а в Центральном командовании США, которое отвечает за военно-морскую блокаду Армуза, отчитались о поражении очередного корабля-нарушителя.
3: Американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение после того, как экипаж Lion Star не подчинился требованиям. Судно больше не следует в Иран.
2: На Ливано-Израильском фронте ни о какой деэскалации пока тоже говорить не приходится. Армия обороны Израиля лишь увеличивает географию и масштабы авиаударов по югу Ливана, жертвами которых, по данным Минздрава страны, с начала конфликта стали уже почти 3400 человек. Сегодня израильская армия заняла господствующие высоты у Набатии, городе на юге Ливана с населением более 100 тысяч человек. В Ливане считают, что такие действия могут стать предвестником израильского наступления на город и последующей его оккупации.
1: Грозы начались в Подмосковье, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. Как и ожидалось, после полудня в столичном регионе началось развитие кучево дождевых облаков, а вместе с ними сформировались и первые сегодняшние грозы, написал синоптик в телеграм-канале. Он уточнил, что отметки от молний система грозопеленгаторов зафиксировала в Можайском, Шатурском и Сергиево-Посадском округах.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Гимнастка София Ельтерякова выиграла чемпионат Европы в упражнениях с обручем. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горнасько, третья — итальянка София Рафаэли. А вот Мария Борисова стала второй по итогам финала в индивидуальных упражнениях с булавами. Золото у Стеляны Николовой из Болгарии, а бронза у израильтянки Даниэлы Муниц. Хоккейная «Торпедо» обменяет нападающего Василия Атанасова в СКА, пишет «Спортэкспресс». В результате сделки нижегородская команда получит форварда Матвея Полякова и денежную компенсацию. Хоккейный «Авангард» объявил об уходе трех игроков. В связи с истечением срока контрактов омский клуб покинули нападающие Иван Игумнов и Кирилл Пилипенко, а также защитник Вячеслав Воинов. В минувшем сезоне омская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина и уступила в серии «Локомотиву» 3-4. Волейбольный «Зенит» из Казани объявил об уходе центрального блокирующего Артема Вольвича. Атлет выступал здесь с 2016 года. В составе команды он трижды становился чемпионом России, по четыре раза выигрывал кубок и суперкубок страны и дважды побеждал в Лиге чемпионов. Также в России Вольвич представлял «Югру», «Самотлор», «Урал» и «Локомотив». Со сборной он становился серебряным призером Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионате Европы и выигрывал Лигу наций. Регбийный «Енисей СТМ» обыграл в дерби «Красный Яр». Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась со счетом 38-16. Завочане поднялись на второе место в таблице, набрав 12 очков. Уступившая команда с 8 баллами осталась четвертой. Детский футбольный турнир от «Спартака» пройдет в Лужниках. Центр спортивной подготовки «Краснобелых» анонсировал соревнования, в которых выступят 24 команды из разных регионов России и более 250 юных футболистов. У меня на этом все. До свидания.
1: Погода. Во Владивостоке 1 июня облачно с прояснениями, плюс 17. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 25. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 15. В Чите небольшой дождь, плюс 17. В Улан-Удэ небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Иркутске небольшой дождь, плюс 15. В Симферополе облачно с прояснениями, плюс 19, так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 17. 18. В Москве в понедельник ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В этой программе мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении. Сегодня речь пойдет об одном из крупнейших композиторов эпохи барокко, о великом композиторе-скрипаче Арканджело Корелли. Именно он достиг общеевропейской известности. Именно им восхищались и ему подражали великие композиторы Вивальди, Альбиони, Пёрсел, Телемон, Гендель и даже Иоганн Себастьян Бах.

Родился Карелли в 1653 году в Италии, в Эмилии-Романии, недалеко от Равенны. А родители его, видимо, верили, что Арканджело, а буквально это означает архангел, то есть высший ранг ангелов. И вот это имя точно предречет мальчику великое будущее. Семья его была богата, и в отличие от многих композиторов, Карелли никогда не нуждался в деньгах. И музыка не была для него способом заработка, а являлась именно способом выражения. Именно Карелли создал жанр скрипичных концертов, известных «Концерто Гроссо». Он усовершенствовал и исполнение оркестровой музыки, введя одновременное движение смычков вверх и вниз, ведь раньше оркестры играли кто куда, буквально так. А отныне оркестр на сцене выглядел красиво, эстетично и выразительно, точно так же, как и в наше время. А теперь прослушаем фрагмент его знаменитой «Фолье».

Это энциклопедия скрипичной музыки 17 века, фолия и 23 вариации. Это шедевр эпохи барокко. А вот как Карелли вдохновил Антонио Вивальди. Теперь послушаем фрагмент Вивальди.

Это произведение вдохновило не только Вивальди, а еще и Бетховена, Сальери, а в 20 веке и Сергея Рахманинова, обладателя удивительно длинных пальцев, попавшего в Книгу рекордов, ведь растяжка его руки составляла 12 клавиш. И заметим, что это не являлось патологией, а пальцы и кожа рук Рахманинова были удивительно красивы. Так о нем вспоминали современники. Фрагмент вариации на тему Карелли в исполнении Михаила Плетнева.

Из воспоминаний современника Карелли. Я никогда не видел человека, который бы вкладывал столько страсти и умения в игру на скрипке. Глаза его сверкали, подобно искрам, черты лица искажались, как в агонии. И весь он так преображался, что не был похож на себя, но был неистово прекрасен.

Жил Карелли скромно. Кресло, табурет, кровать без балдахина, комод, маленький алтарь с распятием и 4 стола с разложенными нотами для удобства работы. Одевался Карелли в черное, ходил пешком и протестовал, когда ему предлагали коляску. Единственным богатством Карелли была его огромная коллекция картин, где было 136 работ, в том числе произведение Брейгеля, одна из известнейших работ «Охотники на снегу».

Умер Карелли 7 января 1713 года и был с честью похоронен в Пантеоне в Риме, где с XVI века хоронили художников, архитекторов и скульпторов.

Возможно, назвав свое произведение шуткой, Карелли знал, что присутствие чувства юмора помогает легче пережить отсутствие того, чего хотелось бы иметь. Он обладал хорошим чувством юмора, как и многие другие композиторы. Но о его шутках и о шутках других композиторов мы сделаем отдельную программу. А я предлагаю вам шутку в своей интерпретации и в своем исполнении. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Информацию о наших концертах вы найдете на нашем официальном сайте, а свои замечания и пожелания пишите ко мне на страничку ВКонтакте. До новых встреч, ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
2: Правила, условия, значения, резоны.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Радио России, говорящая голосом Дмитрия Таирова. Да, это я в студии. И в студии, конечно же, не один. Программа «Наши сильные стороны» с радостью представляет вам, с гордостью представляет вам, с удовольствием представляет вам нашу гостью Марию Мазанову, креативного продюсера киностудии имени Горького. Здравствуйте, Мария.
4: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Если вы внимательны, а я полагаю, вы все-таки не пропускаете нашу программу, то вы слышали, что творилось в первых двух выпусках. В первых двух выпусках мы готовились к съемкам, готовились, и, можно сказать, их почти уже начали. И все это с помощью фигуры ключевой в нашем повествовании, а именно с помощью директора кинопроизводства. Об этой профессии я, Дмитрий Таиров, рассказываю вам с помощью специалиста-эксперта Марии Мазановой. Мария, пожалуйста, продолжаем. Мы с вами остановились, заинтриговали аудиторию. Возможно ли то, что мы рассказали, вы рассказали, возможно ли это по-настоящему бескровно как-то закончить и довести до завершения, где волосы останутся целыми, да, ну и так далее, и животы не будут голодными и так далее?
4: Конечно, это возможно.
3: Возможно.
4: Увидеть, как много сейчас выходит кинофильмов. То есть они справились с задачей снять хорошее кино. Насчет бюджета за всех не отвечу, но чаще всего это удается. Благодаря, собственно, директору кинопроизводства и всей команде, которые слаженно работают как часы в графике, в бюджете и в задачах от творческой команды, которые в съемочном периоде бывают иногда очень непросты. Как вы меня уже спрашивали, почему мы делаем раскадровку, постановочный план, так конкретно рисуем дорожную карту, и вы тогда спросили меня, не бывает разве импровизации? Она бывает как раз тогда, когда ты ее не ждешь.
3: А, вот что называется в кино импровизация. Знаете, у музыкантов называется самая лучшая импровизация подготовленная. А у вас все-таки в кино приходится сталкиваться с неподготовленной ситуацией, когда необходимо импровизировать воленс-ноленс, потому что по-другому не получится.
4: Да, самый интересный процесс все-таки, наверное, в создании кино – это съемочный период. Но и он самый сложный для всех членов группы. Потому что в съемочном процессе, в съемочном периоде все очень хотят увидеть уже хотя бы в камере свой результат. Ну, в кадре. Все уже на площадке, все готовы, но бывают различные обстоятельства. Бывает. Площадка, например, сказала, что они не могут завтра дать им свет. Авария какая-нибудь, и нету света. Этими вопросами занимается директор кинопроизводства.
3: Как связист во время боевых действий зубами или руками, да, соединяет кабели разорванные.
4: Он может в процессе съемочного дня, а на следующий день, например, они там уже не могут снимать, в процессе съемочного дня перестроить график съемок так, чтобы можно было вернуться, например, на эту локацию, не потеряв денег. Другой день, когда это все уже починят.
3: Вообще случается так, что все складывается идеально? Почти никогда.
4: Нет, идеально не бывает.
3: Не бывает.
4: Но бывает хорошо.
3: Меньше такой импровизации, да?
4: Бывает так, что просто справились, и ура. И мы все счастливы, и кино получилось.
3: Но директор кинопроизводства всегда обязан быть готовым к этим нестандартным, да, нештатным ситуациям.
4: Да, это постоянный конфликт интересов, возможно, давление сверху, чтобы сэкономить, а творческая группа требует дать ресурсы, хотят, не знаю, самое красивое платье сегодня на актрисе. Или, не знаю, осетра живого запустить в пруд. Я не знаю, может быть, что угодно.
3: Вот тут на помощь приходит графика.
4: Специалисты по графике. Такое тоже, но графика очень дорогостоящая сейчас.
3: А, то есть осетра-то подешевле графика получается.
4: Да, или режиссер говорит, нет, никакой графики, я хочу, чтобы живой осетр вот сейчас проплыл мимо героини, которая стоит на берегу. Все бывает. Задача уговорить режиссера, например, так не делать или предложить ему альтернативу, как это могло бы быть.
3: Давайте обойдемся стайкой пискарей.
4: Как-нибудь так. Также это выгорание, стресс, недосып, большая ответственность. Но, тем не менее, это огромный опыт и коммуникация с людьми. И на самом деле съемочная группа на площадке – это реально большая семья. Это можно прочувствовать, потому что люди так горят одним проектом, так делают от души, ну, чаще всего, как вот, я это видела.
5: Чаще всего, да, вам повезло.
4: Так они хотят, чтобы это получилось, что готовы все силы бросить, чтобы было качественное, хорошее кино. У директора кинопроизводства есть чувство ответственности и есть, конечно, чувство команды, потому что директор кинопроизводства должен чувствовать команду, создавать атмосферу, защищенность, чтобы творческая группа могла спокойно работать. То есть они не должны вникать в детали. Например, режиссер, приехав на площадку, не должен вникать в детали, почему не приехала какая-то поливальная машина.
5: Да-да-да.
4: Почему не горит лампочка на софите? Не знаю, почему на камере отвалилась ножка.
3: Но как бы то ни было, простите, что перебиваю, не может один человек одновременно следить за цехом осветителей, за цехом звуковиков, за подвозом горячей пищи и так далее. Сколько помощников у директора?
4: Он не может.
3: Признавайтесь.
4: Смотрите, есть глава цехов. Это...
3: С кого он спрашивать должен? Почему лампочки не горят или
4: это
3: перегорели?
4: Глава операторского цеха, художественно-постановочного цеха. Собственно, все цеха, у них у всех есть главные люди, которые ответственные, которые прибегают в случае чего к директору производства и говорят, у нас не приехала еда или еще что-то. Именно с этим. И он уже принимает решение. Или они, когда предлагают.
5: Как он? Волшебником должен быть, что ли? Я не знаю, каким-то кудесником.
4: Это гиперответственная работа, правда, но очень, очень интересная. Потому что он участвует реально во всей кухне кино, и если ты его разбудишь...
5: Да, он, шеф-повар, один из шеф-поваров, да.
4: Если ты его разбудишь ночью и спросишь, я думаю, что хороший директор по кинопроизводству скажет, где у него что происходит на данный момент.
5: Напоминаю, сегодня с нами креативный продюсер киностудии имени Горького Мария Мазанова. Вот какой у меня вопрос возникает. Возраст меня интересует. Вы видели пожилых людей в этой профессии?
4: Да.
5: Видели. Они все такие же живчики? Или там уже такой опыт, что они сразу умудряются просчитать все?
4: Это очень бодрые люди. То есть это люди с горящими глазами, очень активные, естественно, очень большой опыт, и у которых очень много коммуникации на рынке.
5: Да, да, то есть уже вот обросли уже такой спецификой, они, в общем, как пауки в паутине, ну, в хорошем смысле,
4: да,
5: в данной ситуации. За нужную ниточку они дернут, да, за нужную струнку.
4: Да, вот. Это те люди, которые могут позвонить сами агенту актера, например, даже попросить его чем-то, например, снизить ставку. Или... Люди, которые сами могут позвонить какому-то нереально недоступному художнику-постановщику.
5: То есть они обладают солидным весом в мире кино, и это авторитет, который учитывается. Это очень важно.
4: И к этим людям идут нужные люди. То есть они подтягиваются, они создают атмосферу и команду. То есть когда директор производства собирает команду, то эта команда готова идти за ним.
5: Потому что он обеспечивает, они знают, что с ним будет комфортно и будет высокопрофессионально.
4: Да.
5: Хорошо, традиционный вопрос, когда мы рассказываем о профессиях. Этой профессии учат сейчас? Как раньше попадали на эту должность? Люди с каким-то хозяйственным образованием, на ваш взгляд, как в советском кино? Что за люди были? Потому что у меня все время перед глазами стоит фамилия Энн Битман. Пытался выяснить, но вот директор картины Энн Битман. То есть люди проводили массу проектов, да, с одним директором. Как вы говорили, наверное, один из знаменитейших. Любопытно, что за образование у этих людей? Кто угодно, они могут быть летчиками, поварами, просто срослось именно в этой профессии, как вы считаете?
4: Вы знаете, бывает по-разному. Наверное, если уйти в прошлое, это все-таки люди, которые закончили в ГИК. Если говорить сейчас, честно говоря, на мой взгляд, это может быть человек из любой сферы, просто тот, который готов решать много всяческих вопросов, готов к ответственности. Я бы сказала, менеджер очень...
5: Менеджер, это да, управленец.
4: Яркий управленец, да, который может и коммуницировать, и договориться с творческими людьми, и договориться с инвесторами.
5: То есть вот это очень важно, умение общаться с людьми на уровне, которым обладают они, и интеллекта, и каких-то каких-то авторитетных, да, солидностей таких вот. Это непросто.
4: Да, сейчас можно прийти в эту профессию, например, из телевидения, как я, например, пришла, потому что кому-то кажется, что это очень сложные сферы.
5: Телевидение, это кино, это одно и то же, это не так. Не так,
4: вы Но, правы. Тем не менее, наверное, с опытом телевизионным в кино полегче, чем человеку
5: неплохо
4: без опыта.
5: А если нет опыта телевизионного, если нет уклона кино, но человек всю жизнь мечтал вот этим заниматься, вообще реально пробиться? Как-то можно приблизиться к этому в любом случае? Шаг куда сделать нужно, чтобы попасть в кино?
4: Все еще есть в ГИК, там есть очные программы, куда можно поступить, в принципе, в любом возрасте. Есть киношколы, это Московская киношкола МШК, в которой в любом возрасте учат, и очень здорово, кстати, это делают. Есть киношколы индустрии, у которой есть даже онлайн-занятия. За 2 года, собственно, они готовят. Я не уверена, что они готовят директоров кинопроизводства, но продюсеров, режиссеров точно готовят. То есть из этого можно прийти. Они дают достаточно хорошую базу, но, тем не менее, я все равно хочу сказать, что главный вуз или помощь, университет — это площадка. То есть очень важно попасть на съемочную площадку, возможно, после обучения какого-то. И там можно начать прям с самого низа, побыть на площадке, поработать кем угодно, ассистентом.
5: Отличная
4: там.
5: Мысль.
4: Да, и тогда ты будешь знать всю кухню изнутри. И мало того, ты познакомишься со всеми людьми там, а если это несколько проектов, то это несколько творческих групп. И, собственно, это сразу расширение кругозора и контактов. И тогда ты точно пойдешь в кино, ну, если ты только захочешь туда попасть. Если вы любите нестандартные задачи, готовы к колоссальной ответственности и верите, что магия кино рождается в безупречной организации, то это ваша профессия.
3: Друзья, вот такая вот история сложилась у нас из 3 выпусков программы «Наши сильные стороны», посвященной очень интересной, очень креативной профессии, которая называется директор кинопроизводства. А кино мы, конечно же, к такому большому миру, яркому, не похожему на все остальное, мы обязательно еще вернемся. А пока же я, Дмитрий Таиров, очень и очень благодарю вместе с вами, друзья, нашу гостью, нашего эксперта, нашего специалиста, креативного продюсера киностудии имени Горького Марию Мазанову. Мария, респект!
4: Спасибо большое.
3: Большущая
4: была.
3: Вам.
4: Рада быть
3: Спасибо.
4: С вами.
3: Спасибо. Не в последний раз видимся, надеюсь.
4: До свидания.
1: Наши сильные стороны.
2: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
2: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Радио России. Культура.
2: От пролога к эпилогу.
8: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Совсем недавно мне прислали ссылку на публикацию в Рутюбе. И поскольку там было заявлено, что это беседа и поднимает духовно-нравственные вопросы, то, что сейчас особенно актуально, я открыла и вижу знакомое лицо, человек выдающийся, не буду называть фамилии, и часовая беседа. Я начинаю слушать. И меня сразу цепляет, что называется. Человек говорит о том, что меня сейчас очень волнует, правильные вещи, немножко агрессивно, но по делу. Я смотрю, а поскольку мне трудно обмануть, я со звуком постоянно работаю, я вдруг стала обращать внимание на текст и артикуляцию. Да нет, все совпадает, все в порядке. Но странно почему-то, но это, наверное, все-таки забота больше телевизионных людей, когда человек смотрит, почти не мигая, в одну точку и никуда не двигается. А между словами нет пауз. Может быть, человек читает, но этого человека давно уже нет в живых. Ага, запись. Вы знаете, сколько вопросов сразу возникло? Запись, видимо, старая, теперь ее выложили. Но через минуты две, меня хватило минуты на две только, я начинаю улыбаться. Хотя, в общем, оказалось, что это все весьма не смешно. И я обратилась к комментариям. И в комментариях, но люди-то все, их захватила аура этого человека, харизма, слова, голос. Все схватывает, завораживает. И только в двух или трех комментариях кто-то сказал, да понятно, ИИ, искусственный интеллект. Хотя, пишется тоже человек, хотя убедительно. Это был высочайшим образом сделанный подлог, хотя для человека опытного там были крючки, которые моментально зацепили. Но я-то со звуком работаю, и с картинкой часто, а человек не будет. Он слушает и погружается в это в море, и уйти уже оттуда не может. Таким образом, устами, картинкой, знакомым лицом, интонацией голоса идеальной абсолютно, ему вкладываются те мысли, которые нужно. Он под обаянием личности. Я посмотрела по комментариям, боже мой, люди просто воодушевились. Искусственный интеллект – то, что сейчас волнует, будоражит многих людей. Искусственный интеллект, который шагает семимильными шагами. Поэтому сегодня у меня, как говорится, ложка, так сказать, к обеду. Человек, который участвовал в таком обсуждении, намудренное название у этого собрания. Но наши гости сейчас это объяснит. Гости вам хорошо знакомы, она не раз была в нашем эфире. Это Наталья Валерьевна Примакова, президент гильдии кинокритиков, киноведов.
9: Здравствуйте, Людмила Васильевна, совершенно правильно, да, президент гильдии киноведов, кинокритиков Союза кинематографистов России.
8: Прошу, пожалуйста, во-первых, как называлось это собрание?
9: Это собрание называлось тоже современным языком «Нетворкинг-сессия». Но, по крупному счету, это был повод собраться людям, и причем искусственный интеллект, как вы правильно говорите, шагает семимильными шагами, и его проблемы, которые он влечет за собой, будоражат умы и действительно вызывают большие опасения, если не сказать страхи. И вот та история, которую вы рассказали, это как раз проблема дипфейков. То есть это создание человека как бы нереального, но это все нереально. Действительно, чем
8: один
9: это трактует.
8: Один к одному.
9: И то, что он несет и что он вкладывает в умы, это действительно вызывает очень серьезные опасения. Но, в общем-то, не только у киноведов и кинокритиков, которые могут оказаться даже не у дел. Сейчас же очень мало киноведческих изданий, каких-то платформ. Ни киноискусство закрыт, искусство кино-журнал практически не существует, экраны, сцены закрыт. То есть закрыты практически все профессиональные площадки, где киноведы могли анализировать и заниматься вот теми гуманитарными изысками, которыми они всегда занимались, и, в общем-то, без которых не было того самого человеческого общества, гуманитарного, а не технократического. Ну и потом, как оказалось в Союзе, что эта тема будоражит не только киноведов, как говорят прокатчики, например, кино, говорят, а зачем нам ваши длинные статьи, тяжелые мудреные тома книг, когда нам достаточно какого-нибудь блогера, который там благодаря искусственному интеллекту напишет три строчки, и главное, будет очень много кликов и упоминаний.
8: Но ведь этот искусственный интеллект, вот он не будет читать эти толстые, прекрасные книги по искусству кино.
9: Я не дошла немножко до этого. Конечно, он не будет искать. Это следующий этап. Как раз вот на эту сессию собрались еще и гильдия продюсеров, и гильдия композиторов, и гильдия драматургов, потому что оказалось, что это беспокоит всех. Если продюсеры еще как-то говорили, что да, нам это помогает, потому что это помогает продвигать фильмы в интернете, создавать сарафанное радио, то композиторы уже тоже озабочены, потому что искусственный интеллект пишет гораздо лучше, например, такую музыку атмосферную, сопроводительную, которую, в общем-то, требуется кинематографу.
8: Больше того, вы говорите вот о такой музыке, скажем, оформительской, да?
9: Да, именно оформительской.
8: Но, да, это было еще до пандемии, мы сейчас говорим, до того. 6 лет назад у меня была беседа с Дмитрием Александровичем Бертманом, и он сказал, понимаете, какая штука происходит? Вот я закладываю программу, Чайковский, формула его, его стиль, его обороты. Ведь мы слышим композитора, классику особенно, мы по нескольким аккордам часто угадываем, кто это такой. Программа все это переваривает, скажем так, и сочиняет музыку, и выдает ее за Чайковского. И кто-то говорит, а вот, наконец, обнаружили рукопись, вот ее сыграли, это Петр Ильич Чайковский, неизвестное сочинение.
9: Да,
8: катастрофа.
9: Искусственный интеллект может способствовать вот таким подлогам и прочим каким-то и провокациям даже. Ну, единственное, драматурги оказались более оптимистичны, потому что если вот то, что вы, ну, описали ситуацию, это задача промптов. То есть это описание задач, которые должен выполнить интеллект. В данном случае в самой выигрышной ситуации находятся драматурги, потому что если нет идеи, если человек не знает, что он хочет получить от искусственного интеллекта, то он ничего не получит. Но, как наш Алексей Олешковский, президент гильдии драматургов, называет искусственный интеллект Иван Иванович, но Иван Иванович прекрасно пишет заявки, оказывается. То есть это когда автор уже знает, что он хочет, весь свой вот этот многостраничный текст он не может уложить в один абзац. Но он задает эту задачу искусственному интеллекту, и тот это благополучно делает в трех предложениях тем нужным казенным канцелярским языком, который хорошо принимается во всех официальных инстанциях.
10: Это ради бога, но заявка, а дальше должен человек включиться.
9: То есть сначала должен включиться человек, потому что все-таки сначала мысль и идея, которую он транслирует искусственному интеллекту. А по поводу того, что сейчас интернет, несмотря на то, что кажется, что там огромное количество информации и море, как мы говорим, что мы живем в агрессивном информационном поле, но на самом деле глубины информации нет. Например, на чем строить свою интеллектуальную базу? То есть это должны быть оцифрованные библиотеки полноценно, всевозможные труды, рукописи. То есть прежде тот же искусственный интеллект его надо обучить. Конечно, во что это выльется, это уже следующий этап. Но в любом случае это нехватка информации. Ее нет в доступе ни у людей, которые создают и работают с этим искусственным интеллектом, потому что все равно во главе стоит человек, и все равно он задает задачи. Просто второй вопрос, тут уже идет такая игра разума, кто окажется сильнее, и кто быстрее обучит этот искусственный интеллект, и как быстро он начнет обучаться сам, и где эти границы, вот это действительно вызывает опасения.
10: Но я думаю, что, опять-таки, возвращаясь к книгам, вот вы сказали, оцифровать нужно библиотеки, представляете, какая-то работа, да?
9: Колоссальная.
10: И я даже не представляю объема вот этой работы. И, конечно, будут вот эти поделки, как я вот только что сейчас слышала. Я слушала, а потом... Нет, неправильно, такого быть не может, чтобы у человека не было паузы между словами.
9: Вот видите, здесь вопрос образования, о чем я все время устала всем говорить. Человек, который имеет образование, насмотренность, начитанность, он может отличить подлог от реальности. Человек необразованный, который вот только скроллит странички и там что-то быстро ищет в интернете по диагонали, он не знает и все принимает за чистую монету. У него нет глубинных, гуманитарных, технологических никаких знаний. Все поверхностно. Это самая большая ловушка искусственного интеллекта.
10: И, смотрите, зачитываются тексты в этих доступных ресурсах, вот читает кто-то. Ошибки в чтении, не те ударения, склонения, путаница в названиях. И вот читаешь потом комментарии. Слушайте, ну когда это уберут? Человек нельзя было посадить у микрофона. То есть зачитать это, ну, элементарно, давайте я все буду читать.
9: Вопрос в том, что, видимо, ему написали такую программу, написал эту программу человек безграмотный. Вот вопрос в том, в чьих руках окажется этот искусственный интеллект. Насколько будет образован тот человек, и грамотен, каковы будут его задачи. Ведь бывает, что и задачи могут быть самыми страшными у человека сверхобразованного.
10: Вот
9: то есть здесь встает вопрос идеологии и нравственности. Как ни крути, и уже писатели, например, плачут. Ну, есть литературные ресурсы, где писатели выкладывают свои произведения. И вот у меня есть знакомые писатели, они уже плачут, потому что там уже включился искусственный интеллект на как раз вот это отслеживание. И, например, такая невинная там фраза: «Он что-то стряхнул с лацкана пиджака». И это считывают, как человек употреблял запрещенные вещества. А хотя там речь была совершенно о другом, он, может быть, стряхнул бабочку. А искусственный интеллект это воспринимает вот так. То есть доходит пока, конечно, до дичайшего абсурда.
10: Знаете, вы интересный вопрос затронули. Постоянно сейчас идет реклама книг. Какой-то прям вот такая лента из неизвестных имен. Какие-то такие завлекающие названия, либо это эротика, либо это убийство, либо еще что-то. Ну, то, что будоражит, и хочется открыть.
9: То, что на потребу.
10: И столько имен, столько названий, я думаю, так это, наверное, написано уже не человеком. Имена какие-то, женские имена, куча имен писательниц, скажем так. Как Чехов в свое время сказал, надо баб с этими книгами загнать или собрать в Мюр или Мерлис, вот то, что у нас сейчас ЦУМ, да, и сжечь. Но он был человек такой крутой. И вот я тоже подумала, что это что ли, литература, но я, конечно, ничего не открываю. Я понимаю, что это какая-то... Ну, вдруг возникает Устинова там. Хотя, может, это никакая
9: а
10: не
9: может
10: Устинова.
9: Быть, это не Устинова.
10: Это не Устинова, конечно.
9: Все может
10: вот.
9: Быть.
10: Человек увидел, как я среагировала тоже. Вот мне прислали. Самое интересное, что этого человека, как я вам говорила, давно нет живых, значит, этот человек не может опровергнуть то, что там...
9: То, что вы ему заложили в уста.
10: Да, выкладывалось в интернет. Я просто подумала, что это, ну, запись.
9: Что
10: да,
9: это какая-то архивная да. запись, а ее еще-нибудь состарили, написали все.
10: Нет,
9: это.
10: Но там-то говорится о том, что вот сейчас происходит, а человеку уже лет 6-7 нет живых.
9: Это вот хорошо, что вы это знаете.
10: Я знаю.
9: А сколько
10: это,
9: людей
10: да.
9: этого не знают?
10: Том-то и дело.
9: И воспринимают это за чистую монету. Это очень опасная игрушка. Она, конечно, очень полезная. Но если брать, например, машины с автопилотом, с управлением искусственным интеллектом, они как раз приводят больше безопасности на дорогах, и там приводятся какие-то сумасшедшие числа, например, что людей гораздо меньше гибнет в авариях, когда машину управляет автопилот. Ну, видимо, уходит человеческий фактор, невнимательность, там еще что-то, когда там можешь моргнуть, взглянуть в телефон, зевнуть, ну,
10: напиться,
9: все, что угодно.
10: Наконец.
9: Нет, ну, за руль у нас, извините, под градусом не садятся, это наказуемо. Но в любом случае...
10: Она же грамотно идет, благодаря искусственному интеллекту.
9: Благодаря, да, рядом с автопилотом может. То есть, конечно, в нем есть плюсы, не надо говорить, что это прям ужас-ужас, да, и да, прям спасайся, кто может, и давайте от этого прятать, как страусы, голову в песок. Конечно, нет. Все-таки он в чем-то облегчает нам жизнь, какие-то снимает проблемы. Но вот мне кажется, именно в гуманитарной среде, вот нравственно-идеологической, надо очень хорошо подумать, прежде чем, в принципе, его туда запускать, в это поле. Технологии, да, на бытовом уровне, да, что-то облегчает, что-то помогает. Но вот то, что доступно именно человеку, и все-таки гуманитарная среда — это в первую очередь человек, его творческие способности, дарование, то, что не подвластно никаким законом природы. Вот сюда, мне кажется, все-таки искусственный интеллект надо запускать с большой осторожностью.
10: Наталья Валерьевна, я вас прерву. О поддельных шедеврах говорили, я вспоминаю впечатление молодости, я очень увлекалась живописью западноевропейской, и вот книга одна была очень симпатичная, как раз называлась она «Поддельный шедевр». И удивлению не было предела. Вот там показали одну картину, якобы принадлежащую Вермееру Детскому. Это человек делает, это не искусственный интеллект. Стиль, мазок, освещение любимое. Вот
9: композиция.
10: От и до. И продали эту картину в свое время за какие-то громадные совершенно деньги. А потом оказалось, что надули.
9: Подделка.
10: Но подделка и удивительная. Это существовало, я не знаю, сколько времени. Более того, мне Валентин Лавренич Янин, наш знаменитый археолог, я ему говорю, вы знаете, Валентин Лавренич, вот у меня ощущение, что истории как науки не существует. Потому что любой историк...
9: Дает свою трактовку.
10: Совершенно верно. Как бы там ни был, но он себя вкладывает. И тот же Карамзин, ты читаешь и чувствуешь автора очень хорошо, и его пристрастие, и его место в этом обществе. Он говорит, я вам скажу еще круче. То есть я говорю, документ ведь можно подделать запросто. Вот то, что сейчас, пожалуйста,
9: делай
10: как хочешь. Да. А он говорит, я вам скажу еще круче. Можно любую летопись подделать и состарить ее так, что о... Хотя это касается, опять-таки, бумаги, касается вот
9: материального.
10: А это можно будет выложить. Вот найдена такая-то летопись. Вот ссылка. Врут календари, как это, да, в «Горе от ума» говорится.
9: Да, сейчас начинается, оно уже давно идет это время фейков, но сейчас оно усилится еще больше. То есть это надо быть все время в боевой готовности, все время на контроле, смотреть, чтобы тебе не подсунули какой-то фейк. Не говоря о том, что как это развязывает руки мошенникам.
10: А что делать детям? Они сидят в своих гаджетах. Вот как быть этим детям, которые заглядывают тоже в интернет и говорят, о, то, что мне нужно.
9: Это очень болезненный вопрос, потому что мы детей от гаджетов все равно не убережем. Конечно, можно их всех там прятать, запирать, не давать там какое-то время, но все равно ребенок идет в школу. Там его встречает МЭШ, электронная школа, и все. И ты ничего не можешь сделать. Там начинаются цифровые задания, тесты, и то, что не несет никакой, по-моему, образовательной нагрузки, это точно. Да, они учатся быстро искать информацию, чтобы на это все ответить, и пользоваться этим.
10: И вот вопрос к вам, киношникам. Так. Это было очень давно. Кино. Важнейшее из искусств, да?
9: Как сказал когда-то Владимир Ленин.
10: Так вот, это было в Доме-музее Чайковского в Клину. После выхода фильма Таланкина
9: Чайковский.
10: Он очень был популярен. Прям, знаете, для проката был сделан за рубежом.
9: Такой, да, фильм
10: шикарный. Так шикарный. И что вы думаете? В Клин приезжает знаменитый артист. Но он там не играл в этом фильме, не буду его называть. Лично ему дают хорошего очень экскурсовода. Я водила по этому музею экскурсии, поэтому могу подтвердить, что это было. И вот эта девочка очаровательная, называли нас Дюймовочкой, она водит его по комнатам. И вот она подводит его к какому-то стенду. Она вот тот и тот. Он говорит, нет, а вы неправильно говорите. Она говорит, почему? А в кино не так.
9: Да, самый главный у нас создатель фейков – это как раз Эйзенштейн, который снял фильм «Октябрь» и показал нам, как была сделана Октябрьская революция. Теперь мы все считаем, что это была хроника. Конечно, нет.
10: А никакой там хроники не было?
9: Там никакой хроники не было, и никакой революции, она выглядела совершенно иначе.
10: И никто на эти ворота не лез.
9: Да, к сожалению, кино в этом плане может тоже выступать такой подменой. Люди воспринимают его почему-то как истину в последней инстанции, хотя это всего лишь произведение искусства и видение определенного автора, драматурга, друга, оператора, какой-то сублимации определенной компании людей. И никто никогда не претендует на абсолютную достоверность. Пишут, что там фильм основан на реальных событиях.
10: Или да, по мотивам.
9: Или по мотивам, да. Но не как буквальная констатация каких-то фактов и событий.
10: И в нынешнее время, когда практически нет толковых консультантов, да, скажите, вот искусственный интеллект может кино навредить?
9: Конечно, может. Мало того, что уже есть фильмы, в принципе, созданные только искусственным интеллектом. И как раз вот наша нетворкинг-сессия проходила в даты Московского кинофестиваля, и в этот день показывали фильм, созданный

0: что в «Звездных войнах». Так вот, там оживили.
1: Кубка Гагарина. На его счету 10 матчей, 1 гол и 5 результативных передач. А мне на этом все. До новых встреч.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
3: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 18, в Твери пасмурно, плюс 18, в Ярославле небольшой дождь, плюс 17, в Тамбове небольшой дождь, 16 градусов тепла, в Липецке небольшой дождь, плюс 18, в Воронеже небольшой дождь, плюс 16, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 17. В Москве в понедельник ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 9, днем плюс 17, ветер северо-западный 3,6 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
2: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Люди.

0: Позиция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня у нас в гостях человек, которого можно было бы назвать ангелом милосердия. Основатель фонда благотворительного «Врачи, вы не одни» Анна Краснопольская. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Я очень рад, что вы к нам пришли. На самом деле, я читал в одном из ваших интервью, там вы вынесли в заголовок, что сейчас люди делятся на тех, кто говорит, и тех, кто делает. Значит, я тот, кто говорит, с радостью приветствую в эфире человека, кто действительно делает. Поэтому вот для наших слушателей расскажите вообще про создание фонда, потому что кто-то о нем знает, но в основном те, кто в теме, а вот для широкого круга аудитории. Что это за благотворительный фонд, когда вы его стали делать и почему?
2: У него, получается, есть две разных жизни у нашего проекта, потому что в 2020 году мы были одними из первых, кто включился в начале пандемии в помощь медикам и отправляли всякие средства индивидуальной защиты в самые разные больницы. У нас, в общем, 324 учреждения было за вот несколько месяцев работы. Ну, тогда

0: Проект был такой коротенький, то есть государство очень быстро поставило снабжение на нормальные рельсы, и буквально уже мы начали работать в марте, а в июне 2020 года наша помощь уже перестала быть нужна. То есть уже больницы снабжались нормально. В 2022 году понятно, что перед страной новые вызовы, но мы как люди, которым вообще тема медицины близка, при всем том, что создатели, вот там я, Олег, Катя, никто из нас не медики, вот, но вот эта тема медицины, спасения жизни, гуманного отношения, помощь именно в этом направлении, она всегда откликалась, поэтому, когда началась специальная военная операция, мы обсуждали, а чем именно мы можем там помочь фронту, и поняли, что тема там дронов, бронежилетов там и так далее, она не наша, во-первых, и компетенции не хватает, во-вторых, не откликалась в нас, ну и по-прежнему не откликается там средства поражения. Понятно, что война без них не бывает, мы здесь не розовые пони в розовых очках. Но конкретно свою миссию мы видим в том, чтобы спасать жизни. Вот. И получается, что с осени 22 года мы запустились, тоже думали, что как и в ковид у нас будет такой спринт. Вот. Ну, спринта, как мы видим, не вышло, потому что уже почти 3 года мы плотно работаем над тем, что поставляем разного рода медицину на фронт. Очевидно, у нас самое крупное в стране движение с точки зрения средств первой помощи, потому что мы отправили больше 220 тысяч аптечек, 220 тысяч.
1: Потрясающе.
0: Да, почти 17 тысяч медицинских рюкзаков, почти 10 тысяч эвакуационных тележек, ну и там отдельная помощь там оборудованием, расходниками, фармпрепаратами, там разным госпиталям, стоп-пунктам и так далее. То есть вот масштаб именно посредством первой помощи волонтерский такой, как в стране ни у кого нет.
1: И это вы прям сразу взяли такой по следам ковидной вашей работы, да, темп и масштаб, или надо было отлаживать все опять как бы снова с нуля буквально там вот как?
0: Абсолютно все с нуля было, потому что в ковид мы покупали совершенно другую номенклатуру изделий, то есть там были средства защиты для самих медиков, это там всякие щитки, защитные костюмы, респираторы, вот такое, для, в первую очередь для тех, кто в красных зонах работал. Вот. А здесь совсем другая история, то есть мы начали там разбираться в там, какие бывают жгуты, чем одни бинты лучше других, почему бинт хуже, чем там, перевязочный пакет и так далее. Вот. Но постепенно понятно, что за эти уже почти 3 года, конечно, и уровень экспертизы во всяких разных медицинских расходниках, он уже сильно прокачался. Ну, особенно у Олега, конечно, вот у моего друга и коллеги. Я про него так говорю, что он самый профессиональный медик из немедиков, потому что, ну, вплоть до того, что он бывает с очень уважаемыми специалистами, из медсообщества спорит и одерживает в спорах победы, потому что вот человек настолько погрузился в тему медицины, читает и вражеские всякие источники, и исследования, там, где мы, например, где-то можем отстать по статистике по какому-то вопросу, там, а НАТО, например, эту статистику собирает, вот Олег все это там кропотливо изучает, сопоставляет, свой критический склад ума направляет на то, чтобы найти все-таки, где там истина, в общем, серьезно прокачались.
1: А фамилию можете назвать для слушателей?
0: Да, Олег Шубин. Да.
1: Олег Шубин, ну, чтобы страна знала своих героев.
0: Да, это прекрасный пошли. Человек, его обязательно надо знать, потому что...
1: Мы в следующий раз вас вместе пригласим ближе к победе.
0: Да, было бы супер.
1: Очень хорошо. Да. Слушайте, ну, не могу не задать сразу вопрос. Был, конечно, тяжелый период, когда, ну, стало понятно, что, наверное, это дважды за время СВО было, может быть... На самом деле даже больше, но вот таких вот переломных этапов, хотя, конечно, с дивана все плохо видно. Первый момент, когда понятно, что это будет не быстрая операция.
0: Еще 22-й год.
1: Да, это 22-й год, когда фронт где-то ушел, где-то откатился, где-то встал. Да. И следующее, ну, конечно, это уже было закреплено там, да, в 24-м с дронами, как бы, которые вышли на новый уровень, когда уже там совсем другая история. Когда это война за метры, а не за сотни метров легкими бросками там, да. И, конечно, здесь вопрос, вот первый период, когда 22-й год, когда действительно люди стали собирать, люди, многие вообще не понимали, что происходит, как вот первые пункты налаживались. Насколько сложно было отлаживать систему, чтобы то, что вы собираете, собирает ваш фонд, доходило до адресатов, доходило до бойцов, и были ли сложности? Глупый вопрос, наверняка они были системные, но просто вот ваш.
0: Основные сложности, вот мы, получается, включились осенью 22-го года, когда уже объявили мобилизацию, и в целом это был непростой стрессовый период для страны, прямо скажем, потому что люди, которые там жили себе мирно на гражданке, никакого отношения к армии не имели, может быть, 15 лет назад отслужили срочку, да, сейчас оказались в ситуации, что надо идти защищать родину. И, к сожалению, ну, как это часто бывает, кому война, кому и мать родна, самые главные сложности того периода, они были не связаны там с выстраиванием процессов. Мы, как люди из бизнеса, ну, там, вот у Олега типография в мирной жизни, у меня завод по производству детского питания, там Катя Васильева там со мной работает тоже. Это вот, ну, такой костяк команды, кто начинал. И для нас там выстроить процессы, как организовать там закупку, как организовать логистику, как проконтролировать, как отчитаться. Для нас это более-менее понятно, потому что и есть уже какие-то проекты, которые по работе делали, да, и плюс есть вот успешный проект 22-го года. Самая главная сложность того времени была в том, что тех людей, кому и мать родна, их оказалось очень много. Это были безумные взвинченные цены на все. Ну, ровно то же самое, что было в ковид. Когда маски, вот у меня пищевое производство, мы эти маски, обычные медицинские трехслойные, закупали задолго до ковида, потому что, ну, понятно, что на пищевом производстве люди должны там...
1: Гигиену соблюдать.
0: Конечно, да, конечно. И да. Перчатки, и маски, да, там, и шапочки всякие. Вот. Ну, мы их покупали, например, до 2020 года по рублю эти маски, а там на пике мы их покупали по 30 рублей. И здесь в 22-м году с медрасходниками и со всем, что вообще имеет отношение к военным, то есть и к форме, и бронежилеты, и медицина, все взлетело по ценам, сразу ушлые спекулянты старались просто заработать как последний день. Вот, я помню, с 20-го года, как меня разбомбило, когда я прочитала у одного такого барыги, аж он целую статью написал, ну, в каком-то там телеграм-канале, вот, то есть не какое-то серьезное издание, но он это назвал ситуационным маркетингом. То есть когда он ситуационным маркетингом видит...
1: То есть спекуляция теперь так называется,
0: да
1: и мародерство, тоже экстремальная форма ситуационного маркетинга.
0: Да, ситуационный маркетинг. Вот таким термином люди назвали то, что они пытаются как в последний день заработать на своих же. На самом деле вот эти стрессовые времена в стране, в них очень мало хорошего, наоборот, потому что люди гибнут, потому что для экономики это серьезное напряжение, что скрывать. Но у войны есть один такой серьезный плюс: очень быстро видишь, кто есть кто. И видно, как люди себя... Кто-то начинает снимать с себя предпоследнее и последнее, потому что, ну, есть много волонтерских историй, где люди там и в долги, и в кредиты влезали, потому что вот, ну, никак не могут остановиться. Вот. Ну, а есть те, кто просто войну воспринимает как способ заработка. Причем мало того, что у тебя, в принципе, количество твоих изделий продается автоматом намного больше, да?
1: Конечно,
0: вот,
1: да.
0: Потому что, например, объявили мобилизацию, продавал-то, не знаю, там, 30 бронежилетов, да, ты их сейчас, наверное, там в своем магазине продашь не 30 в месяц, а 3000. И, казалось бы, ну, уже на этом успокойся, ты за счет оборота заработаешь так, как никогда в жизни до этого не зарабатывал. Но нет, вот эта жадность и недальновидность, потому что, ну, люди не понимают, что сегодня мобилизовали там вот человека, который к тебе там в магазин пришел что-то купить, а как бы, ну, в какой-то момент это же и ты сам можешь быть.
1: Ну, я думаю, эти люди зачастую как бы делают все и накапливают деньги, если что, всегда сбегут, лишь бы не было. Это все-таки нюрки-хлеборезки вампиловской, как бы, да, на передовую Берлина не было. И они всегда находят вот эти ходы, крысиные тропы. Здесь действительно очень как-то вот на самом деле важно, когда мы даже говорим, ну, есть люди, кто участвует, да, в специальной военной операции, те, кто помогают, те, кто хотя бы могут дать хоть что-то. Понятно, что люди очень по-разному переживают, в принципе, суть конфликта, и здесь уже действительно вопрос о глубинном кризисе и во многом глубинной задуренности мозгов, когда зачастую, родная мне творческая интеллигенция, очень многие представители оказываются дурнее, чем люди, которые там, а вот вы смотрите там Петросяна, еще кого-то, вот и вы там такие вот, условно говоря, на кого они всегда показывали сверху.
0: Свысока, да.
1: Свысока, да, и при этом из одной и той же методички просто пересказываются вещи, и вот это, к сожалению, очень горько. И вот здесь даже в разговоре с такими людьми, которые просто говорят, я не хочу вообще думать об СВО, это меня не касается, да.
0: Да, здесь вот есть и такой интересный момент.
1: Да.
0: Вот я с вашим коллегой, там, и с моим моим приятелем Кириллом Федоровым общалась на днях тоже в эфире «Радио России». И мы эту тему не успели раскрыть, потому что вот, ну, буквально мы на нее вырулили там в последнюю минуту или две. Что у нас появился очень лукавый и, на мой взгляд, нездоровый термин «рутинизация войны». Что это значит? Это не там волонтеры придумали, не какие-то блогеры придумали. Это вот я забыла фамилию ученого, который делал доклад на каком-то форуме. И он преподносил так называемую рутинизацию войны как благо, что государство с его точки зрения, то есть мы не можем утверждать, что он не свою частную точку зрения транслирует, но с его точки зрения это было преподнесено так, что государство воспринимает как благо то, что большая часть общества спит. Это устраивает людей, что нет какого-то напряжения в обществе, что многие живут, имеют возможность жить так, как будто бы никакой войны не происходит. И тем, кто спит, еще в связи с этим заботливо поют колыбельную красивым женским голосом, вот, или мужским каким-то. Да? То есть у нас получается, с одной стороны, люди сами ударились в этот эскапизм. Я их понимаю. По-человечески я, конечно, их понимаю, потому что сейчас иногда, вот, ну, мы все, те, кто очень погружен в помощь фронту, я не говорю уже даже про самих военных, которые там в тяжелейших условиях находятся, даже те, кто помогает в тылу, настолько ты много слышишь и через себя проводишь такое количество негатива, что в какой-то момент хочется, как страус, спрятать голову в песок и сказать, ну, пожалуйста, ну, нет, ну, вот как-то мне надо от этого отдохнуть. То есть по-человечески это желание людей понятно. А плюс это желание вот наслаивается на то, что, ну, есть где-то в высоких кругах вот эта задача, что все-таки рутинизировать войну и четко разделить Россию на два сообщества. Одно вот такое активное, вовлеченное, это сами военные, волонтеры, политики многие, да, кто там, журналисты многие, кто тему СВО освещает. И вторая, большая часть людей, которые ходят, пьют кофе, водят детей в школу, гуляют по красивой Тверской или там по Никольской с фонариками или в каком-нибудь другом городе там по набережной. И в целом нет ничего в этом крамольного. Нет такого, что если идет война, а война там серьезная, со времен Великой Отечественной с нашей страной таких испытаний военных не происходило. Нет такого, что все должны вот просто там плести масксети с утра до вечера и не иметь права там на какую-то обычную жизнь, в которой ты там поиграешь с ребенком на детской площадке, выпьешь кофе в кафешке и так далее. Нет. Не надо доходить до крайностей, потому что крайности, они, ну, еще никогда никого до добра не доводили. Вот. Но все-таки понимать, что ты можешь чем-то помогать, это могут быть деньги. Если нет денег, это могут быть руки, потому что таких проектов, как наш, например, где у нас все эти аптечки, медицинские рюкзаки, это же все собирается руками волонтеров. Огромное количество людей, ну, то есть больше 100 человек в неделю приходят это делать. По всей стране плетут масксети на самых разных площадках, начиная там от крупных проектов, типа народной сети, заканчивая там при храмах какие-то небольшие, там отводят, например, какое-то помещение и плетут. То есть, и получается, что мне кажется, что это не благо, то, что у нас поют колыбельную тем, кто и так спит, потому что люди должны понимать, что страна находится в большой войне, перед нами серьезные вызовы, против нас воюет весь коллективный Запад. Пока воюют только оружием.
1: Как бы деньгами воюют, ну, активнейшим образом. Ну,
0: да, деньгами.
1: И я имею в виду, что... экономическим давлением. Здесь же отдельно есть экономический фронт, о чем я вам...
0: Однозначно.
1: Как все-таки успешному предпринимателю, предпринимательнице, хотел тоже потом вот вопрос как раз задать. Вы очень красиво сказали сейчас, что петь колыбельную тем, кто спит. Я просто тоже, знаете, такой вот вопрос именно в рамках кухонных дебатов, условно говоря, зачастую то можно задать человеку вопрос: хорошо, ты против войны как явления, ты хочешь от этого абстрагироваться, ты считаешь, что эти неправы, тут, там, как угодно, ты не можешь вообще притрагиваться там, ни в коем случае я переведу деньги на дрон, потому что я не знаю, куда он полетит. Хорошо, можно понять. Я ни в коем случае там не дам на снаряд, я не буду плести даже сети или покупать бронежилеты. Но это уже, вот, кстати, мы в такой очень... совсем другую зону даже переходим. Но базовый вопрос таким людям, которые вот говорят и желают мира и добра, вы хоть 100 рублей, хоть на один благотворительный фонд, на лазарет. Сначала там, хорошо, не с 14-го, с 22-го года перевели. Вот просто как бы думайте, что хотите, про политиков, про мироздание, про суть войны, про причины, следствия и так далее. Вот 100 рублей вы перевели на тех людей, кто пострадал, где на беженцев, на людей, кто живут под обстрелами. Просто хотя бы вот 100 рублей. И здесь сразу начинается это другое.
0: Да, ну на самом деле, как правило, у людей очень хорошо работает фантазия, когда надо объяснить, почему ты что-то не делаешь. Это классика, это не то, что сейчас как бы впервые такой социальный срез мы видим. Нет, это всегда, то есть так было всегда, что большая категория людей найдут себе убедительное объяснение, почему нет. Я не хочу скидываться на оружие, я тоже не хочу. Вот я, Анна Краснопольская, тоже не хочу. Хотя я понимаю, и у меня есть много знакомых волонтеров, кто профильно занимается вот всяким связанным со средствами поражения или подавления. Вот. Но я, например, для себя не хочу. Но это, зато мы вот организовали по медицине. Действительно, там очень крупный проект. И в тех же госпиталях, это для совсем гуманистов, бывает так, что и раненых, пленных лечат.
1: Конечно, наша большая очень работа там проводит. Да.
0: И потом эти люди в обмен...
1: В отличие от противоположной страны.
0: Там просто совершенно оскотинившаяся ситуация. Поэтому, да, я надеюсь, что мы все-таки другие люди. Ну и потом, как Владимир Владимирович говорит, у нас все-таки война не завоевательная, а освободительная, поэтому будет странно, если мы будем себя на этой войне, там, потеряем человеческий облик. Как
1: человеческое
0: вот
1: достоинство,
0: да,
1: превратимся во врага, условно говоря, буквально.
0: Да.
1: Вот как раз тоже в связи с таким, знаете, ожиданием мира, но каждый его ждет по-своему и со своими мотивациями. И есть целый пласт людей, которые хотят, чтобы все было по-старому. Далеко не всегда в лучшем смысле, в лучшем понимании, да. Вот не могу не спросить, как у человека, кто, как бы, как предприниматель, мы тут не будем коммерческие названия там заводить, да, но кто занят вот пищевой промышленностью, да, и там производством детского питания, ряд компаний ушли и очень хотят западных вернуться. И многие здесь ждут, что они вернутся, что на самом деле, наверное, наносит вред отечественным предпринимателям, предприятиям. Я говорил с главой очень большой группы компаний недавно. Он как раз один из тех, кто возвышает голос именно против возвращения там отдельных брендов. Не потому, что как бы пока их нет, мы делаем хуже, а потому что уже научились делать лучше, научились делать свое. Но корпорация есть корпорация, и вот этот каток западных брендов может как бы обратно пройтись и воспрепятствовать нормальному развитию, на который... Ведь СВО, оно на 100% про суверенитет, про возможность заняться наконец-то собой. Вот ваше, как у предпринимателя здесь, как у предпринимательницы, как у...
0: У меня есть здесь частное свое мнение именно по нашему рынку, но на рынке детского питания доля иностранных игроков никогда не была там очень серьезной. Ушли там компании Heinz и Danone, но их все производственные активы остались, они просто сейчас под управлением русских команд. И, ну, то есть для меня, как для предпринимателя, ничего не изменилось. То есть есть такие счастливчики, у кого там, не знаю, с рынка ушла Coca-Cola, допустим, да, и какой-нибудь русский лимонад начал продавать там так, как не продавался никогда. С детским питанием никаких чудес не произошло. Но это вот что касается конкретно той отрасли, в которой я работаю. Но в целом я, конечно, сказать, что фанат, это ничего не сказать. Фанат реального, полноценного импортозамещения, производственного и технологического суверенитета нашей страны. Потому что я вижу, и сейчас во время СВО это... невозможно не видеть, насколько сильная есть зависимость от всяких китайских комплектующих, еще каких-то, от оборудования, от где-то от микросхем. Вплоть до того, что у нас там бумагу, например, для печати этикеток, например, в России никто не делает. Вот. И, конечно, хотелось бы однажды, я даже как-то подбиралась к этому, но подбиралась пока только в голове, создать какую-то там такую серьезную математическую модель, но вместе с программистами, с математиками, которая бы, ну, проанализировала бы то, насколько мы в состоянии улучшить вопросы вот технологического, производственного, научного суверенитета, потому что это важно. Сегодня у нас есть возможность из какой-то страны что-то привозить, но, как мы видим, геополитика такая штука подвижная в последние годы, да, что сегодня есть, а завтра нет. А мы должны думать про то, что мы можем производить сами. Понятно, что это не будет 100% изделий, мы никогда не сделаем полностью изолированную экономику.
1: Ну, конечно.
0: Вот, такого быть не может.
1: Но менять западную зависимость на восточную зависимость, да, условно говоря, никто не собирается. Я думаю, что наш Верховный это хорошо понимает, но важно, чтобы понимали те, кто ниже.
0: Да, конечно, да, конечно. И чтобы эта работа действительно серьезного рода аналитика в этом смысле клалась на стол. Потому что когда какое-то запускается отверточное сборочное производство чего-то важного, но тем не менее это все полностью из каких-нибудь китайских запчастей, это неплохо, что оно запускается. Надо просто не обманывать себя, что у нас есть производственный суверенитет там, в части каких-то изделий. Нет, он у нас есть до тех пор, пока нам там те же китайцы не обрубили поставку запчастей, да, и надо просто смотреть,
1: вот
0: как, Андрей Ремович говорит, да, ошибаться можно, врать нельзя, вот, надо, ну, желательно, конечно, ошибаться поменьше, но врать-то точно нельзя, а самим себе совсем нельзя врать, это прям преступление перед страной, обманывать самих себя не стоит, потому что чем более открыто мы будем смотреть на ситуацию, даже когда хочется ее видеть лучше, чем она есть. Но чем более реалистично мы будем смотреть, тем более правильные шаги мы сделаем для того, чтобы ситуацию или улучшить, или исправить, или видоизменить, или нарастить. Ну, в общем, когда понятно, как оно есть, понятно, как делать. Когда мы находимся в розовых очках, заканчивается, к сожалению, розовые очки не очень хорошо.
1: Спасибо огромное. Скажите, а вот если кто-то хочет помочь благотворительному фонду, как можно? У вас все отлажено же, да, в плане там сбора, сайт и так далее. Все можно найти, да?
0: Конечно, да. Есть сайт «Врачи, вы не одни». Основная площадка – это все-таки телеграм-канал «Врачи, вы не одни». Там есть и все реквизиты, как нам помогать, если есть возможность помочь деньгами. Мы всегда подчеркиваем, что, к счастью, в отличие от сбора на какой-нибудь дорогущий рэп там, за 3 миллиона рублей, у нас специфика другая. Нам любые и 100 рублей, и 500, и 1000 рублей, на них будут куплены конкретные расходники, там, ну, хороший жгут стоит от 85 до 97 рублей, да, и человек может сидеть и говорить, ой, ну что там мои 100 рублей изменят? Нет, твои 100 рублей могут действительно что-то изменить, потому что может быть, что именно этот жгут окажется у раненого там с тяжелым кровотечением из бедренной артерии, и действительно жизнь спасет. Поэтому реквизиты в телеграм-канале есть, массово по несколько штук в день, ну, получаем отчетов штук 15 в день, вывешиваем штук 5 в день, потому что если вывешивать все, ну, это канал уже читать будет невозможно. Там же пишем всякие статьи там, про нашу философию и там, про какие-то проблемы, которые мы видим. Там же выкладываем переводы всякой вражеской медицинской литературы. В общем, и там же призывы всем помогать, приходить руками. Мы находимся в Балашихе, в Московской области. Помощь руками не менее важна, чем помощь деньгами.
1: Спасибо вам огромное. И низкий поклон за то, что вы делаете, правда. Дорогие друзья, у нас сегодня в эфире была основательница благотворительного фонда «Врачи, вы не одни» Анна Краснопольская. Спасибо вам.
0: Сергей, спасибо, да.
1: Мы на самом деле ждем вас снова. Ждем вас снова, когда у вас будет время. Мы очень будем рады, на самом деле.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Владимир Адольфович Ильин. Это номер один. Второй человек, скульптор, заслуженный художник Киргизии, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников. И, наконец, Игорь Филиппович Петрухин, заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России. Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте!
3: Добрый
2: день!
1: Давно хотел с вами со всеми увидеться. Давайте начнем с очень простых вопросов. Во-первых, Саша, по твоей инициативе вот эти два богатыря пришли в студию поговорить о культуре и искусстве. Расскажи, пожалуйста, как вы познакомились? Как жизнь свела вас? Давно ли вы знакомы? Чем вы вместе занимались? Играли ли в кино или занимались карате? Будь добр, просвети нас.
2: Ну, с Игорем мы знакомы давно. Когда я уже тренировался у Штурмина, занимались карате, Игорь поражал нас всех, причем это без иронии, без всякой, своими подвигами на манеже. Он был дрессировщиком удавов и дрессировщиком медведей. Тут о нем сразу-то всего не вспомнишь и не расскажешь. Игорь уже интересовался, и уже с тех пор, это какие-то, наверное, я думаю, 70-е годы, уже интересовался всерьез боевыми искусствами. Такой легендарный человек. Ну, сейчас он сам, я думаю, о себе расскажет, но потом он долгое время нас радовал всех, что появился, и он, по-моему, был то ли создателем, то ли у истоков стоял канала «Боец». Я Володя. Нас познакомил Игорь, за что я ему благодарен, но мы знакомы года три, не часто видимся, но я знаю, что я могу сказать, что я знаком с Владимиром Ильиным. И он будет знать, кто это говорит, понимаешь? Так, это мне приятно.
1: Понятно, Саш, спасибо тебе большое. Давайте перейдем к следующему вопросу. Я бы хотел, чтобы Володя Ильин рассказал, как он входил в профессию, с чего он начал. Вот родился мальчик в городе Свердловске, я насколько знаю. И каким образом, пройдя этот жизненный путь, он стал таким великим, народным и всеми любимым? Будь добр, расскажи, пожалуйста.
4: Я помню из детства очень вкусные шницеля, которые отцу, он мне брал шницель и уходил дальше репетировать. В театре ему давали эти...
1: Он был артистом?
4: Да, отец был артистом в театре драматическом в Свердловске. Вот. И я с детства, короче, я там вырос за кулисами. Может быть, отсюда все как-то. А что все-то?
1: Ну, все. Ну, вся твоя жизнь,
4: ну,
1: да.
4: Да.
1: Так и пошла.
4: Поэтому я.
1: А мама кто
4: плохо
1: была?
4: Мама врач-педиатр, детский. Она с утра на вызовах, потом, это мое впоследствии житие. Значит, она на вызове, Батяня в театре. Я свободен. Ну и вокруг жизнь идет, как в поезде едешь, так, тут эти, тут это, может, тут опята, тут, ага. И природа меняется, и смотришь, ой, речечка, а тут, ой, травка вон там стоит под бережком, можно, да.
1: Ты поступил в какое-то училище театральное?
4: Училище театральное,
1: как закончил. Все? Где, в Свердловске?
4: В Свердловске нас выручало всегда показы, потому что мы то у нас где-то мы машину нашли, уехали куда-то, нас куда-то арестовали, то ли еще что-то такое. Жизнь такая уральская. Вот. Спасали показы. Закончил я, короче, театральное училище в Свердловске.
1: Когда в Москву перебрался и почему?
4: Ну, там было еще много городов. Я поехал к Юденичу Геннадию Ивановичу. Это был театр «Скоморох». мне именно понравилось, что Скоморох. Представления состояли из различных скетчей,
2: нормально.
4: Вот. Угу. И да. И вот я с ними, мы путешествовали недолго, пока в Минске нас не расформировали. Лили Малкина, значит. У нас общий друг Боря Ведеберский такой. Мы идем, Лили его спрашивает. Ты, говорит, какой еврей? Как Свердловский. А я, говорит, таллинская. И вот они так, значит, начали шутить. И мы с Зойкой встретились в этот момент. Потом...
1: А Зойка – это жена.
4: Зоя, да. А они были с группой из театра на Таганке, ну, с концертами. Ну, потом как-то мы перезванивались и так далее. И так, в общем, я поехал к ней. Она... Да, я работал в это время у Фелиса Григоряна в Казани, в ТЮЗе. Потом в Москве...
1: А в Москве в театре у Гончарова был, нет?
4: Да, попал, оказался у Гончарова.
1: И долго ты у Гончарова проработал?
4: Пятнарик отмотал.
1: О, серьезно.
4: Потому что
1: почему ушел?
4: Отмотал, потому что он криком работает, с криком, с таким. И мы в это время могли выйти в магазин сбегать и вернуться. А он все объяснял. И сидели студенты вокруг.
1: А тебя как-то эти крики пугали, да?
4: Не пугали. Ну, для пацанов уральских, когда кто-то кричит там на кого-то, это...
1: Только в радость. Да, только заводят тебя.
4: Ага. Ну, как что-то я там работал.
1: Ты ушел из театра и пошел в кино. И
4: да.
1: Теперь только в кино. Или в театр иногда возвращаешься?
4: Нет, уже
1: нет. Нет, уже все, да?
4: Уже.
1: Уже неинтересно.
4: Физика не та.
1: Физика не та,
4: ты... Нет, интересно всегда, но физика не позволяет. И потом я там курить начинаю и так далее.
1: От нервов, да?
4: Наверное. Все принято, курят, стоят, как-то поддерживают разговор. Может, иногда это является аргументом в чем-то там. Затянулся, паузу сделал, там чего-то.
1: Нет, затянулся, паузу сделал и ничего не сказал. Вот скажи, пожалуйста, у тебя вот знаменитый шрам на голове, это откуда взялось?
4: Это Днепропетровск, гастроли. После спектакля мы пошли перекусить. Там были девушки две, и мы с Кареном Геворкяном. Мне с армянами всю жизнь. И с Арменом Борисовичем я в гримерке даже сидел. И потом снимался у Тиграна Кеосаяна. А во время войны у Адольфа был друг, с которым они, приняв роды на убегающей телеге от немцев, остались с ребенком на руках и поползли с ним на сторону немцев, где блеяла коза, вот, чтобы кормить ребенка, потому что женщина умерла. И, значит, когда... Достали они эту козу, оказался козел. Вот. Это папа после этого говорил. Ты пиши, много интересного в жизни.
1: Про шрам ты стал говорить, но не договорил. Две девушки, я помню, пошли вы обедать, и вот, очевидно, кто-то напал, типа медведя.
4: Нет. Они, была ночь, они уплыли с Кареном куда-то. А я что-то не хотел плавать. Хотя я плавал профессионально немножко. Да, и... Говорю, ребят, нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, я любил так. И вот это движение, в Сочи я его на гастролях с Адольфом разучил, так сказать. С пацанами мы разбегались, и в девятую волну, то есть в пустой песок, она должна подплыть, только туда прыгаешь и с волной отплываешь. Такой фокус был пацанами. Ага, и вот это меня спасло, потому что вскользь я... Нет, это был Днепр.
2: Там стекло было или что там было?
3: Да нет, он вошел в песок.
4: Дно, как да Чарли Чаплин.
1: Так это...
4: Я встал по помидоры воды. Они меня смотрят, врачи когда приехали. Я говорю, ребята, шейте. У меня вечером завтра спектакль.
2: Кошмар.
4: Я говорю, я вам расскажу анекдот. Я говорю, ну, да. Он, не смеши, у меня шприц крит. Дергается.
1: Володь, на самом деле мне очень твой рассказ понравился. И вообще отдельно тебе спасибо. Я знаю, что ты интервью не даешь никому, как сдержанно. А тут вдруг неожиданно пришел, и зря ты переживаешь. Прекрасный рассказ. Мне очень понравился.
4: Спасибо.
1: Так, перейдем тогда к Игорю. Игорь, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал? Непонятно, правда, о чем ты будешь говорить, потому что ты артист цирка, ты журналист, ты телеведущий, ты спортсмен.
3: Так вот, все сказали, что ж, уже вроде всё, и говорить не надо.
1: А скажи тогда, с чего начинал? Вот ты родился, маленький такой еще был, волосики были на голове.
3: С 12 лет стоял на пропате. Трамвай, щипачи, а я мне скидывали кошелек. С этого я начинал.
1: Первые деньги пошли оттуда.
3: Да. Вырос я в Москве, учился в одной школе с Леней Якубовичем, друг моего детства. Ходили танцевать в сад имени Бауна, хватали девчонок за попки. Ну, все нормально было. Мама мечтала, чтобы я был космонавтом, а я не любил учиться. Двоечник. Но рядом с нами был, к несчастью, техникум космического приборостроения. Мама продала, так как я учился очень плохо, мама продала кашемировый плащ, дала взятку. Я, короче, стал студентом. Но закончил техникум с отличием. Мама мечтала, чтобы я был бы, если не космонавтом, то конструктором. Рядом с нами МВТУ. Но, на несчастье, я в это время уже занимался борьбой. И только что появившийся такой вид спорта, как потом Юрий Владимирович Николин сказал, бедеболдинг. И я как-то так пришел туда, и у меня что-то как-то сложилось. Как будто бы даже был там как бы самым первым, и, ну, по крайней мере, не последним. Познакомился с дамой. Дама фривольная была. Оказалась женой выдающегося артиста цирка. Она говорит, что ты здесь делаешь? Я к тому времени уже имел шею 48 сантиметров, бицепс 50. Ну, дурила полный, ну, совершенно. Мне казалось, что все мое и так далее. Короче, меня приводят в цирк, дают мне по тем временам сумасшедшие деньги, 200 рублей. Через полгода еду за рубеж в Америку. 67-й год, на 7 месяцев в Америку. В Нью-Йорке есть Madison Square Garden, самый большой спортивный комплекс. И я... У нас был первый город Провиденс, а второй был Нью-Йорк. И я, значит, стою около этого здания. Меня колбасит, я плачу, стою, то есть, ну, я не понимаю, что со мной в жизни произошло. Подходит сзади Юрий Владимирович Никулин, говорит, ну, вот видишь, мальчик, куда тебе привел твой бедеболдинг. Вот, ну, акробат, самый шикарный труппе акробатов. Владимир Давейко, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, летчик с первого по последний день войны, боевой летчик, и народный артист акробат. Естественно, смотрю на него с придыханием. Что-то вроде стало получаться, даже неплохо. Ну, а шея и бицепс, они мешали как бы вот думать фривольно. Хотелось бы любви и славы. Персональный номер, естественно, силовой жонглёр. Короче говоря, я, значит, в это время познакомился с дамой, с девушкой Таней Филатовой, дочка младшей, дочка Валентина Ивановича Филатова, народный артист Советского Союза, лучшего дрессировщика мира, мисс Медведями. Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Ну, не было интереса. Очень любил бицепсы. Дурило такое.
1: Свои, ну, причем бицепсы.
3: Но другие большие с уважением к ним относился. И придя в цирк, 1969 год, город Сочи, мы уезжаем в Люксембург, и в программе работает аттракцион народного артиста Советского Союза Вальтер Михайлович Запашин. Это вот отец сегодняшних ребят.
1: Отец братьев, да, Запашных.
3: Да, да, да. Угу. На всю жизнь запомнил, я стою у цирка, это Шапито тогда еще было, не было в Сочи. Шапито, он берет меня за руку, смотрит мне в глаза, говорит, пойдем. Короче, ведет меня в вольер, там сидит кошка, килограмм 300, наверное. А по дороге он взял кусок мяса, там килограмм 30, наверное. И он, не спрашивая меня, заглянув мне в глаза, и увидел весь мой ливер тухлый. Я уже весь, я все анализы сдал в штаны. Заводит меня туда. И кошка, естественным образом, он идет на нее, кошка пятится. А я, значит, за ним так, ну, вот так кошка так смотрит, кто на десерт сегодня. Подходим к стенке, он говорит «оф», кошка становится «оф», а он держит в руках кусок мяса. А по всему это не просто высший класс дрессуры, это супердрессура. Когда кошка видит мясо, не двигается и не делает никаких агрессивных движений, это говорит о том, что она научена правильно. Потом он кладет мясо на землю, жри. Кошка опускается, ест мясо, а мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
1: Опыт дрессировщика.
3: Да, даже не опыт. Это он по ушам мне надавал так, что, в общем-то, проходит время, я уже в женихах у Валентина Ивановича Филатова, приезжаю в город Львов, гостиница «Цирк» и «Цирк» в одном здании. Утром идет беседа по поводу свадебной фиесты. Ну, и потом, в это время начинается цирковое представление. И Филатов Иванович говорит: слушай, ну, пойдем вниз. Он хотел посмотреть на мой жим-жим. Знакомить тебя буду. Подходим к медвежатнику, где сидят медведи, и, естественным образом, их готовят к работе служащие. И около медвежатника огромное количество людей, и что-то происходит такое. В это время из медвежатника выносят человека с рваной мошонкой. Да, и его носят, ну, уже санитар несут, значит. А стоит женщина, она вытирает руки о фартук и кричит: ну что, у Лёшки как там, с хозяйством все в порядке? Он говорит: да, ну ладно, пойду тогда на кухню, у меня там котлет. Это жена его. Это мой был второй урок дрессуры. Я понял, что я никогда, ну никогда я не буду заниматься медведями, это просто. И третий момент, который послужил мне каким-то, ну, входом в цирк, это 70-й год, город Санкт-Петербург. Мы работаем в программе. В программе работает с нами вместе Мстислав Запашный. Это младший брат Вальтера и, естественно, дядя этих ребят. Для меня он был всегда, ну, таким супергероем. Он акробат, гимнаст, воздушный гимнаст. Он дрессировщик кошек, он дрессировщик слонов. Ну, талантливейший человек. Просто я на него просто молился. И в выходной день в это время появилась такая приблуда, как называется, шведский стол. И в Санкт-Петербурге, гостиница европейская, этот стол тогда стоил завтрак 1,10 рубль, а обед 2,50. И к тому же там баня была. Баня стоила десятка час. Это очень дорого было, попасть невозможно было. Но мы все-таки

0: У вас уже срок закончился, а там у вас...
1: 20 в Рязани, пасмурно, 18 градусов тепла. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 19. В Майкопе дождь, плюс 16. В Ставрополе дождь, плюс 12. В Донецке небольшой дождь, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 17. В Москве в понедельник ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Александр Кукис, и я приглашаю вас прослушать вторую часть радиопостановки «Первая должность» по одноименному рассказу Сергея Антонова. Напомню, что на Комсомольском собрании начались прения. Обсуждаются вопросы выполнения и перевыполнения плана на строительстве высотного здания. Собрание ведет инженер по технике безопасности Нина Кравцова. Слово берет сварщик Андрей Арсентьев.
9: Разрешите мне?
10: Пожалуйста.
9: Вызов мы, конечно, принимаем. Пункт о рационизаторских предложениях у нас уже выполнен. Только я предлагаю давать не 130%, а 140% нормы.
10: У меня есть вопрос к Арсентьеву. Пожалуйста. Почему, товарищ Арсентьев, вы назвали цифру 140, а, например, не 160? Да разве 160 сделать?
11: Это легко только говорить 160.
9: Да, действительно.
10: Ну, хорошо. Тогда почему не 110? Вот мы принимаем на себя красивые обязательства и совершенно не думаем о том, что по графику последняя колонна каркаса должна быть установлена через 22 дня. И прежде чем принять нам эти 140%, надо посчитать, хватит ли их для окончания монтажа каркаса в срок.
9: А если не хватит?
10: А если не хватит, надо работать еще лучше. Вы, товарищ Арсентьев, с апломбом заявили, что берете 140%. Вы уверены, что выполните 140? Вот вы и берете. А обязательства надо брать не для того, чтобы показать, какой вы герой, а для

0: того, чтобы закончить строительство в срок.
1: Это неправильно!
2: Начальство должно заботиться обеспечить стройку рабочей силой. Тогда вовремя кончим.
1: Хватает у нас рабочей силы!
0: Если бы все работали с самого начала в полную силу, не надо было бы нам и 140%. По-моему, правильно говорит Нина Васильевна. Если понадобится 200%, надо взять 200. Как ты думаешь, Андрей?
3: Надо изучить этот вопрос.
2: Ох, дипломатически отвечаешь, как на ассамблее.
3: А что ж ты думаешь? Я газету не для Курева покупаю.
0: Выходит так. Обязательства выполним, а дом в срок не построим. Это не обязательство, а болтовня, товарищ Арсентьев.
3: Болтовня? Тогда дайте-ка я еще поболтаю. Если проследить по нарядам нашу работу за последние 2 недели, то получится, что выработка высотников снизилась. Какие были к этому причины? Много было причин, но основная, я считаю, заключается в том, что о нашем здоровье в последнее время стали проявлять чересчур много гуманизма, чересчур сердечную заботу, вроде как в санатории. Если подсчитать, сколько раз от этого гуманизма нашим ребятам приходится на низ бегать, если подсчитать, сколько мы теряем времени, когда по всяким пустякам закрывают работы, и мы спускаемся на низ 16-го этажа, а потом забираемся обратно наверх, получится несколько рабочих дней. Я так думаю. Если у человека есть талант на санаторную работу, ему и надо наниматься в санаторий. Там и глядели бы, чтобы никто на крыше не забирался. А тут агитируют за выполнение плана, а сами... Что говорить, у меня все.
4: Вот когда меня перебросили сюда с того дома, так я сперва здесь работал, эти балки варил. Один раз варю шов, вижу, идет дяденька, сивенький такой в калошах. Подошел и спрашивает: вы у какого прораба работаете? Ну, я, конечно, сказал. Он что-то записал в свою книжечку и пошел дальше. Часа через 3 меня на другой этаж перебросили. Тогда порядка-то еще не наладили. Перестанавливали нас раз по 5 на день. Работаю на другом этаже, гляжу обратно дяденька в калошах. Смотрит на меня и спрашивает: вы у какого прораба работаете? Ну, я, конечно, снова сказал. И 3-й раз перед самой шабашкой, когда я нанизу варил, то же самое подошел дяденька в калошах и спрашивает: вы у какого прораба работаете?
0: Закругляйся. Это ты врешь, что он тебя 3-й раз не признал.
4: Ну, хотите верьте, хотите нет. Окончил я работу. Подходит ко мне прораб Иван Палыч. Так и так, говорит, мне из-за вас, сварщиков, записано 3 замечания по технике безопасности. 3, говорит, сварщиков работали сегодня с оголенными проводами, странные, говорит, совпадения. Вот это был инженер по технике безопасности! Никогда к рабочим не приставал, даже фамилии не спрашивал, а нажимал в основном на начальство. А Нина Васильевна, она недопонимает своей функции. Я думаю, она учтет это.
0: У вас есть что-нибудь?
1: Да, есть. Кроме того, что я предложила, я прошу в наше обязательство включить пункт о полной ликвидации производственных травм на всех участках. Выполнение этого пункта я беру на себя. Вот и все.
5: Собрание по поводу договора на социалистическое соревнование затянулось, и комсомольцам пришлось ехать домой одним из последних ночных поездов.

0: Пассажиров было немного. В темноте проплывали освещенные окна невидимых домов и фонари подмосковных станций. Митя скучал в одиночестве. Потомившись немного, он встал и отправился к соседней скамейке, где, надвинув на глаза кепку, дремал Андрей. Против Андрея сидела Нюра и вязала салфетку.
1: Да, теперь она еще крепче за нас возьмется. Она еще молодая, нигде не работала. Ну вот, на нас и учится. Конечно, каждому охот свою зарплату оправдать. Одни строят, другие ломают. Третьи работать мешают. В эту получку мне 363 рубля вывели. И все из-за нее.
2: А все-таки хорошая она, Митя.
1: Ну, погоди, вот зацепит она тебя, тогда узнаешь, какая она хорошая.
2: У вас к ней подхода нет. Вы шарахаетесь от нее, ровно бы она заразная. А ты попробуй, заведи с ней дружбу.
1: Ты что, смеешься?
2: Никакого тут смеха нет. Пригласил бы ее по-культурному, в кино или на танцы. Бестолковые вы тут все.
1: Я думал, ты чего-нибудь деловое предложишь. Да разве она со мной пойдет? Первое дело рыжий. Второе, ноги короткие, ростом ниже ее. Ну, танго, например, прикажет танцевать. Да разве у меня получится танго?
2: Ну, не обязательно танго. Рассказал бы ей что-нибудь. Когда не надо, так голова шумит от твоего разговора.
1: Разговор у нас тоже с ней не выйдет. Она такие слова произносит, что и не поймешь, не пообедавши. На собрании сегодня сказала. Ампломб. Андрей, а ты знаешь, что такое ампломб?
3: Ампломб, когда дурак считает себя сильно умным.
1: О, во кому с ней надо дружбу завести, а? Правда, Андрей Сергеевич? Парень ты рослый, слова знаешь, ампломб.
3: Ты это всерьез?
1: Конечно, всерьез. Андрей Сергеевич, мы всем нашим коллективом будем тебя просить.
3: Прекратите разговор.
1: Нюра, а мы это дело устроим.
2: Как же ты устроишь?
1: А вот в субботу культ поход в цирк.
0: Через несколько дней постройком организовал культ поход молодежи в цирк. Желающих пойти оказалось много, около 500 человек, и когда стали рассаживаться, получилось так, что места Андрея и Нины оказались рядом. Было ясно, что перед выдачей билетов Митя провел солидную организационную работу. «Ладно, завтра я с ним поговорю», – подумал Андрей. Высоко на никелированных трапециях крутились мужчины в матросских костюмах.
4: Интересно, часто ли здесь проверяют подвеску тросов? Страшно смотреть.
5: Высота примерно 4 этажа, ничего страшного.
4: Вы тоже живете в общежитии?
5: Да.
4: Учитесь?
5: На втором курсе заочно. Скоро сопромат начнется. Говорят, самый трудный предмет. Остальное все ерунда.
4: Когда я училась, наши студенты говорили, кто сдал сопромат, тому можно жениться.
0: Зря я все-таки сижу таким бирюком, подумал Андрей. Каждый старается лучше делать свою работу, и она старается. Надо бы помогать ей, а не злиться. Когда представление кончилось, Андрей пошел провожать меня.

0: Они шли по Цветному бульвару. Держа ее под руку, Андрей чувствовал, какая она легкая. И ему казалось удивительным, как это ее не сдувает ветер с узких ригелей. Они шли молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Андрей понимал, что они разговаривают только потому, что неудобно все время идти молча. И Нина чувствовала, что он понимал это. И оба ощущали неловкость.
1: Когда отходит ваш поезд?
2: Через час 20 минут приблизительно. Сейчас электричка ходит редко.
1: Ну так зайдите ко мне. Зачем вам столько времени сидеть на вокзале?
2: А можно?
1: Если вас приглашают, значит, можно.
0: В комнате, куда они вошли, под абажуром со стеклянными слезками горела яркая лампочка, освещая накрытый для ужина круглый стол.
3: Ниночка, ты одна?
1: Нет, у меня гость, мама.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Ирина Максимовна. Хотите мыть руки? Сейчас будем пить чай.
0: Вслед за ней появился только что вернувшийся с работы отец Нины, Василий Яковлевич. Высокий и мрачный, ничему не удивляющийся мужчина в расстегнутом коверкотовом кителе с железнодорожными погонами. Он сел за стол, отодвинул локтями тарелки, ножи и вилки, сразу нарушив красивую симметрию.
5: Вместе с ней работаете?
2: Вместе, да не рядышком. Она наше начальство.
5: Ну и как она действует?
2: Как действует? У нас в Сибири про таких говорят, не согнешь, не сломишь.
5: Слава богу, хоть отца не подводит.
4: Она у нас всегда хорошо училась.
1: Довольно, мама. Дипломы, производство, разные вещи. Почему вы из Сибири уехали, Андрей Сергеевич?
2: Учиться хотел, а бабка не велела. Книг не велела покупать. Переругался я с ней, зашил деньги в подкладку, сточил на кухне буханку хлеба и пошел на станцию.
5: Правильно сделал.
2: Ну, пришел на станцию. До Москвы нормальных билетов нет, только мягкие. Распорол подкладку, все деньги на билет отдал.
1: У вас решительный характер. Вам, наверное, нравится там, наверху?
2: Каждого человека характер направляет на свою работу. Ведь вот вам почему достается? Потому что ваш характер под нашу работу немного не подлаживается.
5: А все-таки достается?
2: Бывает и у нее, как и у всех, недостатки. Но ведь ее работа тяжелее нашей. У нее совсем особая работа. Вот мы недавно брали обязательство, чтобы план выполнить. У нас о плане забота, а она взяла такое обязательство, чтобы мы ни разу на гвоздь не напоролись. Кому плана, кому гвозди.
1: Как же вы все-таки в Москву без денег ехали?
2: Я же сказал, у меня буханка хлеба была. Ну, а потом пассажиры помогли. Утром просыпаюсь, слышу, внизу беседуют. Вербовщик жалуется на свою профессию. Спрыгнул я вниз. Вижу, сидит, о, такой дяденька. Кабачковые консервы зубами открывает. А вечером, когда я спутник сварщика достал, он сразу понял, что я за птица. И стал меня в свою организацию привлекать. Золотые горы сулил. Не то что хлеба давал. Кипяток сам носил. Но я не пошел к ним. Думаю, чего-нибудь здесь не так. Ну, приехал в Москву. Стал работать, учиться.
4: Пожалуйста, чайку.
2: Нет, нет.
4: Пожалуйста.
2: О, я совсем про поезд забыл. Опоздаю. До свидания.
4: До свидания.
1: До свидания.
5: До свидания.
2: Вы к нам приезжайте. По субботам у нас в общежитии самодеятельность.
1: Хорошо, я приеду.
2: А вы не теряйтесь, Нина Васильевна. Никакой беды в этом нет. Хорошая работа, как конь. Не сразу к человеку привыкает. Ну, до свидания.
1: До свидания.
0: Нина закрыла за ним дверь и стояла в коридоре, удивляясь внезапно нахлынувшей на нее непонятной тоске. Ну, конечно, это от того, что Арсентьев сегодня пожалел меня. Из-за этой жалости лгал отцу, будто я хорошо работаю. А я своим молчанием поощряла и одобряла эту ложь. Теперь он станет думать, что я только трусливая девчонка и больше ничего. И правильно станет думать. И Нина почувствовала приближение одной из тех минут отчаяния, когда ничто не мило на свете. «Ну, а мне-то какое дело, что он будет обо мне думать?» — сказала она вслух. Но хотя сказано это было очень решительно, Нина понимала, что с сегодняшнего дня мнение о ней Андрея стало для нее важнее, чем мнение давнишних друзей-студентов, Романа Гавриловича и даже отца. В той комнате мужского общежития, где жил Андрей, после посещения цирка долго не ложились спать. Митя ждал Андрея. Но, услышав его шаги в коридоре, Митя бросился в постель. Тихо вошел Андрей и сел пить чай. По его виду ничего нельзя было понять. Несколько минут Митя притворялся спящим, но, не выдержав, приподнялся на локте.
6: Ну, как? Андрей Сергеевич.
7: Никак. Если ты про Нину Васильевну скажешь хоть слово, скину с кровати.
6: Понимаю.
7: И комнату надо прибрать. Абажур, что ли, купить бы? Люди зайдут совестно.
6: Ребят, я же говорил, что все в порядке. Сальдо, бульдо, абажур.
0: С каждым днем монтаж каркаса шел быстрее. И Роман Гаврилович как-то сказал Нине по секрету, что появилась возможность дотянуться до нужной отметки на день раньше планового срока. Дело теперь заключалось в том, чтобы обогнать комсомольцев соседнего дома, показать более высокую выработку и мастерство. Опасения Нины по поводу отношения к ней Андрея не оправдались. Наоборот, после похода в цирк он стал внимателен к ней, разговаривал без тени насмешки и, что больше всего радовало Нину, не забыл своего обещания присматривать за тем, чтобы ребята соблюдали требования техники безопасности. Чувство признательности к Андрею поднялось в ее душе. И когда через несколько дней он пришел к ней с метеорологической сводкой, предвещавшей грозу сильным ветром, и попросил сделать как-нибудь так, чтобы верхолазы не простаивали, она ответила: «Сделаем, Андрей Сергеевич, обязательно сделаем». Ненадолго думала, как быть, и сказала, чтобы сварщики и монтажники выходили на работу, как обычно. На следующий день действительно подул ветер. На соседнем высотном здании монтаж каркаса был приостановлен, и монтажников отпустили домой. Но Нина созвонилась с метеорологическим управлением, узнала, что сила ветра не достигла еще и 4 баллов, и разрешила высотникам работать, предупредив, чтобы они сразу шли вниз, как только она объявит об этом репродуктору. Целый день, через каждые 5 минут, Нина связывалась с метеорологами, и хотя монтажникам дважды пришлось спускаться вниз, несколько колонн и ригелей все-таки было установлено. А вечером Нине
8: приказом по строительству была объявлена благодарность, и монтажники один за другим приходили поздравлять ее. Пришел поздравлять ей Андрей. Это, конечно, хорошо, благодарность, усмехнулся он. Главное, мы их почти догнали, кивнул он на здание, видневшееся сквозь мутную пелену дождя. Еще один день нормальной работы, и мы обгоним. Нина чувствовала, что, говоря «мы», он на этот раз подразумевал и ее. И, пожалуй, впервые за все время работы на строительстве радость засияла в ее глазах. Нина пошла домой, не дожидаясь, когда кончится день, но по дороге вспомнила, что сегодня суббота, что в общежитии строителей в этот день выступает самодеятельность, и замедлила шаг. Потом она перешла дорогу и отправилась на вокзал, оправдывая свое внезапное решение тем, что ей необходимо побеседовать с девчатами, которые работают у монтажников. Нина не знала, где живут девчата, но, выйдя из электрички, сразу встретила Лиду и Андрея. Вслед за ними Нина вошла в просторную и, несмотря на открытые окна, душную комнату. Людей было очень много.
9: Что, прям сейчас, что ли?
10: Ну, Лида.

Угомонись! Ну-ка, давай нашу подгорную.

Сначала так-то и двинулась. Легко взметнувшись в воздух, топнула каблуками, выбила привычную дробь. Равномерный ветер музыки подхватил ее и плавно понес мимо людей, столов, стен, газет и плакатов. Но подчиняясь уже не Лиде, а чудесной власти родной Подгорной, руки ее плавно раскидывались в стороны и соединялись на груди, и ноги бежали по воздуху вслед за музыкой, касаясь пола только для того, чтобы топнуть, и губы шептали «Быстрей гармонисту!». И даже ситцевое платьице, собираясь летучим,

0: Вот это и есть наша сибирская подгорная Нина Васильевна. Хорошо.
1: Ничего, только немного однообразно. И как я теперь домой дотащусь? Самый дождь.
2: Но потом, когда Арсентьев разыскал где-то плащ, накинул его Нине на плечи и проводил ее на станцию, настроение у нее исправилось. И, сидя в электричке, она подумала, улыбнувшись.
1: Уж не ревновала ли я? Какая глупость!
2: Через несколько дней случилась беда. Геодезист забраковал 9 колонн, поставленных во время ветра не точно по вертикали. До исправления колонн вести работы дальше было нельзя. После работы Арсентьев собрал девчат и велел завтра приходить пораньше, проверить, везде ли подвешены провода, не лежат ли они на перекрытиях. Завтра, закончил он, будем нагонять и нагоним, во что бы то ни стало. Лида и Нюра пришли на стройку одними из первых, сделали свое дело и сели у лестницы на площадке 22 этажа дожидаться сварщиков. Арсентьев появился сумрачный и решительный.
3: Лида, свистать умеешь?
4: Нет. А че?
3: Тогда на, возьми ключ. Как увидишь, снизу идет Нина Васильевна, стучи по колонне.
4: Зачем это?
3: Ну, сказано стучи, значит стучи. Ясно?
4: Ясно. Это работа немудренная.
2: Лида села на площадке и задумалась, следя, как голубая электрическая искра с треском бьется возле Арсентьева.
5: Лида!
1: Ой, Нина Васильевна.
5: Лида, я просила вас извещать меня, если сварщики будут работать без поясов. Смотрите, Арсентьев работает без монтажного пояса. Это правильно?
1: Неправильно. Да он не велел говорить.
5: Значит, вы его больше слушаетесь, чем меня?
1: А что, мне всех, что ли, слушаться?
5: Как же так, Андрей Сергеевич, опять без пояса?
6: Жарко. Нет никакой возможности работать с поясом. Хуже, чем в шубе.
5: Тогда прекращайте работу.
6: Ну что вы, Нина Васильевна, вы же понимаете, сегодня за 2 дня надо сделать.
5: Я это отлично понимаю, но надо надеть пояс, Андрей. Неужели вас надо уговаривать?
6: Хорошо, надену. Вон на тот ярус спущусь и надену. Он там у меня висит.
5: Нет, сейчас наденете. Вы что, хотите поссориться со мной?
6: Кабы вам не упасть. Здесь еще не скоро полы настилать будут.
5: Смотрите, и ваш приятель без пояса. Лида, идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
6: Лида, не ходи.
5: А я ей предлагаю идти.
6: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
5: Идите, Лида.
6: Лида.
1: Не пойду.
7: Не надо, ребят, спорить, я сбегаю.
2: Прошло 10 минут, и все огни сварки погасли.
6: Ну что ты с ней будешь делать?
5: Мне, товарищ Арсентьев, поручена забота о людях.
6: Нигде не написано, чтобы забота о людях шла во вред делу.
5: Забота о людях никогда не может вредить делу.
6: Так вредит же, что вы не видите.
2: На площадку поднялся Роман Гаврилович.
8: Кто выключил то?
6: Она выключила. Увидела, я без монтажного пояса сидел и выключила.
5: Не сидели, а работали.
8: Сейчас же наденьте пояса. И вы, Яковлев. А вас, Нина Васильевна, прошу зайти ко мне, когда освободитесь.
2: Домой Нина вернулась совсем разбитая.
9: Ты что, заболела?
5: Нет, папа, просто устала. Скорее бы возвращался настоящий инженер по технике безопасности. Не могу больше.
9: Не справляешься?
5: Да, не справляюсь, папа.
9: Вот тебе и диплом с отличием.
5: Кончено. С завтрашнего дня буду работать так, как работал прежний инженер. Буду делать замечания только прорабам и начальникам участков. Пусть они сами принимают меры. И в конце концов, что мне до Яковлева, до его матери, до Арсентьева? И откуда у меня такое беспокойство за совершенно чужих, за посторонних мне людей? Очень мне это нужно.
2: Утром ей очень не хотелось вставать, но она пересилила себя и с тяжелым чувством пошла на работу. Возле доски показателей стоял расстроенный Митя. Против обыкновения он не поздоровался с Ниной, а, надвинув на глаза кепку, отправился к лестнице. В графе вчерашнего дня была выведена жирная двузначная цифра. «Даже 100% не сделали», — подумала Нина. «Провалили соревнования. Совсем провалили». День был еще более жарок и душен, чем вчера. И от этой редкой для Москвы жары Нина стала еще безучастней ко всему, как-то бесчувственней. И когда Охапкин взглянул на нее, тоже не поздоровался, она приняла это как должное и не огорчилась. За пустым письменным столом сидеть было скучно и глупо. Но вдруг дверь распахнулась, и в кабинет вбежала Лида. Лицо ее было мокро от слез.
10: Нина Васильевна! Скорее, Нина Васильевна!
5: Что случилось?
10: Скорее пойдемте, Нина Васильевна! Андрей повис!
5: Как повис?
10: Так! Сорвался и повис на цепи. И мы никто не знаем, что делал.
2: Опрокинув стул, Нина выбежала из конторы. От дальнего угла здания, громко разговаривая и размахивая руками, расходились в разные стороны рабочие. Капризно сигнали и переваливаясь на ухабах, ехала белая машина скорой помощи, странно выглядевшая среди самосвалов, бетономешалок и контейнеров.
11: Не бегите, Нина Васильевна. Все в порядке. Но если вы хотите знать, уже в санчасти.
2: Возле санчасти толпились рабочие. Заглядывали в окна. Седая сестра с мокрыми руками впустила Нину. На кровати возле открытого окна лежал бледный Арсентьев, обернутый мокрой простыней.
5: Солнечный удар. Перегрелся.
12: А у вас тут с охраной труда слабо. В такую жару надо следить, чтобы в шапках работали. Через полчаса будет в полном здравии.
5: Ну, идите-ка отдохните, Нина Васильевна. То есть смотрите, на вас лица нет.
10: Какой тут отдых! Надо сейчас же проверить, как там, наверху.
2: И чувствуя, как все ее тело наливается прежней молодой силой, она выбежала из санчасти и, не отдыхая на площадках, стала взбегать по лестнице наверх.
5: Сейчас я заставлю их всех работать, как полагается. И пусть хоть сам Роман Гаврилович упрекает меня, пусть насмехаются надо мной монтажники, я все равно не отступлюсь. Ни на шаг больше не отступлюсь от своих требований. Забота о людях совсем не легкое и непростое дело. И когда-нибудь Арсентьев поймет это, а может быть и не поймет. А я все равно не отступлюсь.
2: Так она бежала, не останавливаясь, вплоть до 20-го этажа. Вслед за ней поднималась Лида.
10: Ой, как вы быстро, прям вас не догнать. Спасибо вам, Нина Васильевна.
5: За что?
10: За Андрея.
5: Да?
10: Я сперва пугалась его. Не хотела с ним никуда ходить. А вчера не стерпела. Думаю, будь что будет. Пошла с ним в кино. Он хороший такой парень. Такой парень. Прям я не знаю.
11: Нина Васильевна. Нина Васильевна, а инженер-то вернулся.
5: Какой инженер?
11: Тот, который в больнице лечился.
5: Ну вот, кончились мои мучения. Теперь можно выбирать настоящую строительную работу.
10: Что это вы, Нина Васильевна?
5: Ничего-ничего, Лидочка. Мне придется перейти на другую работу. Так ты смотри.
10: Вы уходите от нас?
5: Нет, пришел прежний инженер по технике безопасности, которого я временно заменяла.
1: пожилой, опытный мужчина. Не то, что я сразу от тетрадок. Только он вряд ли станет подниматься сюда. Так я тебя прошу, ты сама последи за ребятами.
10: Ага.
1: В жаркие дни, чтобы работали в кепках. И за собой следи. Вот так нельзя облокачиваться на перила.
10: Ага.
1: И на провода нельзя наступать.
2: И утирая мокрое от ледяных слез лицо, Нина пошла вниз в контору. За письменным столом сидел хмурый старик в черных сатиновых нарукавниках. Стаканчик с цветами был переставлен на подоконник. Старик листал дело с приказами, выпущенными в его отсутствие.
1: Здравствуйте, я инженер Кравцова.
13: Никонов Николай Николаевич. Рад познакомиться. А приказы-то вы не в то дельце подшивали, Нина Васильевна.
1: Жаль мне уходить с этой работы.
13: Да, пожалуйста, не уходите. Если вы сможете уговорить начальника, я вам буду бесконечно обязан. У него давно лежат две моих просьбы о переводе в технический отдел.
2: Они отправились к начальнику, но молоденькая секретарша сказала, что он уехал на совещание и будет только после 20:00 вечера. Нина позвонила домой, чтобы ее не ждали к обеду, и осталась на стройке на вторую смену. При свете прожекторов продолжались работы по монтажу. Нина предупредила диспетчера, чтобы ее вызвали по репродуктору, и чтобы скоротать время, пошла наверх, на площадку 22-го этажа.
1: Оставит меня или не оставит? Конечно, я зарывалась немного, но в конце концов я все делала правильно. Правильно-то правильно, но из-за меня тормозились работы на каркасе. Интересно, оставят меня или переведут на другую работу? Неужели все это кончилось? Если начальник станет возражать, я напомню ему, что при мне не произошло ни одного несчастного случая. А если он скажет, что на меня жаловались, что из-за меня тормозились работы по монтажу, так это неверно, и сам Роман Гаврилович не велел снижать требований. Начальник может сказать, что у меня мало опыта. Но я отвечу, что многому научилась за это время, познакомилась со строителями, зная их характеры, и что дальше мне будет гораздо легче. И потом я скажу, что если меня переведут на другую работу, я все равно буду беспокоиться за своих высотников. У меня все равно будет болеть за них душа.
2: И вдруг Нина удивилась. Почему она рвется к работе, которая доставила ей столько неприятностей? К работе, которая помешала даже ее любви? А может быть и лучше, что все это кончилось, подумала она, поднимаясь на самый верх. Отсюда была хорошо видна ночная Москва. Всюду до самого горизонта трепетали маленькие и большие огни. Казалось, звездное небо опустилось на землю. И, присмотревшись, Нина различила созвездие Пушкинской площади, созвездие вокзалов, падающие звездочки, высекаемые дугами трамваев, Млечный путь, парк культуры и отдыха, красные звезды на вершинах высотных зданий, алое созвездие Кремля. А далее за горизонтом поднималось голубое зарево

рекламу картины «Мы за мир» на Пушкинской площади, стройные высотные здания, в которых уже посланы ковры и расставлена мебель, представила заботливый, гостеприимный город и поняла, что ничего не кончилось и что все самое хорошее в ее жизни только начинается.

0: 하겠니.
1: Вы слушали радиоспектакль по рассказу Сергея Антонова «Первая должность». Действующие лица и исполнители: от автора Алексей Дикий, Нина Кравцова, Констанция Роек, Лида Родионова, Вера Орлова, Митя Яковлев, Георгий Вицин, Андрей Арсентьев, Иван Любезнов, Роман Гаврилович, Борис Оленин. В остальных ролях: Ксения Тарасова, Алла Казанская, Владимир Муравьев, Павел Оленев, Анатолий Ржанов. Постановка Виктора Турбина. Текст песен Михаила Матусовского, композитор Исаак Дунаевский. Оркестр под управлением Виктора Кнушевицкого. Спектакль записан в 1952 году, а эту передачу подготовили к эфиру режиссер Лада Широка и редактор Александр Кой.
2: Радио России. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себя одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен.
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину украинской обороны. В Кремле позитивно оценили то, что в Польше возмутились героизацией нацистов киевским режимом. И грозы начались в Подмосковье. Далее подробнее. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены цеха производства, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, ударам также подверглись пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, говорится в сводке российского оборонного ведомства. В Кремле позитивно оценили то, что в Польше возмутились героизацией нацистов киевским режимом. Здорово, что заметили, что заняли такую позицию, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту информационной службы «Вести». Ранее на Украине в ходе госцеремонии были перезахоронены останки главаря запрещенной в России организации украинских националистов Андрея Мельника. Кроме того, Зеленский присвоил почетное наименование имени героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил отобрать у Зеленского высшую государственную награду республики орден Белого Орла. Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил о разочаровании Зеленским в связи с его шагами по героизации бандеровцев. Дональд Трамп ужесточил условия мирного соглашения с Ираном, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, изменения касаются утилизации обогащенного урана и возобновления работы Ормузского пролива. В Пентагоне сообщили, что ударили ракеты по сухогрузу, который нарушал блокаду и следовал в иранский порт. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что силы ПВО сбили американский беспилотник над территориальными водами страны. За развитием событий в регионе следит ближневосточный корреспондент информационной службы «Вести» Александр Белибов.
2: Сделки между США и Ираном по-прежнему как не было, так и нет. Но если в начале недели американские официальные лица говорили, что в меморандуме о взаимопонимании с Тегераном осталось согласовать пару формулировок, то к ее концу спорных вопросов в документе, похоже, стало только больше.
3: Трамп ужесточил условия меморандума США и Ирана и направил Тегерану новые предложения. Какие именно изменения внесены в текст потенциального соглашения, неизвестно.
2: Как пишет американская пресса, Трамп пытается составить будущий документ с максимальной выгодой для США. При этом надавить американский президент намерен на самые болезненные для Тегерана точки.
3: Трамп хочет заключить сделку и рассчитывает на ее скорейшее подписание, но при этом намерен усилить несколько важных для него пунктов, в частности, касающихся ядерных материалов Ирана, сообщили два американских чиновника.
2: О чем бы ни шла речь, если новые условия будут противоречить интересам Ирана, то переговоры могут вновь затянуться. Как сообщают иранские медиа, будущее соглашение должно решить вопросы безопасности Ормузского пролива и судьбу заблокированных активов Ирана.
4: Сообщается, что проект также предусматривает обязательство США помочь вернуть замороженные иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов в течение 60 дней. Однако в докладе подчеркивается, что текст не является окончательным и продолжает обсуждаться.
2: Во время проправительственных митингов на улицах Тегерана КСИР представил новый быстроходный ударный катер. Если раньше на подобных мероприятиях демонстрировали баллистические ракеты и беспилотники, то теперь Иран делает ставку на свой москитный флот, который призван защитить интересы Исламской Республики в Ормузском проливе. Там пока без изменений. Иран сообщил, что за последние сутки пролив прошли около 20 судов, а в Центральном командовании США, которое отвечает за военно-морскую блокаду Ормуза, отчитались о поражении очередного корабля-нарушителя.
3: Американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение после того, как экипаж Lion Star не подчинился требованиям. Судно больше не следует в Иран.
2: На Ливано-Израильском фронте ни о какой деэскалации пока тоже говорить не приходится. Армия обороны Израиля лишь увеличивает географию и масштабы авиаударов по югу Ливана, жертвами которых, по данным Минздрава страны, с начала конфликта стали уже почти 3400 человек. Сегодня израильская армия заняла господствующие высоты у Набатии, городе на юге Ливана с населением более 100 тысяч человек. В Ливане считают, что такие действия могут стать предвестником израильского наступления на город и последующей его оккупации.
1: И сегодня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии обороны Израиля расширить зону сухопутной операции в Ливане и углубить контроль над территориями, которые ранее находились под контролем шиитской организации «Хизбаллах». Высказывание премьера распространила его канцелярия. Тем временем ЦАХАЛ сообщает о ликвидации трех крупных складов оружия радикальной организации «Хамас» в различных районах сектора Газа. Торговые точки подверглись ограблениям в 15 французских городах вне агломерации Парижа в ходе беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, заявил глава МВД республики. Ранее министр заявил, что 780 человек были задержаны в ходе беспорядков по всей стране. Кроме того, один человек погиб и более 200 получили различные ранения. В субботу «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» 4-3 по пенальти на финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Франции болельщики устроили беспорядки. Грозы начались в Подмосковье, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. Как и ожидалось, после полудня в столичном регионе началось развитие кучево-дождевых облаков. А вместе с ними сформировались и первые сегодняшние грозы, написал синоптик в телеграм-канале. Он уточнил, что отметки от молний система грозопеленгаторов зафиксировала в Можайском, Шатурском и Серьево-Посадском округах. По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21 часа 31 мая местами в Москве и области ожидается кратковременный дождь, гроза. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка София Истерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Второе место заняла белоруска Алина Гранасько, третьей стала итальянка София Рафаэли. Также Истерякова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом. Еще одна представительница России Мария Борисова взяла бронзу в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с булавами. Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре. Об этом заявил президент организации Люк Тардиф. Напомню, рано или, как говорится, в интервью, которое он дал «Карьера Делла Тишина», рано или поздно Россия вернутся, наша хоккейная семья нуждается в них, но мы не хотим торопить события и не можем остановить происходящее в мире. Челябинский клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Дэем, Джорданом Гроссом, Михалом Чайковски, а также форвардом Джошуа Лива. Канадец присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На счету канадца 69 очков в 67 матчах. По данным «Спортэкспресса», следующим клубом нападающего станет омский «Авангард». Российская теннисистка Ирина Хромачева и немец Якоб Шнайтер потерпели поражение во втором круге «Ролан-Гаррос» в миксте. Дуэт в двух сетах уступил канадке Габриэле Добровски и американцу Эвану Кингу 4-6-4-6. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: В Мурманске завтра пасмурно, плюс 11. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 12. В Вологде пасмурно, плюс 16. В Петрозаводске переменная облачность, 15 градусов тепла. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 18. В Элисте небольшой дождь, плюс 14. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 17. В Москве Москве. В понедельник ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка. С Михаилом Иконниковым.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Стелла Хит решила открыть свою дискографию с альбома, посвященного Билли Холидей. Шаг довольно смелый, так как, вы понимаете, это далеко не первый трибют легендарной певицы, и многие гораздо более именитые коллеги Хит на этом обжигались. Тем не менее, сама она уверена в успехе своего дебютного альбома. Перед тем, как запереться в студии, обкатала программу на калифорнийской публике, причем в два этапа. Ее посвященное Holiday Show дебютировало еще в 2019 году, но потом случилась пандемия, которая все планы нарушила. Аранжировки сделал участвовавший в записи дебютного альбома «Hit for Billy» пианист Нил Фонтано.

Как вы уже знаете, с 8 по 14 июня в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира – Пятый Московский джазовый фестиваль. На протяжении 7 дней в столице выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья. В сегодняшней программе продолжу представление участников фестиваля. Вокалист Алан Харрис, уроженец Гарлема, начал свою карьеру еще в 80-х, в 94-м году выпустил дебютную пластинку. Не раз входил в список восходящих звезд, по мнению критиков и читателей журнала «Даунбит». Всего на счету музыканта около 20 альбомов, последний из которых вышел осенью прошлого года. В 2024 году Харрис принимал уже участие в третьем Московском джазовом фестивале, выступив на его открытии с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. На этот же раз отметивший в апреле 70-летие вокалист выйдет на главную открытую площадку фестиваля в саду Эрмитаж. Его выступление запланировано на субботу, 13 июня.

Легенда японского джаза, саксофонист Садао Ватанабе, отметил 75-летие с начала своей замечательной карьеры выпуском новой пластинки. Кстати, отметивший в феврале 93-й день рождения музыкант не только работает в студии, но и продолжает активно гастролировать. По крайней мере, до конца года у него все расписано. Предыдущий диск Ватанабе «Peace», который вышел в 2024 году, был номинирован на премию Music Award Japan 2025 в категории «Лучший джазовый альбом». На новой пластинке 11 пьес, записанных саксофонистом при участии его постоянного барабанщика Итэцу Такимуры, одного из основателей группы Yellow Jackets, клавишника Рассела Ферранте и победителя международного конкурса контрабасистов имени Телониуса Монка 2009 года Бена Уильямса. На в целом балладной пластинке 11 произведений от классика Джимми Ван Хойзена «Bad Beautiful» до собственных пьес Ватанабе «Remembership» и «Симпатико».

Вокалистка и саксофонист Камила Турман – это еще одна участница Московского джазового фестиваля на сцене с 2010-х годов. В 2013 году стала финалисткой престижного вокального конкурса имени Сары Вон и в том же году записала дебютную пластинку «Origins». Позже подписала контракт с аудиофильским лейблом «Чески Рекордс» и в 2017 году выпустила еще одну пластинку. Годом позже была принята в знаменитый биг-бенд «Jazz at Lincoln Center Orchestra» под управлением Уинтона Марсалиса, в котором выступала в течение 3 лет. В Москве Камила Турман выступит в сопровождении трио-барабанщика Даррела Грина, с которым гастролирует последнее время. Они выйдут на главную открытую сцену 5-го Московского джаза-фестиваля в саду «Эрмитаж» во вторник, 9 июня.

0: Российский джаз.
1: Представляю одного из российских участников 5-го Московского джазового фестиваля, заслуженный артист России, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Родился в Москве в 1984 году, окончил школу имени Святослава Рихтера, училище, академию, аспирантуру имени Гнесиных как исполнитель. В период с 1999 по 2018 год активно занимался исполнительской деятельностью. В 2022 году основал симфонический оркестр «Дип». В 2023 им была создана и представлена симфония «Космос» на Приморской сцене Мариинского театра в рамках Всемирного экономического форума. В 2024 году в консерватории имени Чайковского в рамках трилогии была представлена симфония номер 2 и симфония номер 3. Петр Дранга выступит в саду Эрмитаж 10 июня с трио, в котором играют Дарья Шор – контрабас, Михаил Истратов – барабаны и Александр Ануев – фортепиано.

Гитарист Рэй Объеда, сотрудничавший со второй половины 70-х с такими звездами, как Херби Хэнкок, Гровер Вашингтон, Джордж Дюк и Шилла И, выпустил альбом «Слай Тексон», на котором продолжает экспериментировать с фирменным сочетанием латиноамериканского джаза, фанка и ритм-блюза. В записи участвовало много приглашенных музыкантов, среди которых выделяется лауреат Грэмми, участник группы Yellow Jackets, саксофонист Боб Минцер, барабанщик группы Tower of Power Дэвид Грибальди и работавший с Карлосом Сантаной перкуссионист Карл Пиццо.

обладательница главной канадской музыкальной награды премии «Джуно», вокалистка и исполнительница на трубе Брия Сконберг, выпустит второй менее чем за полгода альбом. Впрочем, как и обещал, если появившаяся в середине марта пластинка «Брас» была за исключением одной пьесы инструментальной, то на новой работе Сконберг демонстрирует все грани своего вокального таланта. На диске, в записи которого, среди прочих, принял участие знаменитый пианист, аккордеонист и аранжировщик, лауреат Грэмми Гил Голдстин, будет несколько посвящений, в частности, Майлзу Дэвису и Саре Вон, плюс джазовые стандарты, хит Стинга «Фрэджайл» и всего, в общем-то, 9 композиций, кстати, как и на предыдущей пластинке «Брас». Новый альбом Брии Сконберг выйдет 3 июля. На данный момент в нашем распоряжении есть лишь одна пьеса «Watch What Happens» Мишеля Леграна.

0: юбилей.
1: В 1956 году компания Bethlehem Records выпустила первый диск-гигант тенор-саксофониста Декстера Гордона «Danny Plays the Horn». В начале 50-х Гордон сотрудничал с компаниями Decca и Savoy, для которых записал 4 пластинки, но это были не привычные нам 30-сантиметровые альбомы, а 25-сантиметровый на 78 оборотов в минуту. Пластинка «Danny Plays the Horn» была записана 18 сентября 1955 года, практически сразу после выхода музыканта из тюрьмы Чина, где он отбывал срок за употребление всякой дряни. Ему аккомпанировало трио, в состав которого вошли контрабасист Лерой Виннигар, барабанщик Лоранс Мейербл и пианист Кенни Дрю. С Дрю Гордон работал в студии впервые, а впоследствии неоднократно записывался и выступал, когда в начале 60-х оба переехали в Европу. Пластинка получила хорошую прессу, журнал Billboard отметил, что Гордон на ней играет в стиле Лестер Янга, но гораздо мощней. Много позже, в 1984-2001 годах, альбом упоминался в написанных Стивеном Кингом в соавторстве с Питером Страубом романах «Талисман» и «Черный дом». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи на Московском джазовом фестивале.

0: Радио России.
1: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
2: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
4: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
5: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
6: Ты в своем уме?
7: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
3: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
4: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки поразили военные объекты Украины. Эксперты МАГАТЭ

0: осмотрели место удара беспилотника ВСУ по машинному залу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. И штормовое предупреждение на фоне ливней с грозой продлили на Кубани до вторника включительно. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Российские военнослужащие в течение суток поразили цеха производства, площадки запуска беспилотников дальнего действия, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемых авиационных бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Министерства обороны. Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, которая подверглась удару беспилотника ВСУ. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ. Зафиксированное на АЭС повреждение соответствует последствиям удара беспилотника, сообщили специалисты организации, добавив, что уровень радиации на Запорожской АЭС после удара беспилотника остается в норме. Удар БПЛА 30 мая стал серьезным инцидентом на АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, отметил глава МАГАТЭ Гросси. Гендиректор Росатом Алексей Лихачев ранее сообщал, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока и взорвался. В свою очередь пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Ранее сегодня ВСУ вновь атаковали станцию. ВСУ ударили по транспортному цеху. Уничтожено 6 автобусов и 2 газели. Противник применил 2 беспилотника. Пострадавших среди сотрудников нет. Уточняется, что станция работает в штатном режиме. Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена в полном объеме. Все технологические параметры находятся под контролем персонала. Сегодня же ВСУ ударили и по школе бокса в Энергодаре. Повреждено остекление, автобус и находившийся рядом автомобиль, сообщают власти региона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценок, каких действий можно ждать от США на фоне просьб Киева о поставке дополнительных вооружений, усомнившись в том, что тут возможен долгосрочный прогноз. Так он ответил на вопрос журналиста информационной службы «Вести», чего дальше ждать от американцев в этом направлении. По его мнению, надо ориентироваться на почасовой прогноз в ситуации США. Ранее украинское издание «Киев Индепендент» сообщало, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов ВСУ. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла выстроить защиту ПВО, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ей ракет для системы ПВО «Патриот».
1: Мы меняем подход к производству всех видов важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всем направлениям. США оказывают Киеву помощь там, где это возможно. Меня воодушевляет приверженность Европы этому делу. Если вы посмотрите на количество потраченных денег, то увидите, что Европа активизировалась, и Украина стала более эффективной в этом процессе.
0: И сегодня Зеленский сообщил в интервью на телеканалу CBS News, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой увеличить поставки на Украину боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Инцидент с беспилотником в Румынии может спровоцировать масштабный конфликт между Европейским Союзом и Россией, заявил Роберт Фицо. По мнению словацкого премьера, произошедшее напротив должно стать поводом к немедленному началу переговоров между Брюсселем и Москвой. Только диалог, подчеркивает Фицо, может предотвратить катастрофу.
2: Это может привести к Третьей мировой войне, я предупреждал об этом. Я также предостерегаю от резких заявлений и мачо-риторики о войне между Европейским Союзом и Россией. Такие разговоры могут исходить только от совершенно безответственных людей, которые считают войну какой-то компьютерной игрой.
0: Напомню, Владимир Путин, отвечая в Астане на вопрос по этой теме, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Но напомнил, что случаи падения дронов в ВСУ на территории европейских стран уже бывали. И в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Президент подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона. Только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло. Нарастающая в Европе истерия вокруг инцидента с дроном в Румынии – это провокация, чтобы оправдать новые поставки вооружений на Украину. Такое мнение высказал румынский публицист Ион Кристоу.
3: Официальные версии вызывают у жителей Румынии сомнения и подозрения в том, что была совершена диверсия. Намекают, что инцидент был организован вместе с украинцами, чтобы дать им деньги на дроны, что это была уловка, чтобы быстро подписать контракты по европейской программе вооружений «Сейф».
0: Ну а накануне премьер-министр Польши Дональд Туск призвал всех в НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева об окончании спокойного сна для европейцев. Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты. И эти слова написал Туск в соцсети. Напомню, Медведев написал в Максе, что граждане стран Евросоюза, как население воюющих государств, не смогут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для киевского режима. Так он прокомментировал падение беспилотника на жилой дом в Румынии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Во Франции сегодня продолжается турнир большого шлема «Ролан Гаррос», в котором принимают участие в том числе и российские спортсмены. А сегодня на корты выйдут Андрей Рублев и Мира Андреева и поборются за выход в следующую стадию турнира. Ну а еще одна представительница России Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигмунд пробилась в четвертый круг турнира благодаря тому, то, что соперницы Кристина Букша и Николь Меликар-Мартинес снялись с матча по состоянию здоровья. Еще один дуэт Ирина Хромачева и немец Якоб Шнайтер потерпели поражение во втором круге в миксте. Дуэт в двух сетах уступил канадке Габриэле Добровски и американцу Эвану Кингу со счетом 4-6-4-6. Челябинский «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Мадеем, Джорданом Гроссом, Михалом Чайковским, а также форвардом Джошуа Лива. Канадец присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На счету канадца 69 очков в 67 матчах. По данным «Спортэкспресса», следующим клубом нападающего станет омский «Авангард». Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре. Об этом заявил президент организации Люк Тардиф. Напомню, в четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет ИХФ аннулировал решение совета о недопуске сборных России к соревнованиям в сезонные 2026-27 по соображениям безопасности. После данного решения федерация должна собрать руководящий орган и принять другое решение относительно допуска России на международную арену. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Хабаровске 1 июня небольшой дождь, плюс 26, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 23, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 22, во Владимире небольшой дождь, плюс 17, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 17. В Москве в понедельник ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 9, днем плюс 17. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники». В студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Телеграм-каналы «Сыны монархии» и «Афанасьев Z». Мы поговорим с вами о, наверное, ключевом, самом важном деле сохранения народа. Это не экономика и даже не военное дело, это культура. И поговорим мы с человеком, знакомством и дружбой, с которым я искренне горжусь. Это Иван Ильич Глазунов, ректор Академии имени Ильи Сергеевича Глазунова. Замечательный художник и человек, который феноменально чувствует русскую эстетику, русскую душу, русскую красоту. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Я побывал на мероприятии в Академии живописи, ваяния, изотчества, да, я правильно перечислил, имени Ильи Сергеевича Глазунова, и был, конечно же, в очередной раз удивлен и очень рад и красоте, которая там в целом живет. Я очень рекомендую хотя бы посмотреть видео какие-то или фотографии, что это за место удивительно. А во-вторых, я был очень рад тому, что начинается там учебный год с молебна, что туда идут студенты, и мне хочется верить, что они проносят это желание через весь период обучения делать красоту, учиться чувствовать, понимать и делать красоту. Потому что при слове «современное искусство» рука сама тянется к пистолету очень у многих. Вот. А не все же современное искусство – это уродство, вырождение и нечто страшное. И вот, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать. Что такое современное искусство в России сегодня?
2: Ну, современное искусство – это термин такой широкий, и он узурпирован, к сожалению, вот уже на слуху, когда говорят «современное искусство», это, значит, какой-то музей современного искусства, это концептуальные какие-то такие вещи, которые, ну… Кто-то интересуется этим, кто-то нет. Но вообще-то современное искусство – это все искусство, которое нашего времени, которым занимаются наше поколение, наши люди, живущие сейчас. Поэтому отказывать художникам, которые работают в иных жанрах и занимаются, кстати, очень важными сейчас для продолжения традиций вещами, наверное, не стоит. Современное искусство, я думаю, в России сейчас потерпело вот то современное искусство, которое самопровозгласилось как современное. Я думаю, что скоро отпадет желание у многих смотреть эти и, значит, созерцать эти концепции, какие-то такие, сказать, условные вещи, которые, ну, иногда бывают, может быть, остроумные, иногда, но это не моя, как бы, стезя, как Александр Бенуа, выходя вот с первых еще выставок современного искусства в Париже в начале 20 века, его спросили, что он думает про это, он сказал, так сказать, одним словом, что скучно. Ну, в этом много выражено, в слове «скучно», правда. Современное искусство в России, к сожалению, вот, так сказать, ассоциируется с этим. Но и вообще, наверное, везде так. Но, тем не менее, есть художники настоящего такого профессионального класса, которые работают в других жанрах. Это монументальная живопись, то, что сейчас замечательно воссоздаются росписи в церквях, делаются новые произведения. Конечно, сейчас нашу эпоху трудно назвать взлетом церковного искусства, но, тем не менее, есть выдающиеся мастера, и не надо им отказывать в современности. И мне кажется, что тут буквальное вот цитирование и повторение старого даже – это уже подвиг. А если что-то новое можно в этой, так сказать, русле сказать, это уже, так сказать, удел какой-то гениальности. К сожалению, конечно, бывают и произведения не очень высокого свойства, но это все зависит от того, кто кого пригласил, кто кому нравится, и, наверное, кто сколько стоит тоже. Вот. Но есть художники, пишущие портреты, исторические картины, такие художники в большом смысле, которые могут, личности, которые могут заниматься и то, что называется дизайном, и интерьером, и вот, так сказать, конечно, живописью, скульптурой. Такие тоже сейчас есть замечательные люди, кто, в общем, свою жизнь посвятил такому искусству. И тут вопрос школы. Важнее всего школа. Вот у нас она осталась, и в советское время, вопреки, кстати, авангардистам, которые мечтали все развалить, значит, и навсегда завязать с классикой, все-таки в 30-е годы была восстановлена академия в Петербурге, уже не императорская, а институт имени Репина, и туда приглашались, значит, недобитки, старые кадры, которые даже из-за границы, в общем-то...
1: А ее закрыли после революции сразу, что ли?
2: Она не была закрыта, нет, там просто было течение вот этого вот нового пролетарского искусства, как они себя назвали, или передового искусства, коммунистического авангард, которая разрушала традицию. То есть были отменена программа старая императорской академии, были разбиты гипсовый класс, потому что без рисования гипсов молодой художник совершенно дальше не может двигаться. Но как бы это ни прошло. Но единственное, что родился из возрождения Академии Императорской в советское время, родился соцреализм, который такой вот мы часто вспоминаем, и картины, значит, муссируются вот эти «Сталин в гостях у Ворошилова» там и прочее. Но, тем не менее, этим художникам нельзя отказать в профессионализме. То есть вот это все социальное подчас вранье, там, которое изображалось, это ну, как бы ушло в прошлое, но сохранилась школа рисунка, живописи, композиции, работы с формой скульпторов и архитектура, кстати, тоже. Поэтому благодаря вот тому периоду мы как-то в новую историю вошли уже в современную, все-таки с тем, что у нас есть... основа этой вот вековой, многовековой школы, которая, конечно, была от Европы заимствована в XVIII веке, но сейчас русские художники умеют рисовать, писать, потому что рисунок, он бывает профессиональный, бывает дилетантский, и тут как бы отличить довольно легко. Вот где есть этот профессионализм, там человек владеет... мастерством, и он может выразить любую эмоцию, любую какую-то мысль тонкую.
0: А вот скажите такой вопрос, да. Как к таким дилетантам от искусства. Вот у меня была претензия к искусству современному такая, что, вот, допустим, какой-нибудь приходит в центр «Гараж», и там у них на полу сложно что-то с пустых бутылок. Я думаю, ну это я и так и сам могу тоже дома сделать такое. Прихожу потом подлечить глаза уже в нормальный музей типа Третьяковки. Вот, допустим, для наших слушателей, есть ли, допустим, какие-то критерии, позволяющие, может быть, непрофессионалу понять, что же является настоящим искусством живописи?
1: Что перед ним, искусство или нечто, притворяющееся искусством?
2: Ну, есть какие-то безусловные такие вот вековечные жанры. Это историческая картина, это портрет, это пейзаж, это живопись на холсте в раме. По ней люди уже соскучились за этими концепциями, потому что, ну, конечно, можно что-то изобретать, новые какие-то формы, но я даже соглашусь, что они нужны, может быть, но я не вижу как бы результатов этих вот текстовых концепций, в которых так все описано прекрасно обычно, вот, а смотришь на эти бутылки разложенные, да, думаешь, то ли был ремонт и забрали, что-то забыли убрать, или это оказывается, когда... но это не работает. То есть теоретически, конечно, можно что-то делать по-другому совсем и другими способами, но я не знаю такого, что сейчас имеет действительно такое отношение к искусству в этом жанре. А картина, где написаны по профессиональным критериям, хорошо написанная картина, которая может по уровню, так сказать, как-то... продолжить линию вот тех художников, которые там же в Третьяковской галерее или где-то, это замечательно, это никогда не устареет. Это то, что соединяет времена, и то, что вперед дает молодым художникам, а их у нас каждый год выпускается несколько десятков, то, что им дает опору в жизни. Просто небо не изменилось со времен потопа, вот, а может быть и раньше, не изменились человеческие отношения, не изменились страсти, не изменилась любовь, не изменилась ничего не изменилось. То есть вот отобразить, это найти образ для сегодняшнего дня, вот это нужно быть талантливым человеком. Но если человек просто выходит хорошим ремесленником, допустим, и просто может изобразить тонко как-то пейзаж, ну, не хочу художника назвать ремесленником, но ремесло важно. Вот. Но как бы это более скромные задачи, это тоже очень хорошо. Но для таких особо одаренных, конечно, выразить сегодняшний день, его какой-то драматизм, его вот накал, так сказать, это способами традиционного искусства, изобразительного, это вполне как бы это стремление заслуживает уже уважения, потому что это, во-первых, это понятно, не надо писать длинных концепций. Ну вот нам говорят, ну вот это, да, конечно, для быдла там, а это для каких-то особенно ученых, вот эти бутылки для тонких. Это тоже такое как бы фуфло для меня. Вот. Человек приходит, человек, в принципе, реагирует на искусство. Ну, большинство людей. Есть, конечно, кто отморожен полностью. Такие тоже, к сожалению, есть люди уже, это плод нашего времени. Вот. Но те, кто хочет образ какой-то, те, кто хочет сопережить какому-то образу, я думаю, что вот это направление, оно очень живо и всегда будет именно актуальным искусством.
1: Я тоже сейчас буду выражаться как дилетант. Когда вот смотрел и так поверхностно изучал историю русского искусства XX века, то у меня сложилось ощущение, что красоту то изгоняли, то брали на государственный паёк на какое-то время. Даже можно там, да, посмотреть на наши здания разных эпох. Для меня здания эпохи конструктивизма, они интересные, но они некрасивые. Это мой личный вкус. Хотя, возможно, там есть какая-то красота, геометрические формы, еще что-то. Но вот лично мой глаз, искусство же это всегда про личное отражение. И каждый человек имеет личный диалог с художником, с мастером, с произведением. А сталинский ампир, хотя к нему очень много вопросов, там есть попытка подчинить красоту и поставить ее вот на услужение государству. А потом происходит коллективная хрущевка, в которой мы все до сих пор живем, и вот в этом мире мы существуем.
2: Ну да.
1: Но, это так? Или
2: ну, наверное, так. Но вот я не знаю, в текстах того же Малевича там слова «красота» нету. Там начинается его одна из книг тем, что Давид Микеланджело, все мы согласны, что это уродство. Вот, ну, не знаю, кто мы там, и все согласны. Он себя то объявлял председателем космоса там, то еще кем-то. Но как бы эта эпоха конструктивизма, она же эпоха военного коммунизма, она же, в общем, эпоха таких довольно жестких репрессий, она должна была заменить некий старый образ, образ, как бы, который вообще предполагалось стереть как ненужный атавизм. Вот наследие, допустим, и того же XIX века. Сейчас замечательная выставка Щусева, можно посмотреть проекты, какие были, допустим, на рубеже веков. Вот конструктивисты это все как бы отрицали, хотя многие архитекторы конструктивизма вышли из классической среды, но просто на потребу, так сказать, новых задач каких-то делали вот эти, на мой взгляд, совершенно антихудожественные вещи, и они по концепции антихудожественные, потому что в них предполагалась жизнь в каком-то новом укладе такого общежития, да, регламентированного, где там каждому по комнате, комната там для свиданий, общая кухня, там еще что-то. Вот в таком духе...
0: Общий мужчина и женщина.
1: Сейчас да. Это называется коливинг.
2: Да. Ну вот, да. Они такие дома стоят, они, как правило, очень плохо построены, поэтому все время трубят о необходимости их реставрировать, потому что они просто плохо сделаны, и наспех все это. И как бы считается в мире, так сказать, современного понимания искусства, что это наследие тоже эпохи. Я, честно говоря, если бы они вот перестали бы, в кавычках, украшать наши улицы, сильно бы не расстроился. А вот,
1: вот и я.
2: Сталинский ампир, или Будённовский, да, ну, это наследие вообще-то еще императорской России, Российской империи, что архитекторы все вышли оттуда, а не той школы. И в целом народ, в общем-то, больше ратовал, были же конкурсы, тоже все-таки проводилось, не то, что продавливалось все сверху. И победило, в конце концов, вот такое помпезное, пафосное строительство, но все-таки с элементами классики. Какие-то, может быть, мысли были о таком вот итальянском ренессансе там и третьем или уже четвертом Риме, я не знаю. Но, тем не менее, эти дома, они немножко схожи с эпохой Муссолини, может быть, в Италии. Они, быть может, схожи... Ну, в то время много в Европе такого строили. И у нас не исключение. Но у нас это как бы грандиозно, пафосно. И они все-таки эти дома в каком-то вот русле классической культуры сделаны. Поэтому они не... жалко, что они иногда стоят на месте монастырей, древних церквей, палат 17 века и того, что, чем, того чуда, которым была Москва, но уже это мы не можем поменять сейчас. Поэтому сталинские дома, наверное, уже стали каким-то атрибутом таким этой новой Москвы.
1: Традиции при этом, ну, да. Они на фоне остального выглядят достаточно традиционно.
2: Да, да, они монументальные. Ну, уже все привыкли к ним. Но все-таки вот у людей есть тяга к красоте именно, которую конструктивисты хотели вообще как понятие...
1: Изжить
2: полностью. Поэтому всем нравилась вот эта новая тенденция в то время. И голосовали за такие проекты.
1: Ваш отец, Илья Сергеевич Глазунов, в очень непростое время, конечно, был художником, потому что... Если смотреть на его работы, знать его судьбу, он как раз красоту-то любил, ценил и понимал. И как он смог вот в те времена, а, как я понимаю, все-таки основной как бы этап жизни пришелся уже даже на постсталинское время, да, там, ну, Хрущев, да. Как он смог в те времена вот это сохранить? Каково это быть художником, любящим красоту? Когда красота-то, в принципе, подавляющему большинству не нужна. Нужны там цифры, метры, погонные метры, шпалы, рельсы, догнать и перегнать, кукуруза, вот это все.
2: Ну, в те годы школа у него все-таки в те годы была очень сильна еще петербургская школа. Он, кстати, свой эту альма-матер очень уважал всегда, Академию художеств, где он учился. И... Он был мальчик блокадный, он потерял родителей, он потерял многих родственников, он такой был одинокий, юноша, значит, изучавший и страстно горящий искусством. И у него всегда было, кстати, такое очень сильное чувство вот, критического взгляда на себя. Он себя там проклинал, он мне и рассказывал, и в воспоминаниях у него это есть, когда он рисовал череп просто в трех ракурсах, такое классическое задание. Вот. Не получался этот череп, и вот во что бы то ни стало, до ночи надо добиться, чтобы форма отчеканилась на рисунке. Он, конечно, страстно любил Эрмитаж и Русский музей. И, в общем, тогда это было такой, в те годы, такой, в общем, пропагандизма достаточно, и разрухи, и голода. В Эрмитаж они ходили как за глотком какой-то вот, не знаю, духовной пищи. И восторгались этим Тициановским складком там или... В общем, залы сами тоже много могли рассказать. И он всегда был как-то... У него вот в такое глубокое советское время всегда было осознание какой-то вот ценности, что ли, неприходящей вот той культуры Российской империи. То, что создано было, как он говорил всегда, до залпа «Авроры», он очень любил. Но школа в Петербурге была сильная, там учили, там, кстати, так сказать, искусством жили все-таки студенты, не хотели быть менеджерами от искусства, или заниматься...
1: Комиссарами это искусство. Да,
0: а да. Я даже, насколько помню, что в Академии художеств преподавал как раз художник великий русский Иван Билибин во время блокады.
2: Билибин, да, в 42-м году умер Билибин. Он вот, был вот из эмиграции приглашен, кстати. И вот эти наши любимые мультики, значит, советские, там, «Сказка о мертвой царевне», это, в общем-то, наследие билибинского такого стиля и школы.
1: Он там прослеживается однозначно.
0: Да. Кроме Билибина, кто-то еще в этот период, как раз когда там обучался ваш отец, это был с художником такого калибра до революционной школы?
2: Ну, конечно, тех уже не было, но ученики преподавали еще ученики Чистякова, которые еще помнили великих мастеров, там ученики Репина. Этот дух витал, как в Петербурге говорят, тут стены учат. И тогда стены учили. И, в общем, они бились действительно, чтобы найти свой образ, чтобы стать большими художниками, свой образ в искусстве, я имею в виду. Без всякого эпатажа, там, без всяких... побочных каких-то. Но у них и возможностей не было, как у современных студентов. У них был, в общем, голодные годы и холодные мастерские, в общем, неотапливаемые иногда до поздней уже зимы. И, в общем, люди жили искусством, питались им и создавали какие-то вещи. Вот я смотрю эти рисунки там и живопись из фондов, но они замечательно сделаны. Сейчас просто, так сказать, критично надо современным студентам на себя взглянуть, чтобы такому же уровню соответствовать. Но Илья Сергеевич всегда стремился именно найти свой путь. У него очень рано состоялась первая персональная выставка, из-за которой, кстати, у него был некоторый конфликт даже с академией. Ему тройку за диплом поставили, потому что написали статью, да, но у него уже появилась вот эта русская тема. И в ЦИДРИ была очередь на его выставку огромная. Он уже со многими познакомился, он стал такой... как про него западная пресса написала: удар в спину соцреализма. То есть, как бы, язык-то тот же, ведь вот этот навык, я имею в виду, академический, другие, да. Но другой совсем образ. Где-то на выставках радовались, значит, колхозницы от роскошного урожая, там горы пшеницы, а он искал какой-то драматизм какой-то времени, он искал исторический образ. У него какая-то сложная была очень работа вот над собой. Даже мне сейчас трудно нам, наверное, понять в то время, какого дорогого какого-то стоило это именно не быть не в русле. Конечно, если бы он писал там... У них темы такие были. Сейчас бы студенты, вот все возмущаются, студенты сейчас темами, там что-то это, не, и то им не так. А тогда было, допустим, даже я, когда учился еще, я застал это. «Молодежь в сельскохозяйственном производстве», тема там на четвертом курсе. «И будь здоров, иди».
1: Но это тоже может быть очень красиво.
2: Да, может. Найди способ это как-то показать красиво. Найди способ это сделать не казенно, и не так просто на потребу, что ли, да? Нужны работы с натурой, ты должен поехать там в деревню, сделать какие-то зарисовки, найти что-то. То есть, кто был талантлив и умен, в то время так и делали, они искали в этом свою тему. Вот. А кто был так прямолинеен и просто для отчета какого-то, ну, были такие, да, темы, к сожалению. Сейчас, кстати, галеристы многие торгуют такими картинами, вот, и чем казённее, тем, наверное, интереснее они, как документ того времени. Но были очень тонкие, хорошие художники. Но Илья Сергеевич сразу отличался, мне кажется, от многих, потому что он искал тему исторической России. И этим он и привлекал людей, потому что он давал образ, которого не было... Больше негде было у современного художника тех лет посмотреть. И это было событие для... И вспоминают многие эти выставки его, значит, знаменитые «Два князя», вот эта его серия, где аппликация использована, кстати, от окладов сельских икон такая... экспериментальная, что ли, манера вот с жемчугами и тканями. Но замечательно, это его такое новое слово было. И никто этим не занимался. И люди шли и смотрели на былинные образы. Кстати, он и современную жизнь выразил, особенно в графике. Замечательно, какими-то вот этой знаменитой его лестницы с маленькой фигуркой, поднимающейся. Это такой образ на все времена. Многие нашли какой-то, видимо, отзвук в своих душах вот тому, что показал им молодой тогда еще художник.
1: Рядом с галереей Ильи Глазунова на Волхонке есть музей сословий. Я лично его очень люблю. Кто живет в Москве или кто в Москву приезжает или приедет, обязательно посетите. Потратьте там час-полтора времени, получите огромное удовольствие. Это музей, который описывает быт нашего народа, трех наших сословий, основных крестьянства, дворянства, священства, на, в первую очередь, на конкретных артефактах. И эти артефакты в массе своей из личной коллекции Ильи Сергеевича Глазунова. Почему он чувствовал вот эту такую тягу, необходимость? Это видно просто по тем вещам, которые там собраны. Вот сохранить это каким-то образом, не дать этому уйти, исчезнуть. Он с вами говорил на эту тему, как-то объяснял?
2: Да он, конечно, и не только говорил, он мне и привил эту страсть, значит, к не коллекционированию. Он никогда не называл себя коллекционером. К окружению себя вещами, которые вдохновляют и дают, опять-таки, какой-то импульс для поиска вот образа, образа той России, которую он любил. Он еще в 60-е и 70-е годы на себе выносил иконы, в общем-то, приготовленные для растопки бань, причем не где-то из каких-то очень дальних мест, это буквально вот Ростов-Великий, Ярославль, вот, можно было поехать и увидеть, как в сельском храме все выломано, приготовлено, допустим, для сожжения или просто утилизации какой-то. И какой-нибудь сторож ему говорил: «Сергеич», как он любил цитировать тогда, «Сергеич, дай на бутылку, вот, и возьми, сколько унесешь». И он какую-нибудь икону одну брал, вот, которая его чем-то пронзала, там, не обязательно какой-то древности. Он, кстати, не сильно разделял вот так на какую-то ценности такие вот древние или 19-й пусть век. Просто, опять-таки, красота его пронзала. И он что мог действительно унести, моя хрупкая такая мама, которая с ним всегда ездила, есть замечательные фотографии, они такие вот в каком-то он пальто в таком, значит, еще убогом, вот шапка, зимой стоят на фоне Ростова, вот одна из таких поездок, вот, и она явно мерзнет, стоит зимой, вот... Поехали, что-то нашли, что привезли как сокровище в мастерскую, еще в маленькую мастерскую, где у него не было еще жилплощади, так называемой, никакой. В мастерской чудо происходило. И я вот с детства к этому уже был чуду, значит, прикосновен. Значит, когда темная доска, черная олифа, не видно даже, что там за иконой. И вдруг такой компресс маленький с растворителем открывает... Какое-то, как появляется окно туда, вот, в мир каких-то красок, какое-то волшебное вот впечатление. Я это унаследовал тоже, я тоже собираю. Я помню, что когда уже кончились вот эти вот поездки, уже не стало мамы, но Илья Сергеевич был себе верен, он, значит, на Измайловский парк, на вернисаж. Мы с ним на первом поезде метро ездили вместе уже, я уже, так сказать, подрос. Мне тоже этот был интерес уже заронен, да, так сильно. И вот там было в 5 утра, такое вот можно было что-то купить недорого, он, ощущение вот это, такой охоты за чем-то любимым. И он привозил, он как ребенок радовался просто вот какому-то оттуда привезенной какой-нибудь вдруг иконе. И опять реставратор, опять вот это окно. Вот, и это было такое не увлечение, а это было... такая благородная, наверное, страсть, которая помогала ему и продлевала, может быть, даже и лета как-то, не давала впасть иногда в какие-то грусти, тоску, он очень любил вот это все, любил себя этим окружать и любил это показывать. И вот, конечно, в музее уже выглядит это вся как коллекция. Но эта коллекция не создавалась вот так в поиске за какими-то дорогими шедеврами. Это коллекция «Плод любви». Просто к той России, опять-таки, которую он любил. И вот эти артефакты старой России, они многих у него в мастерской приводили в священный трепет. Даже партийные руководители, которые вдруг открывали это для себя, может быть, которые даже готовы были и подписать что-то на дрова, вот, придя в мастерскую, пообщавшись с ним, он умел заразить вот этим своим подлинным, неподдельным чувством. И многие люди вспоминают встречу с Глазуновым, его мастерской, среди вот этих икон, среди каких-то предметов русской старины, вспоминают как некий акт какого-то перерождения. Вот. И я помню просто эти встречи и помню этих людей, которые сначала приходили, значит, равнодушно, потом в каком-то удивлении, потом уже размягчались от воздействия красоты. И потом до сих пор, кто жив, вот рассказывают об этой, может быть, одной, может, нескольких встречах, может быть, друзьями становились. Но это все работало опять на его вот это такое миссионерство его о России.
0: А как получалось вот такое миссионерство России в советскую эпоху, скажем так, протянуть в массы, потому что многие сталкивались с какой-то цензурой, как я помню, читал про некоторых наших вот первых рокеров советских, они, скажем, писали текст про, там, например, советская репрессия, но чтобы он прошел, они писали: мы эту песню посвящаем жертвам там террора Аугусто Пиночета там, для редактора, то есть какие-то, может быть, были тоже ухищрения, чтобы в массы тоже вот эти сюжеты православные на тему исторической России до советской, с чем приходилось сталкиваться?
2: Не, ну, конечно, его знаменитейшая картина «Мистерия XX века», она была снята с выставки, и вообще даже был разговор о высылке из СССР. То есть он сталкивался в жизни очень часто с железобетонной стеной всех наших контролирующих органов, которые воспринимали его как человека, живущего вопреки. Вот. Но он, кстати, всегда говорил лучше на нарах своей стране, чем, значит, в своем особняке где-нибудь на берегу Средиземного моря, и был этим словам верен, и на деле их доказал. Ему оставаться предлагали там десятки раз в разных странах, где он писал портреты. Он же такой был в этом смысле не советский человек. Он был, его принимали в круг, допустим, какой-то аристократии, как своего. Он умел из носка сделать галстук себе такой, какой-то вот, как у Врубеля на автопортрете. Он любил красивые пиджаки. Сразу первая поездка в Италию, это приехал уже человек одетый так немножко по-другому, не как все. И вот этот его лоск у некоторых вызывал даже ненависть, у некоторых вызывал зависть, а у некоторых восторг, что вот он такой живет и работает здесь, служит своей стране, огромные очереди на выставке, а выглядит это красная Мальборо, которую он всегда, значит, одну от другой прикуривал, бросил поздно, к сожалению. Вот. Но это был лоск человека такого, живущего вопреки системе, что ли. И не знаю, насколько он это не делал искусственно тоже. Вот Илья Сергеевич, кстати, никаких на себя ролевых игр не вступал ни в какие ролевые игры. Он был сам собой всегда. И всегда был искренен, всегда был, если даже обижал кого-то, то он говорил то, что думает. Вот. Его воспринимали все по-разному. Вот. Но большинство, конечно, любило и уважало его вот за его мировоззрение, за его отстаивание, его позиции. Он все-таки картина «Два князя», где, да, сидит юный и князь, взрослый князь, и смотрят на пожарище, это Городец. Вот. Это такая программная вещь. Я ее видел в репродукциях маленьких где угодно. Вот на судоремонтном заводе Великого Устюга, который закрывался, я как-то зашел, что-то мне там нужно было, я уже не помню. Но зашел в цех и увидел там у старшего мастера вот это «Два князя». Мне так каким-то теплом повеяло родительской мастерской и дома. Но просто его любили действительно вот за это. Вот. И он соответствовал этому образу, потому что назваться-то легко, а вот соответствовать трудно.
1: И вот Академия, которую вы возглавляете, это, безусловно, наверное, одно из больших, там, да, одна из больших частей наследия Ильи Сергеевича. А вот какие они, студенты Академии живописи, вояния и изучества, сегодня? Вам, к вам же поступают люди, если на бакалавриат, родившиеся, ужас, в 2006 году. Там, да, 17 лет, это человек, родившийся в 2006 году. Какие они, что они, любят ли они красоту, могут ли они ее воспроизводить, созидать?
2: У нас, к сожалению, все вот эти начала 2000-х были посвящены бесконечным дебатам о современном искусстве, о ненужности старой школы, ну, старой так условно, как дело подавалось, о каких-то новых путях, бесконечно эти личности, значит, в каких-то странных там одеты, вещали по всем каналам, и это на самом деле дало свой результат. Все-таки то, что сейчас называется какой-то либеральной интеллигенцией, вот это все, это круг был, уже был, потому что сейчас прекратились эти вещания, к счастью.
0: Вот. Проблемы есть с теми, Марат Гельман, который все это проталкивал активно.
2: Проталкивал, ну, много деятелей, да. И все это, значит, активно очень. И вот молодой человек просто с детства, ну, когда уже задумывался, может быть, о какой-то художке там или куда поступить, вот видел, допустим, это каждый день. А в училищах тоже, ведь училища бюджетные, многие педагоги умерли, некоторые ушли оттуда, чтобы просто где-то зарабатывать. Не во всех училищах остались те, что ли, кадры, которые могут научить рисовать. Начались вот эти брожения в разные стороны. И очень сложно вот из этих абитуриентов, у них в программе не было рисунка, например, обнаженной фигуры в рост. Они не знают, как ставятся слитки на плоскость. Вот. Ну, по какой-то причине там в их лице или училище отменили это. И, ну что же, они на первый курс приходят с тем, что они как бы должны были уже пройти давно, им приходится, вот мы называем иногда реанимацией первый курс, потому что там надо проходить то, что они должны бы были пройти раньше в своих вот училищах. Иногда поступают просто после школы. Но я скажу, что талантливые люди есть всегда. И каждый набор — это стариковские разговоры, что раньше было все лучше, и все были умнее там. Я не согласен, потому что люди замечательные, студенты у нас. И, кстати, таланты такой, который, ну, вот окрыляет человека, он хочет постичь и школу, и хочет искусство мировое знать, и свое в первую очередь. Такие люди есть. Но, к сожалению, вдогонку надо доучивать и доучивать. А ведь искусство, оно глубоко национально, поэтому мы пытаемся вернуть вот этот национальный, наш национальный русский колорит в обучение. Потому что все культуры мировые, вот это как букет цветов, да? И если ты национально мыслящий человек, ты чужую культуру, соседнюю или дальнюю какую-то, малознакомую даже, будешь воспринимать с большим интересом и жаждой узнать. И никакого такого вот общепринятого искусства для всех, что ли, его нет и быть не может. В советское время говорили интернациональное, нет никакого интернационального искусства, сейчас какое-то универсальное там было, звучала, значит, такая мысль, его нет и не может быть. Искусство национально, даже вот эти вот бутылки, про которые мы начали разговор, они тоже достаточно национальны. Вот, поэтому тут чем какой духовной пищей себя наполнить? А студент сам должен себя наполнять. Конечно, ему расскажут, покажут, но надо, но можно научиться, научить нельзя. Вот. Поэтому мы можем только помочь. Мы ориентируем на русскую национальную школу, которая во многом европейская школа. Ну, я не беру сейчас иконы там или наша допетровская, хотя мы этому тоже учим. Это два отдельных таких направления, они где-то вот смыкаются, где-то нет. И искусствоведам также мы даем углубленно знания по-русски. У нас сейчас факультет открылся, на факультете искусствоведения главная кафедра будет русско-византийского искусства. То есть мы будем изучать наследие православной Византии, именно с ее, так сказать, корнями греко-римскими, и как это спроецировалось на нашу великую русскую цивилизацию. Вот. Студентам надо вот давать это. Готовы они принять, не готовы, они вырастут. Если есть талант, есть какая-то тяга действительно вот, к познанию и к прекрасному, то никто не собьет уже потом с пути.
1: А вот кого из выпускников Академии вы бы рекомендовали посмотреть? Люди вот сейчас едут по всей стране, нас слышат от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Вот зайти просто даже в телефоне, вбить какое-нибудь имя или несколько, чтобы...
2: Нет, сначала надо сбить Академию.
1: Конечно.
2: В Академии все, значит, у нас представлены, кстати, картины. У нас замечательный был выпуск вот в том году, в позапрошлом году. У нас авторы, как бы авторы дипломных работ, а дипломная работа — это первая такая вот творческая, но все-таки еще последняя учебная. То есть автор уже участвует и в выставках, и мы устраиваем массу выставок, и, ну, может быть, сейчас так стало немного сложнее что-то по разным там, в основном бюджетным проблемам, но вообще-то мы возим. Возим выставки и по России, раньше и заграничные были, и вот удивительно, что, например, в Италию, когда мы ездили еще до вот событий, я не знал, как нас примут, потому что там очень сильны тоже вот эти позиции такого бутылок этих вот и все. Но приняли, просто сказали, у нас самая посещаемая выставка в Туринской академии, мы выставлялись, например. Туринская академия сказала, у вас за 20 последних лет самая посещаемая выставка. Потому что люди соскучились по картине в раме, люди соскучились по адекватной какой-то живописи, где есть опять на что смотреть, где есть образ, где есть человек в какой-то, так сказать, коллизии.
0: Ну, как на Серова, на наших классиков стоят постоянно очереди даже в России, а за современным искусством как-то вход свободный.
2: Ну, у них пустые залы, это, да. Кстати, по всей Европе, это, насколько я видел эти музеи, там, конечно, кто-то ходит, маргиналы какие-то, но очереди стоят на, вот, привозят, допустим, со всей Европы, там, Вермеера или Рембрандта, и очередь выстраивается из немцев, которые не любят вообще очереди очень, но с 5 утра занимают. Или там в Уффици надо записываться. Да. Но какой музей современного искусства может, так сказать, столько собрать людей? Вот. Классику хотят, потому что это «будьте как дети», еще Господь сказал. Это, в этом есть живое стремление человеческой души. Вот. Образован ты в искусстве или не образован, или, может, ты вообще первый раз в музей, ну, или ты просто глупый турист с тремя фотоаппаратами и первый раз приехал. Ну, куда ты? В Уффици, конечно, пойдешь, Боттичелли смотреть, потому что это какая-то великая красота. А у нас сколько такого создано. Это великая красота. Эта красота действует прямо на душу. Вот наша задача студентов, как за 6 лет, которые очень быстро проходят, на самом деле, дать им побольше возможностей прикоснуться и к великому наследию, и как-то самореализоваться, и создать что-то новое, как результат этого всего, откликнуться на современность как-то. Надо именно языком вот традиционного искусства, пластики, там, цвета, формы, откликнуться на современную жизнь, потому что это тоже важно. Но все разные, все студенты. У нас, кстати, при всей вот этой консервативности нашей школы, дипломы все разные, и темы всех мучают разные, у каждого свой какой-то есть, вот, так сказать, своя ниша какая-то, и это видно уже по нашим молодым замечательным выпускникам. Вот если поименно их посмотреть, просто на нашем сайте есть молодые педагоги, которые за ассистентуру закончили, допустим, после уже шестого курса. Вот они замечательные художники, мы пытаемся их как-то, чтобы в нашем кругу оставались те, кто, ну, из хорошей картины и закончил, чтобы они нелегкую эту лямку тянули преподавание, конечно. Это тоже, может быть, не для всех. Но я всегда как-то пытаюсь сделать так, чтобы студент, вот, мой студент понимал, что если он останется потом работать в академии, что все-таки будет время для творчества.
1: Ну, в общем, за красотой на сайт Академии живописи, военной изотчества.
2: Да. Но это звучит сайт. Приходите в гости.
1: Конечно, да. Приходите в гости, приходите в музей Глазунова, и, конечно же, в саму Академию тоже. Там действительно красиво и здорово. Мы, консерватники, рекомендуем. У нас в студии был Иван Ильич Глазунов. Берегите себя, любите Россию.

0: философия. Я историософию очень люблю.
1: Большевизм был такой редкой аномалией по сравнению, допустим, с развитием российского дореволюционного государства. И здесь, по сути, они решили, ну вот, раз победили большевики, то никак не получится вывести большевизм, допустим, из империи Романовых там, или из Руси Рюриковичей, а вот из Орды с ее жестокостью большевизм вывести можно. Тем более, что многие из них потом вернулись в Советскую Россию, где в массе были репрессированы.
2: Ну, вернулись они не по своей воле, чаще всего, как Красавин и Савицкий, которые просто были арестованы, один в Риге, другой, да. Я уж не помню, в Праге, по-моему, да, в Праге. Если Савицкого, Красавина расстреляли, Савицкий отсидел свои 10 лет, потом оставался уже в Советской России. Его не... Тут ситуация наоборот. Евразийцы ненавидели коммунистов. И они создавали свое учение как антикоммунизм. И больше того, они ненавидели сменовеховцев, которые были готовы пойти на союз с коммунистами. Другой вопрос, что само евразийское движение не было единым. Там не было же никакой научной, методологической основы, там не было никакого политического единства, потому что они все, кто в лес, кто под дрова, в этом отношении были. И, собственно, они даже Корсавину привлекли, у Трубецкого хорошая фраза есть, что мы его привлекли, потому что нам нужен философ, нам в этом учении не хватает философии. Вот давайте Корсавину. В итоге Корсавин создал свое отдельное движение и уехал в Ригу, потом его пригласили, значит, там работать. Вот, поэтому нет, они не были, и больше того, тут вот не надо забывать одну интересную такую вещь. Роман, я думаю, вы это любите, такие вещи. Дело в том, что Трубецкие, они потомки Гедиминовичей. И Романовых-то они не любили. И для Трубецкого власть Романовых в начале 20 века – это плохо. И большевиков он считал продолжателями плохого дела Романовых. И они и считал, что они как раз создадут другую Россию на других основаниях. Тут вот такой еще был разговор.
1: Интересно.
2: Да. Вот. Я не скажу такое про Савицкого. Советский был из мелкопоместных дворян. Ему, блин, на эти выяснения отношений наплевать, не до того. Как молодым декабристам, которым было на все наплевать, когда они хотели просто дворцовый переворот очередной совершить и выбраться наверх. Ну, как Орлова в свое время выбрались, да, при Екатерине там, и так далее. Вот. Так, я думаю, и с Петром Николаевичем Савицким был. Хотя он был очень интересный экономист, так же, как Трубецкой был гениальный лингвист совершенно. Он знал, по-моему, 39, что ли, языков. Но идеология, вот они попытались сочинить идеологию и поняли, и в итоге вот у него вот эта мешанина получилась. Но тут еще вот какой момент важный, как мне представляется. И, по-моему, и, Антон, и вы говорили, и, соответственно, Андрей об этом тоже и говорил, и писал. Те, кто сегодня называют себя евразийцами, они к евразийству не имеют никакого отношения, так по большому счету. Ну, во-первых, саму евразийство, повторяюсь, у него нет единой основы, хватайся за что угодно.
1: Да, да. Да.
2: Это куча такая, знаете, Навальная куча всего. Вот мы как-то какую-то передачу записали в свое время, ее опубликовали в интернете, и пошли куча всяких комментариев по этому поводу. И я вот читаю потом вот опровержение тех идей, о которых мы в свое время говорили, но это вот куча, все в кучу просто свалено. Опровергать невозможно, потому что надо же каждое слово говорить, что это бред. Так же, как бред, вот смотрите, вот союз Орды с Русью строится на придуманном в романе Югова факте о том, причем в романе, по-моему, в 47-м году он вышел, «Ротоборцы», роман, вторая часть называлась «Александр Невский», о том, что Александр Ярославович Невский побратался с Сартаком. Ну, вот это придуманный совершенно факт, который потом взял себе Лев Николаевич Гумилев, а дальше из этого сложили целую концепцию о том, что раз был заключен кровный союз с чингизидами, то, соответственно, все последующие рюриковичи московской ветви исполняли этот кровный союз и мыслили себя наследниками Чингисхана. Вот бред сивой кобылы, потому что читайте источники. Вся русская государственность становилась в борьбе с Ордой. Истоками русской государственности было, прежде всего, Священное Писание, на которое ориентировались, причем откровенно ориентировались на Священное Писание, пытались воплотить в реальность вот то, что Господь, как Господь говорит о том, что такое там монархия, какой она должна быть там, и так далее. Дословно, буквально. Во-вторых, это, конечно, византийский пример. Имперский пример, потому что империя погибла, и нужно было создавать новую империю. Не случайно Иван III берет имперскую семью.

0: символику сразу. Двуглавый орел — это имперская символика уже в конце 15 века. И второй момент — это всадник, побивающий змеи. Это же образ государя, который является борцом с мировым злом. Обычно путают его с Георгием Победоносцем. Это не так на самом деле. То есть на одном гербе сразу вся символика российской государственности и российской истории представлена. И в-третьих, это собственный государственно-политический опыт устроения государства, потому что московское государство изначально строилось вовсе не как деспотическая восточная монархия, а как традиционный славянский союз центральной власти с развитой системой местного самоуправления. Причем вот эту систему местного самоуправления создавала сама самодержавная власть. И самодержавие как политическая система — крайне интересная вещь. Она до конца не исследована, потому что самодержавие — это не просто власть государя, это прежде всего смысл самодержавия — это аналог понятия суверенитета. Мы сейчас провели специальное исследование на эту тему, изучили явление суверенитета и понятия, которыми наши с вами предки характеризовали свою политическую независимость, это понятие было самодержавие. Вплоть до конца XIX века в русской политической философии, в политической идеологии не было понятия суверенитет, было понятие самодержавие, которое полностью ассоциировалось с идеей независимости страны, ну, то, что вот в западной традиции именуется суверенитетом. И второй момент, то, что государственность в XVI-XVII веке строилась, да, на теснейшем союзе с местным самоуправлением. Повторюсь, эту систему создавала сама самодержавная власть, и наиболее развитой эта система стала в 50-е годы XVI века при государе, первом русском царе Иване Васильевиче.
1: Какие цели преследуют сегодня люди, которые пытаются у нас это забрать? Ведь воюя и пытаясь залезть в нашу историю, в нашу историософию, в то, как мы понимаем то, что произошло и как это происходило, люди пытаются смоделировать не столько прошлое, сколько настоящее и будущее.
0: Ну, во-первых, у нас это забрали уже где-то 100 лет назад. В том самом 17-м году. Нам уже тогда перемололи историю. И, ну, я учился в это время, вы немножко помоложе. Я все-таки учился в 60-е, 70-е, 80-е годы, и я прекрасно знаю, как нас учили и чему нас учили. И вот именно тогда, в советское время, собственно, русская история была полностью переделана. И то, что говорится сейчас, ведь те идеи, о которых вот сейчас то, что называется, я повторю, не нужно использовать термин, естественно, евразийцы, это, конечно, ордынцы, это ордынство, а не евразийство. Вот. Так вот, это же продолжение все тех же идей, которые появились в советское время. Труды Льва Николаевича Гумилева появились в советское время, и, надо сказать, среди советской интеллигенции они были крайне популярны. Мой учитель, Аполлон Григорьевич Кузьмин, один из крупнейших советских историков и патриотов России, был одним из главных борцов тогда против Гумилева и против вот этого всего ордынства, которое стало страшно популярно в 70-е годы того времени. То же самое, как тогда же на основе трудов Бориса Николаевича Рыбакова родилось родноверие и неоязычество. И тогда же появился... То есть, понимаете, какая штука? То, что происходит сегодня, это неосоветизм. Это продолжение того, что началось в советское время. Это продолжение разрушения традиционной России, разрушения традиционной русской истории, реальной русской истории. И, соответственно, изъятие из памяти русского народа его исторического прошлого. А если... Ну, вот опять же, тут уходить, если глубоко... Я уже говорил о том, что для славян вообще и для русского народа в частности не характерно родство по крови. Мы родные с друг другом люди по культуре, по языку, по литературе и по истории.
1: По вере.
0: Ну, вера это само собой разумеется. Вот изыми один из этих компонентов, историю, литературу, язык, веру из нашего бытия общенародного, и разрушается наше единство. Вера, культура, литература, история, язык, вот эти вот пять понятий, это основа единства нашего русского единства, даже не территория, даже не границы. Границы менялись постоянно, туда-сюда уходили, вот сейчас мы возвращаем свои границы, которые мы потеряли. Мне очень нравятся слова, которые сказал о нашей родине Алексей Степанович Хомяков. в 19 веке. Очень короткая фраза. Отечество не в географии. И вот дальше начинается осмысление этого всего. Вот поэтому удар по истории – это удар по нашему самосознанию, это удар по самому существованию русского народа, и самое главное, не только русского народа, а всей нашей российской цивилизации, вообще всей нашей российской цивилизации, потому что стержень, и не случайно даже теперь уже официально признается, что русский народ является государственным образующим, стержень российской цивилизации — это русский народ, который объединил вокруг себя многоцветие. Ну, сейчас, вот как было в конце 19 века 200 народов по переписи 1897 года, так, в принципе, так и сейчас, есть. Да, ну, там
1: плюс-минус.
0: Плюс-минус, да, потому что отпали какие-то территории.
1: Какие-то объединились.
0: Да. И вот это все многоцветие, почему русским удалось объединить вокруг себя почти 200 народов, при этом все народы сохранились в истории? Как это получилось? А это получилось благодаря специфике русского бытия, специфике русского языка, специфике русского самосознания, русской культуры, специфике православия, которое изначально... Вот тоже ведь очень часто православие воспринимают только как национальную такую религию. Знаете, Иван Васильевич, первый русский государь, когда он спорил с одним, значит, соответственно, протестантским проповедником, он же очень четко сказал: православие — это вселенская религия. Она обладает вселенской истиной. Православие — это вселенскость. И это тоже очень такая своеобразная наша черта, которая подчеркивает ненациональную ограниченность. Вот русские чем всегда были сильны? Они свою национальность воспринимали в самом широком смысле. Вот Господь нам дал быть такими людьми, которые могут объединять, могут умеют прощать, умеют жертвовать собой во имя общих каких-то целей. Это совершенно уникальные качества, которые очень часто оборачиваются против нас. Мы очень часто отдаем и ничего не требуем взамен. Или отдаем просто так, и взамен получаем как раз ненависть. Ну, это известно. Опять же, кстати, русская поговорка, которая является в каком-то смысле характеристикой положения русского народа в истории. Не делай добра.
1: Не будет зла.
0: Совершенно верно. Это же опыт народный в этой, конечно, пословице. Не личный опыт даже. Это опыт цивилизационный. Но мы же все равно такие остаемся, и слава богу, наверное.
1: Мы меняемся вот вообще на протяжении истории. Менталитет русский, русское понимание себя в мире, русское понимание себя на политической карте, оно как-то трансформируется? Или все равно, вот так вот понаблюдаешь, вроде бы приходят одни и пытаются нам рассказать одно, что мы все какие-нибудь немцы или подмастерья немецкие. Было же такое, было в 18 веке. Я упрощаю, понятное дело. Приходят другие, говорят, что вообще мы на самом деле угнетатели, тюрьма народов, и надо все по-новому делать, всем все дать, всем все раздать, русские сидеть цыц, у вас собственной национальной республики не будет, будете жить в коридоре. А у всех будет отдельная коммунальная комната. Вот тоже сейчас закончилось с этим. И все опять как-то возвращается, что называется, на круги свои.
0: Несомненно, история меняется, мы меняемся. Но вот интересная штука. Я не знаю, видели вы или нет, сейчас в Телеграме разразился большая дискуссия, споры. Иноагент Незыгарь это здорово разыграл. Не видели? Опубликована статья исследователей из Института социологии, собранная из разных исследований, и их собственных, и в том числе, кстати, исследователей нашего факультета политологии, о неких политических предпочтениях и ценностях современных жителей России, причем и разбитая как по возрастам, так и по месту проживания, столица и провинция. Ну, тоже, сами понимаете, такая условная такая вещь. Но самое интересное другое. Значит, на первом месте у большинства опрошенных, что у молодых, что у пожилых, что у столичных жителей, что у жителей провинции, стоит понятие свободы. И понеслась. Вот настоящая либеральная западная ценность наконец-то завоевала сознание вот этих вот ужасных, значит, жителей России, дикарей, которого никогда не было. Я вот читаю это, и ну, это вот опять связано с незнанием России. Помните, у Гоголя, по-моему, мы не знаем своей России. И незнание России – это самое страшное. У меня был как-то диалог с хорошим очень человеком, любящим Россию. Я говорю, давайте поговорим о свободе. Он говорит, ну ведь свобода – это не русская. Я говорю, ребят, вы что, с ума сошли? Свобода – это древнейшее славянское понятие, древнейшее общеславянское понятие. Свобода – это важнейшее качество нашего народа, и наш народ всегда осмыслил себя свободным. Другой вопрос в понимании того, что такое свобода. И вот ведь на протяжении столетий, знаете, какое было первое значение свободы в русском понимании? Свобода от греха. Это главное, что было в свободе. Свобода от греха. После этого начинаются все остальные свободы, в том числе и политические свободы. Но при этом, вот мы проанализировали, у нас опять же работа об этом, это я говорю как результат наших научных исследований, потому что мы изучили понятие свободы с того времени, как появилась, значит, соответственно, письменность в России, ну, минимум там с конца 10-11 века и до, соответственно, ну, минимум там 1917 года, 20 век мы не брали, это отдельно немножко история. Но вот этот период, когда, казалось бы, свободы совсем не было. Вот именно тогда как это понятие свободы и существовало, потому что было понятие и личной свободы, и политической свободы, но было и другое. Это вот исходя как раз из того исторического опыта проживания наших с вами предков на этой нашей огромной территории, освоения этой огромной нашей русской земли. А опыт был очень простой. Свобода народа, свобода государства важнее личной свободы. Вот этот опыт, умение жертвовать личной свободой во имя общей свободы, во имя свободы государства, во имя того, чтобы мы были свободными с точки зрения того, чтобы мы были самодержавными, вот это совершенно удивительное качество нашего народа. И идея личной свободы, она, несомненно, присутствовала, но она всегда осмысливалась в том контексте, что это не самое главное. Есть гораздо более важное. Есть, прежде всего, не совершать грех, и, во-вторых, уметь пожертвовать своей личной свободой во имя общей свободы. Вы знаете, удивительная штука. Вот когда сегодня говорят, что да, вот, молодежь у нас, ну, молодежь в самом деле, свобода, справедливость, желание спокойного, мирного, безопасного существования стоит на первом плане. Сейчас, ну, у меня сразу вопрос, а у кого эти категории не стоят на первом плане? Кто не хочет жить в свободном, справедливом, мирном, безопасном государстве, в котором есть порядок? Эти вот основные ценности, которые молодежь сейчас выделяет. Но это же наши. Так,
1: это точно здравый так же смысл называется.
0: Это абсолютно нормальные ценности. Вопрос, какой ценой и кто это обеспечивает. Вот в том же... Ведь те, кто сейчас комментирует эту статью, сотрудников Института социологии, они не дочитали до конца. И не досмотрели, вот они увидели...
1: Как часто это бывает.
0: Да, один показатель. А проблема заключается в том, что в конце делается вывод, что вот все вот эти важные идеи, там, свобода, справедливость, хорошая жизнь, все замечательно. Кто будет это все делать? И ответ традиционный на протяжении столетий. Государство.
1: Ну, а кто еще?
0: В западной традиции я сам себя делаю. Ну, американский принцип. Сам себя сделавший человек. А у нас нет. Вы знаете, интересная штука. Осенью 22-го года, в самое тяжелое вот время на фронтах специальной военной операции, когда отступали, когда мобилизация началась, и когда настроения в обществе были очень непростые, мы проводили как раз опрос молодежи от 14 до 18. Ну, коллеги наши с факультета политологии, просто мы единой группой работали по единому плану. Мы вырабатывали концепцию содержательную для социологических исследований, а наши коллеги эту концепцию вставляют, собственно, в контекст методики социологического. А методология у нас была одна. Ну вот, и вот получили как раз вот эти вот результаты, что на первом месте стоят свобода, мир сначала, безопасность, свобода, справедливость, порядок, права человека. Самое интересное, что примерно в это же время точно такие же исследования проводили другие группы, в том числе те группы исследователей, которые в 23-м году убежали из России. И даже кто-то из них иноагентом признан. Результат получили одинаковый. И ответ на то, кто все это обеспечивает, получили одинаковый. государство, отсюда вот тот общий вывод практически всех социологических групп о том, что для русского самосознания, даже для российского самосознания, для общероссийского самосознания крайне характерен понятие патернализма. Надежда на то, что есть некто или нечто, что обеспечит твои права, твои свободы, твою нормальную жизнь. И выводы были разные. Мы пришли к выводу, что да, это наша традиционная ценность, это нормально. В русской цивилизации иначе существовать не можем. Мы все время к этому возвращаемся. Те, кто убежал, сделали вывод очень точно такой же вывод, но кардинальные иначе, так сказать, результаты. Да, с этим народом ничего сделать нельзя. Мы его 100 лет пытаемся переделать, ничего не получается. Вот к вопросу о том, меняемся мы или нет. Меняемся. Что-то меняется, что-то нет. Но вот не случайно я на всех своих лекциях и в своих работах мы пишем, а мы уже много лет занимаемся исследованием традиционных ценностей России, что наша цивилизация базируется как раз на материке ценностей, которые существуют, ну, так или иначе, меняясь на протяжении всего этого тысячелетия. Но самое интересное другое. Его постоянно нам пытаются подменить. Вот с ордынством это та же самая история, когда нам пытаются подменить нашу историю, подменить наши ценностные категории, подменить, да даже наш язык подменить активно пытаются. В общем, тут вещь абсолютно постоянная на протяжении всей нашей отечественной истории, должен вам сказать, повторяющаяся постоянно.
2: А вот исходя из борьбы вот разных тоже сейчас идеологий в России, потому что многие говорят, что нам нужна идеология, идеология патриотизма, но у всех разные понимания. Кто-то несет неосоветизм, кто-то несет, соответственно, там правый патриотизм, православный национализм, и вот идут тоже споры на этой почве. Вот если мы посмотрим на мир, у нас есть, допустим, проект глобалистский леволиберальный, который сейчас отражен в ЕС. Трамписты пытаются сейчас играть на территории таких христианских консерваторов, хотя они в большей степени сектанты. Китай — вещь в себе, они никакую идеологию не транслируют, чисто на экономических основах заходим, вот мы вам...
0: Ну, не всегда так было.
2: Да, принесли...
0: Они рационалисты до мозга костей, прагматики на протяжении всей своей истории.
2: Да, вот у турок есть региональный проект пантюркизма, который отчасти как раз и
0: туранская как раз концепция.
2: Да, и наше ордынство как раз является частично ответвлением этой истории. Вот, на ваш взгляд, в текущей ситуации что могла бы в мир нести как некий проект своей вот идеологии, своего видения мироустройства России? Допустим, до революции тоже мы выступали как защитники христиан, с чем были связаны русско-турецкие войны. Была популярна одно время идеология панславизма, которая, может быть, не совсем сыграла с учетом того, что болгары, освобожденные нами, потом нас и кинули в итоге. Вот сейчас стоит ли нам быть чистыми прагматиками, как китайцы, или с учетом того, что в США все-таки они больше позеры, чем христиане, можно побороться с трампистской Америкой за вот лидера христианского мира?
0: Ну, лидерами христианского мира мы станем вряд ли, потому что большинство христиан католики. А тут как раз дело в том, что вообще вся русская цивилизация — это и есть как раз отдельный свой проект, огромный тысячелетней истории проект, которые пытаются пробить с разных сторон. Вот 100 лет уничтожали классическую русский мир, начиная с 17-го года. Даже раньше началось, если мы берем эти... Вот, кстати говоря, вы сказали, панславизм никогда не был официальной идеологией. Панславизм вообще в России не был популярен. У отдельных личностей, да, панславизм — это идея западных славян, а не и южных славян, а вовсе не наш. Вот. Ну, хотя были отдельные панслависты, несомненно. И у русского правительства панславизм никогда не пользовался никакой популярностью.
1: А почему?
0: Его боялись. Ну, боялись.
1: А чего боялись?
0: А у русского правительства, начиная с государя Николая I, да даже с Екатерины II, было совершенно четкое понимание того, что если законная власть, против законной власти воевать нельзя. И поэтому, кстати говоря, с большим трудом, например, поддерживали греков в борьбе с османами, практически не поддерживали славян в борьбе с Австро-Венгрией, потому что Австро-Венгрия была союзником России. А австро-венгерское правительство поддерживали.
1: Еще как. Мы
0: всё знаем, да. Да. Вот. И после чего Австро-Венгрию предали. Это к вопросу не делай добра. Да? Государь Николай Павлович это очень хорошо осознал и даже признал это. когда в 1856 году с началом вот этой Первой мировой фактической войны или Великой Восточной войны, которую мы знаем как Крымская война, выяснилось, что нам придется держать огромные гарнизоны на западной границе войска для того, чтобы австрийцы и пруссаки не напали, которые заявили о том, чтобы мы тут особо не дергались. Вот он, Николай Павлович же сказал, государь, они не простят нам 48-го года, когда мы их спасли от этого. Так вот, этот проект есть, и этот проект должен быть, как мне представляется, на позициях нового русского консерватизма, такого вполне реалистического себе учения. Вы знаете, ведь, по сути дела, то, что сейчас происходит, это идет... подспудная реанимация учения не только Николаевича Данилевского, но и Константина Николаевича Леонтьева, который был при всем своем, так сказать, большой прозорливости, он был очень серьезным реалистом. И он вполне реалистически оценивал, ну, во всяком случае, ту ситуацию, в которой он жил. Ну, в силу того, что он был дипломатом. И в этом отношении он, конечно, для нас определенный урок и определенный повод для того, чтобы понять себя, не опираться ни на какие-то там левые мифологемы, не опираться ни на, допустим, тот же американский консерватизм и протестантские мифологемы. Очень осторожно общаться с католическими мифологемами, а продолжать свою линию. Вот мы 100 лет изменяли собственной русской линии, по которой шли до 1917 года. Откровенно изменяли. Ничего хорошего из этого не получилось. Вывод. Надо идти все по той же русской линии, да, в новых условиях, да, с новым осмыслением самого консерватизма, потому что именно русского консерватизма, потому что он категорически отличается от американского консерватизма или от любого другого европейского консерватизма. А уж не говоря о всяких этих генонах и прочих, это вообще к нам никакого отношения не имеют. В этом плане как раз вот это опор на собственный, традиционный русский консерватизм, очень прагматичный, но при этом метафизичный, потому что он основывается на православном вероучении, но при этом глубоко нравственный консерватизм, потому что он основывается на признании права народов развиваться самостоятельно и не насилуют иные народы. Это основа, повторюсь, это основа нашей цивилизации. Мы же ни одного народа не уничтожили. Мы же не раскидывали отравленные одеяла среди чукчей, с которыми у нас было 3 войны в XVIII веке. Очень жестокие были войны. Но потом же замирились. А почти 30-летняя Кавказская война. Но ведь замирились потом. Ведь нашли вариант решения. То же самое были войны же с черемисами, ну или марийцами в XVI веке. Но ведь нашли решение потом, замирились и спокойно существовали на протяжении всех последующих многих веков. Вот в этом сила русской цивилизации, в умении собрать вокруг себя народы, которые начинают понимать, что вот нам с русскими-то по пути. И не случайно сейчас все чаще и чаще, вот вы говорите о том, что часто раздаются голоса о том, что, значит, надо срочно с русскими бороться, а я слышу другие голоса о том, что наоборот – надо думать о русских, нужно помогать русским, потому что тяжелейшая демографическая ситуация сейчас у нас в стране. Проведены новые исследования о том, что к 2050 году население нашей России может снизиться до 100 миллионов человек. И, соответственно, Москва, Санкт-Петербург и многие крупные города перестанут быть русскими городами, просто перестанут быть. В жутком ситуации окажутся все малочисленные народы России. Их просто ассимилируют, насильственно ассимилируют.
1: Не очень быстро.
0: Элементарно совершенно это все делается. Вот. Соответственно, если сейчас всем нашим народам не позаботиться о русском народе и не проявить свое понимание значимости русского народа, то просто наша цивилизация погибнет.
1: Благодарим вас за этот замечательный разговор. Я напомню, что Сергей Перевезенцев был у нас в студии Радио России. Благодарим, читаем ваши комментарии. Кет, тоже пользователи, благодарит нас за качественную работу. Спасибо. За замечательных гостей и глубокие темы. Спрашивает, когда Зюганов и его команда сводят свои должности, а мумию Ленина выбросят на Запад. Ну, может быть, мы с вами доживем до этого светлого времени. Вот. Самое главное, нам думать не о том, у кого какие должности, о том, что мы делаем для будущего и безопасности, и счастья нашего государства. Мы благодарим вас. Берегите себя, любите Россию, читайте Сергея Вячеславовича Привезенца, его книги и его телеграм-канал.

Ну и перенесемся в недалекое время. Два композитора – Никита Богословский и Сигизмунд Кац. Одно время композиторы Никита Богословский и Сигизмунд Кац выступали в различных городах с совместными авторскими концертами, где каждому из них давалось по отделению. Однажды два концерта должны были состояться в одно и то же время, но в разных местах. Выход был только один. Во время антракта каждый из авторов должен был успеть на машине добраться к месту другого концерта. И вот начинается концерт. На эстраду бодро выходит Богословский, отвешивает поклон. «Здравствуйте, я композитор Сигизмунд Кац». В зале раздаются дружные аплодисменты. Авторов знают лишь по фамилиям, в лицо их никто не видит. Затем композитор рассказывает о себе, в кавычках, о своем, так сказать, творчестве, блестяще имитируя манеры, жесты, мимику, интонации голоса, излюбленные словечки своего коллеги. С тем же удивительным мастерством перевоплощения он исполняет под собственный аккомпанемент популярные песни Каца. «Сирень цветет», «Шумел сурово брянский лес» и другие.

0: еду, еду, еду, еду, еду я по следу у прохожих на беду.
1: Первое отделение заканчивается под гром рукоплесканий. Богословский сразу же садится в машину и уезжает на другой концерт. А затем после антракта начинается второе отделение. На эстраду бодро выходит Кац и отвешивает поклон. «Здравствуйте, я композитор Сигизмунд Кац». В зале недоуменное молчание. Слышится чей-то смешок. Несколько смущенный автор, не понимая, в чем дело, всячески стремится наладить контакт с аудиторией. Он слово в слово повторяет уже известной публике рассказ о себе, о своем творчестве, и, наконец, он садится за рояль и начинает петь свои песни. Но чем дальше, тем больше в зале нарастает оживление, и в конце концов начинается гомерический хохот.

0: наука не пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И вы, конечно же, помните, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только об охоте и про охоту. Думаю, что «Ни пуха, ни пера» — это программа прежде всего о хороших людях. Уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. К когорте этих славных и благородных охотников можно причислить и моего сегодняшнего гостя Леонида Палько. Леонид Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай.
1: Наш гость, напомню, глава издательства «Вечи», писатель, страстный охотник и коллекционер, фалерист, человек, собирающий значки, служебные жетоны и бляхи. Причем вся его коллекция связана с охотой. И коллекция эта насчитывает более 15 тысяч знаков и значков. Коллекция уникальная, хотя бы потому, что она в своем роде единственная в мире. Собственно, о ваших значках, Леонид Леонидович, мы и поговорим сегодня. Но прежде давайте напомним нашим радиослушателям о том, что Радио России совместно с журналом «Охота» запланировала серию программ, которые, как мы надеемся, помогут научить молодое поколение бережно относиться к природе и к животному миру. Мы попытаемся показать принципы правильной охоты, а заодно и настоящего благородного охотника, как человека, который стремится сохранить и приумножить природные богатства нашей страны.
3: Коллекционер находится в постоянном поиске. Есть ли значки или другие предметы, которых еще нет по какой-то причине в вашей коллекции, но вам бы хотелось их заполучить? Или они появились случайно?
2: Случайно в жизни навряд ли что-то происходит. Вся система работает на то, чтобы, ну, условно говоря, поискать. Однозначно, никогда, я себе это понимаю, никогда у меня не будет полностью значков, тех, которые есть. Во-первых, они очень разнообразны, действительно, весь мир значков, потому что, ну, представьте себе, это может быть общество охотничье, это может быть земли охотничьи, это может быть союзы, организации, это может быть выставки какие-то, и все это везде делает значки. И сейчас же эта жизнь не останавливается, сейчас она идет, а тем более во всех странах мира. Единственное, что чуть-чуть опаздывает, как ни странно, Америка. Вот для меня является высокой художественной ценностью, это, конечно, Европа. И в Европе была своя культура, искусство и так далее, вот это значков. В Америке это немножко все-таки такой, знаете, практицизм носится. Они, да, тоже изготавливают значки, они делают, но они, как-то, знаете, у них мало художественного в этих значках. Я, например, сразу могу отличить значок американский от, например, европейского. У каждого своя определенная культура. Да, конечно, есть такие значки, например, вот я, например, сейчас очень сильно увлекся. Это СИС, европейская организация. Она началась там где-то с 20-х годов, и каждый раз, каждая конвенция, которая проходила СИС, она имела свой значок. И понятно, что, например, делегация, когда разрешили ездить до России, современной России, они сейчас нам опять закрыли кислород туда. Делегация состояла из там 3-4 человек. Представляете, каждому члену делегации давалось по значку. И вот где это по стране, эти люди, значит, там, или какие-то ученые, или какие-то административные чиновники и так далее, которые ездили на эту выставку и так далее. Ну, как вот, например, там найти значок 70-х годов, которые были на этой выставке, особенно сложно, которых у нас не было. Это для меня целая проблема. Я коллекционирую, собираю, отслеживаю эти значки, которые, если выплывают, я их нахожу. Ну, и ряд других вещей. Для меня за основу я взял книгу Игоря Леонидовича Туманова, профессора Санкт-Петербургского, который сделал значки охоты в творчестве мастеров России, именно значков. У него там в общей сложности, по-моему, 360 значков описанных, знаков. Да не все его знаки, честно признаюсь. Он собирал, когда делает знаки, он просил, чтобы ему присылали фотографии и так далее, другие коллекционеры. Но я с гордостью могу сказать, что на сегодняшний день я где-то 40% этих знаков я уже подобрал. Когда я начинал, у меня не было ни одного. Он жив, здоров, под 90 лет. Собираюсь в Питер ехать, хотел с ним встретиться. Но он достаточно закрытый образ жизни, ведет, никого не пускает. У Грищенко, например, он собирает бляхи, он много очень ноет. Я вот у него выкупил коллекцию, всю связанную с охотничьими знаками, именно вот по служебным должностными бляхи.
1: Вы где-то выставляетесь, возможно, устраиваете выездные выставки. Одним словом, где-то можно увидеть все это ваше богатство, всю эту красоту?
2: Во-первых, все-таки это имеет ценность именно для тех людей, кто увлечен. Это или коллекционеры, вот условно говоря, значков, или же, значит, охотники.
1: Охотники,
2: да. Сейчас давно уже прорабатывается вопрос создания музея охоты уже более большого российского, и несколько таких попыток, потуг было сделано и клубом горных охотников, и представителями клуба «Сафари». Если это вот как бы решится, то я с удовольствием выставлюсь и буду поставлять это далее. Надо продумать, как, и потом, ну, представьте, все равно это повиснешь в воздухе, если выставлять всю коллекцию. Наверное, скорее всего, какие-то темы.
3: Потому что я думаю, что все-таки это будет интересно не только только охотникам, потому что там и околоохотничьи, скажем так, знаки и значки у вас.
2: Ну, заповедники.
3: Да, заповедники и так далее. Да, да.
2: Это тоже очень интересно. Например, геральдиков, которые, например, это животные интересно. Значит, я вот когда начал, думаю, ну да, интересно мне, сколько медведей? На сегодняшний день я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведей. А есть еще охотничьи птицы, есть еще
3: глухари. Я читал, что готовились к сегодняшней встрече, что да, в Европе, в Западной Европе очень популярные, но
2: да,
3: в качестве...
2: Глухари являются у них так культом птицы и так далее. Они очень... Это же одна из самых древнейших птиц на Земле. И, например, вот глухари, я когда начал собирать, это достаточно красиво. У меня на сегодняшний день 4 плакетки глухарей собрано. Значит, а глухари там... Я даже не знал, как их делить, например. Глухари в геральдике, раз. Глухари в металле. Глухари в эмали. Потом долго думал, это самые красивые глухари, знаете. А вот это самые-самые красивые глухари. Вот так вот разбил для себя. Да, действительно, есть прям ну, такие как бы украшения. Берешь значок и прямо вот. Вообще, конечно, вот, Николай, представьте на секундочку, вот до какой степени должен быть мастер красивым, даже, чтобы он примерно с большой локоть, большого пальца, как бы в таком вот значке отобразить какой-то там регион, специфику клуба, в который он входит. Например, там, условно говоря, вид животного, который является отраслевым в охоте и так далее. Прибалтика выбрала за основу Эстонии. У них является тетерев, такой ключевой вот птицы, которую она обозначает. У нас Росохоторбалсоюз — это медведь. А, например, общество охотников, которые были, как ни странно, в 30-е годы был союз охотников. И знаете, за основу, что они выбрали, какой значок? Это белку.
3: Это у нас?
2: Белка, да. Союз охотников России, да. Белка.
3: А, вот он, вот, да, значок, да.
2: И таких значков я вам покажу.
3: Ой, а красивый такой новогодний значок, да, я даже сказал. Да,
2: белка, да. Я покажу, смотрите, сколько их всего, разные виды белок и так далее.
3: Это тяжелые так называемые значки?
2: А они
3: делили... На закрутках или
2: да,
3: на...
2: Да, смотрите, они делились как бы на две вещи. Значит, это уже как бы я вычитывал старинных пошло ситуаций. Были знаки, которые более дорогие для таких, ну, как бы представительных охотников, кто могли заплатить в драгоценном металле, делаясь на серьезной закрутке. И были более дешевые, например, там без эмали и так далее. Ну, то есть человек не мог себе позволить более дорогой значок, он покупал более дешевый, но он являлся членом клуба. Там, условно говоря, он обозначался его тоже ситуацию. Кстати, разные виды значков. Например, я до себя пока не соскоснулся этой темы, не знал, что, например, есть выносные значки. Это вот, ну, клуб, общество, которое, например, свой символ, свой знак, она выражает очень красиво в таком большом знаке. И когда, например, идет общее собрание или там посвящение в кого-то в охотники,
3: выставляют куда-то события, его, да?
2: Его выносят.
3: Ага.
2: Его выносят. Почему начинается выносной? То есть почетный охотник выносит, ставит его на видное место, и, в принципе, это стоит сделать. Дальше, например, там членам клуба, интересно, при Балтике, наверное, там придуманный такой, почетного члена они вводят в венок. Присваивают там номера, нумерации. 10 лет, 20 лет члена клуба там делают какую-то нумерацию. Тоже так необычно стараются делать. А, например, ну, как бы не будешь же ты носить значок только на собрание, прийти показать и так далее. Иногда делают, оформляют в виде награды. Там, например, делается колодка, в этот значок превращается уже в награду. За такие-то заслуги, за такие-то достижения и так далее. Или, например, во фрачи.
3: Маленькие значки такие.
2: Да, маленькие значки.
3: Которые копируют.
2: Да, да, да. Да, не копируют, обычные... они в петличку вставляются и так далее. Тоже обозначает, это член клуба. Ты вот в этой ситуации есть. Кстати, у нас у клуба белорусского, у них тоже есть сафари, у них за основу взята косулька, и вот там тоже есть виды. Есть кто-то в драгоценном металле, там, например, делится в золоте, в серебре, обыкновенные металлы.
3: В мире коллекционеров, к сожалению, существует такая индустрия подделок. Подделывают абсолютно все. А вот значки подделывают. Пытались ли вам, что называется, извините за это слово, впарить значок?
2: Да, к сожалению, на начальном этапе, пока, например, год-два, я пришел из издательского мира, и там как-то во свои правила, порядочности и так далее, у писательской среды, хотя люди там тоже разные есть, но, тем не менее, я пришел, что называется, в мир с таким, знаете, широко раскрытыми глазами. Профессор, написавший книгу, я начал как бы с ним работать. Вот на каком-то этапе залкал, что называется, человек, и просто на каком-то этапе меня просто обманул. И я пришел и показал, говорю, на что мне ответил своеобразные фразы, что я вас подвел к животному. А ваше право стрелять, не стрелять ее было. Вы стрельнули, значит, теперь это ваша ответственность и так далее. Хорошо, понимаете, все дело в том, что я с непорядочными людьми стараюсь не работать и отходить в сторону от них. Но это его право, каждый своей жизнью живет. Кто-то хочет заработать. Я, например, считаю, что играя в долгую и отвечая за эту ситуацию, люди тебе просто перестанут доверять это. Я отдаю на экспертизу, отдаю профессионалам, отдаю в МИМ. очень профессионально и всегда работают. Хочу их просто как бы отрекомендовать, ребят, из монеты и медали. Они уже 30 с лишним лет на рынке. Они очень четко работают и так далее. Даже не свой материал, который они продают, они, тем не менее, экспертируют, дают заключения, смотрят. Кстати, и вот исторические музеи даже мне рассказывали о том, что даже представители, работающие в музее, иногда тоже грешат. Могут ошибиться как бы случайно, а могут залкал, что называется, вот в этой ситуации. Ну, были такие, знаете, приносили прямо вот с документами, все, но вот читай, все, вот настоящее. Сейчас в последнее время вот уже до такой степени ты прожил, ты берешь в руку и вот понимаешь, знак лег тебе в руку или не лег. Вот иногда вот чувствуешь, что что-то не то. Вот понимаете, есть какая-то фальшь, которая тебя вот выдает в нем. Вроде все сделано, все соблюдено, все сделано. А вот не хватает той потертости, шероховатости, как-то вот, как будто не хватает патины.
3: Или патина не та, да.
2: Да, патина не хватает. Кстати, вот простые самые знаки люди умудряются, мне рассказывали даже, говорят, закапывают в землю. Типа,
3: чтобы
2: вот,
3: состарить их
2: и так далее. Вот таким поливают. Я говорю, ну, конечно, народ умудряется.
3: У нас в стране много серьезных коллекционеров, фалеристов, которые собирали бы знаки, значки, жетоны, связанные с охотой?
2: Да, я знаю их. Ну, вот в первую очередь Туманов, Рассказов, Попов. Есть люди закрытые. Он никому не стремится, ни с кем не делится. Мир достаточно закрытый. И очень тяжело с ними. Я бы, например, с удовольствием с многими менялся, потому что накапливаются какие-то повторные знаки. Многими делился бы мнениями и так далее. Но вот как-то они, что называется, все в себе. Вот это меня вот немножко иногда удивляет. Да, есть коллекционеры, собирающие.
3: Я знаю, что кулики – ваши любимые птицы.
2: Да.
3: И сами по себе кулики необычно грациозные, и изображение их в металле не менее изящное. Знаки с куликами вы активно разыскиваете по всему миру. А вот эта история с Алтаем. Я читал в одном из интервью, что у вас состоялся какой-то обмен.
2: Во-первых, спасибо за то, что вы так досконально подготовились, прямо видно.
3: Ну, интересно просто было. Знаю Малько давно, а вот то, что он такой коллекционер,
2: да, не знал. Есть такой ауфитер охотничий на Алтае, человек, который как бы занимается этими книгами часовских. Анатолий за 70 ему лет. Те охотники, которых он сопровождал на охоте и так далее, и он в качестве такого как бы, ну, поощрения, чаевых каких-то и так далее, просит, чтобы они ему присылали значки. Они ему присылают, он собрал достаточно интересную коллекцию, он больше собирает медали. Единственный у меня обмен, который был совершен с ним. Для того, чтобы совсем его убедить, ну, как-то я так понимаю, что каждый еще прикипает, еще у коллекционера столько понятия, как не наигрался. Я его сманил тогда 1:5. Я ему предлагал за один значок 5 медалей. Тогда он мне какую-то часть поменял. Да, и там в том числе один был кулик и далее.
3: Что это за значок? Можете описать?
2: Они, его? Ну, обыкновенный польский значок.
3: Он старинный тоже?
2: Нет. Ну, я думаю, что где-то там 60-70-х годов, значит. Хотя, что значит? 60-70-х годов это уже...
3: Уже
2: за 50. Уже все. Все, что касается больше 50 лет, это уже все старое. Не важно даже возраст, а важно иногда вот как изготовлен, как сложно изготовить куличка. Вот именно с этим носом, там, или кроншнепа с продолговатым носом, крючковатым носом и так далее. Чтобы все это вот сохранить, чтобы это было соблюдение перышек и так далее. Плакетка с куликами для меня действительно она очень ценная. Я действительно за ними гоняюсь, ищу, и интересно. И она достаточно тяжело пополняется. Это потому что ну, где-то примерно в год в нынешней ситуации есть очень интересная схема коллекционера значков. 20% времени первых ты собираешь 80% коллекции. Оставшиеся 20% коллекции собираешь 80% времени. Так она есть. И значки тебе попадались, какие-то у тебя есть, какие-то тебе неинтересны, какие-то они тоже необычны. Да, с куликами интересно.
3: Для коллекционера важны все экспонаты, составляющие коллекцию, но наверняка есть значки с какими-то интересными человеческими историями, ну, например, как они к вам попали, или как они были найдены или приобретены.
2: Я заводчик Дардхаров, сука Ирми, родила щенят. У меня был не очень хороший опыт первого собаки. Они попадали, я там раздавал друзьям и так далее. Я хотел, чтобы попали именно в хорошие руки охотничьим. И один из приобретателей оказался из подмосковной охоты. И еще вторую задачу для себя сделал. Мне не так важны были деньги, но собаку надо продавать. Потому что есть такое поверье, что собака, приобретенная в дар или, там, условно говоря, украденная и так далее, она не приносит пользы охотнику и удовольствия. Короче, я уступил ему. Он там попросил какую-то скидку сделать. Я уступил ему собаку. Я как заводчик сопровождал ее на выставке. Давал какие-то советы по собаке. И как-то один раз он мне говорит, я знаю, что вы занимаетесь охотничьим значками, и он мне приносит значок Можайского общества охоты. Там с самолетом так красиво сделан знак. Современный новый знак, это членов клуба. И никогда больше нигде я такого знака не встречал. Или он был ограниченным количеством, или где-то каким-то образом. Но вот он подарил мне, и в этом тоже определенная своя судьба есть. Я, знаете, я стараюсь в коллекции распределять так. Я в центр плакетки ставлю значки, которые ценные, вот сделаны, художественно красивые, тогда, чтобы глаза вот прямо упирали, сразу цепляли. Или значки, которые имели какую-то свою историю. Кстати, один из таких значков, я бы хотел рассказать, знаете, вот что называется разместить, вот мизинчики и так далее, я вам уже показывал, это польское общество «Клуб женской охоты».
3: Там, где лань изображена, да.
2: То есть, представляете, вот значок сделан в виде зеркала, на этом зеркале в качестве отражения, ну, название клуба подписано, в качестве отражения сделана грациозная лань с грациозной головой и большая попа. Которые положили такие, то есть характеризуют. Все, они вот этим сделали сразу. Тут, понимаете, не спутаешь. Ни у кого не возникнет вопроса, женский клуб это или не женский клуб.
3: Это сугубо женский клуб, да.
2: Сугубо женский клуб, да, но он имеет право существовать, он делает и так далее. Тоже такая необычная ситуация. Но, представляете, насколько вот художник, который разрабатывал, дизайнер этого, насколько человек интересный, насколько этот человек такой с определенной фантазией. То есть, это так изобрести и сделать.
3: Наградная тема – это тоже большой раздел вашей коллекции знаков и значков, ведомственных наград, которые вручаются в торжественной обстановке. Вот давайте поговорим об этом, скажем так, о событийных значках.
2: С партнерами создали охотничье хозяйство и, в принципе, вот поддерживаем, делаем, оно уже ему 20 с лишним лет. Это действительно такой своеобразный, очень кропотливый труд, который делают. Но труд это и для учредителей, и труд для сотрудников и так далее. А как поощрить сотрудников? Вот как? У нас как-то заведомо не учтено о том, что охотник – это какой-то определенный класс, который ничего не делает или что-то еще. То есть назовите мне хотя бы одного охотоведа и так далее, там, награжденного орденом. В брежневские времена
3: было. Очень, да, раньше награждали, я знаю.
2: Нет,
3: да.
2: Это боевые ордены. Но именно за труд и так далее, такого нет. Даже медали никакой нет. Я вот выступал впервые в Рязанской области перед губернатором. Губернатор как будто проникся нашей темой и так далее. Мы с ним разговаривали. И я вот собрал всех пользователей, дали мне доклады. И один из вопросов есть среди вот пользователей. Охотничьими угодьями и так далее. У вас работают сотрудники. Скажите, пожалуйста, есть хотя бы один ветеран труда? Для того, чтобы быть ветераном труда, нужно иметь стаж работы и нужно награжденно быть высшей ведомственной наградой или
3: государственной наградой. Да.
2: Ни одного. Знаете, специализация охотника должна быть большая. Я в свое время писал статью о том, что это должен быть и водитель, и механик, и тракторист, и разделщик мяса, и следопыт, и просто человек не боящийся.
3: Причем зачастую работа сопряжена с риском.
2: Мы сделали знак охотнику-ударнику, который награждается определенные заслуги. Они номерные, мы выдаем от имени коллектива раз в год одному человеку. И мне очень понравилось, и спасибо большое Эдуарду Бендерскому, он в свое время сделал. Это, конечно, систематизация. Как и все делает Бендерский, он делает так основательно и капитально. Он как вот он берется что-то, он сразу все просчитывает. Он сразу сделал такую геральдическую с медалями, с орденами, со знаками именно в Рособлсоюзе. И я часто вот выступаю у них на съезде, на пленуме Рособлсоюза, я говорю, продумайте систему, чтобы мы могли вступить, частное охотничье хозяйство, к вам, быть каким-то образом, быть членами вашим, на каком-то условии, чтобы пользоваться единой формой, там, единым удостоверением, единой бляхой. Не сами придумывать каждый, что попало. Это для коллекционера, может быть, это хорошо, но для системности это неправильно. Отставить интересы юридических наших вопросов. Награждать людей. И вот эта наградная система для меня очень важна была и так далее. И когда я коснулся этой ситуации, награды тоже они ведь разные. Награды могут быть за выслугу лет, там, награды могут быть за какой-то подвиг, награды могут быть за добычу, например, там, волков. Добыл там 20 волков, все, вот тебе, пожалуйста. Награды-то, по крайней мере, так в Монголии. Вот есть такие знаки, у меня есть такие приобретенные в Болгарии, есть такие тоже знаки за добычу волков. Это очень важно, потому что добыть волк – это проблема из
3: конечно.
2: Проблем. Я, например, сейчас очень сильно пропагандирую, везде говорю, и в связи с тем, что у нас ограничили с поездками. А почему не развиваемся российские? И я начинаю везде это продвигать, делать. Сейчас я знаю, что на Урале готовится, на Новосибирске готовится. В Новгородской области уже готова новгородская десяточка. В Рязани сейчас готовится 2 приза. То есть я везде это культивирую, подаю. Потому что я с таким же удовольствием поеду, например, в какую-нибудь Самарскую область или в какой-нибудь там край и добуду, например, какой-то там кавказский приз и так далее. И с удовольствием поставлю его в своей трофейной комнате, пусть он там стоит. Новгородская, по крайней мере, у меня номер один. Я это подаю всем на бересте, сделанный приз и так далее. Новгородскую десяточку. Я 10 животных в Новгородской области добыл официально, с документами, совсем подтвердился. Даже очень сложно было добыть рысь, там очень сложно было добыть волка. Я на протяжении 8 лет ездил на охоту, на протяжении 8 лет добыл, и с гордостью это имея. За номером 1 на бересте, и он тоже такая, знаете, своя символика. Но и значки, соответственно, тоже подтверждающие. Мы, например, вывешиваем там за удачный выстрел, выдаем медали, там, заметки выстрел по лосю, заметки выстрел по косуле, заметки выстрел там по кабану. И, кстати, тоже такую ввел традицию. Мы раз в год подводим итоги. Я собираю всех своих охотников-активистов, мы их собираем несколько раз. Один раз мы собираем, когда начинается охота по перу, мы проводим стрельбу по стендовой тарелочке, потом перезагонную охоту мы собираем. Мы собираем на закрытие охоты и собираем вот на мой день рождения или на подведение итогов. И я заставляю всех прийти на подведение именно с медалями своими. Они с гордостью надевают медали, приходят там два за лося, там это какой-то далее. А кто-то приходит со значком за промах, с кукишем.
3: Есть такой, тоже
2: должно быть.
3: Хорошо, ну и под занавес программы, что нужно знать начинающему собирателю значков?
2: Во-первых, это интересно и красиво. Нужно терпение. То есть это очень такой кропотливый, тяжелый труд, потому что не просто так это все собирать. Нужно определиться сразу с темой. Начнешь хвататься и так далее. Ага, о, лес. Давайте лес собираем. Давайте все зеленые значки собирать зеленым цветом и так далее. То есть это терпение, это деньги. Деньги тоже нужно иметь, потому Конечно. Что оно это стоит. Ну и если кто будет собирать, пожалуйста, милости просим, дам какие-то консультации, помогу на первых порах. По крайней мере, поступлю не так, как поступили со мной.
3: В любом случае, вот вся беседа, сегодняшняя беседа с вами, это был, по сути, мастер-класс от Леонида Палько. Леонид Леонидович, спасибо вам огромное, и заходите к нам почаще.
2: Да приглашайте.
3: Леонид Палько, глава издательства «Вечи», писатель, страстный охотник и коллекционер значков, был гостем нашей программы. Уважаемые мои друзья, наша программа завершена. Хочу также поблагодарить режиссера программы Юлию Дунце. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
5: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
4: Да ладно?
5: Нет, ну я...
4: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
5: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
4: да.
5: Люди делают еще же какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще я натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ беспилотникам нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. И пресс-секретарь президента назвал Украину и действия Киева первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Власти Херсонской области отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей из-за атак со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона. Ранее глава области Владимир Сальдо заявил, что вечером ВСУ беспилотникам нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. По предварительным данным, погиб 6-летний ребенок, пострадали 10 человек. По словам Сальдо, накануне Дня защиты детей ВСУ ударили туда, где живут семьи, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Эксперты МАГАТЭ после атаки украинского беспилотника на Запорожскую АЭС нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксированные повреждения корпуса машинного зала, говорится в заявлении организации. Напомню, глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го блока. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. В Минобороны подтвердили, что днем 30 мая ВСУ нанесли удар беспилотника по северной стороне 6-го энергоблока ЗАЭС. Поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, станция работает штатно. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. Он назвал удар БПЛА по станции серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Украину и действия Киева первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. В комментарии журналисту информслужбы «Вести» Павлу Зарубину он отметил, что Европа в отношениях с Россией не имеет права заявлять о каких-либо красных линиях, поскольку европейские страны сами пересекли все, что можно пересечь. Так Песков прокомментировал прозвучавшее в пятницу заявление Минобороны Румынии о том, что беспилотник попал в крышу дома в городе Галаци, где пострадали два человека. Власть страны обвинили в инциденте Россию, но доказательств не привели. Президент Румынии решил объявить генконсула России персоной нон-грата и закрыть генконсульство. Владимир Путин предположил, что, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действий.

0: РЭП или несовершенство технических данных. Как отметил глава государства, без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что Россия готова провести расследование, если ей передадут объективные данные. Российские войска поразили заводы по производству дальнобойных беспилотников, а также транспортную и энергетическую инфраструктуру киевского режима. В Запорожской области операторы войск беспилотной системы настигли мобильные огневые группы ВСУ. Формирования пытались на большой скорости уйти от преследования, но были уничтожены. В Константиновке операторы дронов оказывают огневую поддержку нашим штурмовым отрядам, которые блокируют боевиков в центральной части города. В Херсонской области российские разведчики уничтожают резервы противника на правом берегу Днепра. С этого участка фронта репортаж Леонида Муравьева.
1: Передает видеосигнал с вражеского борта. То есть я могу наблюдать, куда идет бор.
2: Чем ближе к линии фронта, тем выше вероятность наткнуться на дрон «Камикадзе». Боец с позывным «Крым» накануне пережил атаку FPV. Спас РЭП.
1: В метрах 15 заглушил его. Он ушел на бок, завалился, взорвался. Осколочки не дошли, ничего не дошло, без повреждений. Добрались.
3: Расчет в работу.
2: Крым и Питер быстро достают из машины пусковую установку. Старший оператор расчета с позывным «Жук» готовит беспилотник к полету. Меняет камеру с ночной на дневную. У дрона-разведчика «Зала» это первый вылет сегодня. Их за сутки может быть до 7. Правый берег Днепра бойцы 18-й армии никогда не оставляют без присмотра.
4: 3, 2, 1...
2: В первые минуты после взлета «Залу» пилотирует старший оператор. Как только беспилотник выходит на рабочую высоту и маршрут, «Жук» передает управление, расчет сворачивает оборудование и покидает точку взлета. Долго стоять на одном месте смертельно опасно.
5: Основные задачи, которые стоят сейчас за нашим расчетом, это контролирование их территории, то есть залет вглубь противника. Также находим РЛСки. Недавно, кстати, уничтожили одну на выезде. Поразили ланцетом 51-м в свободной охоте.
2: Командиры мотострелкового батальона с позывным «Барс» мы едем еще ближе к фронту. Бойцов с говорящими позывными «Шах» и «Мат» застаем за выгрузкой оборудования. Они расчет ударных дронов «Молния-2», причем кочующий, то есть без постоянной прописки.
6: Как показывает практика, когда ты работаешь с одного места, не всегда долго его хватает, этого места. Быстро находят нас враги в этом плане.
2: Пока «Шах» выставляет антенны, «Мат» собирает сам беспилотник. Он довольно прост в конструкции. Но эти фанерные крылья могут поднять в небо груз до 10 килограммов. Сейчас «Молния» понесет на правый берег кумулятивный снаряд. Расчет будет бить по солдатам ВСУ.
7: Возьми правее, давай справа, зайдем тогда на эту цель.
2: Ага. Так все происходящее вокруг видит пилот. Молния пролетела почти 20 километров и пикирует на цель. Кумулятивный боеприпас пробивает крышу, перекрытие, следует мощный взрыв. Такие же ударные дроны в огромном количестве есть и у солдат ВСУ. Именно на Днепре украинское командование постоянно испытывает новые модели своих беспилотников.
8: Беспилотники, вот Hornet на Starlink на управление, то есть это которое невозможно заглушить РЭПом, но их можно только сбить.
2: Все мобильные огневые группы или просто МОГи постоянно на связи с подразделениями радиоэлектронной разведки 18-й армии. В охоте за дронами противника важно не сбить свои.
9: Практика использования дронов-разведчиков показала, что расчеты более всего уязвимы не столько на взлете, сколько на посадке. Если противник обнаружил в небе нашу птичку, то за ней проследит. Поэтому сейчас сажать «Залу» будем, так сказать, в движение.
3: Парашют!
2: «Зала» на парашюте приземляется в поле прямо возле автомобиля. Меньше минуты уходит у расчета, чтобы забрать дрон и покинуть место посадки. В условиях широкого применения беспилотников с обеих сторон именно скорость стала решающим фактором в выполнении боевых задач. Леонид Муравьев, «Вести», Херсонская область.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она обыграла швейцарку Джилл Тайхман со счетом 6-3, 6-2 и в четвертьфинале теперь встретится с румынкой Сараной Кырсти, которая переиграла китаянку Ван Сиюй. Также продолжает борьбу Вера Звонарева, которая вместе с немкой Лаурой Зигимунд вышла в третий круг парного разряда. В эти минуты Андрей Рублев встречается с Якубом Меньшиком. Здесь упорная борьба. Первый сет завершился в пользу Меньшика со счетом 6-3, а во втором тайбрейк, и на нем пока что ведет со счетом 2-1 Рублев. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Лидером является норвежец Магнус Карлсон. Второе и третье места, соответственно, занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Ху Ифань. Россиянка Александра Горячкина остается пятой. Тренерский штаб московского «Динамо», который возглавляет немец Сандра Шварц, должен войти российский специалист Иван Карандашов. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». 34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в футбольном «Динамо» в 2020-2022 годах, а сейчас работает во второй команде «Бело-голубых». Серебряный призер Олимпиады 2020 Артем Вольвич покинул казанский «Зенит». Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба. Вольвич играл за «Зенит» с 2016 года. На этом о спорте все. До встречи.
3: Погода.
0: О прогнозе на 1 июня. В Сатке будет плюс 18, возможны дожди. В Челябинске плюс 21, без осадков. В Екатеринбурге около 19 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 7, пройдут дожди. В Красноярске около 19 тепла, без осадков. В Вологде плюс 15, пройдут дожди. В Казани около 19 градусов, без осадков. В Петербурге в понедельник без существенных осадков. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 18. В Москве завтра местами возможны дожди, ночью 7-9 тепла, днем плюс 20. В эти минуты в российской столице плюс 14, давление 747 миллиметров ртутного столба.
3: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Великий немой, потом не немой, а получивший голос. Всякие шутки есть по этому поводу, особенно хорошо шутили по этому поводу Ильф и Петров про то, что немого кино уже нет, звукового еще нет. Тем не менее, 100 лет назад в Москве появился музей кинематографа, хотя самому этому прекрасному искусству гораздо больше времени. Но 100 лет музею – это такая дата, о которой, мне кажется, совершенно уместно и стоит поговорить. С этой целью мы пригласили к нам в студию директора музея кино Ларису Вячеславовну Баженову. Она уже в студии. Добрый день. Здравствуйте, Лариса Вячеславовна.
12: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Ну вот 100 лет. 100 лет музею, который, надеюсь, беспристрастно, или наоборот, вы меня поправите, пристрастно отображал и отображает историю советского кино. И только ли советского? Вот расскажите, что у вас замечательного к сегодняшнему дню?
12: Знаете, говорят, улыбайтесь, это всех раздражает. У нас вообще все хорошо. Тем более год юбилейный.
11: Я очень рада за вас, это прекрасно.
12: И год юбилейный. Вы, если позволите, все-таки хотелось бы немножко сказать о столетии. Почему мы настаиваем на том, что эта дата все-таки именно в этом году. Ага. Основатель музея был известный киновед и режиссер Георгий Моисеевич Болтянский. И вообще этот вопрос о создании киномузея он поднимал еще с 1922 года. Есть огромное количество документов, которые об этом свидетельствуют. Он просто бился, сражался боролся за этот музей как лев. И вот 9 марта 1926 года протоколом Наркома просвещения было принято решение о создании киномузея при Государственной академии художественных наук. Поэтому вот эту дату, 9 марта 1926 года, мы считаем своим днем рождения. Почему важно сосредоточиться на том, что именно это 26-й год? Нас долго вводили в заблуждение и говорили о том, что все-таки музеи и синематеки мировые появились раньше. Вот теперь я совершенно ответственно заявляю, это не так. Мы первый в мире музей кино, который был создан в 1926 году. Понимаете, как наши предки заботились? Они понимали, что этот вид киноискусства очень важен, как он влияет на умы и сердце массового населения, массового зрителя. Именно поэтому такое внимание уделялось сбору информации, изучению всего, что связано с искусством кинематографа. Поэтому, да, год юбилейный, у нас большая юбилейная программа, и, в принципе, стартовала она еще в декабре 25-го года. Мы решили открыть свой юбилей красиво, и на исторической сцене Большого театра отпраздновали юбилей фильма «Броненосец Потёмкин», премьера которого состоялась в 1925 году на исторической сцене Большого театра. Именно музей кино совместно с Росконцертом и Большим театром вновь через такое количество лет вернул фильм на историческую сцену Большого театра. И мы были удивлены, но билеты просто разошлись буквально за 1-2 дня. Хотя вроде бы и фильм старый, но представляете, историческая сцена, фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна, опять этот красное пятно движущееся, этот флажок раскрашенный. Флаг. Да, именно та версия, которая демонстрировалась в Большом театре и под сводный оркестр, симфонический оркестр Большого театра. Это, конечно, было событие. Так вот мы стартовали красиво свой юбилейный год.
11: Ну, я думаю, что такой красивый и мощный старт имеет, наверное, и такое же интересное продолжение. Не будем сейчас вдаваться в подробности того, как сегодня живут кинотеатры, кинопрокат, действительно ли так стали много ходить в кино, как раньше ходили, но все равно поход в кино, любимый фильм, любимые артисты, это же все равно всегда привлекает. А вот история того, как этот фильм снимался, как создавался, как писался, какие были там сложности во время съемок, например, это все предмет вашего изучения и вашей экспозиции?
12: Да, безусловно. Не всегда это можно увидеть в экспозиции, потому что экспозиции бывают разнонаправленные. Бывает у экспозиции более научная концепция, такая углубленная для профессионалов, да? А бывает, ну, более поверхностная для массового зрителя, потому что вникать в тонкости сценарного искусства или совсем уж режиссуры не всегда интересно прям вот всем посетителям. Поэтому мы стараемся как бы на внешнюю сторону экспозиции выносить красоту, что называется, да? А если кто-то хочет углубиться, обычно это дополнительная информация, которая спрятана либо в планшеты, либо в тачскрины, либо в QR-коды. То есть для тех, кто хочет погрузиться, те имеют эту возможность. Но да, конечно, именно это мы изучаем, изучают наши сотрудники. И этот год, он прекрасен не только нашими юбилеями, он богат юбилеями прекрасных актеров и режиссеров. Это и Михаил Ильич Ром, и Георгий Александрович Юматов, и Герасимов, и Инна Владимировна Макарова, и Леонов, и Евстигнеев. Очень много юбилеев Евстигнеев, в этом году, да, очень. Поэтому музей кино принял решение. У нас в основном помещении выставочном есть такой, ну, назовем его балкон, да, такой эрмитажного плана. Мы решили сделать в этом году вот эту зону, посвященную юбилярам. Она так и называется, юбиляры. Вот там уже был Михаил Ильич Ром, сейчас Георгий Александрович Юматов, и следующие экспозиции будут открываться, посвященные Сергею Аполлинариевичу Герасимову. И мы делаем небольшие экспозиции, очень концентрированные, плюс обязательно в наших кинотеатрах музейных показывают фильмы с участием этих актеров или фильмы этих режиссеров. И вы знаете, удивительно, музей кино – удивительное место. Когда мы показываем прокатное кино, очень плохая посещаемость. Как только мы показываем историческое кино, архивное кино, у нас посещаемость в разы, в 5-6 раз, может быть, больше. То есть люди уже привыкли, что музей кино – это все-таки про историю. И нам это приятно. Значит, все-таки основную свою миссию мы выполняем.
11: не знаю, корректен ли будет вопрос, а зачем вы показываете прокатное кино?
12: Ну, вы знаете, ну нельзя говорить о кинематографе, заканчивая просто периодом распада Советского Союза. Мы не берем прокатное кино, все, которое идет в прокате. Мы все-таки избранно к этому относимся. Mm-hmm. Более того, я считаю, что и не только я, и наши сотрудники тоже, и люди из кинематографа, у нас великолепная документалистика, просто великолепная документалистика. И мы делаем тематические показы. Ну, послушайте, ну, старый фильм, ну, достаточно старый, получил огромное количество призов «Медведи Камчатки». Четыре года снимался. Ну, если люди не могут, не имеют возможности побывать там, почему бы им не посмотреть все-таки? Великолепная работа. Огромное количество фильмов про Арктику, там, где основная масса наших посетителей никогда не будет. Исторический фильм. Документалистика прекрасная, поэтому мы и документальное кино показываем. И из художественного стараемся выбирать.
11: А что касается истории, истории кино, вы как-то свою экспозицию тоже временным образом как-то устраиваете? Ну, вот юбилей актеров, да, или какая-то там годовщина выхода какого-то фильма, такая круглая или заметная. И что надо знать и что уметь, чтобы работать в вашем музее, чтобы быть экскурсоводом, сотрудником вашего музея, научным сотрудником. Что надо знать и уметь?
12: Ой, ну вы прямо сейчас такую болезненную тему затронули. Это вот второй вопрос,
11: правда?
12: На него обязательно отвечу. Да. А на первый скажу следующее. Как у любого музея, конечно, существует проблема нехватки выставочных площадей. У нас 7 выставочных площадей, из которых на сегодняшний день 2 под постоянными экспозициями. Это кабинет Сергея Михайловича Эйзенштейна, это постоянная экспозиция, и лабиринт истории. Но как раз именно потому, что в этом году у музея кино 100 лет, экспозиция, которая уже почти 10 лет, лабиринт истории, будет полностью обновлена. То есть не в смысле заменены предметы, это мы делаем регулярно, потому что экспонировать можно разные виды предметов, разное количество времени. А вот она полностью будет разобрана и сделана совершенно другая экспозиция. Называться она будет «Тайны белого полотна 24/100». Ну, понятно, 24 кадра, 100 лет музею. И будет она сделана по другому принципу. Если сейчас лабиринт истории стоит по принципу десятилетий кинематографа, по десятилетиям, то сделана она будет по принципу профессий. Мы хотим показать, что искусство кинематографа – искусство коллективное, какой труд, какие профессии существуют в кинематографе, даже те, о которых знают немногие. Хочется рассказать о людях, которые остаются за кулисами. Поэтому в декабре месяце этого года мы надеемся, что мы свой юбилейный год красиво завершим, закольцуем как бы вот такой большой новой экспозицией «Тайны белого полотна». Будем всех приглашать на открытие. А что касается, кто у нас может работать, к сожалению, мы сталкиваемся, в общем, с проблемой поиска кадров, потому что, конечно, основной у нас поставщик кадров – это Всесоюзный государственный институт кинематографии имени Герасимова, это наши соседи в ГИК, это киноведы и кинокритики, но тенденция последнего времени, что молодежь, которая заканчивает этот факультет, совершенно не хочет работать в государственных структурах. Они хотят быть на удаленке, они хотят быть не привязаны к 5-2, а мы федеральный музей, поэтому из песни слов не выкинешь. У нас 5-дневная рабочая неделя. Ну, то есть музей-то работает 7 дней, но администрация работает 5 дней, а все, кто с выставочной зоной, 2-2. И, в общем, это очень сложно. Очень сложно. Мы все-таки кого-то, да, привлекаем, и у нас есть молодые киноведы и в выставочном отделе, и в фондах. В принципе, еще у нас в штате есть историки, кто заканчивал исторический, и искусствоведы. Конечно же, они все повышают квалификацию по истории кинематографа. Ну, есть такая проблема, действительно. Она существует. Проблема кадров существует.
11: Кадры, это, конечно, существует, безусловно. Но мне кажется, да, вот есть такое отношение к музею. Ну, это такая тихая заводь, там, это вот ходить, вводить экскурсии разнообразной публики, иногда равнодушной, иногда слишком любознательной, с дурацкими, простите за выражение, вопросами. Сложная работа, сложная и, безусловно, очень благородная. И я вам желаю всячески, чтобы после, может быть, нашей встречи в эфире, после того, как прозвучит наша программа, Прям побегут к вам молодые люди, захотят работать.
12: Спасибо большое. Но я хочу сказать, что лицо музея очень изменилось, очень. Когда я приходила в музей 12 лет назад, я тоже, когда мне предложили, думаю, боже мой, музей, это вот эта архивная пыль, где я, где музей? Все очень изменилось. Музей стал настолько живым организмом, что, чтобы это понять, нужно просто в него пойти. Сейчас нет уже этих пыльных экспозиций. Все живет, все двигается, мультимедиа, проекции, 3D, куча всяких технических штук. При этом экспозиция не теряет по своей научной составляющей. Наш музей очень любит молодежь. Мы принимаем активное участие в программе «Музей, парки, усадьбы», и у нас очень много молодежи. Нас просто обожает молодежь, именно потому, что мы стараемся выстраивать экспозиции, скажем так, очень редко прямо кинематографически, они скорее около кинематографически. Например, сейчас, и, кстати, рекомендую ее посетить, потому что в ближайшее время ее тоже не будет. Это временная экспозиция «Последнее лето детства». Ее очень любят возрастные люди и молодежь, потому что для молодежи интересно, она интерактивная. Я просто слышала возгласы на экскурсии, говорят, ой, бабушка, это что, вот вы так жили в пионерском лагере? Ну, то есть это связь поколений. Приходят с семьями, приходят иногда и с бабушками, и они действительно рассказывают им, как все это было. Молодежи интересно, потому что они от этого сейчас далеки, они это могут увидеть только в кино, а там очень много декоративной части, это можно пощупать, поваляться на сеновале, пощупать руками, понажимать кнопки, запустить змеи. Но вот эта экспозиция сейчас закроется, и станет там тоже прекрасная экспозиция с провокационным названием «Что под платьем у королевы». Вот такая вот экспозиция, которая будет посвящена...
11: А что?
12: Да, она будет посвящена художникам по костюму.
11: Художникам
12: кино
11: по
12: историческому костюму. И рассказывать мы будем об историческом костюме. Во-первых, там будет красная дорожка, будет подиум. Мы покажем перекличку исторического костюма с современной модой. Плюс мы отшиваем копии костюмов из кино, чтобы можно было их тоже потрогать и посмотреть, как же все-таки одевались эти корсеты, куда подкладывались эти подушечки, как фиксировались гольфы подвязочками. Поэтому она называется «Что под платьем у королевы».
11: Хотела спросить, в какой степени связаны вы, ваш музей, с хранилищами кинофильмов?
12: Юридически мы не связаны никак, не считая только того, что у нас одна ведомственная организация. Над нами это Министерство культуры Российской Федерации. Но, конечно же, мы связаны с соглашениями о сотрудничестве, потому что мы не можем без них существовать. Так или иначе, фильмы хранятся там, а наша выставка всегда сопровождается показами. Мы получаем у них копии этих фильмов, и если у них права, значит, и права. Если права не у них, то у кино студии, у которых права на эти фильмы. Мы часто работаем в тандеме, да, в общем, не то, что часто, а, наверное, все выставки при поддержке Госфильмофонда у нас. Вот просто все. Вот. Это красивая компиляция, это красивое сотрудничество. Собственно, как и со всеми киностудиями. И с Союзмультфильмом, и с Мосфильмом, и с киностудией Горького, и с Ленфильмом. У каждой студии своя ситуация с точки зрения прав и хранения наследия. Но вот с Союзмультфильмом мы друг без друга тоже не можем, потому что они в основном хранят. То есть у них права, а у нас предметы, из которого этот мультфильм делался. Поэтому если они делают выставку, они обращаются к нам. Если мы делаем выставку, мы обращаемся к ним за правами. Карен Георгиевич Шахназаров тоже всегда идет нам на встречу музея кино. Вот, кстати, последняя большая совместная работа Мосфильма, музея кино и Госфильмофонда, и киностудии «Вертикаль». В этом году юбилей не только у нас. Еще прекрасный юбилей, 90 лет Станиславу Сергеевичу Говорухину. Указом президента этот юбилейный год разработано огромное количество мероприятий по празднованию. Была выставка, которую мы совместно делали в Госдуме, потому еще что Станислав Сергеевич почти 25 лет служил в Госдуме, 11 лет возглавлял комитет по культуре Государственной Думы Российской Федерации. Вот была прекрасная выставка. Потом был большой концерт и выставка на территории Мосфильма, где у Станислава Сергеевича находилась киностудия «Вертикаль». Она и сейчас там находится. Сейчас мы открыли, и она еще стоит, выставка оригинальная, большая, великолепная, в Российской академии художеств. Зураба Церетели, можно ее посмотреть. Чуть позже выставка совершенно другая, но тоже посвященная Станиславу Сергеевичу, будет открыта в парке Зарядье, а также ряд кинофестивалей будет проходить, были говорухинские чтения. Мы открывали, я когда была в командировке в Хабаровске, езжала во ВГИК, в филиал ВГИКа, и там планшетная выставка, посвященная юбилею Станислава Сергеевича, тоже была представлена. Поэтому вот так мы сотрудничаем, и слава богу, надеюсь, что это так и будет.
13: Насчет того, кто к вам приходит, много ли молодых, много ли каких, вот мы все время говорим, вот старое советское кино, вот это кино. А по вашим наблюдениям, новое поколение что-то понимает вот в этом самом замечательном нами, нашими поколениями любимом кинематографе?
12: Не будем лукавить, я скажу то, что я думаю. Если молодежь целенаправленно не интересуется кинематографом, ну, грубо говоря, если есть же любители, да, вот которые сами погружаются, сами с удовольствием это смотрят, то нет, они не готовы смотреть эти фильмы, их нужно готовить обязательно. Но если их подготовишь к просмотру фильма, они смотрят это с удовольствием и потом продолжают смотреть советское кино. У нас был опыт, когда к нам обращалась компания «Росатом» и попросила для своих молодых менеджеров, это в основном до 35 лет молодежь, провести специальный сеанс, причем это было приурочено к 23 февраля, они сделали какой-нибудь патриотический показ. Ну, понимаете, вообще тема сама по себе прекрасная, но с ней надо работать аккуратно. Если махать шашкой, как Чапаев, то скорее это вызовет отторжение, нежели чем притяжение. Я задала вопрос, я говорю, как вы думаете, а какой фильм лучше показать? Мне говорят, «Офицеры». Прекрасный фильм, вообще бесспорно, но ну, его по телевизору постоянно показывают, и по всем каналам. Там пойду-ка я посмотрю, как будет проходить этот кинолекторий. Это было у нас во втором помещении на каретном ряду. Там у нас 109 посадочных мест, то есть маленький такой очень кинозальчик. Но так или иначе, там было где-то порядка 70-80 человек от «Росатома». Действительно, молодежь там 25-35, вот такой вот период. Достаточно воинственно настроены. Они же сейчас свободны, они могут любые вопрос задать, если им что-то не нравится, они могут встать и уйти. С одной стороны, наверное, это правильно, что они такие свободные, с другой стороны, но все-таки культуру поведения никто не отменял, это, ну, опять же. И, собственно, фильм «Офицеры». Стали с ними разговаривать перед фильмом, и потом после фильма. Вы помните, он двухсерийный, он достаточно долго идет. Да, и показывали мы старую версию, да, черно-белую. После того, как с ними поговорили перед фильмом, был живой интерес к просмотру, что потом началось. После того, как фильм закончился, мы через 2 часа еле вывели из кинозала. Мальчишки кричат, так не бывает, так не может быть. Девчонки кричат, нет, бывает, мне бабушка рассказывала. То есть их цепляет. Понимаете, как бы ни менялась жизнь, и как бы ни менялись люди, вот это... То, что внутри, оно никуда не исчезает, оно остается. Все хотят любви, все хотят поддержки, все хотят чистоты отношений и все равно хотят нравственности, какую бы внешнюю маску они не пытались на себя надеть.
13: Интересный пример. Спасибо, что вы его привели. Будем, как говорится, ориентироваться на это. Ну, и еще о каких-то таких ваших сногсшибательных проектах в год вашего столетия.
12: Во-первых, я всех приглашаю. Не так давно мы открыли выставку «Ремесло отважных» или «Смелые люди». Это наш совместный проект с гильдией каскадеров, Союз кинематографистов Российской Федерации. Это было прекрасное открытие, когда каскадер по красной дорожке горел и ехал на самокате, на электросамокате. Было очень красиво. Эта выставка действительно собрана нами совместно. Мы благодарны очень гильдии каскадеров, потому что очень много экспонатов представлено именно гильдией каскадеров. Кстати, там вы сможете увидеть прекрасный мотоцикл, красный, из фильма «Бриллиантовая рука», на котором они поехали на рыбалку. Это дали нам каскадеры. Вы там сможете увидеть шлемы каскадеров, костюмы каскадеров, машины каскадеров, мотоциклы, призы. Кстати, представлены там, и международные в том числе, потому что эта профессия, с одной стороны, остается за кадром, но, с другой стороны, именно благодаря каскадерам все фильмы становятся более привлекательными, в том числе числе и для молодежи. Мы получили грант президентский культурных инициатив и в ближайшее время начнем застраивать выставку «Кино, рожденное льдом и мужеством». Это про освоение Арктики. Причем хотим взять более такой длинный период и начнем прям с поморов. Потому что о поморов тоже снималось много художественных фильмов, плюс есть очень много документальных фильмов. И
13: да,
12: переплетено там все будет, и документальная съемка, кстати, современная в том числе. Что у нас еще откроется? Выставка художника Ливана Шенгели. Это мы тоже будем открывать в Российской академии художеств. Вот и Говорухин. Тоже неудивительно, потому что он был членом академии, почетным членом академии. И Ливан Шенгели, художник, который много работал с кинематографом. Просто у нас не только его работы, связанные с кинематографом, но и полноценные живописные работы. Поэтому мы вот тоже решили сделать это в Российской академии художеств. В Оренбурге мы прекрасную выставку будем открывать в рамках нацпроекта «Культура». Большая выставка путем кинопленки или «История страны через историю российского кинематографа». И надеемся, в ближайшее время одноименная выставка откроется в филиале Государственного исторического музея в Туле. Плюс у нас большое количество мероприятий, прекрасных, красивых, которые нас ждет и на День семьи, любви и верности, и на День защиты детей. Мы сейчас активно сотрудничаем с московскими колледжами. Там очень талантливые ребята, хотя зачастую это совершенно не творческие колледжи. Например, автодорожный колледж, да? Угу. Но они объединяются, репетируют, подготавливают хоровое пение и танцы. И вот на 7 мая, перед 9 мая на площадке музея кино, на улице перед музеем, был прекрасная акция, которая называлась «Вальс Победы». Три колледжа совершенно разных, девочки в белых платьях, танцевали вальсы Победы, и хор объединенный пел песни военных лет и песни из кинофильмов. Это очень красивая акция, и вот сейчас мы ее будем продолжать в разных форматах. Поэтому очень много всего.
13: Обратите внимание, уважаемые слушатели, что Лариса Баженова в своих рассказах о работе музея кино очень часто употребляет слово «красивый». Ну, правда, это искусство, искусство кино, это, кроме всего прочего, искусство красоты, искусство, на которое радостно и счастливо бывает смотреть. Поэтому мы вас поздравляем с вашим столетием. Еще вам как минимум 100 лет такой же прекрасной жизни желаем. И приглашаем всех, приходите в музей кино, не пожалеете. Я благодарю нашу гостью, директора музея кино Ларису Баженову. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
3: Радио России. Радио России. Культура.
14: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшнюю нашу встречу с материалами одного из самых популярных печатно-звуковых изданий начнем с песни, появившейся на звуковой странице журнала «Кругозор», проще говоря, гибкой пластинки, в пятом номере журнала за 1964 год. Это пятый номер в истории самого журнала. Песня называется «Шагает парень». Исполняла ее певица Мария Пахоменко. Славный шлягер, как мне кажется. Он является одним из лучших образцов отечественной легкой эстрадной музыки. Прекрасно в этой песенке абсолютно все. Светлая музыка, беззаботный лирический текст и исполнение, наполненное милой, доброй улыбкой. В песне будто пересеклись и зашагали легкой походкой физики и лирики. Молодые, талантливые, полные надежд и хорошего настроения. В 1965 году эта песня прозвучала в фильме, снятом по пьесе Даниила Гранина «Иду на грозу». Главную роль в фильме сыграл Василий Лановой. Пьеса и фильм были посвящены молодым ученым. Песня «Шагает парень», музыка композитора Александра Колкера, слова поэта Льва Куклина. Исполняет Мария Пахоменко.

0: Песня «Шагает парень», музыка композитора Александра Колкера, слова поэта Льва Куклина в исполнении Марии Пахоменко.
1: Наш друг Кругозор.
0: В майском номере за 1976 год опубликован очерк с коротким названием «Товарищ Че». Для людей многих поколений на всех континентах это словосочетание синоним неустанной борьбы и огромной преданности идеалам свободы и справедливости. Автор очерка Адольф Дегтярь, журналист, с 1966 по 1968 год был обозревателем радиостанции «Юность», позже заведовал отделом и был заместителем главного редактора журнала «Кругозор», а после заведовал отделом главной редакции массовых звуковых изданий, отвечавшей за выпуск журналов «Кругозор» и «Колобок». Эпиграфом к тексту идут две цитаты. Че Гевара. «Если вы способны трепетать от негодования при виде любой несправедливости, совершающейся в этом мире, то мы с вами товарищи». Фидель Кастро. «Когда говорят о пролетарском интернационализме, когда хотят привести пример пролетарского интернационализма, то таким примером может служить жизнь Че». Материал «Товарищ Че». Его редко кто называл полным именем, по-испански броским и благозвучным – Гевара де ля Серна. Он вошел в историю под именем Че. Итак, Эрнесто Че. Родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио. Убит 9 октября 1967 года близ боливийского селения Герас. 39 лет с небольшим. Не очень-то щедро. Но разве ценность человеческой жизни измеряется числом прожитых лет? В 15 лет человек уже понимает, за что собирается отдать свою жизнь, и не боится отдать ее, если, конечно, в его сердце есть идеал, за который он способен пойти на самопожертвование. Это слова Че Гевары, а не о том, что достичь совершеннолетия значит постичь свое жизненное предназначение. И возраст здесь ни при чем. 39 лет с небольшим, из которых 15 ушло на детство и еще 10 на приобретение опыта политической борьбы. Оставшие 14 уплотнены до взрывчатой силы шаровой молнии. В них вместилось все. Борьба за независимость Гватемалы, легендарный рейс к берегам Кубы на шхуне «Гранма» и героический марш на Гавану. Майор повстанческой армии, глава управления индустриализации, президент Национального банка, министр по делам промышленности. Все это Эрнесто Че Гевара. В 1964 году Гевара покинул Кубу. 3 года тайное исчезновение майора Че рождало самые невероятные слухи. На страницах газет появлялись достоверные сообщения о том, что Гевара командует партизанским отрядом во Вьетнаме. Очевидцы встречались с вездесущим Че в одно и то же время в Колумбии, Венесуэле, Никарагуа. Осенью 1967 года мир облетело известие. Эрнесто Че Гевара убит карателями в Боливии, в стране, названной так по имени борца за свободу Южной Америки Симона Боливара. И это было правдой, но в официальном коммюнике боливийского правительства о смерти партизанского руководителя Рамона к правде была подвешена ложь. Рамон, он же Че Гевара, не умер от ран. 6 часов Че и 15 его товарищей вели бой против боливийских карателей. Раненый в этом неравном бою, Че Гевара был взят в плен и безоружный, ослабевший от ран, убит выстрелом в упор из карабина. Убийца известен. Это Марио Теран. Но Теран был только лишь исполнителем, только лишь палачом. Журналисты, француженка Мишель Рей и итальянец Франко Пьерни провели в Боливии несколько недель, выясняя обстоятельства, при которых погиб Эрнесто Че Гевара. Они неопровержимо доказали, что его убийство спровоцировано. Вот что пишет Мишель Рей. Охотой за Че в Боливии руководили 2 агента ЦРУ. В Ля Эсперанса американские военные специалисты в течение 19 недель обучали боливийских рейнджеров, которым предстояло схватить Че Гевару. В район действий партизанского отряда были засланы лазутчики. Один из таких осведомителей и донес капитану Гарри Прада о месте стоянки партизан. ЦРУ с неутомимостью ищейки выслеживала Че с той самой минуты, как он покинул Кубу. После расправы с ним агенты исчезли из Боливии. «Механизм заговора, — пишет Мишель Рей, — срабатывал с абсолютной точностью, начиная с того момента, как он был пущен в ход. Пуля, вылетевшая из здания ЦРУ, в боливийской глуши пробила сердце Че Гевары. Но память о человеке не круги на воде, которые исчезают чуть позже, чем камень канет на дно. Закон сохранения энергии распространяется и на людей. Революционный заряд, сконденсированный в имени Че, не распался с его гибелью. Из искры возгорелось пламя». Адольф Дегтярь, конец цитаты. Звуковая часть материала называется «Товарищ Че. Жизнь во имя революции».
2: Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Sí.
3: Ernesto Che Guevara.
4: Siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo.
3: Об Эрнесте Че Геваре вспоминают его друзья и соратники по борьбе за свободу Кубы. Участники экспедиции на шхуне Гранма Каликста Моралес, Универса Санчес и Пабло Уртада. Бойцы и командиры повстанческой армии Эрнандо Чакон, Марсиаль Ороско, Ригоберто Гарсес, Энрико Асевадо.
5: Мне кажется, я видел его в Пласитасе. Снайперы ведут огонь. А он хоть бы хны шагает посреди улицы.
6: Помню, во время атаки на казарму Ла-Плата кто-то из наших подстрелил вражеского солдата. Че бросился к нему и снял патронтаж. А когда перевернул его на спину, солдат сказал: «Не убивай меня». Че ответил: «Не шевелись, сейчас сюда придет врач».
7: Мы поднялись на холм Туку-Туку, прошли по его гребню, и Че повел нас на врага. Жандармов было 205, а нас всего 72. У 26 были только револьверы. На каждого приходилось всего по 4 патрона. Они стреляли в нас из базук. А потом у нас кончились патроны. Че отдал приказ отходить, сам он остался прикрывать отступление. Да, когда приходилось отступать, Че всегда уходил последним.
3: Че Гевара говорит о том, что люди снова и снова будут вдохновляться идеями борцов за свободу, героев революции и гражданской войны, потому что их жизни – это строки и страницы в истории борьбы народа за счастливое будущее.
6: Внешне Че – библейский персонаж, нарядившийся в военную форму вместо туники. Нестриженные волосы, борода обрамляет усталое лицо. Приподнятые плечи, сглаженный торс без каких-либо внешних признаков физической силы. А тем не менее человек выносливый, обладающий силой воздействия.
7: Он всегда был в хорошем настроении, говорил, не повышая голоса. Хотя в разговоре часто употреблял крепкие слова.
5: Но когда у него были приступы астмы, он становился беспокойным, резким.
6: Его любимым оружием в словесных баталиях была ирония.
7: Помнится, в 1964 году одна испанка, его однофамилица, написала ему, намекая на возможное родство. Он ответил: «Я не думаю, что мы близкие родственники, но если вы способны трепетать от негодования при виде любой несправедливости, совершающейся в этом мире, то мы с вами товарищи, а это гораздо важнее».
4: Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón.
3: Че Гевара говорит о всепобеждающей силе революционной солидарности, о том, что пример Кубы вдохновляет на борьбу за свободу рабочих и крестьян Латинской Америки. Он не знает, что пройдет несколько лет, и над всеми пятью континентами прозвучат слова Фиделя Кастро. Когда говорят о пролетарском интернационализме, когда хотят привести пример пролетарского интернационализма, то таким примером может служить жизнь Че.
5: В каком-то журнале я видел фотографию читающего Че. Он был снят, видимо, в Эль-Амбрито. Че лежит на кровати, по-моему, в ботинках. Во рту у него сигара. Книгу он держит перед собой. Кепи у него съехала на бок. Это был толстый том Гёте.
6: Когда ему в руки попадала книга, он становился молчаливым. Лицо делалось мягче. Казалось, он находится в другом мире.
7: Да, диапазон его интересов простирался от Шарля Бодлера до спорта.
5: Он проштудировал Маркса и Ленина. Прочитал целую библиотеку марксистской литературы.
6: Че был смелым, простым, серьезным, добрым, твердым, умным. Словом, Че – это Че. Человек с большой буквы.
3: письмо Че Гевары его детям.
8: Дорогие Эльдита, Лейдита, Камила, Селия и Эрнесто, если вам когда-нибудь придется прочесть это письмо, то случится это потому, что меня уже не будет с вами. Ваш отец был человеком, чьи слова не расходились с поступками, и с уверенностью скажу, всегда верного своим убеждениям. Растите настоящими революционерами. Прежде всего, будьте непримиримы ко всякого рода несправедливостям, в какой бы части света они ни совершались. Это самое прекрасное качество революционера.
9: Куба para ratificar ante América Latina y ante el mundo como un compromiso histórico su dilema irrenunciable patria o muerte.
0: Материал «Товарищ Че. Жизнь во имя революции», журнал «Кругозор», май 1976 года. Эрнесто Гевара де ла Серна, Че Гевара, команданте Че. Наверное, никто из революционеров не был так популярен вне контекста, собственно, революционной борьбы. О нем написано множество книг, стихов и песен. Снято документальных и художественных фильмов. Его роль исполняли Омар Шариф, Антонио Бандерас, Гаэль Гарсия Берналь, Бенисио Дель Торо и многие другие. Образ, запечатленный на знаменитом снимке фотографа Альберто Корде, на котором Че Гевара изображен в берете со звездой команданте, врученной ему Фиделем Кастро, стал одним из самых известных фотоизображений в мире. Растиражированный на плакатах, значках, футболках, для кого-то он стал коммерческим брендом. Но хочется верить, что тех, кто неизменно причисляет Че Гевару к подлинным борцам за справедливость или считает его одним из символов свободы, гораздо больше.
1: Наш друг Кругозор.
0: Зарубежная эстрадная музыка у нас сегодня представлена песней в исполнении Такао Кисуги. О нем в майском номере «Кругозора» за 1981 год рассказывает известнейший журналист, востоковед, японист Владимир Цветов, на тот момент собственный корреспондент советского телевидения в Японии. Вообще, в материале о вреде караоке Цветов представляет сразу двух певцов из стран восходящего солнца. К рассказу о Масатосе Накамуре мы еще вернемся, а сегодня обратимся к фрагменту материала, рассказывающего о певце Такао Кисуги. Кроме знакомства творческого, текст представляет читателям техническое новшество, которое спустя 10 с небольшим лет появится и в России, приводя в ужас как соседей возбужденных граждан, возомнивших себя талантливыми исполнителями, так и ставшим на какое-то время громкой, навязчивой, развлекательной частью большого количества заведений общественного питания самого разного ценового уровня. Прежде чем рассказать о песне, записанной на звуковой странице, мне хочется спросить, знаете ли вы, что такое караоке? В дословном переводе это означает «пустой оркестр», то есть исполнение оркестром одного лишь музыкального сопровождения песни. Не мелодия, а именно сопровождение. Предприимчивые фирмы грамзаписи выпускают магнитофонные компакт-кассеты с музыкальным сопровождением ставшего популярным произведения. Японец в приподнятом настроении запускает магнитофонную кассету через усилитель, ищет микрофон и под аккомпанемент пустого оркестра принимается петь. И его не пугают даже самые сложные творческие задачи. Когда 2,5 миллиона усилителей, имеющихся в Японии, включаются одновременно, а такое случается почти каждую субботу или воскресенье, агентству по охране окружающей среды и впрямь приходится думать о спасении живой природы и человека, части ее. Для этого выпуска журнала «Кругозор» я хотел купить грамзапись песни «Такао Кисуги» посреди мечты. Зашел в один магазин грампластинок, в другой. Диск распродан, везде говорили мне и предлагали караоке этой песни. Пойте, мол, сами. И я направился к Такао Кисуги, автору. Он развел руками. Последнюю пластинку со своим автографом только что подарил токийскому клубу любителей караоке. Тогда я поставил на магнитофон кассету с аккомпанементом песни. Такао Кисуги взял микрофон и из динамиков грянула песня. Такао Кисуги все же попросил читателей «Кругозора» не проигрывать пластинку с его песней слишком громко после того, как пробьет 11 часов вечера. Владимир Цветов, конец цитаты. Материал о вреде караоке, журнал «Кругозор», май 1983 года. В завершение нашей программы послушаем песню «Юмена Точу» посреди мечты в исполнении Такао Кисуги. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: О первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты в ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117

0: Серьезная музыка.
1: На музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Серьезная музыка». Столетию со дня рождения Любови Брук и Марка Тайманова мы посвятили этот выпуск. На Западе считали, что именно фортепианный дуэт Любови Брук и Марка Тайманова по-настоящему открыл миру ансамблевую музыку Рахманинова. Ну и неудивительно, что в коллекционном собрании «Великие пианисты 20-го столетия», одной из ведущих звукозаписывающих компаний мира, оказался и наш фортепианный дуэт Любови Брук и Марка Тайманова. Баркаролла из первой сюиты «Фантазии» для двух фортепиано Сергея Васильевича Рахманинова. Играют Любовь Брук и Марк Тайманов. Запись 1959 года. Пианистам на момент этой записи было по 33 года. И у них все было впереди.

0: Серьезная музыка.
1: Одно из достоинств дуэта Брук-Тайманов – очень хорошая школа, выучка. Феноменальная, блестящая техника. У Любови Александровны пальчики летали так, что, казалось, над клавиатурой рассыпалась горсть жемчуга. Послушайте концертное дуэтино Ферруччо Бузони на тему финала 19-го фортепианного концерта Моцарта. Это дуэтино полно шипучей виртуозности. Каскады мерцающих фигур летают туда-сюда от пианиста к пианисту. Озорство, бодрость и радость, которые делают музыку Моцарта неотразимой. Музыкальным воплощением света и улыбки назвали этот опус участники фортепианного дуэта Андерсон и Роя. Ну а мы слушаем концертное дуэтино Бузони в исполнении Любови Брук и Марка Тайманова.

Из всех наших советских дуэтов именно Любовь Брук и Марк Тайманов играли французскую музыку так, как ее воспринимали французы. Столько было в них игривости, иронии, самоиронии. Брук Тайманов мастерски сочетали лиричность с житейской мудростью. Они изобрели собственный метод, способ говорить о серьезном с улыбкой, часто балансируя на грани юмора. У нас есть запись очаровательной миниатюры «Бразильеры» из сюиты «Скарамуш» французского композитора Дариуса Мийо. Любовь Брук и Марк Тайманов. 1968 год.

0: Серьезная музыка.
1: Я называю Любовь Александровну Брук и Марка Евгеньевича Тайманова архитекторами звуковых миров. И это не просто громкая фраза. На Западе, между прочим, во многом благодаря советским фортепианным дуэтам и особенно Любови Брук и Марку Тайманову стали относиться как к изобретателям отдельной профессии, как к архитекторам. И творчество прославленного ленинградского дуэта дало импульс фортепианно-ансамблевому движению. Нашу программу завершает финал двойного концерта Моцарта «Ми-бемоль-мажор». Ленинградский камерный оркестр под управлением Лазаря Гозмана, 1966 год. Любовь Брук и Марк Тайманов. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: вирусологами стали, можно более массовые, чтобы был охват, тогда прерывается вот эта инфекционная цепочка. И в этом плане как раз обсуждается и вакцинация не только девочек, но обсуждается и вакцинация мальчиков. Ну, во-первых, для того, чтобы профилактировать у них вот те довольно редкие заболевания. В отличие от рака шейки матки, у мальчиков заболевания относятся к редким онкологическим заболеваниям. Мало того, что профилактировать вот эти редкие заболевания, еще компонент, что мальчики остаются резервуаром для инфекции. И они потом могут инфицировать девочек. И именно для этого уже возможно расширение, вот сейчас мы получим еще большие данные, и я думаю, что не за горами расширение программы вакцинации и для мужской половины человечества.
1: Марина Игоревна, вот здесь возникает вопрос. Если в организме женщины в таком важном органе идет видоизменение эпителия, то есть клеток кожи, влияет ли это как-то на способность к зачатию, на беременность? Влияют ли вот такие обработки удаления эпителия, пораженного вирусом, на последующую возможность забеременеть? Вообще...
0: Нет, все очень. В этом плане сам вирус папиллома человека не влияет. Вот такое щадящее лечение первичных изменений тоже никаким образом не влияет. И женщины успешно могут родить. Более того, что онкогинекологи стараются даже при развившемся онкологическом процессе сделать. Ну, естественно, у женщин молодого возраста с потенциалом к рождению ребенка стараются сделать максимально щадящие операции на шейке матки, даже при развившемся онкологическом процессе пытаются сохранить максимально шейку матки именно для того, что именно потому, по той причине, которую вы назвали. Шейка матки — это то, как и матка, они обеспечивают основную функцию женщины в нашем мире — это рождение детей. Поэтому даже после лечения радикального рака шейки матки возможна беременность. Это, конечно, это под контролем специальных врачей, это целая команда уже наблюдает такую пациентку, но это возможно. То есть это, даже это не приговор. А уже такие маленькие какие-то изменения диспластического рода, это вообще даже пусть не думают наши любимые женщины.
1: И в продолжение этого вопроса, взрослым-то что делать, если женщина прошла такой осмотр, если ей рекомендовано там лазером удалить пораженный участок, это еще не онкология. Вирус остается или нет?
0: Вирус, к сожалению, остается. Радикального лечения на 100% этой вирусной инфекции в большинстве случаев не дается. Мы можем снизить нагрузку вирусную, но, к сожалению, именно поэтому программа предварительной вакцинации настолько важна.
1: Понятно. То есть
0: До инфицирования. А после того, как мы уже обнаружили штаммы особого риска, тогда осмотр у гинеколога и онкогинеколога — это должна быть просто часть программы в жизни женщины в обязательном порядке.
1: То есть при успешном...
0: К сожалению, рак шейки матки, да. Если мы говорим уже о развернутой картине рака шейки матки, то, к сожалению, рак шейки матки, если не проходить вот такие профилактические осмотры, рак шейки матки – очень тяжелое, очень сложное онкологическое заболевание. И оно не всегда поддается в запущенных стадиях, оно не всегда поддается химиотерапевтическому и лучевой терапии. И та локализация, где это находится, это тоже сопровождается самыми неприятными возможными ощущениями. Поэтому, дорогие женщины, гинеколог — это обязанность женщины перед самой собой.

0: И если мы говорим тогда о вот таких вирусах, кроме вирусов папилломы человека, какие еще вирусы вот такие тихие, мягкие вредители нашему здоровью, о чем онкологи хотели бы предупредить нас?
1: Да, у нас есть еще такой вирус, с которым мы можем бороться, и это очень важно. Это вирус гепатита В. К счастью, в России уже довольно давно принята программа вакцинации самых наших маленьких деток, то есть прямо новорожденные при согласии родителей получают сейчас такую вакцину. И поэтому гепатит В значимая частота уже снижается, и я сразу, видите, даже не к самому онкологическому заболеванию, а я больше сразу акцентируюсь на вакцинации, как мы можем это профилактировать, как мы можем это профилактировать. Вот, и, к счастью, мы можем это профилактировать, и уже это все разработано, тоже вакцина отечественная, и, опять же, призываю молодых мамочек, не бойтесь вакцинации в данной ситуации, вакцина это потенциальное спасение жизни вашего ребенка через 10, 20, 30 лет. Вот, например, в Китае такая вакцинация была принята гораздо позже, чем у нас, и у них до сих пор эпидемия идет вируса гепатита В, и, соответственно, не только гепатита, а вот того самого онкологического заболевания, которое этот вирус вызывает. А вызывает он гепатоцеллюлярный рак. Это тоже длительно молчащая опухоль. Ее довольно сложно обнаружить. И, к сожалению, здесь никаких профилактических визитов не предусмотрено. Есть определенный онкомаркер, который в части случаев повышается при гепатоцеллюлярном раке. Это так называемый альфа-фетопротеин. Но не все случаи сопровождаются повышением этого маркера, поэтому его сдача в изолированном состоянии это нельзя. Но если и опять же гепатоцеллюлярная карцинома – это исход длительно текущего воспаления печени 10, 15, 20 лет. И как раз в Юго-Восточной Азии была очень распространена ситуация, когда мамы передавали в ходе родов своему ребенку как раз этот вирус. И в этих странах была очень высокая частота гепатоцеллюлярного рака, в том числе у молодых людей, потому что они в детстве заражались в младенчестве, и как раз эти 20 лет проходило, 20-25, и у них появлялся гепатоцеллюлярный рак. У нас, к счастью, такой распространенности среди молодых женщин не было, поэтому не так часто у нас выявляются случаи гепатоцеллюлярного рака у молодых. Это все-таки болезнь пожилого больше возраста, там от 40, ну, не пожилого, сейчас это среднего возраста, от 40 лет и выше. И именно поэтому крайне важно вакцинировать детей. Второй момент, у нас есть в принципе, на сегодняшний день лечение от вируса гепатита В, в отличие от и довольно эффективно. Поэтому крайне важно вовремя оценивать ту степень риска, которая несет в себе заражение вирусом гепатита В. Этим занимаются гепатологи, врачи-гепатологи. А инфекционисты, гепатологи, в том числе привлекая нас, онкологов, именно с точки зрения, кого нужно лечить противовирусными препаратами, потому что у них есть свои побочные эффекты, а кого можно еще наблюдать, у кого идет активное воспаление, у того риск развития онкологического заболевания выше, у кого вирус находится реально в спящем состоянии. Здесь вероятность меньше. Но здесь, мне кажется, картина прямо выглядит совсем уже позитивно, потому что вот я 20-то, наверное, лет уже являюсь таким одним из лидеров по наблюдению за пациентами с гепатоцеллюлярным раком, и могу сказать, что на опухоли на фоне вирусного гепатита все меньше и меньше. То есть уже стали появляться Если раньше это вообще была казуистика, то сейчас стали появляться пациенты без вирусного гепатита. Это вот тот как бы небольшой блок. И я думаю, что частота этой ужасной опухоли будет стремиться вниз по мере того, как вот эта вакцинация будет профилактировать заражение на протяжении жизни у человека.
0: Для понимания, если мы говорили о вирусе папилломы человека, это половые контакты в большей степени, то для наших особенно молодых граждан, любителей путешествовать и в Юго-Восточную Азию, гепатит Б, его источники, как можно заразиться, если мы
1: только
0: не понимаем?
1: Только через кровь. Только через кровь.
0: Только через кровь.
1: Только через кровь. То есть вирусный гепатит Б... Но кровь в широком смысле этого слова. Например, если при половом контакте происходит контакт поврежденных тканей, да, слизистых, на которых была царапинка и у одного, и у другого партнера, то этого достаточно для заражения вирусом гепатита Б.
0: Понятно. То есть в данном случае любители экзотики должны понимать степень своего риска.
1: Там эпидемия, да, да, там эндемичная зона, особенно, и то есть с точки зрения половой контакт это тоже возможно. Раньше были проблемы, что когда мы не знали еще, как тестировать кровь на вирусы, было заражение через препараты крови, возможное заражение. Но сейчас это абсолютно исключено, потому что всех доноров тестируют в начале, потом полгода эта кровь стоит, ее никуда не переливают, ну и все компоненты, и ее никуда не никому не переливают. Она должна отстояться, донора снова вызывают, проводят ему тестирование на вирус гепатита Б, подтверждают, что у него за этот период ничего не развелось, и вируса гепатита Б, который мог там попасть в какое-то тайное окно между положительными тестами, этого ничего не произошло, и только после этого кровь передается уже для использования у пациентов, ну и компоненты крови. Поэтому здесь, если нет какого-то аномального введения, мне сложно себе представить это на территории Российской Федерации, то компоненты крови абсолютно безопасны. Другое дело, что, допустим, если это татуировки. Вот я, например, не могу с уверенностью сказать, что там все дезинфицируется так, до такой степени, что вирусной нагрузки на этой игле быть не может. Я не знаю, как происходит этот процесс, но потенциально кожа прокалывается. То есть потенциально, если на этом... То есть барьер, естественный кожный барьер, через который вирус гепатита Б не проникает, он в данном случае искусственно прерывается. Вот. Ну, конечно, в зоне риска, но тут и говорить не о чем, в зоне риска люди, которые употребляют внутривенные наркотики, но я думаю, что...
0: Это отдельная история, но вот...
1: Это отдельная история, да, и это не наша, может быть, даже в большей степени аудитория, но мы должны помнить о том, что такие люди есть среди нас, и они как раз не склонны к тому, чтобы лечиться от вирусного гепатита Б, они не склонны к тому, не все, я не хочу огульно говорить, но тем не менее, может сложиться ситуация, что они как-то скрывают, и это тоже вот очень важный момент, что мы не должны скрывать наши инфекции. Вот для нас, для врачей это очень важно, потому что стыд может, некий компонент, да, стыда, он может привести к тому, что мало того, что болеет сам человек, он еще и является источником инфекции, источником болезни для другого человека.
0: Мы знаем много примеров, когда любители экзотики, они зачастую обладают весьма такой подвижной психикой, и уж какую ответственность они несут за своих партнеров, здесь мы не можем дать, как Российский радиоуниверситет, да, и как Сеченовский университет, никаких гарантий. Поэтому вот эти зататуированные ребята, лучше вам, уважаемые радиослушатели, понимать, с кем вы собираетесь строить свою семейную жизнь или свое партнерство, насколько безопасно. безопасно, потому что, ну,
1: во всяком случае, нужно проверяться.
0: И, конечно, это обязательно нужно делать, и нужно делать проверки на гепатит Б, потому что от этого зависит не просто качество вашего здоровья, а ваша жизнь. Но об этом мы продолжим через несколько секунд. Сегодня в нашем проекте «Сеченовский. Наука о жизни» мы говорим о вирусах и других инфекционных заболеваниях, которые провоцируют развитие рака. И я думаю, об этом должен знать каждый. Это совершенно нормально. Знать, как снизить риски и быть здоровыми как возможно дольше. Это, по-моему, самое замечательное, что мы можем подарить сами себе. И переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Сеченовский. Наука о жизни». И мы говорим о инфекциях, о вирусах, которые приводят к развитию рака. И сегодня мы в гостях у нашего доброго друга, директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессора, доктора медицинских наук Марины Игоревны Секачевой. И, Марина Игоревна, мы говорили о вирусе папилломы человека, мы говорили о вирусе гепатита Б. Но я вот маленьким застал эпоху, когда королем всех средств массовой информации был вирус иммунодефицита человека. В последнее время он как-то так не на первых полосах газет, средств массовой информации, но все-таки мы понимаем, что это беда, если с человеком это происходит. Что может делать вирус иммунодефицита с точки зрения развития онкологических заболеваний?
2: Да, очень интересный вопрос, Дмитрий. И вирус иммунодефицита человека тоже является провокатором онкологических заболеваний, но своим особенным путем. Мы с вами много говорили про иммунитет, про противоопухолевый иммунитет. И вот как раз вирус иммунодефицита человека, он поражает те самые Т-лимфоциты, которые запрещают клеткам в нашем организме становиться опухолевыми. А если они стали опухолевыми, их тут же уничтожают. И как раз вирус иммунодефицита человека, он снижает иммунитет настолько, что развиваются такие довольно специфические, редкие для здоровых людей, неинфицированных вирусом иммунодефицитом человека, опухоли. Это специфические лимфомы, это опухоли кровотворной, по сути, системы. Это особые виды сарком, саркома Капоша. И здесь как раз это некая для нас, для ученых, для врачей демонстрация того, насколько иммунная система важна для формирования противоопухолевого иммунитета, для того, чтобы наш организм боролся с опухолью. И в свете того, что мы с вами говорили про гепатит Б, и вот последнее мы говорили в том числе о людях, которые заражаются при использовании наркотиков, дело в том, что пути передачи вируса иммунодефицита человека и пути передачи вируса гепатита, они одинаковые. И, к сожалению, нередки случаи, когда ВИЧ имеет место в одном и том же организме вместе с гепатитом Б. Поэтому, профилактической вакцины, то есть от этого мы пока не защищены. Есть, ведутся разработки, но пока вакцины нет. Поэтому те правила поведения, которые, может быть, уже за некоторые годы выработались для разумного, скажем так, поведения, для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, они подходят и для профилактики заражения вирусом гепатита Б. Вирусом гепатита С, о котором мы тоже не сказали, но он тоже гепатит С, от него нет вакцины, есть эффективное лечение, но он тоже является провокатором гепатоцеллюлярного рака. То есть мы с вами должны понимать, что те правила, вот знаете, как мне очень нравится выражение, что все инструкции по безопасности написаны кровью. Вот так же и те рекомендации и советы по образу жизни, они даются врачами не потому, что мы хотим каким-то образом ограничить свободу человека, ему как-то сделать, даже не знаю, какую еще мотивацию придумать, да. То есть нету этой цели. Цель — это, к сожалению, что наши правила написаны слезами пациентов. Наши правила, наши рекомендации написаны слезами пациентов, их родителей, их родственников, их детей в том числе. И когда мы говорим о том, что нужно вести себя разумно, это не для того, чтобы все были как бы под одну гребенку, и мы против каких-то особых видов поведения. Нет, мы как раз, врачи, как правило, очень толерантны. Но мы должны понимать, что, и наши слушатели должны понимать, что эти рекомендации, они реально спасают жизнь.
1: Естественно, то есть, если ты поехал в классную туристическую поездку в Юго-Восточную Азию, ну, включи ты голову. У тебя не только могут быть развлечения, у тебя могут быть проблемы. Татуировки, контакты, классные ребята, и дальше возникают проблемы.
2: Девушки различного
1: Да.
2: поведения, поэтому
1: Это инфекция.
2: свобода это понятие самоограничений, в том числе
1: В том
2: ограничений,
1: числе это
2: конечно.
1: предполагает ответственность. Но если мы вот идем по этой линейке вот этих вирусов, которые приводят к возникновению тех или иных видов рака, только ли вирусом папилломы человека или гепатита В, С,
2: Нет, к
1: только...
2: сожалению,
1: Нет, ВИЧ.
2: еще один вирус,
1: Да.
2: да, есть еще один вирус, это вирус Эпштейн-Барра. Он очень распространен, и, к сожалению, у нас от него нет никакого профилактического варианта. Мы пока не очень понимаем, почему у одних людей он провоцирует развитие онкологических заболеваний. Это в первую очередь заболевание рак головы и шеи, это опухоль носоглотки. Но он для нас является, но то, что он с ним связан, это точно, потому что когда мы смотрим на эффективное лечение, когда пациент получает эффективное лечение, то мы сразу видим, как снижается титр вируса. То есть мы убираем опухолевую ткань и вместе с ней убираем и вирус. К счастью, это редкие опухоли. Вот я бы так сказала. К счастью, это редкие опухоли. Кстати, тоже эндемичная зона, это Юго-Восточная Азия. У нас они действительно редки. Вполне возможно, что какие-то штаммы, пока мы еще в разработке, в изучении этого процесса, какие-то вот подвиды этого вируса Эпштейна-Барра, которые как раз характерны для Юго-Восточной Азии, для Китая в том числе, они как раз и являются причиной того, что, допустим, в Китае это очень распространено, в отличие от нас.
1: Марина Игоревна, ну если мы говорим о путях заражения, то вирус Эпштейна-Барра – это какие контакты?
2: Дело в том, что он-то передается, практически мы все заражены, 99,9% популяции заражены этим вирусом, то есть само по себе заражение вирусом Эпштейна-Барра ничего не означает. И бояться и как-то впадать в отчаяние, если у вас обнаружили к нему антитела, не стоит. Но если мы видим резкое повышение титров в сочетании с соответствующей клинической картиной, то мы сразу, конечно, настораживаемся. Но я бы сказала, что это для нас, так сказать, для ученых это такое приглашение к борьбе с еще одним типом вирусов, которые являются онкологическими. Это пока еще не задача для пациентов, то есть мы профилактировать никаким образом не можем. Об этом нужно знать, но не нужно делать из этого каких-то серьезных выводов в отношении своего собственного поведения.
1: Понимаете, почему я это задал вопрос? Потому что все чаще мы слышим об этом вирусе. И если на вот этой шумихе начинают греть свои лапки различные недобросовестные представители блогосферы, различные там шаманы, различные дивы различных соцсетей, то в обществе может возникнуть определенная мифология. И на это могут зарабатывать. Ну, черт знает, чем заниматься. В данном случае, что мы должны знать? Во-первых, мы должны знать, что заражены все с другой точки зрения. Чего бояться, чего не бояться? Вообще, вот с
2: Ну,
1: точки зрения этого вируса.
2: мне кажется, в данной ситуации нужно принять это пока как факт, пока у нас нет возможности вакцинироваться и профилактировать. Это первый момент. Второй момент. Мы должны понимать, что разобраться в такой сложной истории, как взаимодействие вируса с организмом человека, я практически уверена, не может человек, который занимается просто ведением блога. Если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть какие-то недопонимания, у вас есть какие-то симптомы, которые вас настораживают, ну просто сходите к врачу. сходите к врачу. Сходите к врачу-лору, сходите к врачу-конфекционисту. Проведут при необходимости дополнительное обследование по одному. Очень редко в медицине по какому-то одному показателю сразу можно поставить диагноз. Поэтому сам по себе факт инфицирования еще ничего не значит. И это касается даже случаев даже ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день и сам по себе факт того, что человек инфицирован ВИЧ, еще совершенно ничего не значит. Он может принимать прекрасную терапию, которая на сегодняшний день разработана, у него будет абсолютно нормальный фон противоопухолевого иммунитета. Также и с вирусом гепатита В. Да, есть инфекция вирусом гепатита В, это возможно, но она может быть настолько латентная, настолько спокойная, настолько не вызывающая воспалительных изменений, что и не нужно проводить лечение, и не нужно таким образом профилактировать уже как вторичная профилактика онкологического заболевания. Поэтому я призываю всех, кто нас слушает, мы должны разумно вести себя в обычной жизни, а если у нас появляются малейшие сомнения, необходимо обращаться к врачу, и эти сомнения будут сняты.
1: Я думаю, что мы и передачи Российского радиоуниверситета о персонализированной онкологии ведем с той целью, чтобы снизить вот тот барьер, тот страх обращения к онкологу, который мы внутри себя выращиваем. К счастью, наша молодежь гораздо более смелая, если можно сказать, и разумная. И вот это мне очень нравится. И я думаю, что самые простые правила человеческого общежития, да, уважение друг к другу, уважение к собственной жизни, понимание, чем вы рискуете, отправляясь в какие-то экзотические путешествия или вступая с незнакомым человеком в близость, вы все-таки думаете, что вы в ответе и за свою жизнь в том числе, прежде всего. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я только желаю вам здоровья. Сегодня мы были в гостях у замечательного русского врача, директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, доктора медицинских наук, профессора Марины Игоревны Сикачевой. Марина Игоревна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Не болейте.

0: Радио России. Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте.

Вот это «Светлый ручей», друзья. Еще раз напоминаю, у Шостаковича три балета. Первый «Золотой век», последний «Светлый ручей» и нет балета «Барышня и хулиган». Слухи о том, что такой балет существует, и, кстати, они, естественно, сопровождаются также и настойчивыми упоминаниями про орехи, на которые досталось Шостаковичу, и за это тоже. Нет. Балет «Барышня и хулиган» собрали потом совершенно другие люди из совершенно разных музыкальных номеров и с совершенно разными намерениями. Это такой Франкенштейн, знаете ли, организм, составленный из фрагментов других организмов. Шостакович балета «Барышня и хулиган» не сочинял. Шостакович сочинил балет «Болт». И в прошлом нашем выпуске я обещал вам его представить. Тем более, что «Болт» заказали именно по следам, по горячим следам постановки «Золотого века». Что это было? Ну вот как вам сказать? Сценарий у первого балета Дмитрия Дмитриевича попался дурацкий, но он, тем не менее, выиграл какой-то конкурс. Вот про эту советскую футбольную команду, про те трудности, с которыми она столкнулась в своем заграничном путешествии, это все понятно. Тут никто вообще никакого конкурса не проводил. Автором этого сценария, или, как на театре говорят, либретто, был человек не только без литературного, но и вообще без всякого образования. Про него звали его Виктор, фамилия его была Смирнов. В основном упоминают, что он был участником и, видимо, героем гражданской войны. Вот это никак не гарантирует литературного мастерства, но зато он, так сказать, шершавым языком плаката формулировал те вещи, которые становились актуальны именно в тогдашней советской действительности. А я напомню, это время, когда слова коллективизация, индустриализация и еще одно понятие обострение классовой борьбы по мере продвижения к коммунизму стали очень актуальными, и все должны были знать все это на зубок. Это ироническая история о неряшливой работе на советском заводе. Причем предполагалось, что не без участия некоторых вредителей это все происходит. Ленивый рабочий по имени Ленька вместе со священником и антисоветчиком, эти-то уж отпетые классовые враги, замышляет вывести из строя оборудование. Причем, чтобы это сделать, нужно закрутить в него болт. Но этот план срывает группа комсомольцев. И все гораздо сложнее и подробнее стало в 21 веке, когда этот балет уже стали переставлять на какой-то более или менее современный лад. Но тогда хватило вот этой ерунде, которую я вам сейчас рассказал, хватило ровно одного представления. Это значит, намерения идеально правильные, на бумаге все написано, на твердую пятерку не подкопаешься, а на сцене показали ровно один раз весной 31 года. И все дальнейшие объявленные премьерные спектакли после первого же вечера заменили Дон Кихотами классическими. Вроде как пообещали, что исправят все подвергшееся жесткой критике и партийной, и начальственной, и со стороны публики, то есть народной критики, но так и не исправили. При жизни Шостаковича, по крайней мере, «Болт» точно не появлялся нигде, ни на какой сцене. А звучало все это так –

Вот это, кстати, так лихо играет музыку балета «Болт» Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова. Это одна из совсем недавних записей, уже 20-е годы 21 века. Но вот теперь, внимание, что стало предметом самой жесткой критики. Шостакович прекрасно понимал, что сценарий никакой не сценарий, что ему выдали, по сути, нерешаемую задачу. И сам он, кстати, общаясь по этому поводу со своими друзьями, вот сохранились эти письма, весьма иронически обо всем этом отзывается. Есть машина, которая ломается, проблема усталости материала, это так называлось, идеологическая тема, которую необходимо отразить. Затем ее чинят, проблема обновления техники таким образом затрагивается, и в то же время покупают другую, а затем все танцуют вокруг новой машины. Вот примерно в таком виде Шостаковичу объясняли, чего от него хотят и ждут. Если даже директор Мариинского театра Сергей Радлов говорит, что по сравнению с «Болтом» либретто таких классических балетов, как «Раймонда» или «Капеллия», а это очень странные истории, где фактически вообще нет сюжета, просто танцы за танцами, вот они выглядят буквально пьесами Шекспира. Это как бы сатирическое обозрение отрицательных персонажей нашей эпохи. И время от времени массовые сцены, чтобы показать, что у нас не одни только отрицательные персонажи. Но народ так напрягся именно на отрицательных персонажей, кстати, именно потому, что их талантливо изобразил балетмейстер Федор Лопухов, что его вместе с Шостаковичем тут же обвинили в смаковании пьяного и разнузданного разгула. Кое-что, конечно, неплохо придумано. Вот бюрократ, например. Отрицательный персонаж под названием «Бюрократ». Давайте его послушаем.

И вот когда под такую музыку что-то очень веселое и забавное показывают на сцене, пресса советская 31 года пишет примерно следующее. Это реальные цитаты из ленинградских газет. «Возмутительный пляс кузнеца с двумя молоточками похож на пародию». То есть люди чувствуют, что они над чем-то смеются, эти авторы балета, и над чем-то, может быть, даже издеваются, но не понимают, принимать им это на свой счет или нет. Танец красногвардейцев, скачка на венских стульях, издевка над Красной кавалерией, а все красноармейские танцы дискредитируют Красную армию. В общем, кошмар и ужас. Да, ломовой извозчик еще есть такой персонаж, который, кстати, самый громкий в этом балете, и для современных симфонических концертов это коронный номер на бис. Всегда имеет феерический успех, независимо от того, хорошо ли прошел весь предыдущий концерт. Вот он, ломовой извозчик.

Ну и, друзья, собственно, вот все остальное наслаждайтесь. Музыка балета «Болт», которую мы слушаем сегодня в великолепной стокгольмской записи под управлением Геннадия Николаевича Рождественского, это уникальный шедевр Шостаковича. Это, кроме всего прочего, свидетельство необычайной твердости его характера. Ведь уже который раз все, что он делает, подвергается не только жесткой, не только очень неприятной, но и абсолютно незаслуженной критике. То есть его ругают, говорят ему, что он не прав, вообще не понимая, что на самом деле происходит и что нужно было сделать, а что он сделал. Не привыкать Дмитрию Дмитриевичу в 31-м году, то есть в 25 лет к такого рода опыту. Ну и дальше, соответственно, тоже привыкать не придется.

балет «Болт» Шостаковича. Королевский филармонический оркестр Швеции играет в стокгольмской записи под управлением Геннадия Николаевича Рождественского, а мы этот балет, прошедший ровно один раз, но тоже вошедший в историю, слушаем в нашем музыкальном журнале «12 месяцев» с Дмитрием Шостаковичем.

Вот что такое закрутить болт. Один-единственный болт, который зачем-то решил ввинтить в какую-то машину на заводе, рабочий, уволенный за леность, нерадивость и прогулы. Вот такая у нас сегодня балетная история с Дмитрием Дмитриевичем. И завершаем мы, тем не менее, на очень лирической ноте этот выпуск нашего музыкального журнала «Прелюдии до диез минор», 10-й по счету из 24 прелюдий Шостаковича в исполнении Олли Мустонена.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
2: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
3: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
1: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
4: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучатых детей.
3: Это правда.
1: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
9: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
11: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
10: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
12: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
1: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
12: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
13: Подвиг этот очень опасен?
12: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
1: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Спутникам нанесли удар по многоквартирным...
1: Было стоять!
2: Умного сердца. Фантазия.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
5: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали, наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Леснина Юлия Валерьевна. Здравствуйте, Юлия.
6: Здравствуйте. Представьте, каждый день в нашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклеиды и тяжелые металлы откладываются в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние, из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
5: И все это копится внутри нас?
6: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика эдохимикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
5: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
6: Безусловно. И это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а к хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
5: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
6: Из крови кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное. Токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа, река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит из организма. От ее работы зависит чистота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
5: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
6: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
5: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
6: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
5: А что, если запоры стали нормой жизни?
6: Тогда система может дать сбой. Токсины, вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным. А для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
5: Как понять, что лимфа встала и ей нужно очищение и помощь?
6: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклая кожа. Но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки. Мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
5: И что же

0: Делать?
1: Позаботиться о своем здоровье. Но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника. Потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение. Лимфогель Ламинор для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель Ламинор абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
0: Что-то я не встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
1: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы. Это живой молекулярный гель, который является специализированным продуктом для лечебного диетического питания. Его производят в России, в Наукограде Пущино, по уникальной технологии без применения химии и высоких температур.
0: А как ламинор попадает в лимфу?
1: Его частицы имеют особый размер, способны проникать через ворсинки кишечника прямо в лимфатические сосуды. Сначала он мягко, но уверенно очищает кишечник, устраняя даже застарелые залежи, а затем проникает в лимфатическую систему, очищая ее и удаляя лишнюю воду.
0: Я читала, что жидкость может задерживаться в столь важных системах, как суставы, мозг, легкие.
1: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
0: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
1: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков. Причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит лишнюю жидкость из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
1: Абсолютно верно. Повторю, лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
0: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
1: Из дикорастущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяет глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще, в составе ламинарии, а значит и ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
0: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные. Слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
1: А вот и нет. Средства-щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка, кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивает слизистую тонкой защитно-заживляющей пленкой по функциям, аналогичной муциновой пленке самого кишечника. тем самым обеспечивая дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
0: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
1: Конечно. Так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь, поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы – здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды. Вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
0: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
1: Верно. Именно для этого и создан лимфогель Ламинор. Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на ваш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
0: Здоровье начинается с очищения.
1: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33. Или на короткий номер с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33. Или на короткий номер с мобильного звездочка 2203.
0: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 0133 и короткий номер звездочка 2203, звездочка 2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. Специализированный продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
3: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что проукраинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
2: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.